0: серверах, где хранились и распределялись комплектующие для беспилотников. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, разрешающий военнослужащим и их супругам в отдаленных гарнизонах участвовать и удостоверять у командиров согласие на сделки с недвижимостью. Документ приравнивается к нотариальному, об этом пишет агентство ТАСС. Мера касается частей труднодоступной местности, где нет нотариусов. Необходимость связана с постановлением Конституционного суда и проблемами при военных ипотечных сделках. В преддверии начала осеннего сезона резко подешевели пляжные туры. По данным Ассоциации туроператоров России, минимальные цены на отдых в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах в начале сентября снизились на 20%. Туры в Дубай подешевели до 85 тысяч рублей, выведя Эмираты на второе место по доступности. Отдых в Турции с перелетом и системой «Все включено» стоит от 81 тысячи. Единственным подорожавшим направлением стал Египет. Он прибавил сразу 17%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757 131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
4: Во втором взводе подпрапорщик Лбов заливался на весь плац веселым звонким тенорком. «Прямо по колонне, пальба ротую, вот! Два! Рота!» Он затягивал последний звук, делал паузу и потом отрывисто бросал. «Пли!» Щелкали ударники. Албов, радостно щеголяя голосом, снова заливался. «Кнайт!» Слива ходил от взвода к взводу, сгорбленный, вялый, поправлял стойку и делал короткие грубые замечания. «Убери брюхо! Стоишь, как беременная баба! Как ружье держишь! Ты не дьякон со свечой! Шо рот разинул Карташов? К каше захотел? Где Трынчик? Фельдфебель? Поставить Карташова на час после учения под ружье? Каналье! Как шинель скатал Веденеев! Ни начала, ни конца, ни бытия своего не имеет! Балбес!» После стрельбы люди составили ружья и легли около них на молодой весенней травке, уже выбитой кое-где солдатскими сапогами. Было тепло и ясно. В воздухе пахло молодыми листочками тополей, которые двумя рядами росли вдоль шоссе. Веткин опять подошел к Ромашову. «Леонтий Юрий Алексеевич», — сказал он Ромашову, уберя его под руку. «Стоит ли? Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмке, и все пройдет, а?»
5: «Скучно мне, милый Пал Палыч», — тоскливо произнес Ромашов.
4: «Ну что говорить, не весело», — сказал Веткин. «Но как же иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война?»
5: «Ну, разве что война», — уныло согласился Ромашов. «А зачем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка? Какое-то всемирное заблуждение, помешательство? Разве естественно убивать?»
4: Развели философию. Какого черта? А если на нас вдруг нападут немцы? Кто будет Россию защищать?»
5: «Да я ведь ничего не знаю и не говорю, Павел Павлович», — жалобно и кротко возразил Ромашов. «Я ничего не знаю. Ну вот, например, Североамериканская война или тоже вот освобождение Италии. А при Наполеоне гверильясы и еще шуаны во время революции дрались же, когда приходила надобность. Простые землепашцы, пастухи.
4: То американцы, эк вы, приравняли. Это дело десятое. А по-моему, если так думать, то уж лучше не служить. Да и вообще в нашем деле думать не полагается. Только вопрос, куда же мы с вами денемся, если не будем служить? Куда мы годимся, когда мы только и знаем левый, правый, а больше ни бэ, ни мэ, ни кукареку? Умирать мы умеем, это верно. И умрем, дьявол, нас задави, когда потребуют. По крайности, недаром хлеб ели. Так-то, господин философ. Пойдем после учения со мной в собрание.
5: Что ж, пойдемте, равнодушно согласился Ромашов. Собственно говоря, это свинство так ежедневно проводить время. А вы правду говорите, что если так думать, то уж лучше совсем не служить. Разговаривая, они ходили взад и вперед по плацу и остановились около четвертого взвода. Солдаты сидели и лежали на земле около составленных ружей. Некоторые ели хлеб, который солдаты едят весь день, с утра до вечера и при всех обстоятельствах, на смотрах, на привалах, во время маневров, в церкви перед исповедью и даже перед телесным наказанием. Ромашов услышал, как чей-то равнодушно задирающий голос окликнул.
4: «Хлебников! А? Хлебников!»
5: «А!» — угрюмо в нос отозвался Хлебников.
4: «Ты что дома делал?»
5: «Робил», — сонно ответил Хлебников.
4: «Да что робил-то, дурья голова?»
5: «Еще землю пахал, за скотиной ходил».
6: «Чего ты к нему привязался?»
5: — вмешивается старослуживый солдат дядька Шпынев.
6: «Известно, чего робил. Робят сиской кормил».
5: Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство.
4: «В ружье!» —
5: крикнул с середины плаца Слива.
4: «Господа офицеры, по местам!»
5: Залязгали ружья, цепляясь штыком за штык. Солдаты, суетливо одергиваясь, становились на свои места.
4: «Равнясь!»
5: — скомандовал Слива.
4: «Смирно!»
5: Затем, подойдя ближе к роте, он закричал нараспев.
4: «Ружейные приемы по разделениям счет слух рода шейнокрыл!»
5: «Раз!» — гаркнули солдаты и коротко взбросили ружья кверху. Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замечания. «Да верни приклад! Выше штык! Приклад на себя!» Потом он опять вернулся перед роту и скомандовал.
4: «Делай два!»
5: «Два!» — крикнули солдаты. И опять Слива пошел по строю проверять чистоту и правильность приема. После ружейных приемов по разделениям шли приемы без разделений. Потом повороты, вздваивание рядов, примыкание и размыкание и другие разные построения. Ромашов исполнял как автомат все, что от него требовалось уставом. Но у него не выходили из головы слова, небрежно оброненные Веткиным. «Если так думать, то нечего и служить. Надо уходить со службы». И все эти хитрости военного устава, ловкость поворотов, лихость ружейных приемов, крепкая постановка ноги в маршировке, а вместе с ними все эти тактики и фортификации, на которые он убил 9 лучших лет своей жизни, которые должны были наполнить и всю его остальную жизнь, и которые еще так недавно казались ему таким важным и мудрым делом, все это вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то бесцельным и праздным, порожденным всеобщим мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред. Когда же учение окончилось, они пошли с Веткиным в собрание и вдвоем с ним выпили очень много водки. Ромашов, почти потеряв сознание, целовался с Веткиным, плакал у него на плече громкими истеричными слезами, жалуясь на пустоту и тоску жизни и на то, что его никто не понимает, и на то, что его не любит одна женщина, а кто она, этого никто никогда не узнает. Веткин же хлопал рюмку за рюмкой и только время от времени говорил с презрительной жалостью.
4: «Одно скверно, Ромашов. Не умеете вы пить. Выпили рюмку и раскисли».
5: Потом вдруг он ударял кулаком по столу и кричал грозно.
4: «А велят умереть, умрем!»
5: «Умрем», — жалобно отвечал Ромашов.
6: «Что умереть?»
4: «Чепуха!
6: Умереть.
5: Душа болит у меня. Ромашов не помнил, как он добрался домой и кто его уложил в постель. Ему представлялось, что он плавает в густом синем тумане, по которому рассыпаны миллиарды миллиардов микроскопических искорок. Этот туман медленно колыхался вверх и вниз, подымая и опуская в своих движениях тело Ромашова, и от этой ритмичной качки сердце подпоручика ослабевало, замирало и томилось в отвратительном раздражающем чувстве тошноты. Голова казалась распухшей до огромных размеров, и в ней чей-то неотступный, безжалостный голос кричал, причиняя Ромашову страшную боль.
7: «Делай раз, делай два».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
5: День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в 10 утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых, с запиской от Александры Петровны. «Ромочка», — писала она, — «я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Только не приходите поздравлять днем, а прямо к 5 часам. Поедем пикником на Дубечную. Ваша А.Н.» Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то насмешливого, то дружески внимательного лица Шурочки. Не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня», — радостно сказал внутри его ликующий шепот. «Сегодня!» — громко крикнул Ромашов и босой соскочил с кровати на пол. «Гайнан! Умываться!» Вошел Гайнан. «Ваш благородие! Там денщик стоит. Спрашивает, будешь писать ответ?»
8: «Вот так-так». Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. «Надо бы ему на чай. А у меня ничего нет». Он с недоумением посмотрел на денщика.
5: Гайнан широко и радостно улыбнулся.
9: «Мне тоже ничего нет. Таби нет, мини нет. Эй, чего там? Она и так пойдет».
5: Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь, грязь, мокрый скользкий плетень, к которому он прижался, и равнодушный голос Степана из темноты. «Ходит, ходит каждый день». Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за 2 гривны, за 1 2-гривенный. Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения.
8: «Гайнан», — сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь. «Гайнан, ты поди, скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышишь? Непременно».
5: Ромашов переживал теперь острую нужду в деньгах. Кредит был прекращен ему повсюду. В буфете, в офицерской экономической лавочке, в офицерском капитале. Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него не было даже ни чаю, ни сахару. Оставалось только по какой-то насмешливой игре случая огромная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахару, а вслед за ним с такой же покорностью судьбе допивал его Гайнан. И теперь, с гримасами отвращения, прихлебывая черную, крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко задумался над своим положением.
8: Во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи. Конфеты здесь отвратительные. Веер? Конечно, лучше духи. Она любит эсбуке. Потом расходы на пикнике, извозчик туда и обратно, скажем, 5, на чай Степану рубль. Да, господин подпоручик Ромашов, без 10 рублей вам не обойтись. И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалование. Но не далее, как вчера, он расписался на получательной ведомости «Расчет верен, подпоручик Ромашов». Все его жалование было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям. Подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им, по крайней мере, 30 раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко, человек мрачный и суровый, особенно к фендрикам. В турецкую войну он был ранен, но в самое неудобное и непочетное место — в пятку. Вечные подтрунивания и остроты над его раной, которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление, сделали то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который уже 3-й месяц пишет «Расчет верен». «Но не будем унывать», — говорил сам себе Ромашов. «Переберем в памяти всех офицеров, начнем с ротных. По порядку. Первая рота — Осадчий». Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего с его тяжелым звериным взглядом. «Нет, кто угодно, только не он. Только не он». Вторая рота — Тальман. Милый Тальман. Он вечно и всюду хватает рубли даже у подпрапорщиков. «Хутынской?» Ромашов задумался. Шальная мальчишеская мысль мелькнула у него в голове. Пойти и попросить взаймы у полкового командира. Воображаю. Наверное, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры. Что? Молчать! На 4 суток на гаупвахту. Поручик расхохотался. Нет, все равно что-нибудь да придумается. День, начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда чувствуется безошибочно, где-то в глубине, за сознанием. Капитан Дювернуа, его солдаты смешно называют «доверни нога». А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будерберг фон Шауфус. Так его окрестили солдаты «будка за Цехаузом». Нет, Дювернуа скуп и не любит меня, я это знаю. Так перебрал он всех ротных командиров, от 1-й роты до 16-й, и даже до нестроевой. Потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове. «Подполковник Рафальской!» «Рафальской!» А я-то ломал голову. «Гайнан! Сюртук, перчатки, пальто! Живо!» Подполковник Рафальский, командир 4-го батальона, был старый, причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Брэмом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на Пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на учениях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и привязанности он отдавал своим милым зверям, птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского. «Ах, это такой ужас, эти звери! И притом, извините за выражение, запах! Фи!» Все свои сбережения полковник Брэм тратил на зверинец. Этот чудак,
5: ограничил свои потребности последней степенью необходимого. Носил шинели мундир бог знает какого срока, спал кое-как, ел из котла 15-й роты, причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Справедливость требует признать, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным. На то он и слыл чудаком, полковником Брэмом. Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить взаймы 2 целковых, так и говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. «Иван Антонович, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста». «Так вы все это интересно рассказываете». Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей. Он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь сенбернара. Теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться. В детстве из-за бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал представительной фигурой. Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лаской гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемухи и лиловые сирени. Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкина письмо, перечитал его и крепко прижался губами к ее подписи. «Милое небо, милые деревья», — прошептал он с влажными глазами.
2: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
5: Полковник Брэм жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись: «Без звонка не входить, собаки». Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик. «Полковник дома?»
10: «Да пожалуйте его, ваше благородие».
5: «Да ты поди доложи сначала».
10: «Да ничего, пожалуйте так».
5: Денщик сонно почесал ляжку.
10: «Они этого не любят, чтобы, например, докладать».
5: Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили 2 огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться передними ногами то вправо, то влево и еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора на зеленой молодой траве стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах, раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая йоркширская свинья. Полковник Брэм, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна спиною к двери и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руку по локоть. Ромашов должен был 2 раза громко прокашляться, прежде чем Брэм повернул назад свое худое, бородатое, длинное лицо в старинных черепаховых очках.
11: «А, подпоручик Ромашов, милости просим, милости просим», — сказал Рафальский приветливо. «Простите, не подаю руки, мокрые.
12: А я, видите ли, некоторым образом новый сифон устанавливаю. Упростил прежний и вышел чудесно. Хотите чаю?»
5: «Покорно благодарю. Пил уже. Я, господин полковник, пришел...»
12: «Вы слышали? Носятся слухи, что полк переведут в другой город»,
5: — говорил Рафальский, точно продолжая только что прерванный разговор.
12: «Вы понимаете, я некоторым образом просто в отчаянии. Вообразить себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет, а аквариум? Стекла, посмотрите вы сами, в полторы сажени длиной. Ах, батенька!»
5: Вдруг перескочил он на другой предмет.
12: «Какой аквариум я видал в Севастополе! Водоемы, некоторым образом, ей-богу, вот в эту комнату, каменный, с проточной морской водой, электричество. Стоишь и смотришь сверху, как это рыбье живет. Белуги, акулы, скаты, морские петухи. Ах, миленькие мои! Или некоторым образом морской кот. Представьте себе, эдакий блин, аршина полтора в диаметре, и шевелит краями, понимаете, этак волнообразно, а сзади хвост, как стрела. Я часа два стоял. А чему вы смеетесь?»
5: «Простите, я только что заметил, у вас на плече сидит белая мышь».
12: «Ах ты, мошенница, куда забралась?»
5: Рафальский повернул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой в бороду и в рот человеку. «Как они вас знают!» — сказал Ромашов.
12: «О, знают!»
5: — Рафальский вздохнул и покачал головой.
12: «А вот тут и беда, что мы-то их не знаем. Люди выдрессировали собаку, приспособили некоторым образом лошадь, приручили кошку. А что это за существа такие, этого мы даже и знать не хотим. Иной ученый всю жизнь некоторым образом, черт бы его побрал, посвятить на объяснение какого-то ерундовского допотопного слова. И уж такая ему за это честь, что заживо в святые превозносят. А тут, возьмите вы хоть тех же самых собак. Живут с нами бок о бок, живые, мыслящие, разумные животные. И хоть бы один приват-доцент удостоил заняться их психологией».
5: «Ну, может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем», — робко предположил Ромашов.
12: «Труды? Ну, конечно, есть и капитальнейшие. Вот, поглядите, даже у меня целая библиотека».
5: Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен.
12: «Умно пишут. И проникновенно. Знания огромнейшие. Какие приборы, какие остроумные способы. Но не то. Вовсе не то, о чем я говорю. Никто из них, некоторым образом, не догадался задаться целью, ну, хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот поди-ка, понаблюдай-ка, как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушайте, я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно. Вообразите себе гипноз, некоторым образом, настоящий, неподдельный гипноз. Что мне один клоун показывал в Киеве в гостинице, это удивительно, просто невероятно. Но ведь вы подумайте, клоун, клоун. А что, если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием, с их замечательным умением обставлять опыты, с их научными средствами? О, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, Да мало ли о чем. Целый мир. Огромный, интересный мир. Ну вот как хотите. А я убежден, например, что у собак есть свой язык. И некоторым образом весьма обширный язык.
8: Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович? Спросил Ромашов. Это же так просто. Рафальский язвительно засмеялся.

0: ну и так далее.
1: Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право. Они со своей научной гордостью недалеки от мужика, полагающего, что у собаки некоторым образом вместо души пар.
0: Он замолчал и принялся сердито сопя и кряхтя возиться над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну аквариума.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: Ромашов собрался с духом. «Иван Антонович, у меня к вам большая-большая просьба».
3: «Денег?»
2: «Право, совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но...» Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем.
3: «10 могу. Больше не могу, а 10 с превеликим удовольствием. Вам, небось, на глупости? Ну-ну-ну, я шучу. Пойдемте».
2: Он повел его за собою через всю квартиру, состоявшую из 5-6 комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним скользили ноги. Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек бездоньев. В двух комнатах стояли развесистые деревья. Одно для птиц, другое для куниц и белок с искусственными дуплами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность.
3: «Видите вы этого зверя?»
2: Рафальский показал пальцем на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия величиной с донца стакана сверкали две черные яркие точечки.
3: «Это самое хищное, самое, некоторым образом, свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте. Перед ним все эти львы и пантеры, кроткие телята. Лев съел свой пуд мяса и отвалился. Смотрит благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит. Непременно у каждой перекусит вот тут сзади мозжечок. До тех пор не успокоится, подлец. И притом самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. У ты злодей!»
2: Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель.
3: «Видите, каков? А ведь целый год его кормлю».
2: Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция. Белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий прекрасный экземпляр ангорской кошки.
3: «Что, хороша?»
2: — спросил Рафальский, указывая на кошку.
3: «Не правда ли, некоторым образом, прелесть? Но не уважаю, глупа».

0: глупее всех кошек. Вот опять, вдруг оживился он, опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке, о лошади, о корове, о свинье? Знаете, кто еще замечательно умен? Это свинья. Да, да, вы не смеетесь. Ромашов и не думал смеяться. Свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году какую штуку выдумал. Привозили мне борду с сахарного завода, некоторым образом для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку из бочки. Борда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это еще что? Один раз, когда его уличили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья.
1: Признаться? Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо.
0: Признаться, я о своих свиньях маленькую статейку пишу, только секрет никому. Как-то неловко. Подполковник славной русской армии и вдруг о свиньях. Теперь вот у меня йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький. Примилый барсучишка. Пойдемте.
2: Простите, Иван Антонович, замялся Ромашов. Я бы с радостью, но только, ей-богу, нет времени. Рафальский ударил себя ладонью по лбу.
0: Ах, батюшки, извините вы меня, ради бога. Я-то старый разболтался. Ну, идем скорей.
1: Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно которой провисло точно дно лодки, да ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги.
0: «Очень рад служить вам, подпоручик. Очень рад. Ну вот, какие еще там благодарности? Пустое. Я рад. Заходите, когда есть время. Потолкуем».
1: Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фуражка с приплюснутыми на боках для фронтовства полями ухарски сидела на бекрень.
3: «А, принц Гамлет!» — крикнул радостно Веткин. «Откуда и куда?» «Фу, черт, вы сияете, точно именинник!»
1: «Я и есть именинник», — улыбнулся Ромашов.
3: «Да! А ведь верно. Георгий и Александра. Божественно. Позвольте заключить в пылкие объятия».
1: Они тут же на улице крепко расцеловались.
3: «Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Вонзим точно поединый, как говорит наш великосветский друг Корчаковский», — предложил Веткин.
1: «Не могу, Павел Павлович. Тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились».
3: «О-о-о!» — Веткин значительно и гордо кивнул подбородком вверх. «Я сегодня такую комбинацию проделал, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти».
1: «А именно?»
3: Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишенной остроумия. Причем главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары. Но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а 30 рублей наличными деньгами.
4: «И в конце концов мы оба остались довольны», — говорил ликующий Веткин.
3: «И жид доволен, потому что вместо своих 30 рублей получит из обмундировальной кассы 45. И я доволен, потому что взогрею сегодня в собрании всех этих игрочишек». «Что? Ловко обстряпано?»
1: «Ловко», — согласился Ромашов. «Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлович. Желаю счастливой карты». Они разошлись, но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся.
3: «Зверинец смотрели?» — лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского.
1: Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением:
2: Брэм у нас славный человек, такой милый».
1: «Да что и говорить», — согласился Веткин. «Только псих».
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
2: Подъезжая около 5 часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в нем каким-то странным беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо раньше. Очевидно, тревога нарастала в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили подобные явления и прежде, начиная с самого раннего детства. И он знал, что для того, чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза, испугался и, сам этого не заметив, пришел в дурное настроение. Но вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело. И он принялся быстро перебирать в памяти все впечатления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского — духи. Нанял извозчика Лейбу. Он чудесно ездит. Справлялся на почте, который час. Великолепное утро. Степан. Разве в самом деле Степан? Но нет. Для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое? Что? У забора уже стояли 3 параконные экипажа. 2 денщиков держали в поводу оседланных лошадей, бурого старого мерина, купленного недавно ализаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом золотую кобылу Бека Гамалова. «А, письмо!» — вдруг вспыхнуло в памяти Ромашова. «Это странная фраза. Несмотря ни на что. И подчеркнуто. Значит, что-то есть? Может быть, Николаев сердится на меня? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев был в последние дни так сух со мною. Нет, нет, проеду мимо. Дальше!» — крикнул он извозчику. Но тотчас же он не услышал и не увидел, а скорее почувствовал, как дверь в доме отворилась. Почувствовал по сладкому и бурному биению своего сердца.

0: Ромочка, куда же это вы?» Раздался сзади него веселый, звонкий голос Александры Петровны. Он дернул Лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шурочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было белое гладкое платье с красными цветами за поясом с правого бока. Те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах. Странно. Ромашов знал безошибочно, что это она, и все-таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое, праздничное и сияющее. В то время, когда Ромашов бормотал свои поздравления, она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным усилием заставила его войти вместе с ней в темную переднюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса: «Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что вы откажетесь. Слушайте, будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Вы смешной, чуть вас тронешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза».
1: «Александра Петровна, сегодня ваше письмо так смутило меня. Там есть одна фраза:
0: милый, милый, не надо». Она взяла обе его руки и крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза.
1: В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову. Какая-то ласкающая нежность и пристальность, и беспокойство. А еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души.
0: «Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом. Неужели вам недовольно того, что я все время стерегла, как вы проедете? Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смейте на меня так глядеть». Она смущенно засмеялась и покачала головой. «Ну, довольно. Ромочка, неловкой. Опять вы не целуете рук. Вот так, теперь другую. Так, умница. Идемте. Не забудьте же», — проговорила она торопливым горячим шепотом, «сегодня наш день. Царица Александра и ее рыцарь Георгий. Слышите? Идемте».
1: «Вот, позвольте вам скромный дар».
0: «Что это?» «Духи! Какие вы глупости делаете! Нет-нет, я шучу. Спасибо вам, милый Ромочка». «Володя», — сказала она громко и непринужденно, входя в гостиную, «вот нам и еще один компаньон для пикника. И еще вдобавок именинник».
1: В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стремясь из окон, наклонные снопы весеннего солнца. Посреди гостиной стояли, оживленно говоря, 7 или 8 офицеров, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом, ежесекундно кашляя, высокий Тальман.
0: Тут были капитан Осадчий и неразлучные адъютанты Ализар с Бек-Агамаловым, и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с острым крысиным личиком, и еще кто-то, кого Ромашов сразу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина. Обе барышни были в одинаковых, простеньких, своей работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами. Обе розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках. У обеих были ослепительно белые, но неправильно расположенные зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую своеобразную прелесть. Обе хорошенькие и веселые, чрезвычайно похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена жена поручика Андрусевича. Маленькая белолицая толстушка, глупая и смешливая, любительница всяких двусмысленностей и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтливые и картавые барышни Лыкачевы. Как и всегда в офицерском обществе, дамы держались врозь от мужчин, отдельной кучкой. Около них
1: Сидел небрежный и фатовски развалясь в кресле один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную скандальную историю. Он отличался непоколебимым апломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью с дамами, и вел большую, всегда счастливую карточную игру. Но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах городских чиновников и у окрестных польских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались. И все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь грязной и громкой выходки. Говорили, что он находится в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, который жил в том же городе. Было также, наверное, известно о его близости с мадам Тальман. Ради нее его и приглашали обыкновенно в гости. Этого требовали своеобразные законы полковой вежливости и внимания.
2: «Очень рад», — говорил Николаев, идя навстречу Ромашову. «Тем лучше. Отчего ж вы утром не приехали к пирогу?»
1: Он говорил это радушно, с любезной улыбкой, но в его голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужденное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессознательно чувствовал, встречаясь с Николаевым все последнее время. «Он меня не любит», — решил быстро про себя Ромашов. «Что он? Сердится? Ревнует? Надоел я ему?» «Знаете, у нас идет в роте смотр оружия», — отважно солгал Ромашов. «Готовимся к смотру. Нет отдыха даже в праздники. Однако я положительно сконфужен. Я никак не предполагал, что у вас пикник. И вышло так, точно я напросился. Право мне совестно». Николаев широко улыбнулся и с оскорбительной любезностью потрепал Ромашова по плечу.
2: «О нет, что вы, мой любезный. Больше народу, веселее. Что за китайские церемонии? Только вот не знаю, как насчет мест в фаэтонах. Ну да рассядемся как-нибудь».
1: «У меня экипаж», — успокоил его Ромашов, едва заметно уклоняясь плечом от руки Николаева. «Наоборот, я с удовольствием готов его предоставить в ваше распоряжение». Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой.
3: «Спасибо, милый», — сказал ее теплый, по-прежнему странно внимательный взгляд. «Какая она сегодня удивительная», — подумал Ромашов.
2: «Ну вот и чудесно», — Николаев посмотрел на часы. «Что ж, господа», — сказал он вопросительно, — «можно, пожалуй, и ехать».
4: «Ехать так ехать», — сказал попугай, когда его кот Ласка тащил за хвост из клетки,
1: — шутовски воскликнул Ализар. Все поднялись с восклицаниями и со смехом. Дамы разыскивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки. Тальман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том, чтобы не забыли теплых платков. Поднялась оживленная суматоха. Маленький Михин отвел Ромашова в сторону.
5: «Юрий Алексеевич, у меня к вам просьба», — сказал он. «Очень прошу вас об этом. Поезжайте, пожалуйста, с моими сестрами, иначе с ними сядет Диц, а мне это чрезвычайно неприятно. Он всегда такие гадости говорит девочкам, что они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия, но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде».
1: Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой, но так как Михин всегда был ему приятен, и так как чистые и ясные глаза этого славного мальчугана глядели с умоляющим выражением, а также и потому, что душа Ромашова была в эту минуту вся наполнена большим радостным чувством, он не мог отказать и согласился. У крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поместился с двумя барышнями Михинами. Между экипажами топтался с обычным угнетенным, безнадежно унылым видом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не заметил и которого никто не хотел брать с собою в фаэтон.
0: Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с собою на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпоручика собачьими, преданными, добрыми глазами и со вздохом полез в экипаж. Наконец все расселись. Где-то впереди Ализар, поясничая и вертясь на своем старом ленивом мерине, запел из оперетки. «Садим в почтовую карету скорей! Садим в почтовую карету поскорей!»
2: «Росю марш!»
0: — скомандовал громовым голосом осадчий. Экипажи тронулись.
6: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Паук и пчела.
2: По мне, таланты те негодны, которых свету пользы нет, хоть иногда им и дивится свет. Купец на ярмарку привез полотны. Они такой товар, что надобно для всех. Купцу на торг пожаловаться грех. Покупщиков отбою нет, у лавки доходит иногда до давки. Увидишь, что товар так ходко идет с рук, завистливый паук на барыши купца прельстился. Задумал на продажу ткать. Купца затеял подорвать. И лавочку открыть в окошке сам решился. Основу основал, проткал насквозь всю ночь, поставил свой товар на диво, засел надувшийся спесиво, от лавки не отходит прочь. И думает, лишь только день настанет, то всех покупщиков к себе он переманит. Вот день настал. Ну что ж, проказника метлой смели и с лавочкой долой. Паук мой бесится с досады. Вот, говорит, жди праведной награды. На весь я свет пошлюсь, чье тонет конье, купцово иль мое?
3: Твое? Кто в этом спорить смеет? Пчела ответствует. Известно то давно.
2: Да что в нем проку, коль оно не одевает и не греет.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Паук и пчела». Читал Андрей Бархударов.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В России создана правительственная комиссия по защите критической инфраструктуры и бесперебойной работы экономики. Орган из 22 представителей силового и экономического блоков возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. На стартовом заседании чиновники обсудили безопасность логистики, а Минпромторг подготовил список из 167 критически важных объектов. Новая структура учреждена вслед за президентским указом, допускающим временное государственное управление предприятиями при рисках террористических атак на объекты. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотниками по украинским объектам. В порту Одессы поражены 7 хранилищ с военным имуществом для украинских вооруженных формирований. В порту Измаил поражен танкер с горюче-смазочными материалами. А за минувшие сутки в Киевской области атакован транспортно-логистический центр «Броварах», где хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Власти Непала эвакуировали из зоны разрушительных наводнений свыше 30 иностранных туристов, включая 2 россиян. Среди спасенных также граждане Индии, США, Южной Кореи и Европы. Впрочем, сами последствия стихии остаются катастрофическими. Число погибших превысило в четверг 360 человек. Списки пропавших без вести непрерывно растут и включают сотни людей, среди которых числится и 8 граждан России. Ушел из жизни бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, ему было 84 года. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге называл его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов войны. Например, после событий в 1995 году в Сребренице его обвинили в геноциде боснийских мусульман. Суд приговорил его к пожизненному заключению в 2017 году. На петербургских адмиралтейских верфях заложили новую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Лада» «Малый Ярославец». Субмарины этого проекта самые современные в своем классе по тактическим и боевым возможностям, заявил на церемонии председатель морской коллегии Николай Патрушев.
2: Президентом Российской Федерации в стратегии развития военно-морского флота на период до 50-го года поставлены масштабные задачи укрепления военно-морской мощи Российской Федерации, развития научно-технологического и кадрового потенциала судостроительной отрасли. Одной из первостепенных задач является модернизация подводных сил.
1: Напомню, корабль стал 5-м в серии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
4: Императрица Екатерина II. Годы жизни 1729-1796. Мемуары. Часть 1. Раздел 1. Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда незамеченных толпой мер, верных, точных и предшествующих событиям. Счастье отдельных личностей и в особенности бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более понятным, я построю следующий силлогизм. Качество и характер будут большей предпосылкой, поведение – меньшей, счастье или несчастье – заключением. Вот два разительных примера. Екатерина II – Петр III. Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась от чахотки в маленьком городке Киле в Галштинии. С горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве, приблизительно месяца через два после того, как произвела сына на свет. Карл Фридрих, герцог Галштинский, племянник Карла XII, короля шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный. Смотри дневник Бергхольца. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около 11 лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа Фридриха, епископа Любекского, герцога Галштинского, впоследствии короля шведского, избранного на основании предварительных статей мира Ваба по предложению императрицы Елизаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обергофмаршал его двора Брюммер, швед родом. Ему подчинены были оберкамергер Бергхольц, автор вышеприведенного дневника, и 4 камергера. Из них двое – Адлерфельд, автор истории Карла XII, и Вахтмейстер – были шведы, а двое других – Вольф и Мардефельд – галштинцы. Этого принца воспитывали ввиду шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенным на несколько партий, горевших ненавистью. Из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С 10-летнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве, в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера. Один – Крамер, ливонец, другой – Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был довольно грубый и жесткий человек из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданы принцу, опекуну и правителю, все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Галштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно в сопровождении обергофмаршала Брюммера, его племянника-камергера Дукера и оберкамергера Бергхольца. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником, но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обергофмаршала Брюммера, а именно великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительное доказательство, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое. В первый раз я увидела Петра III, когда ему было 11 лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. В 1739 году, через несколько месяцев после кончины его отца, герцога Карла Фридриха, принц-епископ собрал у себя в Эйтине всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда 10 лет. Там были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Галштинии. Тогда-то я и услышал от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог склонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, не любил окружающих и особенно Брюммера, и хотя он выказывал живость, но был слабого и хилого телосложения. Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабым. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым, и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь во всем, начиная с манеры держаться и заканчивая характером. Как только прибыл в Россию Галштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елизавета, уже заявившая о своих намерениях, как было сказано выше, в предварительных статьях миров Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола. При этом она держалась предварительных статей миров Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Галштинии. Этот принц имел брата, с которым императрица Елизавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что жених умер от оспы через несколько недель после обручения. Императрица Елизавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца. Итак, после исповедания своей веры по обряду православной церкви Петр III был объявлен наследником Елизаветы и русским великим князем. В наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом Псковским. Принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания. Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядов, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта. Приближенным часто приходилось решительно прервать схватку и умерить пыл спорщиков. Наконец, с большой горечью князь покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Вплоть до своей женитьбы он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих галштинских приближенных. К ним прибавили для формы нескольких учителей. Одного Исаака Веселовского для русского языка, он изредка приходил к нему в начале, а потом и вовсе не стал ходить. Другого, профессора Штеллена, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланге, балетмейстер, учивший его танцам. В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался тем, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг. Он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество. Вообще, он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло 16 лет. Именно в этом 1744 году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин, которого несравненно больше страшились, чем любили. Это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный. Враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной. Неуживчивый и часто мелочный, он стоял во главе коллегии иностранных дел и держался Венского двора, Саксонского и Англии. В борьбе с приближенными императрицы он перед поездкой в Москву потерпел урон, но начинал оправляться. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии. Враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней. Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, пользовавшейся ее покровительством Швеции и короля прусского. Маркиз де ла Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Галштинии, — матадорами. Они привлекли к сотрудничеству графа Лестока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елизавету на русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием. Он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился и оказывал матери и дочери существенные услуги. У него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве. Он был зол и сердцем черен. И гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елизавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елизаветой и была к ней очень привязана. К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц, Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, родители которой были еще живы. Причем мать имела очень большой вес при дворе. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов, секретарь кабинета императрицы, служивший раньше в кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший во всяком деле порядка, справедливости и соблюдения правил. Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел 15-й год. В течение первых 10 дней он был очень занят мною, и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держится лютеранства, не любит своих приближенных и очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие. Помню, он мне сказал, между прочим, что больше всего ему нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душам. Сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некой Лопухиной, сосланной в Сибирь, что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Я слушала краснея эти родственные разговоры благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах.
3: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
4: В субботу, на 10-й день после моего приезда в Москву, императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей. Одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере. Другого, Василия Ададурова, для русского языка. И Ланге, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров. Комната моя была теплая, и я вовсе не освоилась с климатом, не обувалась, как вставала с постели, так и училась. На 13-й день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовал во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь. В ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа. Послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим. Они утверждали, что мне надо пустить кровь, но мать ни за что не хотела на это согласиться. Она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела. Я оставалась в постели между матерью и докторами, которые спорили между собой. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бронила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль. В субботу вечером, в 7 часов, то есть на 5-й день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург. Выслушав мнение докторов, она села у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала. Я оставалась между жизнью и смертью в течение 27 дней, в продолжение которых мне пускали кровь 16 раз и иногда по 4 раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату. Она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят, однако вскоре начала убеждаться, что у меня не будет оспы. Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул. Я его выплюнул со рвотой и с этой минуты пришла в себя. Я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника. Говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора. Еще одно ничтожное обстоятельство тоже повредило матери. Однажды утром, около Пасхи, матери вздумалось прислать, сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела сказать ей, что она вольна ее взять, но что право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю, скрипя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие. Вместо желания отобрать эту материю, она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром. Это повредило матери в глазах императрицы. Ее обвинили в том, что у нее вовсе нет ко мне ни нежности, ни бережности. Во время болезни я привыкла лежать с закрытыми глазами. Думая, что я сплю, графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей. Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы. Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел 15-й год, я была в состоянии появиться в обществе в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что все не слишком-то были довольны моим видом. Я похудела, как скелет, выросла, лицо и черты мои удлинились, волосы у меня падали, и я была смертельно бледна. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться. С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас. Он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною. Между тем, его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу, и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, враги которого все собирались у нас. В их числе был маркиз де ла Шатарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане. В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью, и в Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда, мы с великим князем сели на окно, выжидая. Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток. Проходя, он подошел к великому князю и ко мне, а мы смеялись, и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец». Потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться. Вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это, но Лесток ответил: «Об этом после узнаете». И пошел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал. Князь рассуждал вслух, я про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы невиновны?» Я ему ответила: «Долг мой — следовать за матерью и делать то, что она прикажет». Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаления. Что касается меня, то ввиду его настроения он был для меня почти безразличен. Но не безразлична была для меня русская корона. Наконец, дверь спальной отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным. А мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли, и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, она поцеловала нас обоих и ушла. Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шатарди, который прежде, или вернее сказать, в первое свое путешествие или миссию в России пользовался большой милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма, которые были полны самой едкой желчи. Их вскрыли, разобрали шифр и нашли в них подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах. В частности, разговоры насчет императрицы, которые заключали весьма малоосторожные выражения. Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шатарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи. У него отняли орден святого Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из бриллиантов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но как бы то ни было, мы не уехали. С матерью продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шатарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана «en mois». В ответ я ему сказала, что в угоду императрицы буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться. Когда он это услышал, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался. Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто. У нас бывало меньше народу, и меня готовили к исповеданию веры. Для этой церемонии было назначено 28 июня, а на следующий день — Петров день, для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюммер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего

Саксонскими и еще больше с братом последней, камергером Бетским. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным. В то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении. У нас обоих не было недостатка в ребяческой живости. В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией. По случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной русской великой княжне, и тотчас после этого отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день, мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери в одной карете, великий князь, Брюммер, Бергхольц и Дукер в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной. С тех пор, как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мной целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын, впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышов. Они взяли одну из повозок с нашими постелями, приладили кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь, я, князь Голицын, граф Чернышов и еще одна или две дамы помоложе из свиты поместились в ней. Таким образом, мы совершили остальную часть поездки очень весело. Но все, кто не входил в нашу повозку, восстали против такой затеи, которая особенно не нравилась обергофмаршалу Брюммеру, оберкамергеру Бергхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались. Между тем, как мы смеялись дорогой, они бронились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через 3 недели в Козелец и еще 3 недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа. Наконец, в половине августа она прибыла в Козелец. Мы еще оставались с ней там до конца августа. В большой зале, посередине дома, с утра до вечера вели крупную игру в фараон. В остальных помещениях всем приходилось очень тесно. Мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери в передней и так далее.

0: Радиозвезда. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
1: Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время как мать писала. Возле нее стояла открытая шкатулка, и он из любопытства захотел в ней порыться. Мать сказала, чтобы он не трогал, и чтобы насмешить меня, он стал прыгать по комнате в другой стороне. Но прыгая то туда, то сюда, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее. Мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться. Мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения. Зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней. Но не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, оказалась между двух огней. Тем не менее, я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете. Тогда мать набросилась на меня, ибо когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бронить. Я замолчала и заплакала. Великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством. Она ему сказала, что он не воспитывал

0: воспитанный мальчишка. Одним словом, трудно, не доводя, однако, ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. С тех пор великий князь не взлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры. Мать тоже не могла ему этого простить, и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня. Сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок. Оба они всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг другу, и мое положение день ото дня становилось щекотливее. Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и действительно, великий князь был со мной тогда откровеннее, чем с кем-либо. Он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец, 29 августа мы приехали в Киев, пробыли там дней 10 и отправились назад в Москву точно таким же образом, как ехали в Киев. В Москве вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы, моя мать, я и великий князь были в театре в ложе напротив ложи ее императорского величества, я заметила, что императрица говорит с графом Лестоком с большим жаром и гневом. Когда она закончила, Лесток ее оставил и пришел к нам в ложу. Он подошел ко мне и спросил: «Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?» Я сказала, что да. «Ну вот», — сказал Лесток, — «она очень на вас сердита». «На меня? За что же?» — был мой ответ. «Потому что у вас», — отвечал он мне, — «много долгов. Она говорит, что это бездонная бочка, и что когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас, что ей приходилось содержать целый дом, и что она старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит». Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом, должно быть, за тем, чтобы императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел. Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросил у меня то, что не расслышал, и дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбронили. Это был довольно обычный его прием, и в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она кого-нибудь сердилась. Что касается матери, то когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что мне дали возможность действовать, не спрашиваясь ее. Она умывает руки в этом деле. Итак, оба они стали против меня. Я тотчас же решила привести мои дела в порядок и на следующий же день потребовала счета. Из них я увидела, что должна 17 тысяч рублей. Перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне 15 тысяч рублей и большой сундук простых материй, но я должна была одеваться богато. В итоге оказалось, что я должна всего 2 тысячи. Это мне показалось невесть какой суммой. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня было 3-4 платья, это уже был предел возможного. И это при дворе, где платья менялись по 3 раза в день. Дюжина рубашек составляла все мое белье, я пользовалась простынями матери. Во-вторых, мне сказали, что в России любят подарки, и что щедростью можно приобрести друзей и стать всем приятной. В-третьих, ко мне приставили самую расточительную женщину в России – графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами. Она ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов, и которые я часто брала лишь за тем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось. Великий князь также мне стоил много, потому что он был жаден до подарков. И дурное настроение матери легко усмирялось какой-нибудь вещью, какая ей нравилась, а поскольку она тогда очень часто сердилась, особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала. Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла перед ней. Я этого избегала всюду, где могла, но на публике это было невозможно. Вообще, я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало. У нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей на пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева, как и многие другие, своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка во время поездки в Киев тоже сделала свое дело. Все старики были из нее изгнаны, вся молодежь допущена. Бог знает, какой оборот придали этому невинному распорядку, но очевидно было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению и которые увидели, что им предпочли тех, кто был забавнее. В сущности, вся эта досада матери пошла от того, что во время киевской поездки не взяли с собой ни Бецкого, которому она прониклась доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюммер, графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала тоже причиной затаенной злобы.
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
0: В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь. Так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы я не заразилась. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали на санях из Москвы в Петербург. Мать и я в одних, великий князь и граф Брюммер в других. 18 декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. На полпути остановились в Хатиловском Яре. Вечером в моей комнате великий князь почувствовал себя плохо, его отвели к себе и уложили. Ночью у него был сильный жар. На следующий день в полдень мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюммер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше. Я хотела узнать, почему. Он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хатилове. Графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы, как говорили, ходить за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге. В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хатилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать. Мы тоже продолжали свой путь и прибыли в Новгород к утру. Было воскресенье. Я пошла к обедне, после чего мы пообедали и собрались уезжать. В это время приехал камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышов, ехавший из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышовым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих. Благодаря этой досаде было скучно до тошноты. Поскольку выбора не было, а они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери. Наконец, мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов. Так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери направо. Как только мать увидела это устройство, она рассердилась. Во-первых, потому что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее. Во-вторых, потому что ее комнаты отделялись от моих общей залой. На самом же деле у каждой из нас было по 4 комнаты, 2 на улицу, 2 во двор дома. Таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубою и красной материей безо всякой разницы. Но вот что еще больше способствовало ее гневу. По приказанию императрицы, графиня Румянцева еще в Москве принесла мне план этого дома, запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке. Императрица советовалась со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказал это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того, чтобы, как в Москве, жить в общем помещении с матерью. Такое устройство мне тоже нравилось. Я была очень стеснена у матери в комнатах, и интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, чем более было ясно, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне, и я сказал ей сущую правду, как было дело. Она стала бронить меня за то, что я держала это в секрете. Я ей сказала, что мне запретили говорить. Но она нашла, что это не причина. Вообще, я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре. Перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней 3-4 раза в день. Остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине, да покупать себе книги. Так что в 15 лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста. К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедар Крейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе шведского наследного принца, брата матери, с принцессой прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга. Мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был уже немолодой и очень умный человек, которого моя мать очень ценила. Я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок, но гораздо старше своих лет. Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией, при том вихре, в котором я нахожусь, и я рассказал ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что 15-летний философ не может еще себя знать, и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала. Еще он сказал, что душу надо питать самым лучшим чтением, и для этого рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье. Я тотчас же послал за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказал ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Я действительно изложила в письме свой портрет, который озаглавила «Портрет философа в 15 лет» и отдала ему. Много лет спустя, а именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиной знания самой себя, какое оно заключало. К сожалению, я его сожгла в том же году во время несчастной истории графа Бестужева со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение, не знаю, снял ли он с него копию. Но сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинения, и им прониклась, и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень помогло образованию и укреплению склада моего ума и моей души. В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хатилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти в потьмах, между 4 и 5 часами вечера. Несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом стал неузнаваем. Все черты его распухшего лица огрубели, и, несомненно, было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но в самом деле он стал ужасен.
1: Мы читали «Мемуары императрицы Екатерины II». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Оракул. В каком-то капище был деревянный бог. И стал он говорить пророческие ответы и мудрые давать советы. Зато от головы до ног обвешан и серебром, и златом, стоял в наряде прибогатом, завален жертвами, мольбами заглушен и фимиамом задушен. В оракула все верят слепо. Как вдруг, о чудо, о позор, заговорил оракул вздор. Стал отвечать нескладно и нелепо. И кто к нему зачем не подойдет, оракул наш что молвит, то соврет. Ну так, что всякий дивовался, куда пророческий в нем дар девался. А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам. Итак, пока был умный жрец, кумир не путал враг, а как засел в него дурак, то идол стал болван болваном. Я слышал, правдаль, будто встарь судей таких видали, которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Оракул. Читал Андрей Филиппак.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Непале сообщило, что 8 наших соотечественников предположительно находятся в зоне наводнения и не выходят на связь. 2 эвакуированные россиянки уже оформляют документы на возвращение домой. Сход стели в горах и последующее наводнение в долине Непала произошло в среду. Пропали свыше 1500 туристов. Предварительно жертвами природной стихии стали почти 400 человек. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что номинальный ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, достигнув уровня 102 триллиона рублей. Доходы бюджета превысили прогноз, составив почти 19 триллионов, а доля ненефтегазовых поступлений преодолела отметку 80%, подтверждая диверсификацию экономики. Ранее Владимир Путин назвал динамику скромной, но позитивной, подчеркнув устойчивость промышленности к внешнему давлению и необходимость укрепления экономического суверенитета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в новой правительственной программе Россия больше не называется стратегическим союзником. А причина в том, что Москва отказалась участвовать в военной авантюре власти Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе 3 года назад. Президент России ранее объяснял, условия участия в ОДКБ не предусматривали то, что Россия будет вмешиваться в конфликт. Соглашением было предусмотрено оказание помощи в случае агрессии в адрес страны-участницы договора, а на территорию Республики Армения никто не покушался, что не давало России никакого права принимать участие в боевых действиях. В нашей стране обеспечены все потребности в крови, ее компонентах и препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом. Она также отметила, что число доноров крови в стране с 2020 года увеличилось на 20%.
2: Мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови, и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37%, более миллиона литров.
3: Сколько доноров у нас сейчас?
2: Больше 1,5 миллиона человек. А в базе у нас существенно большее количество, более 12 миллионов.
1: По словам Скворцовой, агентство создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. И о погоде: в пятницу в Москве преимущественно без осадков и 19 градусов, в субботу солнечно и до 22 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кто из трех?» Читает Игорь Старосельцев.
5: В 1895 году, в силу ряда обстоятельств, Шерлок Холмс и я провели несколько недель в большом университетском городе. Там с нами произошла маленькая, но поучительная история, о которой я и хочу рассказать. Я опущу подробности, по которым читатели могли бы догадаться, о каком именно университете и колледже идет речь. События я буду описывать очень осторожно, ведь моя единственная цель – рассказать о необычайном таланте моего друга. Мы остановились в меблированных комнатах неподалеку от библиотеки, где Холмс изучал старинные английские документы. Его работа привела к столь важным и неожиданным результатам, что, впрочем, об этом я расскажу в другой раз. Итак, мы с Холмсом жили в меблированных комнатах около библиотеки. В один прекрасный вечер к нам пришел наш знакомый, профессор колледжа Святого Луки, мистер Хилтон Сомс. Это был очень высокий, худой, нервный и раздражительный человек. Он всегда выглядел так, как будто сильно из-за чего-то волнуется. В этот раз он пришел к нам и вовсе в совершенно разбитом состоянии. Сразу было понятно, что с ним случилось что-то из ряда вон выходящее. «Надеюсь, мистер Холмс, — начал он, — что вы уделите мне несколько часов вашего драгоценного времени. У нас в колледже Святого Луки случилась пренеприятная история. Не знаю, что бы я и делал, если бы сейчас в нашем городе не было вас». «Сейчас я очень занят и не хотел бы отвлекаться от своих дел», — ответил Холмс. Не лучше ли будет, мистер Сомс, если вы обратитесь в полицию?»
6: «О, ни за что! Вмешательство полиции в этом деле совершенно невозможно! Закон — вещь щекотливая, возбудить дело легко, а вот как потом его замять?» «Дело, в котором я прошу вашей помощи, очень деликатное. Репутация нашего колледжа очень важна, и нужно постараться избежать скандала. Поэтому-то я и обратился к вам. Все знают, что вы не только гениальный, но и очень скромный человек. Никто в целом мире не сможет помочь нам, кроме вас. Умоляю вас, мистер Холмс, помогите!»
5: Холмс, скучавший по своей лондонской квартире на Бейкер-стрит и лишенный на данный момент возможности заниматься своими химическими опытами из-за отсутствия приборов, был очень раздражителен. Услышав просьбу профессора, он пожал плечами, сделал кислое лицо и кивнул головой, как бы говоря: «Ну, говорите, черт вас возьми, все равно от вас не отвяжешься». Гость начал поспешно рассказывать о своем деле, сильно размахивая руками.
6: «Мистер Холмс, завтра у нас первый день экзаменов на стипендию Fortescue. Я один из экзаменаторов, преподаю греческий язык, а это самый первый экзамен. Студентам будет предложен большой отрывок из греческого текста, который они должны будут перевести без подготовки. Листы с отрывком мы раздадим студентам прямо на экзамене. До экзамена этот греческий текст тщательно охраняется, и это понятно. Представьте, что кто-нибудь из студентов узнает, какой отрывок мы выберем. В таком случае он сможет перевести его заранее. Вот потому-то мы и охраняем экзаменационные задания особенно тщательно. Сегодня в 3 часа пополудни мне принесли экзаменационный текст.
7: Полглавы из Фукидида.
6: Я должен был внимательно проверить, не закрались ли туда какие-нибудь ошибки. Я проработал до 5:30, но не успел окончить проверку. Я оставил текст на письменном столе и отправился на чаепитие к одному из моих друзей. Отсутствовал я 1 час. Двери в нашем колледже двойные. Внутренние обиты зеленым сукном, а внешние — солидные дубовые. Я подошел к внешней двери и увидел, что в замке торчит ключ. Сперва я подумал, что, уходя, позабыл запереть дверь и начал проверять карманы. Но нет, мой ключ был при мне. Всего от моей двери существует 2 ключа. Один всегда у меня, а другой у моего слуги, Беннистера. Он убирает мою квартиру вот уже 10 лет. Человек он безукоризненно честный, и я полностью доверяю ему. И действительно, оказалось, что это Беннистер, покидая квартиру после меня, позабыл свой ключ в замке. Это непростительно с его стороны. Положительно непростительно. Случись это в другой день, его оплошность можно было бы извинить. Но сегодня она привела к самым печальным последствиям. Войдя в комнату и бросив взгляд на письменный стол, я сразу увидел, что кто-то рылся в моих бумагах. Греческий текст был напечатан на 3 листах. Когда я уходил из комнаты, они лежали все вместе. Теперь же один из листов валялся на полу, другой — на боковом столике около окна, а третий лежал там, где я его и оставил.
5: Сидевший до сих пор неподвижно Холмс подался вперед. «Первый лист на полу, второй около окна, а третий на своем месте», — повторил он.
6: «Совершенно верно, мистер Холмс. Вы меня прямо удивляете. Как вы догадались?» — спросил пораженный Сомс.
5: «Будьте любезны, продолжайте ваш рассказ», — произнес Холмс.
6: «В первую минуту я подумал, что это Беннистер рылся в моих бумагах, но он клялся и божился, что нет. Я верю, что он не трогал бумаг. Но если Беннистер не виноват, то кто же это сделал? Предполагаю, что дело было так. Кто-нибудь, проходя мимо моей комнаты, увидел в замке ключ и, зная, что меня нет дома, вошел в комнату и прочитал экзаменационный текст. В общем, дело плохо. Стипендия Fortescue очень большая. Очевидно, нашелся недобросовестный студент, который подсмотрел текст. И теперь на экзамене у него будет огромное преимущество перед остальными. Беннистер очень переживает из-за этой истории. Он чуть не упал в обморок, увидев, что кто-то рылся в бумагах на столе. Он даже на ногах стоять не мог и сел на стул. Я испугался, влил ему в рот несколько капель бренди, а затем тщательно осмотрел комнату. Скоро я убедился, что мой гость не только рылся в бумагах, но и оставил после себя кое-какие следы. На столике около окна я нашел графитовую стружку. Очевидно, он точил там карандаш. Тут же валялся и обломок грифеля. Видимо, негодяй так торопился переписать текст, что сломал карандаш и вынужден был поточить его. «Великолепно!» — произнес Холмс.
5: Очевидно, что он уже заинтересовался этим делом, и хорошее настроение сразу же вернулось к нему.
6: «Право, мистер Сомс, вам страшно повезло!»
8: «Это еще не все!» — сказал профессор. «Только на днях я оклеил свой письменный стол новой красной кожей. И я, и Беннистер отлично помним, в этом мы готовы поклясться, что кожа была в идеальном состоянии. И вот теперь я обнаружил на ней порез. Не царапину, а именно порез, длиной около 3 дюймов. Кроме того, я нашел на столе шарик из черного то ли теста, то ли глины. В глине были какие-то песчинки или опилки. Я уверен, что все эти следы оставил тот самый человек. Больше ничего подозрительного в комнате я не заметил. Я долго думал, что мне делать. Наконец вспомнил, что по счастливой случайности сейчас в нашем городе находитесь вы, и вот решил прийти к вам с просьбой помочь мне в этом деле. Пожалуйста, помогите мне, мистер Холмс. Вы же понимаете, в каком затруднительном положении я нахожусь. Или я должен найти виновного, или же буду вынужден отложить экзамен. Ведь для того, чтобы подготовить новый текст, понадобится время. Да и отложить испытание без каких-либо объяснений нельзя, а это приведет к страшному скандалу. Тень будет брошена не только на наш колледж, но и на весь университет. Я бы очень хотел уладить это дело тихо, без огласки».
6: «Я охотно помогу вам», — ответил Холмс, вставая с кресла и поспешно надевая пальто. «Это интересное дело. Скажите, кто-нибудь заходил к вам после того, как вы получили этот текст?»
8: «Да, ко мне заходил Даулат Рас, индийский студент. Он живет со мной в одном подъезде. Он заходил спросить об экзамене».
6: «Он тоже будет сдавать его?»
8: «Да».
6: «А текст был в это время на столе?»
8: «Насколько помню, да, но он лежал свернутым в трубочку».
6: «А он мог как-нибудь догадаться, что это именно экзаменационный текст?»
8: «Это, конечно, возможно».
6: «А больше никого в комнате не было?»
8: «Никого».
6: «А кто еще знал, что текст у вас?»
8: «Никто, кроме наборщика из типографии».
6: «А этот Беннистер знал?»
8: «Конечно, нет. Да и откуда?»
6: «А где Беннистер сейчас?»
8: «Да ведь я вам уже говорил, что бедняга совсем расхворался. Я оставил его у себя. Он сидел на стуле в полуобморочном состоянии.
6: К сожалению, мне было некогда с ним возиться. Я торопился к вам». «А дверь вы оставили открытой?»
8: «Да, но бумаги на этот раз я запер в стол».
6: «Из всего, что вы мне сейчас сообщили, мистер Сомс, вытекает следующее. Или в тексте рылся ваш индийский студент, или текст переписал человек, не знавший о его существовании и наткнувшийся на него совершенно случайно».
8: «Да, я придерживаюсь такого же мнения».
5: Холмс загадочно улыбнулся.
6: «Пойдемте же, пойдемте», — произнес он. «Вам это дело, Ватсон, не понравится, оно не в вашем вкусе, тут нет ничего сенсационного. Впрочем, если хотите, то пойдемте с нами, я буду очень рад. Ну-с, мистер Сомс, я к вашим услугам».
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кто из трех?».
5: Окно нашего клиента выходило на поросший травой двор старого колледжа. Окно было длинное, низкое, решетчатое. Готическая дверь с аркой вела на истертую каменную лестницу. Комнаты профессора находились на первом этаже. Наверху, на втором, третьем и четвертом этажах, жили 3 студента. Когда мы пришли к дому, были уже сумерки. Холмс остановился и внимательно поглядел на окно. Затем он подошел к нему, поднялся на цыпочки и заглянул в комнату.
6: «Он мог войти только через дверь», — сказал мистер Сомс. «В окно не влезешь. Открывается только часть рамы».
7: Холмс как-то странно поглядел на ученого мужа и ухмыльнулся.
6: «Боже мой! Что ж, вы правы. Тут мы ничего не увидим. Пойдемте внутрь».
7: Профессор отпер дверь и пригласил нас в комнату. Мы остановились у входа, а Холмс принялся рассматривать ковер.
6: «Да, жалко, здесь нет никаких следов», — произнес он. «Впрочем, и не было смысла искать их. Сегодня сухая погода. А ваш слуга, по-видимому, выздоровел? Вы сказали, что когда вы уходили, он сидел на стуле. А на каком именно стуле?»
9: «Вон там, около окна».
6: «Вижу, вижу. Около этого маленького столика, стало быть. Входите, господа, в комнату, теперь можно. С ковром я покончил. Теперь надо заняться столиком». «Ну, конечно, ход событий ясен. Этот человек, войдя, подошел к столу и взял экзаменационные листы. Сперва первый, потом второй и, наконец, третий. Почему он понес их к столику около окна?» «Понятно, почему. Стоя там, он мог следить, не возвращаетесь ли вы назад. Это была необходимая мера предосторожности».
7: «Ему понадобилось бы время, чтобы убежать».
9: «Но это казалось напрасно, так как я вернулся через боковую дверь», — сказал Сомс.
6: «Ах, вот как! Прекрасно, прекрасно! Но как бы то ни было, этот человек рассчитывал, что вы вернетесь через двор. Позвольте-ка посмотреть на бумаги. Не осталось ли на них следов от пальцев?» «Нет, не осталось». «Прекрасно. Значит, сначала он взял первый лист и переписал его. Сколько ему нужно было времени на это, если он сокращал слова?» «Не менее четверти часа». «Затем он бросил этот лист и принялся за второй. Он успел переписать половину, но тут вернулись вы, и ему пришлось поспешно уйти. У него даже не было времени положить листы на место. А скажите мне, мистер Сомс, подходя к своей комнате, вы не слышали быстрых шагов на лестнице?»
9: «Нет, кажется, не слышал».
6: «Хорошо-с. Да, этот молодой человек лихорадочно переписывал греческий текст. Он так торопился, что даже сломал карандаш. Ему пришлось снова его заточить. Поглядите-ка, Ватсон, это интересно. Карандаш был особенный. По размерам он был больше обыкновенного, а грифель в нем был мягче. Это карандаш темно-голубого цвета, а название фирмы напечатано на нем серебряными буквами. Он уже почти заканчивается. Теперь в нем осталось не более полутора дюймов длины. Найдите точно такой карандаш, мистер Сомс, и преступник в ваших руках. Могу еще прибавить, что у этого господина большой и тупой перочинный ножик».
7: Мистер Сомс был, по-видимому, ошарашен этим потоком сообщений.
9: «Но как вы догадались о длине карандаша?» — спросил он.
7: Холмс поднял карандашную стружку. На ней явственно были видны две буквы «НН».
6: «Глядите-ка, теперь понятно?» — воскликнул он.
9: «Извините, я ничего не понимаю», — ответил Сомс.
6: «Ватсон, я был виноват, упрекая вас в несообразительности. Мистер Сомс ничуть не догадливее вас. Эти две буквы «Н» составляют конец слова, а самый крупный производитель карандашей — это Фабер. Йоганн Фабер. То есть буквы НН — окончание имени Йоганн. Теперь мы точно знаем, какой карандаш у этого человека. Столик он немного отодвинул, чтобы быть ближе к лампе. Теперь хотелось бы узнать, на какой бумаге он писал. Если бумага была тонкая, то следы должны были остаться на коже, которой оклеен стол».
10: «Нет, никаких следов не имеется. Тут мы ничего больше не увидим, и поэтому перейдем к другому письменному столу. Ага, я вижу маленький шарик. Должно быть, вы о нем говорили, мистер Сомс? Помните, вы говорили о каком-то черном тестообразном веществе? Так, это кусочек пирамидальной формы. В нем точно есть какие-то песчинки, вроде пыли. Да-да, вы были правы, мистер Сомс. Однако это очень интересно. А порез на столе очень большой. Кожа прямо-таки разорвана. Сверху идет едва заметная царапина, а чем дальше, тем она становится глубже и оканчивается большой дырой. Я очень вам благодарен, мистер Сомс, за то, что вы обратили мое внимание на это дело. А куда ведет эта дверь? Вы уже заходили в спальню после этой истории?
9: Нет, я пошел прямо к вам.
10: Мне хотелось бы взглянуть на вашу спальню.
9: Да, это прекрасная комната в старинном стиле. Погодите немножко, не входите, я осмотрю пол.
10: Нет, на полу ничего нет. А зачем здесь эта занавеска?
9: А, за ней висит ваша одежда. Ну, если кому-нибудь нужно было спрятаться в вашей спальне, то он, конечно, спрятался бы за этой занавеской. Под кровать забраться нельзя, слишком низко, а гардероб слишком маленький. Надеюсь, что за занавеской мы никого не найдем. И Холмс быстро отдернул ее. По его лицу было видно, что он был готов ко всему, но там никого не оказалось. На вешалке висели 3 или 4 костюма. Холмс присел на корточки и стал разглядывать пол.
10: «Эге, а это что такое?» — воскликнул он.
9: На полу виднелась пирамидальная кучка черного пеплообразного вещества, похожего на то, которое было найдено на письменном столе в кабинете. Холмс собрал вещество на ладонь и подошел к лампе.
10: «Ваш гость побывал не только в кабинете, но и в спальне», — произнес он.
9: «Я не понимаю, что ему там понадобилось?» — воскликнул Сомс.
10: «О, это же совершенно ясно. Вы вернулись совсем неожиданно, и ваш гость узнал о вашем приходе уже тогда, когда вы были у двери. Что ему оставалось делать? Он схватил свои вещи, кинулся в спальню и спрятался за занавеску».
9: «Боже мой, мистер Холмс, неужели же он сидел в спальне в то самое время, когда я стоял в кабинете и разговаривал с Беннистером?»
10: «Все было именно так».
9: «Но ведь могло случиться и по-другому, мистер Холмс. Не знаю, обратили ли вы внимание на окно в спальне?»
10: «Как же? Это итальянское окно со свинцовой рамой. Одна из створок достаточно широка, и через нее можно влезть в комнату».
9: «Совершенно верно, мистер Холмс. И заметьте, это окно выходит в переулок, так что в него можно влезть, не будучи замеченным со двора. Я думаю, что этот человек забрался через это окно в спальню, наследил в ней, затем перешел в кабинет, а когда я стал открывать дверь, то убежал обратно той же дорогой».
10: Холмс нетерпеливо замотал головой. «К делу!» — воскликнул он. «Насколько я понял, вы говорили, что в одном подъезде с вами живут 3 студента».
9: «Да-да, это так».
10: «И все они будут завтра сдавать экзамен?»
9: «Да».
10: «Кого же из них мы можем подозревать?»
9: Сомс заколебался. «Видите ли, это очень деликатный вопрос. Нельзя высказывать подозрения без каких-либо доказательств».
10: «Но все же поделитесь ими, а уж о доказательствах подумаю я».
9: «В таком случае я лучше вкратце опишу их вам. На втором этаже живет Джилкрист. Замечательный студент и спортсмен. Он состоит в командах колледжа по регби и крикету, а также не раз выигрывал призы за прыжки в длину. Красивый, сильный юноша. Его отец, сэр Джеймс Джилкрист, был очень богат, но разорился, играя на скачках. И сын остался без всяких средств к существованию. Но он очень трудолюбив, и я уверен, далеко пойдет. На третьем этаже живет ингиец Даулат Рас. Он всегда спокоен и уравновешен. Все эти индийцы таковы, скрытный народ. Их не разберешь. Учится он, в общем, неплохо, но греческий язык у него хромает. На верхнем этаже живет Майлз Макларен. Способности у него блестящие, но он большой лентяй. Ужасно жаль, так как он действительно очень талантлив. Он мог бы стать настоящим украшением университета, но, увы, этого никогда не произойдет. Макларен своеволен, беспринципен и слишком любит развлечения. В прошлом году его чуть не исключили из-за карточных игр. Весь этот семестр он ленился и экзамена наверняка сильно боится.
10: Так стало быть, вы подозреваете его?
9: Я бы не стал говорить столь категорично, но, по моему мнению, для этого есть все основания.
10: Прекрасно. Теперь, мистер Сомс, мне хотелось бы познакомиться с вашим слугой, этим Беннистером.
7: Сомс позвонил, и в комнату вошел Беннистер. Это был маленький человек лет 50. Волосы у него были седые, лицо бледное и гладко выбритое. По-видимому, он еще не совсем оправился от пережитого волнения.
11: Его одутловатую физиономию
7: подергивала судорога, пальцы нервно сжимались.
12: «Мы, Беннистер, обсуждаем здесь эту историю», — сказал Сомс.
13: «Слушаю, сэр».
7: «Это вы забыли в двери ключ?» — обратился к слуге Холмс.
13: «Точно так, сэр».
7: «И надо же было вам оказаться таким забывчивым как раз в тот день, когда в кабинете были важные бумаги», — продолжал мой приятель.
13: «Точно так, сэр. Вышла большая беда, но я и раньше, бывало, забывал ключ в замке».
7: «А когда вы вошли в кабинет?»
13: «Около половины пятого. В это время мистер Сомс всегда пьет чай».
7: «И долго вы пробыли в комнате?»
13: «Я ушел вскоре после мистера Сомса».
7: «А просматривали ли вы бумаги на столе?»
13: «Разумеется, нет, сэр. Зачем мне это?»
7: «Но как же так случилось, что вы забыли вынуть ключ?»
13: «У меня в руках был чайный поднос. Я хотел вернуться за ключом, но потом позабыл».
7: «А во внешней двери есть пружинный замок?»
13: «Нет».
7: «То есть она все время была открыта?»
13: «Именно так».
7: «Значит, человек, который забрался в комнаты мистера Сомса, мог выйти и через дверь?»
13: «Да, сэр».
7: «Вы были очень взволнованы, когда мистер Сомс вернулся и позвал вас к себе?»
13: «Точно так, сэр. Я уже много лет служу здесь, но еще никогда не случалось такого несчастья. Я чуть в обморок не упал».
7: «Да, это я знаю. А скажите, где вы стояли, когда почувствовали себя плохо?»
13: «Да вот здесь, около двери».
7: «Странно, очень странно. Почему же тогда вы не сели на ближайший стул, а пошли вон туда, в угол?»
13: «Не знаю, сэр. Мне было очень нехорошо. Я и не думал о том, где мне лучше сесть».
6: «Верно, верно, мистер Холмс», — вмешался Сомс. «Беннистер был страшно взволнован. Он сделался сам не свой».
7: «Итак, когда ваш хозяин ушел, вы остались здесь», — продолжал Холмс, обращаясь к слуге.
13: «Я пробыл здесь, сэр, с минуту или две, а потом запер дверь и ушел к себе в комнату».
7: «Кого же вы подозреваете, Беннистер?»
13: «Ничего не могу сказать вам об этом, сэр. По моему мнению, во всем нашем университете не найдется ни одного человека, который решился бы на такую дерзость».
7: «Благодарю вас», — произнес Холмс, а затем, как будто что-то припомнив, добавил. «Еще один вопрос. Вы никому из этих трех студентов, живущих в вашем подъезде, не рассказывали об этой истории?»
13: «Нет, сэр, никому и ни слова не сказал».
7: «И никого из них не видели?»
13: «Никого, сэр».
7: «Очень хорошо. А теперь, мистер Сомс, мы осмотрим двор».

0: Радио «Звезда».
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кто из трех?» Читает Игорь Старосельцев.
2: В окнах всех этажей горел свет. «Все три пташки сидят в своих гнездышках», — сказал Холмс. «Это что такое? По-видимому, кто-то не находит себе места». В одном из окон быстро двигалась тень. Это студент-индиец ходил взад и вперед по комнате. «Хотелось бы мне поглядеть на всех троих», — сказал Холмс. «Можно ли как-то это устроить?»
3: «Это нетрудно», — ответил Сомс. «Эти комнаты самые старые во всем колледже, и к нам нередко заезжают туристы для осмотра дома. Давайте я вас провожу».
2: «Только, пожалуйста, не называйте наши имена», — прошептал Холмс. Сомс постучался в дверь. Джилкрист был высокий, тонкий, белокурый молодой человек. Принял он нас очень любезно. Комната действительно представляла собой любопытный образец средневекового интерьера. Холмс пришел от нее в восторг и даже стал срисовывать одну из фресок, сломал свой карандаш и попросил студента одолжить ему перочинный ножик. Ту же историю с карандашом Холмс проделал и в комнате индийца. Это был маленький смуглый человечек с крючковатым носом. На нас он глядел из-под лобья, недоверчиво, и был ужасно рад, когда мы ушли. Я все время наблюдал за Холмсом, но лицо его было непроницаемо. Мне показалось, что он пока не нашел того, что искал. В третьей комнате мы потерпели фиаско. Дверь нам не открыли, а вместо этого мы услышали свирепую ругань. Макларен ревел, как бык. «Что за черти здесь таскаются?» — услышали мы. «Завтра экзамен, и мне некогда принимать гостей! Ступайте к черту!» Мы пошли вниз по лестнице. Сомс был весь красный от гнева.
3: «Грубиян!» — заговорил он. «Положим, он не знал, что это я стучусь, но все-таки нельзя же быть таким невежливым. Кроме того, при нынешних обстоятельствах его поведение прямо-таки подозрительно».
2: На эти слова Холмс ответил очень странным вопросом. «Скажите, а какого роста этот Макларен?»
3: «Не могу сказать точно. Он выше индийца, но ниже Джилкриста. Примерно около 5 футов».
2: «Это очень важно», — сказал Холмс и потом совсем неожиданно прибавил. «Ну а теперь, мистер Сомс, я пожелаю вам спокойной ночи».
4: Профессор был поражен и напуган.
3: «Боже мой!» — воскликнул он. «Неужели вы меня покидаете, мистер Холмс? По-видимому, вы забыли, в каком ужасном положении я нахожусь. Ведь мне нужно покончить с этим делом не позднее сегодняшнего вечера. Завтра экзамен! Не могу же я просто отложить его! Надо что-нибудь решить!»
2: «Оставьте все как есть», — ответил Холмс. «Я забегу к вам завтра утром. Возможно, я смогу вам все объяснить, а пока ничего не предпринимайте».
3: «Хорошо, мистер Холмс.
2: Главное, будьте спокойны и ни о чем не тревожьтесь. Мы постараемся уладить все ваши затруднения. Черную глину и остатки карандаша, если позволите, я возьму с собой. Спокойной ночи».
1: Когда мы вышли во двор, было совсем темно. Холмс еще раз взглянул на освещенные окна. Индиец продолжал маршировать взад и вперед по своей комнате. Джилкрист и Макларен не подавали признаков жизни.
2: «Ну, что вы думаете об этом деле, Ватсон?» — спросил Холмс, когда мы вышли на улицу. «Это маленькая салонная задачка. Нечто вроде фокуса с 3 картами, не правда ли? Перед нами 3 молодых людей. Надо угадать, кто из них виновен. Надо сделать выбор. Кого бы вы выбрали?»
5: «По-моему, виноват тот сквернослов с верхнего этажа. Впрочем, я подозреваю и индийца. Уж очень он хитер. И почему это он все время шагает по комнате?»
2: «Ну, это как раз ничего не значит. Он просто учит.

0: Мне ужасно интересно узнать, какую роль он сыграл в этой истории.
1: Но этот человек кажется честным.
0: И мне он показался честным. И это-то всего более избивает меня с толку. С какой стати честному человеку... Погодите, вот как раз напротив нас канцелярский магазин. Начнем-ка наши поиски. В городе было всего 4 более или менее приличных канцелярских магазина. В каждом из них Холмс показывал карандашные стружки и просил дать ему точь-в-точь такой же карандаш. Однако все 4 продавцов сказали, что нужный нам карандаш больше обыкновенного размера, и получить его можно только по заказу. Холмс не был огорчен неудачей, он только пожал плечами. «Не везет нам, Ватсон», — сказал он. «Карандаш был кратчайшим путем к нашей цели, но ничего не вышло, ниточка оборвалась. Беды, впрочем, в этом нет. Кажется, в данном случае я обойдусь и без карандаша». Он взглянул на часы. «Однако, дорогой мой, времени-то уже порядочно, 9 часов, а наша хозяйка собиралась угостить нас зеленым горошком в 7:30. Однажды она откажет нам от квартиры. А все вы виноваты, Ватсон. Вечно курите свой табак и опаздываете к обеду. Впрочем, пусть отказывает. Мы так или иначе успеем решить задачу о нервном профессоре, забывчивом слуге и 3 предприимчивых студентах». Весь вечер Холмс хранил молчание. Я заметил лишь, что после ужина он долго сидел за столом, очевидно, о чем-то раздумывая. На следующее утро, в 8 часов, когда я только-только закончил одеваться, Шерлок Холмс пришел в мою комнату и сообщил. «Ватсон», — сказал он, — «нам пора в колледж Святого Луки. Можете ли вы обойтись сегодня без завтрака?»
1: «Разумеется, могу».
0: «Отлично. А то ведь Сомс ужасно волнуется. Он ждет от нас объяснений».
1: «И вы сможете дать их?»
0: «Кажется, смогу».
1: «Значит, вы раскрыли преступление?»
0: «Да, Ватсон, я решил эту маленькую задачку».
1: «И что же вы узнали?»
0: «А вы думаете, что я напрасно проснулся сегодня в 6:00 утра и отмахал по меньшей мере 5 миль? Я отлично поработал, и теперь у меня кое-что есть. Поглядите-ка». Он разжал руку. В ладони у него лежали 3 кусочка черной липкой глины.
1: «Но у вас вчера было только 2 таких комочка», — воскликнул я.
0: «А сегодня 3. 3-й комочек я достал там же, откуда ведут свое происхождение 2 первые. Ну что же вы, Ватсон, собирайтесь-ка, пора идти к Сомсу».
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кто из 3».
0: Когда мы вошли в кабинет профессора, он был очень взволнован и имел совсем жалкий вид. Да и как было не волноваться? Еще 9 часов, и должен начаться экзамен. Что ему было делать? Придать происшествие огласке и устроить скандал? Или же сделаться соучастником преступления? При виде Холмса он весь задрожал и, вытянув руки, бросился к нам навстречу.
3: «Слава Богу, вы пришли! А я здесь с ума сходил от страха! Думал, что вы бросили это дело! Так что же? Что мне делать? Можно приступать к экзамену?»
0: «Да, вы можете начинать экзамен», — ответил Холмс.
3: «А как же этот негодяй?
0: Он не придет».
3: «А, значит, вы знаете, кто это был?»
0: «Думаю, что знаю. Как вы уже говорили мне, мистер Сомс, это дело не подлежит огласке. Стало быть, мы сами устроим маленький суд. Вы садитесь здесь, мистер Сомс, а вы, Ватсон, здесь. Я буду председателем и займу кресло посередине. Не правда ли, вид у нас внушительный? Преступник разнервничается и почувствует раскаяние. Будьте любезны, позвоните».
1: Вошел Беннистер. Взглянув на нас, он вдруг попятился. Очевидно, наш шутливо-торжественный вид его напугал.
0: «Будьте любезны, закройте дверь», — произнес Холмс. «Хорошо. Ну а теперь, Беннистер, мы просим вас рассказать нам всю правду о вчерашнем происшествии».
1: Слуга побледнел, как полотно.
3: «Да я и так вам все рассказал, сэр», — сказал он.
0: «И вы ничего не хотите добавить?»
3: «Ничего, сэр», —

0: «Хорошо. В таком случае я сам сообщу вам кое-что. Помните, вчера вы почувствовали себя плохо и сели вон на тот стул?»
1: «Помню, сэр».
0: «Ну так я вам скажу. Вы сели на тот стул лишь для того, чтобы спрятать одну вещицу. Если бы мистер Сомс увидел эту вещь, он догадался бы, что в квартире находится человек, которого вы покрываете». Теперь лицо старого слуги стало совсем белым. Он напоминал мертвеца.
1: Что вы, сэр? Да у меня и в мыслях ничего подобного не было!» — забормотал он.
0: Лицо Холмса стало любезным до приторности. «Это только предположение, Беннистер», — произнес он. «Откровенно признаюсь, никаких доказательств у меня нет. Но есть кое-что, что я знаю наверняка. Как только мистер Сомс ушел, вы встали и выпустили из спальни прятавшегося там человека». Беннистер долго шевелил губами, прежде чем ответить. Наконец он произнес:
1: «В спальне никто не прятался, сэр».
0: «Ай-ай, вот это уже нехорошо, Беннистер. Когда вы опровергли мое предположение, я ничего не мог вам возразить, но теперь я скажу вам прямо, что вы лжете». Лицо слуги стало угрюмым и вызывающим.
1: «Я говорю правду», — сказал он упрямо.
0: «Ах, нехорошо. Признайтесь-ка лучше, Беннистер».
1: «Я говорю правду, сэр. В спальне никого не было».
0: «В таком случае мы не будем вас более допрашивать, а попросим вас встать вот здесь, у двери, ведущей в спальню. А вас, Сомс, я попрошу лично сходить за юным Джилкристом и привести его сюда». Профессор вышел и через минуту вернулся вместе со студентом. Это был очень красивый молодой человек, высокий, стройный, гибкий. Походка у него была быстрая и энергичная, лицо открытое и симпатичное. В его больших голубых глазах читалось смущение. Затем его взгляд упал на Беннистера, и смущение еще больше возросло. «Закройте, пожалуйста, дверь», — сказал Холмс. «Теперь, мистер Джилкрист, мы здесь одни, никто нас не услышит. Предупреждаю вас, что все, что здесь будет сказано, навсегда и для всех останется тайной. Мы можем быть откровенны друг с другом. Нам хотелось бы знать, мистер Джилкрист, каким образом вы, человек честный, решились вчера на такой поступок?» Несчастный молодой человек отшатнулся назад и поглядел на Беннистера. В этом взгляде явственно читались ужас и упрек.
1: «Нет-нет, мистер Джилкрист, я ничего им не говорил!» — воскликнул слуга.
0: «Зато вы признались теперь», — произнес Холмс и, снова обратившись к студенту, продолжил. «Сами видите, сэр, теперь, после этих слов Беннистера, ваше положение безнадежно. Лучше признайтесь». С минуту Джилкрист стоял неподвижно, стараясь овладеть собой. Затем он вдруг приблизился к письменному столу, упал на колени и, закрыв лицо руками, начал отчаянно рыдать. «Ну-ну, успокойтесь», — ласково произнес Холмс. «Человеку свойственно заблуждаться. Никто не решится назвать вас отъявленным преступником. Мне кажется, мистер Джилкрист, что в настоящую минуту вам трудно говорить. Позвольте, я сам расскажу мистеру Сомсу, как все это произошло. Если я в чем-нибудь ошибусь, поправьте меня. Не трудитесь отвечать. Молчание — знак согласия. Итак, слушайте. Вы сказали мне, мистер Сомс, что никто не мог знать о том, что экзаменационные листы находятся в вашем кабинете. Знал об этом только наборщик, но винить его было бы нелепо. С какой стати ему было забираться в ваш кабинет? Он мог бы скопировать текст у себя в типографии. Что касается индийца, то его я никогда и не подозревал. Во время его визита к вам бумаги были свернуты, и он не мог догадаться, что это такое. С другой стороны, все это и не могло быть чистой случайностью. Человек случайно вошел в комнату, хозяин которой случайно отсутствовал, а на письменном столе, опять-таки, случайно лежали важные бумаги. Такое совпадение недопустимо. Для меня было ясно, что человеку, проникшему в ваш кабинет, было известно об этих листах. Но как же он узнал о них? Вы помните, мистер Сомс, как я подошел со двора к окну вашей комнаты и стал его осматривать? Вы предположили, будто я думаю, что кто-нибудь мог проникнуть в ваш кабинет через окно. Это днем-то на глазах у людей? Ваше предположение, Сомс, меня просто рассмешило. Оно было, простите меня, совершенно нелепо. Я предположил, что кто-то проходил мимо и, заглянув в окно, увидел на столе экзаменационные листы. Вот для этого-то я и измерил расстояние от окна до земли. Мне хотелось определить рост этого человека. Во мне, мистер Сомс, 6 футов. И все-таки для меня окно было высоковато. Человеку ниже меня ростом нечего и думать о том, чтобы заглянуть в вашу комнату. Таков был мой первый вывод. Я подумал, что один из ваших студентов должен быть очень высоким, и к этому-то великану и надо присмотреться. Затем я обследовал комнаты изнутри. Свои наблюдения по поводу столика около окна я уже сообщил вчера. Что же касается большого стола, то его осмотр не дал мне ничего существенного. Затем вы стали описывать студентов. А мистере Джилкристи вы сообщили, что он занимается спортом и особенно успешен в прыжках в длину. После этих слов мне стало все ясно. Оставалось лишь дополнить общую картину некоторыми вещественными уликами, что я и сделал. Вы хотите знать, как все это произошло? А вот как. Вчера мистер Джилкрист после обеда упражнялся в прыжках на спортивной площадке, после чего он шел по двору колледжа с туфлями в руках. Вам известно, конечно, что обувь для прыжков снабжена длинными острыми шипами. Проходя мимо вашего окна, он увидел, благодаря своему росту, что на письменном столе лежат какие-то бумаги. Он сейчас же догадался, что это за бумаги. Затем он вошел в дом и, проходя мимо вашей двери, увидел в замке ключ. И внезапно ему пришло в голову войти в кабинет и удостовериться в правильности своего предположения, действительно ли бумаги, увиденные им со двора, и есть экзаменационные листы. Это было совершенно безопасно, ведь если бы он встретил вас в комнате, то ответил бы, что пришел посоветоваться по какому-нибудь вопросу. Молодой человек вошел в комнату, посмотрел на листы и поддался понятному соблазну. Туфли он положил на письменный стол. «А что вы положили, сэр, на стул около окна?»
1: «Перчатки», — ответил Джилкрист.
0: Холмс торжествующе поглядел на Беннистера и продолжил. Итак, он положил перчатки на стул и стал переписывать текст. Он был уверен, что профессор вернется через двор, и он увидит его из окна. Но вышло иначе. Мистер Сомс вернулся через боковые ворота. Джилкрист услышал его шаги уже около самой двери. Путь к отступлению был отрезан. Забыв про перчатки, мистер Джилкрист поспешно схватил с письменного стола туфли и спрятался в спальне. Посмотрите на эту царапину на столе. С этой стороны она чуть заметна, а по направлению к двери спальни становится глубже. Это указывает, что туфли стащили со стола именно в этом направлении и что этот кто-то спрятался там, в спальне. Земля, налипшая на шипы, осыпалась и осталась на столе. То же самое повторилось и на полу в спальне. Так вот. Могу прибавить, что сегодня утром я ходил на спортивную площадку и видел там эту липкую черную глину. Она покрывает всю арену. Образчик я взял с собою, вот он. Я захватил и опилки. Ими усыпана вся площадка, чтобы спортсмены не скользили. Следы этих опилок мы обнаружили вчера и в комочках черной глины. Я правильно излагаю факты, мистер Джилкрист?
1: Да, сэр, абсолютно правильно, ответил студент. Боже мой, неужели вы ничего больше не скажете, Джилкрист?
0: Воскликнул Сомс. Студент выпрямился и произнес:
1: Нет, сэр, скажу. Я хотел сказать это вам еще когда входил в комнату, но у меня голова пошла кругом, когда я узнал, что вам все уже известно. Вот, мистер Сомс, письмо, которое я написал вам сегодня рано утром после бессонной ночи. Заметьте, я писал это письмо, еще не зная, что мое преступление раскрыто. В этом письме вы, между прочим, прочтете следующее. Я решил не сдавать экзамен. Мне предложили место в полиции Родезии, и я срочно уезжаю в Южную Африку. «Мне очень приятно слышать, что вы решили не использовать свое преимущество перед другими студентами. Но что же заставило вас изменить ваши намерения?» — спросил Сомс.
0: Джилкрист указал на Беннистера. «Вот этот самый человек напомнил мне о порядочности», — сказал он. «Подойдите-ка, Беннистер», — сказал Холмс. «Вы слышали, что я говорил? Из сказанного следует, что вы, оставшись здесь один, выпустили молодого человека в коридор и затем вышли сами и заперли дверь. Невероятно, чтобы он мог вылезти в окно. Расскажите-ка нам обо всем этом и объясните, почему вы так поступили».
1: «Все очень просто, сэр», — ответил старик. «Но только вы, несмотря на свою догадливость, никак не могли этого знать. Когда-то я служил дворецким у сэра Джеймса Джилкриста, отца этого молодого джентльмена. После того, как он разорился, я поступил служить сюда, но своего старого хозяина никогда не забывал и служил его сыну верой и правдой. Вчера, сэр, когда поднялась тревога, я вошел сюда и увидел на стуле перчатки мистера Джилкриста. Я сразу понял, в чем дело, и подумал: будет беда, если мистер Сомс увидит эти перчатки. И вот, сэр, я шлепнулся на этот стул и сидел на нем до тех пор, пока мистер Сомс не ушел к вам. А когда он ушел, из спальни вышел мой бедный молодой хозяин. Я его еще малышом нянчил и рассказал мне все, как было. Вполне понятно, сэр, что я решил спасти его. Кроме того, я объяснил ему, что он поступает очень плохо и что его покойный отец никогда бы так не поступил и что нельзя обманывать мистера Сомса. Вот и все, сэр. Неужели я сделал что-то плохое?»
0: Холмс вскочил с кресла и весело ответил: «Нет, Беннистер, вы поступили совсем неплохо. Вот видите, Сомс, мы решили вашу маленькую задачку. А теперь нам пора домой. Нас ждет завтрак. Пойдемте, Ватсон. До свидания, мистер Джилкрист. Я уверен, что в Родезии вас ждет светлое будущее. Вы сделали ошибку, но вовремя сами ее исправили. Счастливого вам пути!»
2: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Кто из трех?».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Булат Акуджава. Рассказ «Любовь навеки». Читает Алексей Войтюк.
2: В ранней молодости я был поразительно влюбчив. Нет, это была не похотливость, не склонность к разврату, не холодная расчетливость самца. Это был жаркий огонь, умопомрачение, платоническое безумие. Я влюблялся. И когда смотрел на предмет своей влюбленности, у меня вырастали крылья, и я понимал, что отныне это навсегда. Конечно, некоторое легкомыслие, свойственное возрасту, определяло степень этого пожара. Но я был абсолютно порядочен, верен, щедр, склонен к самопожертвованию и счастлив. И все это до той поры, пока не возникала другая. Когда появилась Алиса Башьян, я вздрогнул и понял, что это навсегда. Ее предшественница тотчас померкла. И дело тут было не в красоте, не в особых каких-то достоинствах. Я уже тогда осознавал, что есть что-то, какая-то таинственная власть, утверждающая мое восхищение. Смешно было бы говорить, что у этой, например, глаза были прекраснее, чем у той. Или что у этой манера общения была обворожительнее. Нет, и глаза у той были прекраснее, и манера общения, и нос, и губы, и характер. А сгорал от этой и искренне верил, что уж теперь все, что это навеки. Когда появилась Алиса Башьян, я вздрогнул. Она была прекрасна. Высокая, стройная брюнетка с локонами, покоящимися на плечах, с зелеными глазами, с загадочной улыбкой. Она была немногословна, и за этим тоже таилось нечто, что не давало покоя. Я, как брюнет, обычно был склонен к блондинкам, но тут все блондинки показались заурядными. Я даже помню, удивлялся, мол, как это можно было иметь дело с той и даже ею восхищаться и так обольщаться на ее счет, когда в мире существовало это. Я жил тогда в Тбилиси у своей тети. Шел 45-й год. Тетя меня очень любила и была мне вместо матери. Меня, как вчерашнего фронтовика, легко приняли в университет и многое прощали. А прощать было что? Филология меня не очень возбуждала, но мысль о том, что я вчерашний фронтовик, что я жив, что мне в связи с этим все дозволено, что очередная пассия не сводит с меня глаз, что вечером мы пойдем с нею в парк дома офицеров и будем отбивать ноги в танго, фокстроте и вальсе Бастоне, мысль об этом очень возбуждала меня. И вот появилась Алиса Башьян, и я вздрогнул. И уже через несколько дней решил познакомить ее с моей тетей. Всех предшественниц я тоже приводил к тете, и всем она давала самые возвышенные оценки. И это стало традицией. «Вот», — сказал я взволнованно, — «знакомьтесь, это Алиса Башьян». «Я очень рада», — сказала тетя. «Он столько рассказывал о вас и с таким восхищением, что не терпелось познакомиться». «О, вот вы какая! Ну, заходите, я очень рада». Мы ужинали втроем. Было очень сердечно. Я смотрел то на Алису, то на тетю. Разговор был милым и непринужденным. Тбилисский вечер вплывал в окно. Как хорошо, что закончилась война. Уже было довольно поздно, когда я отправился провожать Алису. Вернулся я не скоро. Вбежал в квартиру, бросился к тете. Она убирала со стола. «Ну что?» — почти закричал я. «Какова, а? Я ведь говорил. Ты ведь не разочаровалась? Да? Да?» «Ну что ты?» — сказала тетя и погладила меня по голове. «Она великолепна! Какая фигура! А глаза?» Ушла на кухню, вернулась. «Да, кстати, может, конечно, мне показалось, но у нее немного кривые ноги». И тут же поправилась. «Ножки». «Впрочем, может быть, и показалось. Да это, в сущности, такой пустяк, не так ли?» «Конечно», — выдохнул я оторопело. Спал плохо. Просыпался и думал про ноги Алисы. «Подумаешь, — думал я, — какая мелочь». Утром, проснувшись, снова подумал о том же. приехал в университет, встретил свою сокурсницу Катю Ломан. У нее были точеные ножки. Оглядел остальных сокурсниц, у всех были великолепные ноги. В конце коридора показалась Алиса. Приблизилась. Я отчетливо разглядел, что у нее ноги действительно кривые. Не очень, но кривые. Да и походка неуклюжая и странная, словно она ступает по скользкому полу. Через неделю, встречаясь, мы просто здоровались. Я, кивнув, проходил мимо в аудиторию и усаживался рядом с Катей. И, оглядев ее, понимал, что это навеки.
1: Мы читали рассказ Булата Акуджавы «Любовь навеки».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Севастополь подвергся атаке вражеских беспилотников. Один из дронов попал в подъезд жилого пятиэтажного дома. Пострадала женщина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ударной волной вывело окна в квартирах во всех подъездах. Жители эвакуируют. На месте работают пожарные и спасатели. Осколки сбитого аппарата также упали на территорию отеля. Возникшее небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами. Пострадавших нет. Кроме того, зафиксировано попадание беспилотников в старые цистерны. Активного топлива в них не было, только технические остатки. Более 2000 участников боевых действий на Украине и их близких приняли участие во Всероссийском форуме ветеранов спецоперации «Вместе победим» в Москве. Об особенностях мероприятия рассказала статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.
2: Рабочие программы, пленарные сессии, встречи будут проходить в формате «свой своему». То есть экспертами будут выступать как раз не представители органов власти, а сами ветераны. У них будет возможность, да, общаться и с нашими министерствами, ведомствами, нашими предприятиями, в том числе организациями, которые работают и дают им рабочие места. Но инициатива будет исходить, и вопросы будут задавать сами ветераны.
1: Отмечается, что на форуме обсуждаются вопросы социальной адаптации, реабилитации ветеранов, а также их трудоустройство и интеграцию в мирную жизнь. Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения от имени представителей Федеральной налоговой службы. В таких письмах содержится информация о якобы задолженностях и необходимости предоставить документы. Об этом ТАСС рассказали в общественной палате. Отмечается, что подобные послания содержат ссылки на поддельные страницы. После перехода по ним на устройство может загрузиться вредоносная программа, которая получает доступ к личным и банковским данным пользователя. Дональд Трамп подписал указ о переименовании расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в озеро Америка. По словам президента, он долго думал над этим переименованием. Комментируя ситуацию в Канаде, глава Белого дома подверг критике руководство этой страны, поставив под сомнение, что лидеры государства хорошо справляются со своей работой. Он снова пригрозил ввести пошлины в отношении Оттавы. В свою очередь, премьер Канады Марк Карни заявил, что озеро Онтарио сохранит свое название. Ему уже более 400 лет. Оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости штатов. И о погоде. В столице сейчас около 11 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем до +20 градусов.

0: звезда.
1: Сегодня день военного медика.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
3: Имя на карте. Москва. Клинический городок Склифосовского. На углу Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка стоит памятник Николаю Васильевичу Склифосовскому. Великий доктор строго смотрит на мир с высоты гранитного пьедестала, опираясь правой рукой на кафедру с разложенной на ней книгой. Круглые очки, солидная борода, на лацкане сюртука орден святого Владимира. Однако у кого-то может возникнуть вопрос, а почему, собственно, памятник установлен здесь, а не рядом с институтом его имени, на Сухаревке? Вроде там было бы логичнее.
1: Имя на карте.
3: На самом деле, место для памятника выбрали правильно, точнее, справедливо. К самому институту имени себя на Сухаревской площади в Москве Склифосовский отношения почти не имеет. Просто так сложилось исторически. А здесь, на Пироговке, врач, хирург и общественный деятель находятся на своем законном месте. С постамента он взирает на свое любимое детище – комплекс зданий клинического городка на Девичьем поле, построенный во многом благодаря инициативе, упорству и целеустремленности Николая Васильевича. У подножия памятника декоративный бронзовый круг, центр которого занимает план-барельеф будущего клинического городка. В 1880 году Николая Васильевича пригласили руководить медицинским факультетом Московского университета и заведовать тамошними клиниками. В то время они были расположены на улице Рождественки, в нынешнем доме номер 11, там, где сейчас находится архитектурный институт. Клиники были хорошими, их даже хвалили в газетах. Однако Склифосовский недовольно морщился.
4: У нас будущие врачи оторваны от медицинской практики. Беда, когда они первый раз видят настоящего больного только после получения диплома. Это никуда не годится. Надо, чтобы операционные и смотровые стояли бы с аудиториями стена к стене.
1: Имя на карте.
3: В итоге, трудами и заботами Склифосовского на Девичьем поле вырос неповторимый архитектурный ансамбль. 13 основных зданий, где разместились 15 клинических учреждений и 8 учебно-научных институтов. Николай Васильевич выбил у московского правительства 40 гектаров бесплатной земли, нашел на строительство 2,5 миллиона рублей, привлек лучших инженеров и архитекторов, оснастил лаборатории самой современной техникой, да такой, что участники 12-го международного конгресса врачей, который проходил в Москве в августе 1897 года, от зависти потеряли дар речи. А всемирно известный немецкий патологоанатом и гистолог Рудольф Вирхов выразил свой восторг словами «Учитесь у русских». Так что памятник великому Склифосовскому стоит на правильном месте. Поставили его по историческим меркам совсем недавно, в 2018 году. А клинический городок Склифосовского до сих пор гордость Российской Федерации, флагман медицинского образования нашей страны. И название его всем давно знакомо. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Москва. Клинический городок Склифосовского.
1: Имя на карте.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Плащ-накидка из толстого войлока, черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
1: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толстом.

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться». Бурка. Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Радиозвезда.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, как изобрели пластик?
5: Отвечает химик Алексей Паевский.
6: Что такое пластик? Это не вещество, это материал. Основное вещество, у которого разный полимер, который можно пластифицировать, можно менять форму при нагревании и при охлаждении это вещество форму сохранит. Первый в истории пластик был придуман английским металлургом Александром Парксом в 1855 году. Вещество тогда называлось паркизин. Это нитрат целлюлозы, которая добавлялась в пластификатор, там камфора или что-то еще, и краситель. Получилась такая очень похожая на слоновую кость вещество. Его и использовали вместо слоновой кости для изготовления бильярдных шаров, всяческих шахматных фигур, даже искусственных зубов. Правда, у нее была одна большая проблема. Она горела. Целлюлоид вам до сих пор знаком, наверное, по теннисным шарикам. Теннисные шарики, которые прекрасно горят. Сейчас пластиков огромное количество. Второй полностью синтетический пластик был сделан несколько позже, в 1907 году, бельгийским и американским химиком Лео Бакеландом, который придумал бакелит. Тоже такую первую, уже полностью синтетическую пластмассу. И он предлагал его использовать как изолятор для проводов, соответственно, вместо эбонита. Но оказалось, что можно делать очень много всяких вещей. И сейчас, если отвечать на вопрос, какие бывают пластики, просто если просто перечислю номенклатуру пластмасс, которые есть, я могу перечислять их, наверное, сутки. Есть термопласты, есть реактопласты, есть эластопласты, есть газонаполненные пластмассы, их огромное количество. Можно их классифицировать по основным полимерам, которые используют. Это и полипропилен, и полистирол, и поливинилхлорид, и полиэтилен. Очень много. Сейчас в наше время пластмассы производят миллиардами тонн. Это один из основных материалов. Вопрос, какие бывают пластмассы, это как маленький вопрос, какие бывают газированные напитки, их там десятки тысяч разных видов. Пластмасс тоже десятки тысяч разных видов, а уж номенклатур пластмасс, наверное, уже миллионы.
3: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1769 году Россия получила первый в своей истории внешний заем – 3 миллиона рублей. Помогла Голландия. Деньги потребовались для обустройства и содержания Зимнего дворца, государевых резиденций, роскошных парков и дворянских усадеб. Распоряжалась кредитом лично Екатерина II. И уже совсем скоро русский императорский двор стали называть в Европе великолепным. На балах и маскарадах Екатерина не экономила. Только один таврический дворец освещали 140 тысяч лампад и несколько десятков тысяч свечей. Бюджет трещал по швам. Но это еще полбеды. Многочисленные гости вели себя, мягко говоря, неадекватно. Беспробудно пили, а потому не танцевали. Били фарфоровую посуду, назойливо приставали к фрейлинам, оставались во дворце неделями, хаотично бродили по залам, постоянно отвлекали от дел прислугу и даже саму Екатерину. Однажды императрица не выдержала и написала своему фавориту Григорию Потемкину.
3: «Я к вам прийти не могла по обыкновению, ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животными. Мое терпение лопнуло. Я наведу здесь порядок».
2: Эрмитажный этикет. Екатерина сочинила его сама и строго следила, чтобы новые правила поведения исполнялись неукоснительно.
3: «Есть и пить вкусно и сладко, но не до такой степени, чтобы забывать свои ноги под столом, когда начнутся танцы».
2: Танцы танцами, но русская императрица хотела сохранить еще и сокровищницу Эрмитажа.
3: «Дорогие фарфоровые статуэтки и прочие вещицы разглядывать глазами, а если попадут оные в руки, то их по забывчивости в карманы не класть».
2: Чтобы приглашенные неделями не шлялись по дворцу, Екатерина предписала вежливо, но настойчиво выпроваживать гостей во свояси, а дежурным офицерам строго-настрого приказала:
3: «Гвардейцам задерживаться после смены караула для игр в карты с великими князьями запрещено».
2: Екатерина не любила многословности. Длинные витиеватые речи придворных ее раздражали. Наказание следовало незамедлительно. Нарушителю полагалось выпить стакан холодной воды или прочитать страницу «Телемахиды». Эпическая поэма Василия Тредиаковского, написанная сложным для восприятия языком, считалась в те времена непонятной и даже абсурдной.
4: «Ныне, скитаясь по всей ширине и пространствам пучинным, все приплывает места многопагубны он, содрогаясь».
2: В качестве высшего наказания Екатерина требовала выучить наизусть сразу 10 стихов Телемахиды, и народ решил, лучше уж придворные правила не нарушать.
4: «Текли ручьи по полям цветоносным».
2: Зимний дворец, жемчужина Санкт-Петербурга, Эрмитаж, главная сокровищница северной столицы. Просторные залы, редкие экспонаты, картины различных эпох. Покой, тишина, умиротворение. Никто не крадет миниатюрные фарфоровые статуэтки, не выпивает из серебряных кубков и не бьет старинные китайские вазы.
1: Теперь так не принято.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сегодня день военного медика. Свой профессиональный праздник специалисты встречают в зоне специальной военной операции, в том числе и военные медики передового медицинского пункта 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Они круглосуточно оказывают необходимую медпомощь бойцам на Харьковском направлении спецоперации, рассказал командир операционно-перевязочного взвода с позывным «Джерри».
2: На ЛБСе оказали помощь фельдшера, санитарный инструктор и санитарным транспортом. Они довозятся до нас, и мы им уже непосредственно здесь оказываем первую врачебную помощь. Я работаю уже здесь год, попал сюда по распределению, по выпуску из военно-медицинской академии. Хочу сказать, что военно-медицинской академии в этом плане обучали, и те знания, которые я получил там, очень сильно пригодились мне здесь. Плюсом пришлось мне к тому, что когда я еще был курсантом, я ездил в командировки для оказания медицинской помощи. Это мне дало большой опыт и определенную практику, которую я применяю на данный момент. Все, что в наших силах, мы делаем и спасаем жизни.
1: За время проведения спецоперации уже тысячи российских военных медиков были удостоены государственных наград за храбрость и самоотверженность. Им вручали в том числе ордена мужества, медали за отвагу и за спасение погибавших. Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты новейшего поколения прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны и совершили перелет из Комсомольска на Амуре на аэродром базирования. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Константин Лесков управлял боевой машиной при продвижении к огневой позиции. Его расчет попал под мощный артиллерийский обстрел противника. Военнослужащий своевременно принял решение применить маневр, благодаря чему удалось избежать повреждения техники и сохранить боеспособность экипажа. В военном ведомстве отметили, что действия ефрейтора Константина Лескова помогли избежать потерь среди личного состава и обеспечили выполнение задач штурмовых подразделений. Государственная корпорация «Ростех» за время проведения специальной военной операции увеличила производство боеприпасов для танков в 50 раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании на форуме «Технопром-2026». Там также отметили, что производить стали в два раза больше боевых истребителей, в 20 раз боеприпасов для артиллерии. Кроме того, в госкорпорации добавили, что наше вооружение превосходит все западные аналоги. И это, уточнили в «Ростехе», как раз и доказал опыт ведения специальной военной операции. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. «Золотое кольцо России».
8: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
2: Всего 5 дней с чипсами и пирожными хватило, чтобы навредить печени и мозгу. Интересно? Еще бы. Сейчас расскажу.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Начну с того, что как бы в ответ на пищу поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Это гормон, влияющий на все виды обмена веществ в организме, в том числе и на углеводный. Часть инсулина попадает в мозг, где его воздействие способствует снижению аппетита. Однако у людей с сахарным диабетом и ожирением восприимчивость мозга к этому гормону ослабевает и возникает инсулинорезистентность. При этом состоянии нарушается регуляция энергетического обмена и пищевого поведения. Из прошлых исследований мне было известно, что снижение чувствительности мозга к инсулину способствует развитию метаболических, психиатрических и нейродегенеративных заболеваний, то есть дело-то серьезное. И вот недавно группа медиков из Германии, изучающих диабет и метаболические нарушения, решила проследить, как даже непродолжительное употребление высококалорийных продуктов влияет на реакцию мозга на инсулин и другие обменные процессы в организме. Для эксперимента привлекли 30 здоровых мужчин от 20 до 30 лет с нормальным весом. Испытуемых разделили на две группы – высококалорийного питания и контрольную. Во второй были мужчины, которые придерживались привычного рациона. А вот для участников первой группы диетолог подготовил по 5 пакетов с калорийными перекусами, вроде чипсов, шоколадных батончиков всяких, пирожных. С учетом этого мужчины должны были в течение 5 дней съедать на 1500 килокалорий больше обычного. Для оценки действий инсулина в мозге участникам провели функциональную магнитно-резонансную томографию перед началом, а потом сразу после 5-дневного эксперимента с питанием и еще неделю спустя. Кроме того, они прошли еще кучу разных тестов, которые я не буду подробно описывать, но поверьте, там ученые не спустя рукава подошли к этому делу.

0: добровольцев попросили вести дневники питания. Их физическую активность ограничили порогом всего в 4000 шагов в день, что отслеживали с помощью фитнес-трекеров. И что оказалось? Что участники калорийной группы в среднем съедали лишние 1500 килокалорий за счет дополнительных перекусов, как и было задумано. За время эксперимента у них выросло содержание жира в печени всего 5 дней, чего в контрольной группе не произошло. Вес участников при этом особо не менялся. Ученые зафиксировали, что сразу после эксперимента у съедавших пирожные и чипсы наблюдалась повышенная активность в ответ на инсулин в ряде зон мозга, связанных с эмоциями и вознаграждением, таких как островковая кора. Через неделю после возвращения к нормальному питанию специалисты, напротив, зафиксировали снижение реакции на инсулин в правом гиппокампе и двусторонней веретенообразной извилине, которые связывают с такими важными функциями, как память и узнавание. Помимо этого, в тестах на обучение методом поощрения участники из высококалорийной группы стали менее чувствительны к позитивным стимулам и более восприимчивы к негативным. Даже через неделю после возврата к обычному рациону эти последствия полностью не исчезли. Выявленные тенденции напоминают паттерны, которые сопутствуют ожирению. По словам ученых, они вообще не ожидали, что на здоровых людях эффект будет настолько явным. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Metabolism, говорят о том, что всего 5 дней излишеств в еде могут запустить процессы, способные в дальнейшем привести к хроническим сбоям. Знаете, я больше никогда не буду покупать шоколадные батончики, наверное. Ну, или разве что в крайнем случае. Спасибо, наука, за предупреждение.
1: Наука на чердаке. Радиозвезда.
2: Зимой 1825 года Александр Пушкин пишет своему другу Петру Вяземскому.
3: Сижу себе в усадьбе, жду на днях брата. А покамест я один-одинешник. Живу недорослем, валяясь на лежанке и слушаю старые сказки да песни.
2: Кто рассказывал сказки Александру Сергеевичу, известно всем. Эту женщину называют главной няней русской литературы. Арина Родионовна, урожденная Яковлева, крепостная. Она довольно молодой вышла замуж за односельчанина Федора Матвеева, человека уважаемого. Без него не проходили ни одни крестины или свадьбы, где он выступал в качестве главного поручителя. Яковлева подарила ему двух мальчиков, Стефана и Егора, и двух девочек, Надежду и Марию. Няня Пушкиных считалась едва ли неофициальным членом семьи. Еще бы! Сначала она воспитывала Надежду Осиповну, маму Александра Сергеевича, а затем ее детей, Ольгу, Льва и совсем еще юного Сашеньку. Пушкины хотели дать няне вольную, но женщина отказалась. Арина Яковлева была неграмотной. Зато она знала просто немыслимое количество частушек, преданий и поговорок. Со слов своей любимой воспитательницы, Пушкин записал 7 литературных сюжетов. 3 из них дошли до нас в поэтической обработке. «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и его работнике Балде» и «Сказка о мертвой царевне». Арина Родионовна скончалась в 1828 году и была похоронена на Смоленском кладбище Петербурга. Пушкин на церемонию прощания не пришел. И только одному Богу известно, почему. Пушкины, Яковлевы, Матвеевы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: Летом 44-го шли тяжелые бои у города Яссы, бывшей румынской столицы. Для прорыва вражеских укреплений требовался мощный и быстрый удар. Стремительно вклиниться вглубь обороны противника могли только танковые подразделения. На рассвете 21 августа под прикрытием артиллерии советские танки двинулись на город. Т-34 командира взвода вырвался вперед. На предельной скорости машина проскочила фашистские окопы, устремившись в центр города. Командир, молодой лейтенант, полагался на опытного механика-водителя Василенко.
2: Товарищ лейтенант, надо прорываться! Главная скорость!
3: Давай, Василенко, разворачивай танк! Направляй на орудие!
2: Да тут их целая батарея!
1: Стремительно развернувшись на площади, Т-34 раздавил два вражеских орудия. Уводя танк из-под обстрела, механик-водитель укрыл его в глубокой воронке под защитой каменной стены полуразрушенного дома. Танкисты осмотрелись. Фашисты ждали удобного момента, чтобы разделаться с одиноким танком.
2: Командир, фрицы совсем рядом. Надо схитрить. Есть план. Выбираемся из воронки. Даем два залпа, привлекаем на себя огонь фрицев, сползаем обратно и зажигаем на броне дымовые шашки.
3: Точно! Пусть думают, что подбили. А как подойдут, рванем и раздавим их всех.
1: Танкистам удалось обмануть врага. Благодаря героическим действиям экипажа одного танка был открыт путь для наступления.

0: сопротивление атакующим город советским войскам. В неравном бою гитлеровцам удалось подбить Т-34. Экипаж покинул горящую машину и продолжал сражаться. К вечеру фашистов выбили из города Яссы. Делегация из освобожденного румынского города обратилась с просьбой к советскому командованию передать городу сильно обгоревший танк. С тех пор в румынском городе Яссы стоит на постаменте боевая 34-ка. Память о мужестве и героизме советских воинов.
1: Радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль Гарибальди. В 1944 году из гитлеровского концлагеря на территории Италии сбежали 70 военнопленных. Они перебили охрану, захватили оружие. А через несколько дней заключенные присоединились к итальянскому партизанскому отряду Гарибальдийской бригаде. Организатор дерзкого побега, старшина Красной армии Христофор Масулишвили, стал помощником командира отряда. Итальянцы сокращенно называли Христофора Форе. Вместе с партизанами Масулишвили пускал под откос вражеские эшелоны, взрывал мосты, нападал на гитлеровские гарнизоны. В декабре 1944 года во время выполнения боевого задания гарибальдийцы были окружены. Фашисты предложили назваться командиру отряда. В этом случае они обещали сохранить жизнь остальным партизанам. Чтобы спасти товарищей по оружию, вперед вышел Масулишвили.
4: Я командир.
3: В следующее мгновение советский солдат выхватил пистолет.
4: Лучше смерть, чем плен.
3: И выстрелил себе в висок. Остальные гарибальдийцы остались живы. Они были взяты в плен, а в апреле 1945 года освобождены итальянскими партизанами. За героизм и личное мужество Христофор Николаевич Масулишвили был посмертно удостоен итальянской медали Гарибальди. Эта бронзовая награда имеет форму пятиконечной звезды. Двугранные лучи расходятся от находящегося в центре портрета национального героя Италии Джузеппе Гарибальди. На оборотной стороне медали выбита надпись «Война за национальное освобождение». За всю историю медалью Гарибальди награждено всего четверо советских военнослужащих. Маршал Жуков и три солдата, которые принимали участие в освобождении Италии. Среди них Христофор Николаевич Масулишвили. Медаль Гарибальди.

0: Адмиралы русского флота. Николай фон Эссен.
1: Сильный, волевой, очень дисциплинированный человек. Он не любил праздности, всегда действовал неординарно, иногда вопреки уставу и приказам высшего командования. Вот, к примеру, фрагмент обращения адмирала фон Эссена к личному составу.
2: Поздравляю Балтийский флот с великим днем, для которого мы живем, которого ждали и к которому готовились.
1: Вроде бы ничего особенного. Но поздравляют-то с победой. А Николай Оттович с чем поздравил своих подчиненных? С началом Первой мировой войны. Вот так. Приказ подписан 1 августа 1914 года. Почему он так сделал? Потому что был абсолютно уверен в собственных людях, в их стойкости и отваге.
2: Флот существует только для войны. И потому все, что не имеет отношения к боевой подготовке, должно быть отброшено как не только ненужное, но и вредное.
1: Адмирал Эссен регулярно проводил военно-морские учения. Его экипажи действовали слаженно, оперативно. Каждый матрос знал свое место и задачи. Бывало, что флотоводец ругался, воспитывал, а вот хвалил опять-таки по-особому. Любимая фраза для отличившегося.

0: Эх, молодец! Не боится ни моря, ни начальства.
1: Николай Оттович фон Эссен считал себя учеником адмирала Макарова, героя русско-японской войны, а потому на всю жизнь запомнил девиз своего прославленного наставника: «В море – дома». Неудивительно, что личный состав Балтийского флота тренировался в любое время года, в любую погоду, и даже ночью моряки плавали без лоцманов.
0: Я говорил вам постоянно и повторяю еще раз: учиться только тому, что нужно на войне.
1: «Война решается боем», — так говорил он. Его приказы по флоту всегда были точными и понятными для всех.
0: «С этого дня каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю к одной цели — защищать Родину от посягательств врага и вступать в бой с ним без колебаний. Думая только о нанесении противнику самых тяжелых ударов, какие только для нас возможны. Пусть каждый из вас напряжет все свои силы, духовные и телесные, приложит все свои знания, опыт и умения в день боя, чтобы все наши снаряды и мины внесли бы гибель и разрушение в неприятельские боевой строй и корабли».
2: Николай фон Эссен. Адмиралы русского флота.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Севастополе в результате атаки беспилотников повреждения получили два корпуса детского сада. Его готовили к открытию после ремонта к 1 сентября. Кроме того, по причине ударов пострадали 4 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В одном из жилых домов на 5 этаже возник пожар. К этой минуте он потушен. Взрывной волной в здании выбиты окна и рамы, повреждены балконы. Спасатели приступили к разбору завалов в наиболее пострадавшем помещении. Кроме того, повреждения получили более 15 автомобилей. На одной из улиц загорелась трава вблизи резервуаров. Пожар был оперативно ликвидирован. Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 469 человек, об этом сообщила непальская полиция. Раненые спасены более 1500. Поисково-спасательная операция продолжается. Специалистам приходится разбирать завалы и выкапывать людей из-под земли. Обстановка остается сложной. Напомним, мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром. Пропавшими без вести числятся сотни человек, включая около 500 иностранных граждан. Ничего не известно и о 8 россиянах, которые могут находиться в зоне наводнения. Россия не станет атаковать территорию стран НАТО, об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Тем временем президент Соединенных Штатов переименовал расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в озеро Америка.
2: Смена названия на озеро Америка – это то, что я уже давно хотел сделать. Как вы знаете, мы переименовали некий Мексиканский залив в залив Америки. Получается, у нас есть залив, есть озеро, теперь нужен океан. Может быть, пора переименовать Атлантику или Тихий океан? Может быть, оба?
1: В свою очередь, премьер Канады Марк Карни заявил, что озеро Онтарио сохранит свое название. Ему уже более 400 лет. Оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости штатов. Министерство просвещения дало рекомендации по проведению линейки 1 сентября. Ведомство советует школам приглашать ранее учившихся там участников спецоперации, ветеранов, граждан с госнаградами, представителей национально-культурных автономий, а также успешных выпускников прошлых лет и родителей из разных этнических групп. В программу советуют включить выступления директора, почетных гостей, первоклассников и одиннадцатиклассников, а также чествование многодетных и многопоколенных семей, хранителей традиций и родных языков. Каждая линейка в обязательном порядке начнется с церемонии поднятия флага, исполнения гимна, а завершится для всех классов занятием «Разговоры о важном».
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и все выходные будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концертов. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Время в пути 15 минут. Более 10 минут составит потеря по времени на Митинской улице от Царикова переулка до Пятницкого шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России день военного медика. Какие современные ноу-хау помогают врачам в работе? В Новосибирске тренируют роботов для миссии на Марсе. Как их предполагается использовать? В Коломне нашли глиняный кувшин с древними монетами. Чем они отличаются от современных? В России день военного медика. Поздравления сегодня принимают врачи и медсестры, фельдшеры и санитарные инструкторы вооруженных сил. Как сейчас работает военная медицина? Какие ее современные наработки могут пригодиться в гражданской жизни? И что такое феномен «золотого часа»? Расскажет Максим Петренко.
2: Принципы, которыми сейчас руководствуются военные медики, схожи с теми, что были раньше. Однако условия следования им значительно изменились с предыдущих конфликтов. Взять те же дроны. Они растягивают опасные зоны, и те, что ближе к передовой, и относительно безопасные. Тем не менее, что продолжают делать медики? Ликвидируют угрожающие жизни состояния, как правило, это остановка кровотечения, и эвакуируют на этап оказания первой врачебной или квалифицированной помощи. Но сперва стоит обращать внимание на подготовку самих бойцов к заданиям, считает военный медик Георгий Михайлов.
3: Если вы все с собой взяли, у вас все есть в запасе, вы сможете хорошо отработать. Подготовка собственных навыков, личного состава, за который ты отвечаешь, то есть у тебя должно быть медицинское имущество. Вообще, раненый сначала должен доложить, что он 300, крикнуть, доложить по станции и зажгутоваться, например, сорвать аптечку с первого эшелона, там, начать оказывать себе самопомощь.
2: Эвакуация при возможности должна быть максимально быстрой. Существует понятие «золотого часа». Если полноценная помощь оказана в течение первого часа после ранения, выживаемость составляет до 90%. Далее она падает кратно. Но это, безусловно, идеальная картина, к которой нужно стремиться. Влияют вид ранения, тяжесть, состояние и условия окружающей обстановки. А она может быть экстремальной, поэтому схема гражданской медицины, анализы, консилиум, выбор тактики лечения на поле боя не подходит. Применяют медицину тактическую, считанные секунды на оценку угрозы и работа под огнем. В Министерстве обороны России создана сеть центров по подготовке специалистов тактической медицины, говорит историк военной медицины Олег Крючков.
4: Там в том числе и медицинским работникам, причем как врачам, так и среднего звена, даются знания по методикам проведения определенных манипуляций в зависимости от боевой обстановки. Ну, это вот красная зона и так далее. То есть в одной зоне надо просто оттащить раненого, в другом сделать другие манипуляции, уколоть обезболивающее, наложить повязку, жгут и так далее и тому подобное. Вот это вот все должно быть отработано до автоматизма.
2: В логику «золотого часа» встраиваются многие перспективные разработки. Речь, например, о сберегающих жизни медиков наземных робототехнических комплексах. Их тестируют и внедряют в армии. Машины вывозят раненых с линии огня и доставляют медикаменты. Позволяет связь, военный медик на небольшом удалении от передовой имеет возможность в сложных случаях проконсультироваться с ведущими специалистами тыла. Еще одна разработка – так называемые «умные жгуты». Их главное – наложить на конечность, продолжает Олег Крючков.
4: Он сам определит степень затягивания. Обычно человек рукой это все проверяет, неподготовленный не поймет, нащупал он пульс, не нащупал. А это ключевой момент. Сам автоматически фиксирует время наложения жгута. Критически важно. Известит, когда это время истекло. Есть определенные нормативы наложения жгутов в зимнее, в летнее время и так далее. А здесь цена сохранения конечностей.
2: Как наркоз или бинт, тоже когда-то пришедшие из военной жизни, новшества, используемые сейчас в боевых условиях, вскоре могут стать привычными гражданскими технологиями. К примеру, умные жгуты и роботизированные системы эвакуации вполне пригодятся в спасении людей при землетрясениях или пожарах. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В Новосибирске отрабатывают на роботах задачи для будущей базы на Марсе, сообщает агентство ТАСС. По задумке ученых, за жизнеобеспечение на Красной планете будут полностью отвечать машины. Роботам предстоит добывать полезные ископаемые, получать воду и выращивать пищу. А где на нашей планете условия жизни максимально приближены к марсианским, рассказывает ведущий инженер в частной космической компании Рамиль Гайнутдинов.
5: Средняя температура на Марсе около минус 60 градусов. При этом летом на экваторе днем может быть и плюс 20, а зимой на полюсах доходит до минус 125 градусов по Цельсию. А вот с пыльными бурями все интереснее, чем принято думать. Бури там действительно есть, и иногда они охватывают всю планету целиком. Но представление, что они сносят технику, как в фильме «Марсианин», например, это художественный вымысел. Дело в том, что атмосфера Марса примерно 150 раз разреженнее земной. А ветер в 100 км в час на Марсе давит на предмет примерно как легкий ветерок в 10 км в час у нас. Настоящая проблема бури не сила ветра, а пыль. Она висит в воздухе неделями, она может закрывать солнце, а закрытие солнца может приводить к лишению аппаратов энергии. Наверное, ближайшим аналогом будут сухие долины Антарктиды или какие-то высокогорные пустыни, потому что главное сходство не мороз сам по себе, а сочетание холода, крайней сухости и отсутствия жизни.
1: Над марсианским проектом работают специалисты механико-математического факультета Новосибирского государственного университета. Сейчас в команде 6 человек. Состав планируют расширять. В ближайших планах построить испытательную площадку с макетом марсианской поверхности, на которой роботам предстоит выполнять типовые операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Коломне нашли глиняный кувшин с монетами начала 15 века. Это клад времен князей Василия I и Василия II Темного. На кувшин наткнулись во время спасательных раскопок, когда специалисты исследуют почву перед началом строительства. Чем примечательны монеты до Петровской эпохи и сильно ли они отличаются от современных? Ким Андреев изучил аверс и реверс.
6: Первыми собственными монетами на Руси были златники и сребреники. Их начали чеканить в Киеве при князе Владимире Святославиче. Дизайн монет копировал византийские солиды. На них наносили портрет князя и надпись на русском «Владимир, осе его злато». Позднее стали добавлять трезубец – это родовой знак Рюриковичей. Но уже после смерти Ярослава Мудрого, сына Владимира, на Руси наступит безмонетный период. Сначала златники заменят европейские деньги, динарии, а потом и татаро-монгольские дирхемы. Своих монет на Руси не будет почти 300 лет, говорит эксперт русского нумизматического дома Сергей Кузнецов.
7: Чеканка началась только в конце 14 века. Естественно, она началась в разных центрах, то есть это Новгород, Москва, Псков, какие-то очень крупные города. Сюжеты были совершенно разнообразные. Это могли быть какие-то библейская тематика, какие-то аллегорические сюжеты, фантастические животные, различные войны. Такой период длился у нас примерно до начала 16 века.
6: Обычно монеты на Руси делали из серебряной проволоки, которые рубили на кусочки и расплющивали, а затем штемпелем наносили рисунок и надпись. Из-за такой технологии монеты получались продолговатыми, неровными, а рисунок часто смещался или отпечатывался не полностью. Очень скоро появилось и народное название таких денег, объясняет профессор кафедры истории России Московского педагогического университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов.
8: Появляется такая монета серебряная, которая получила название чешуйки. Именно потому, что она была неправильной формой, такой немного вытянутой, овальной, и походила на рыбью чешую. Почему она была неровной? Да потому что она изготавливалась вручную. Тогда это была ручная технология, и поэтому деньги, которые мы находим там 14, 15, 16, 17 веков, они по внешнему виду практически друг друга не отличаются. Это все вот такие чешуйки.
6: Первые чешуйки, кстати, появились сразу после победы в Куликовской битве в 1380 году. За следующие полтора века деньги почти не изменятся. Однако несовершенные технологии их производства и разрозненность мест для чеканки заставит многое пересмотреть, рассуждает нумизмат, автор каталогов по денежному обращению средневековой Руси Константин Петрунин.
9: Уже пошел небольшой развал, скажем так, то есть в обращении появилось много поддельных монет, обрезанных монет, то есть люди с этих серебряных монет, пользуясь тем, что они чеканились из проволоки, были неправильной формы, обрезали серебро, то есть процветало денежное воровство. И вот как раз ко времени Ивана Грозного назрел необходимость в реформе. Ко временам Ивана Грозного уже сформировался единый, в общем-то, монетный тип, надпись с одной стороны и всадник с другой стороны.
6: Монетную реформу XVI века принято называть именем матери Ивана Грозного, Елены Глинской. Будучи регентом при малолетнем сыне, она первой ввела единые стандарты для отечественных монет. Делать их стали строго из серебра, а еще появилось три номинала. Полушка весила 17 сотых грамма, деньга была в два раза тяжелее, а самой дорогой считалась копейка. На ней изображали всадника с копьем. Так и появилось привычное нам название. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, из чего была сделана первая подводная лодка в нашей стране. Что представляют из себя пульсирующие ледники? Почему детские мечты, как правило, не реализуют во взрослом возрасте?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. При атаке вражеских беспилотников на жилой дом в Севастополе пострадали 4 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, жители эвакуировали. На месте работают пожарные и спасатели. Кроме того, обломками дрона повреждены 2 корпуса детского сада, а также десятки автомобилей. Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в Черном море у берегов Румынии. Причиной инцидента недалеко от устья Дуная стал пожар на борту. Власти страны уже объявили, что возгорание произошло в результате удара по кораблю. Но кто и как атаковал судно, пока неизвестно. Идет расследование. Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения от имени представителей Федеральной налоговой службы. В таких письмах содержится информация о якобы задолженностях и необходимости предоставить документы. Об этом ТАСС рассказали в Общественной палате. Отмечается, что подобные послания содержат ссылки на поддельные страницы. Дерби столичного ЦСКА и «Спартака» открыло Кубок мэра Москвы по хоккею. Армейцы, действующие обладатели трофея, обыграли своих оппонентов со счетом 4-0. В турнире участвуют 8 команд. Победитель определится 30 августа. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Розалия.
1: Радиозвезда.
2: Сегодня день военного медика. От слов к делу. Военные училища России.
3: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием. В 1798 году император Павел I подписал указ о строительстве в Петербурге особых помещений для учебных театров, то есть аудиторий, нового армейского училища. Так началась история современной военно-медицинской академии имени Кирова.
2: От слов к делу.
3: Сегодня здесь готовят профессиональных врачей для всех видов и родов вооруженных сил России. Медицинские сестры, гражданские специалисты проходят курсы по программе ординатуры и магистратуры. Срок обучения – 6 лет. Затем молодые лейтенанты разъезжаются по военным округам и госпиталям, возглавляют медицинские подразделения в различных частях нашей страны. Прошло больше 200 лет, а стены старинной академии все еще помнят своих выдающихся выпускников и преподавателей. Врача-терапевта Сергея Боткина, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова и талантливого физиолога Ивана Сеченова.
2: От слов к делу.
3: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием.
2: Военно-медицинская академия имени Кирова.
4: Радиограмма.
5: Первым в России государственным лечебным учреждением стал военно-клинический госпиталь в Москве. Он был основан по указу Петра I в Лефортовской слободе в 1706 году. Во время Отечественной войны 1812 года госпиталь принял свыше 17 тысяч раненых. В 1946 году главному военному госпиталю было присвоено имя академика Бурденко.
4: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
6: Как вас звать величать-то?
7: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
8: Князь Новгородский и Галицкий, изгнавший с территории Руси венгров и поляков. В юности сражался против половцев на юге, в зрелом возрасте отражал набеги немецких рыцарей на севере. Его отца называли Мстиславом Храбрым, а сам он получил имя Мстислава Удалого.
9: И как появилось у князя это прозвище?
8: В летописях Мстислава Мстиславича чаще называют удатным, то есть удачливым, везучим. В современной же литературе его именуют удалым, то есть лихим, храбрым до безрассудства. Оба эти прозвища отражают характер князя. Во время Липецкой битвы Мстислав трижды проскакал на коне сквозь ряды неприятельских войск, но не получил даже ранения. В 1223 году он станет одним из тех, кто соберет под одними знаменами и русских князей, и половцев, чтобы вступить в схватку с монголами. И пусть битва на Калке завершилась сокрушительным поражением русской дружины, Мстислав личным примером тогда доказал: одолеть врага смогут только удары.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Один человек погиб, четверо пострадали в результате ударов украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в городе Шебекино. Инцидент произошел накануне, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Все раненые доставлены в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Число погибших по причине паводка в Непале приближается к 500, сообщила местная полиция. Чудом избежавшая гибели российская туристка рассказала о деталях своего спасения. Ее группа буквально накануне стихии успела перейти таможенный пункт на границе Китая и Непала. Кадры с разрушением которого облетели интернет.
2: Ужасная катастрофа для всего Непала, потому что это очень населенный район. Мы ехали там, и там было очень много деревень, городков небольших. Там очень много людей, много рабочих было, которые ремонтировали, строили эту дорогу. Ну, сказать, что мы тут в тихом шоке, это ничего не сказать. Нам космически просто повезло, просто сказочно. Ощущение, что мы вот проскочили через игольное ушко просто.
1: Посольство России в Непале сообщило, что на данный момент 8 наших соотечественников предположительно находятся в зоне наводнения и не выходят на связь. Американские военные обезвредили все морские мины в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов адмирал Брэдли Купер. По его словам, за последние несколько месяцев бойцы помогли примерно 1500 торговых судов пройти через пролив, предоставляя координированную защиту. Эти корабли перевозили около 750 миллионов баррелей нефти, предназначенной для мировых энергетических рынков. При этом Иран с момента возобновления морской блокады в середине июля не экспортировал нефть со своих берегов. Купер добавил, что сейчас в ближневосточном регионе развернуты 50 тысяч американских военнослужащих. Отметим, ранее в Тегеране заявили, что движение судов в Ормузском проливе в будущем будет зависеть от хода переговоров между Ираном и Штатами. В 26 российских регионах предусмотрены денежные выплаты для супружеских пар к юбилеям семейной жизни. Об этом пишут РИА Новости. В России пока отсутствует единый закон, регулирующий такие поощрения на федеральном уровне. Однако субъекты вправе устанавливать их самостоятельно. Условия и суммы выплат существенно различаются в зависимости от региона. Наиболее крупные суммы предусмотрены в Челябинской области. Там к знаку отличия «Семейное счастье» прилагается 50, 100 или 150 тысяч рублей за 50, 60 и 70 лет брака соответственно. Поощрение доступно парам, прожившим в регионе не менее 15 лет и имеющим награды. И о погоде. В столице сейчас плюс 12. Днем синоптики обещают переменную облачность. Возможен небольшой дождь и до плюс 20.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Петербурге испытали первого российского подводника.

0: В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Аппарат способен на глубинах до 3000 метров обслуживать подводную инфраструктуру, к примеру, трубопроводы и кабельные трассы. Тем временем на другом конце страны, во Владивостоке, открылась выставка об истории подводных сил военно-морского флота. Там про масштаб и перспективы. А с чего все начиналось? Как у нас строили первые подлодки и с какими трудностями тогда столкнулись? Об этом Максим Петренко.
1: Способны идти потаенно и подбить подвоенный корабль под самое дно. О таких возможностях судна, которое задумал построить изобретатель-самоучка Ефим Никонов, говорилось в его «Челобитный царю». Петр I лично встречался с плотником из крестьянской среды и повелел тому сначала тайно сделать модель подводного судна. И хотя ее испытания на реке в присутствии самого государя окажутся не очень удачными, Петр распорядился воплотить идею в реальных размерах. Приступили к работам в августе 1721 года на галерном дворе Адмиралтейства. Отвели под это отдельный цех и выделили ресурсы. Рассказывает ученый-секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, кандидат исторических наук Сергей Климовский.
2: Такие опыты, они производились еще в 17 веке. В Англии была устроена подводная лодка Корнелия ван Дриббена, которая, в общем, погружалась на дно Темзы, но оказалась в целом не совсем удачной. Видимо, Петр I знал об этих опытах проводившихся и захотел сделать нечто подобное и в России.
1: И хотя чертежей не сохранилось, по размерам заказываемых им материалов историки делают выводы, что длина деревянной подлодки была примерно 6 метров, ширина около 2. Форма бочкообразная. Она была на веслах, с экипажем в 4 человека и с некой системой для погружения, исполненной в виде постепенно заполняемого водяного ящика. В качестве вооружения предполагались всплывающие мины. Состоялось несколько испытаний опытного образца на воде. Авария, доработки, снова тесты, но все неудачные. Судно давало течь. А когда умер Петр, проект и вовсе потерял поддержку. Никонова разжалуют в рядовые плотники и отправят работать на верфь Астрахани. Технические задачи оказались неподъемными на тот момент, продолжает Сергей Климовский.
2: Во-первых, эта конструкция сугубо деревянная. Дерево рассыхается и начинаются протечки внутрь корпуса. Поэтому регулировать плавучие плотки было очень сложно. Второй момент. Не было технических средств для обеспечения погружения лодки. Ефим Никонов, как крестьянин, он не обладал достаточным инженерным образованием. И во многом все это делалось на ощупь эмпирическим путем.
1: Тем не менее, это первая попытка создания подводной лодки, пусть пока крайне примитивной. Кстати, изобретатель предполагал наличие возможности выхода членов экипажа из судна и проведения диверсий на кораблях противника. Для этого Ефим Никонов изготавливал снаряжение, костюмы из кожи шкур крупного рогатого скота. Задумка в целом была действительно показательной, говорит создатель проекта «Штурм глубины» Андрей Николаев.
3: Ситуация, в которой новая техническая идея была доведена до первого лица государства, потому что уже тогда оценивалось, что это может быть чем-то не только как в цирке удивительным, но и иметь какой-то военный аспект. Хотя на тот момент определить, как и что это будет, никто не знал.
1: Эти события принято считать началом истории отечественного подводного флота. Потом он будет развиваться почти 200 лет, и в 1906-м император Николай II введет в классификацию судов российского флота новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Максим Петренко, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Ледник Колка в Северной Осетии, унесший жизни более 100 человек, продолжает накапливать массу. Об этом сообщили в местном управлении МЧС, подчеркнув, что ситуация требует непрерывного наблюдения. Колка известна своей непредсказуемостью и относится к классу пульсирующих ледников. Что это за группа и чем она отличается от обычной ледниковой системы, объяснил заведующий отделом глицеологии Института географии РАН Павел Торопов.
5: Вообще любой ледник состоит, если так упрощенно, из языка. Это часть, где таяние преобладает над накоплением льда. Дальше зона переноса массы и зона аккумуляции, где лед накапливается. И вот бывают такие ледники, у которых скорости течения эпизодически оказываются очень высокими. Подвижками считаются величины порядка сотен метров в год. А сама по себе пульсация может привести к отколу языковой части ледника. И вот тогда уже это отколовшееся

0: часть, если склон достаточно крутой, может наделать больших бед.
1: А как мониторят состояние ледника?
0: Это измерение расхода воды в ручьях, которые истекают с ледника. Далее, конечно, изменение толщины ледового слоя и попытка оценки условий на границ ледниковой ложи. То есть, есть ли там вода или нет. Для этого требуется радиолокационная съемка. Также, конечно, камеры, которые спозиционированы и раз в сутки должны передаваться фотографии ледника. И таким образом можно оценить суточные скорости его движения.
2: Точно оценить состояние колки можно только на месте, подчеркивает Павел Торопов. На следующей неделе в составе экспедиции глицеолог отправляется в Северную Осетию для наблюдения за ледником. Помимо экспертов Института географии, в научную группу также входят специалисты Росгидромета.
3: Утро на радио «Звезда».
2: 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг провозгласил мечту о стране, где все люди, независимо от цвета кожи, будут равны перед законом. Пламенная речь священника была признана одной из лучших в истории и легла в основу всемирного праздника, посвященного мечте. Желания многих людей часто связаны с реализацией себя через призвание. Анна Елисеева решила узнать, к чему стремились в детстве великие деятели разных эпох и почему ранние мечты о профессии часто остаются просто мечтами.
4: Эпоха великих географических открытий, расцвет колониальной торговли, век просвещения и промышленная революция. Детские мечты укладывались в рамки исторического времени, но помимо этого зависели от сословия. Крестьянские дети хотели бы собственную мастерскую, купеческие грезили о торговом судне, а юные дворяне видели себя офицерами или важными чиновниками при дворе. Притом будущие правители, как, например, Александр I, мечтали оказаться подальше от дворцовых интриг и жить где-нибудь за границей независимой жизнью. Надменный Наполеон не всегда шел на поводу имперских амбиций. В детстве он увлекался поэзией и мечтал стать историком. Железный канцлер Бисмарк в юности не думал о политическом объединении Германии, зато мечтал о карьере дипломата-путешественника. И частично его желание сбылось, отмечает писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Реализовал себя в любимом деле и Николай I. И, кстати, речь идет не о престоле.
5: Он был третьим по старшинству сыном императора Павла I, поэтому в юности, вероятно, не было помыслов о том, чтобы стать императором. И он себя всю жизнь считал инженером, именно военным инженером он был, квалифицированным, покровительствовал учебным заведением военно-инженерным. То есть вот эту миссию он провел в жизнь.
4: 20 век стал временем настоящих прорывов в исследовании Земли, как с высоты, так и из недр и морских глубин. Дети мечтали о героических профессиях полярников, геологов, летчиков-испытателей, а после полета человека в космос быть такими же, как Юрий Гагарин. Конечно, первые космонавты в юности представить не могли, кем они станут в будущем. Например, Гагарин влюбился в профессию летчика после судьбоносного случая, когда рядом с его деревней совершил вынужденную посадку советский истребитель. Маленький Юра был заворожен мужеством пилота, что и привело его через несколько лет к дверям аэроклуба. Юные романтики вдохновлялись и научной фантастикой, продолжает Арсений Замостьянов.
5: Вот я был хорошо знаком с Георгием Михайловичем Гречко. Он не только космонавт, но он соратник академика Королева еще вот с работы над первым спутником. И Георгий Михайлович, когда был совсем школьником, зачитывался научной фантастикой. Были книжки Рынина о межпланетных путешествиях. То есть была такая вот мечта исследовать это пространство.
4: Но детские мечты о будущей профессии сбываются лишь у 5-9% взрослых. Это согласно современным исследованиям рекрутинговых агентств. Самая распространенная причина – давление на ребенка и его семьи, отмечает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов. Родители часто навязывают свое мнение, но случается и сами дети взрослее, меняют свою мечту.
6: Ребенок выбирает профессию не совсем так, как взрослый. Он, скажем, больше выбирает ощущение себя. То есть, когда ребенок говорит, я хочу быть актером, ему хочется внимания и признания. Когда ребенок говорит, я хочу быть космонавтом, он хочет там ощущение приключения. Ну, потом человек взрослеет, лучше узнает себя, реальный мир профессии, появляются способности, ограничения.
4: Поэтому изменение мечты само по себе нормально, продолжает эксперт. Но взрослому человеку все-таки полезно вспомнить, к чему он стремился в юности. Именно в этом скрыты его амбиции и потенциал. Не обязательно менять профессию, но можно включить детское увлечение в свою жизнь в качестве хобби. Это откроет новые ресурсы и даст ощущение полноты жизни. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие наработки военной медицины могут пригодиться в гражданской жизни. Как испытывают роботов для Марса. Что чеканили на монетах до Петровской эпохи.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские подразделения расширили зону контроля на стыке Запорожской и Днепропетровской областей после освобождения Шевченковского. Бойцы группировки войск «Восток» зачистили населенный пункт и уничтожили крупный оборонительный узел украинских формирований. Продвижение позволило российским силам приблизиться к важной региональной трассе Запорожье-Донецк. В Ярославле закрыли для посещения два детских сада в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки, сообщил губернатор Михаил Евраев. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения. Российская армия может нанести серьезный ущерб подводной критической инфраструктуре Великобритании. Об этом на страницах «Таймс» рассказал главнокомандующий военно-морскими силами Соединенного Королевства Гвин Дженкинс. По его словам, мощь подводного флота России нельзя недооценивать. Жители новостроек чувствуют себя счастливее, чем россияне в старом фонде. К таким выводам пришли аналитики в ходе исследования, с результатами которого ознакомилось издание «Газета.ру». По их данным, 80% жителей современных новостроек московского региона довольны атмосферой, против 40% в старом фонде. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Никита Богословский.
2: Темная ночь, любимый город, шаланды полные кефали. Композитор, автор этих бессмертных произведений, Никита Богословский, был известен в артистической среде как мастер хитроумных розыгрышей и шуток. От него крепко доставалось музыкантам, актерам и режиссерам.
1: На первый взгляд.
2: Баловень судьбы, Богословский при Советском Союзе жил на широкую ногу. Светло-голубой костюм с бабочкой, всегда темные очки, французский парфюм. Дорогие машины, дачи.
1: Где изюминка?
2: Поразительно! Сам Богословский совершенно не велся на розыгрыши, но одному единственному человеку все-таки удалось ему отомстить. Актер и режиссер Алексей Дикий обиделся на Богословского за жесткий розыгрыш. Однажды он напоил композитора до невменяемого состояния и отправил его, как тот был, в костюме с бабочкой, на самолете в Новосибирск. Попутно дал телеграмму в Новосибирский союз композиторов.
3: В городе может появиться аферист, который, пользуясь внешним сходством с известным композитором Никитой Богословским, ходит по учреждениям и выпрашивает от его имени деньги, якобы на билет на самолет.
2: Богословский проспался за время долгого перелета, понял, что над ним жестоко подшутили, и сразу отправился. Куда? Правильно, в местный союз композиторов. Только зашел в кабинет начальника, не успел назвать себя как... Ну да, милиция, наручники. Все разъяснилось только через сутки. И над актером Алексеем Диким композитор Богословский больше никогда не шутил.
1: Никита Богословский. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: С 1912 по 1948 год на Олимпийских играх вручали медали за произведения искусства. В программу входили такие дисциплины, как архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура.
4: Факт второй.

0: дому-олимпийцу, не было и 11 лет. Это был греческий гимнаст Димитриос Лундрас, выступивший в 1896 году.
1: Факт четвертый.
0: Во время Олимпиад в Древней Греции прекращались войны. Существовало священное перемирие, которое позволяло спортсменам и зрителям безопасно добираться до места соревнований.
1: Факт пятый.
0: На Олимпийских играх 1900 года в качестве мишеней на соревнованиях по стрельбе использовали голубей. Это был единственный случай в истории игр, когда преднамеренно уничтожали живых существ.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде. Радиограмма.
2: Самые древние в мире камни геологи обнаружили на берегах Гудзонского залива. Их возраст 4 миллиарда 300 миллионов лет.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Наука во время Великой Отечественной войны. Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57, Тимур Чернов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
10: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Севастополе в результате атаки беспилотников повреждения получили два корпуса детского сада. Кроме того, по причине ударов пострадали 4 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В одном из жилых домов на 5-м этаже возник пожар, он потушен. Повреждения получили более 15 автомобилей. На одной из улиц загорелась трава вблизи резервуаров. Возгорание ликвидировано. В Ярославле два детских сада закрыты. По причине ликвидации последствий беспилотной атаки дети направлены в другие дошкольные учреждения, сообщил глава региона Михаил Евраев. Также минувшей ночью наши военные ликвидировали беспилотники над Тульской, Ростовской, Пензенской областями. Были уничтожены и несколько дронов, которые летели на Москву. Москва не ставила перед Вашингтоном ультиматумов, связанных с поддержкой американской стороной украинских ударов по российской территории, но регулярно поднимает этот вопрос в двусторонних контактах. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, поводом становятся утечки в прессе о том, как администрация Дональда Трампа помогает Киеву финансовыми ассигнованиями, вооружениями и разведданными. Министр уточнил, что таких случаев за последние пару месяцев было 3 или 4. Когда такая информация появляется, Москва направляет ее по дипломатическим каналам в Госдепартамент с просьбой подтвердить достоверность. Однако Москва еще ни разу не получала ответ от Вашингтона, подытожил дипломат. Президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт Александра Лукашенко накануне приземлился в российской столице. Сегодня у него состоится серия стратегических переговоров на высшем уровне. Главными темами встречи с Владимиром Путиным станут вопросы совместной безопасности и дальнейшей интеграции двух государств. Кроме того, Лукашенко планирует встретиться с премьером Михаилом Мишустиным. Организации, работающие в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.
2: Эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных, строительных компаний, также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей и сферы общественного питания. Такая дополнительная поддержка и помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников.
1: Мишустин также заявил, что правительство выделит более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. В столице сейчас около 13 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Временами возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 20 градусов.
0: Автонавигатор.
1: С ближайшего понедельника, а также с 1 сентября и до 17 ноября круглосуточно на участке Ильменского проезда будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о заторах информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до поворота на Нахабино. Время в пути 25 минут. До 20 минут составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России день военного медика. Какие современные ноу-хау помогают врачам в работе? В Новосибирске тренируют роботов для миссии на Марсе. Как их предполагается использовать? В Коломне нашли глиняный кувшин с древними монетами. Чем они отличаются от современных? В России день военного медика. Поздравления сегодня принимают врачи и медсестры, фельдшеры и санитарные инструкторы вооруженных сил. Как сейчас работает военная медицина? Какие ее современные наработки могут пригодиться в гражданской жизни? И что такое феномен «золотого часа»? Расскажет Максим Петренко.
2: Принципы, которыми сейчас руководствуются военные медики, схожи с теми, что были раньше. Однако условия следования им значительно изменились с предыдущих конфликтов. Взять те же дроны. Они растягивают опасные зоны, и те, что ближе к передовой, и относительно безопасные. Тем не менее, что продолжают делать медики? Ликвидируют угрожающие жизни состояния, как правило, это остановка кровотечения, и эвакуируют на этап оказания первой врачебной или квалифицированной помощи. Но сперва стоит обращать внимание на подготовку самих бойцов к заданиям, считает военный медик Георгий Михайлов.
3: Если вы все с собой взяли, у вас все есть в запасе, вы сможете хорошо отработать. Подготовка собственных навыков, личного состава, за который ты отвечаешь, то есть у тебя должно быть медицинское имущество. Вообще, раненый сначала должен доложить, что он 300, крикнуть, доложить по станции и зажгутоваться, например, сорвать аптечку с первого эшелона, там начать оказывать себе самопомощь.
2: Эвакуация при возможности должна быть максимально быстрой. Существует понятие «золотого часа». Если полноценная помощь оказана в течение первого часа после ранения, выживаемость составляет до 90%. Далее она падает кратно. Но это, безусловно, идеальная картина, к которой нужно стремиться. Влияют вид ранения, тяжесть, состояние и условия окружающей обстановки. А она может быть экстремальной, поэтому схема гражданской медицины, анализы, консилиум, выбор тактики лечения на поле боя не подходит. Применяют медицину тактическую, считанные секунды на оценку угрозы и работа под огнем. В Министерстве обороны России создана сеть центров по подготовке специалистов тактической медицины, говорит историк военной медицины Олег Крючков.
4: Там в том числе и медицинским работникам, причем как врачам, так и среднего звена, даются знания по методикам проведения определенных манипуляций в зависимости от боевой обстановки. Ну, это вот красная зона и так далее. То есть в одной зоне надо просто оттащить раненого, в другом сделать другие манипуляции, уколоть обезболивающее, наложить повязку, жгут и так далее и тому подобное. Вот это вот все должно быть отработано до автоматизма.
2: В логику «золотого часа» встраиваются многие перспективные разработки. Речь, например, о сберегающих жизни медиков наземных робототехнических комплексах. Их тестируют и внедряют в армии. Машины вывозят раненых с линии огня и доставляют медикаменты. Позволяет связь, военный медик на небольшом удалении от передовой имеет возможность в сложных случаях проконсультироваться с ведущими специалистами тыла. Еще одна разработка – так называемые умные жгуты. Их главное – наложить на конечность, продолжает Олег Крючков.
4: Он сам определит степень затягивания. Обычно человек рукой это все проверяет, неподготовленный, не поймет, нащупал он пульс, не нащупал. А это ключевой момент. Сам автоматически фиксирует время наложения жгута. Критически важно. Известит, когда это время истекло. Есть определенные нормативы наложения жгутов в зимнее, в летнее время и так далее. А здесь цена сохранения конечностей.
2: Как наркоз или бинт, тоже когда-то пришедшие из военной жизни, новшества, используемые сейчас в боевых условиях, вскоре могут стать привычными гражданскими технологиями. К примеру, умные жгуты и роботизированные системы эвакуации вполне пригодятся в спасении людей при землетрясениях или пожарах. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В Новосибирске отрабатывают на роботах задачи для будущей базы на Марсе, сообщает агентство ТАСС. По задумке ученых, за жизнеобеспечение на Красной планете будут полностью отвечать машины. Роботам предстоит добывать полезные ископаемые, получать воду и выращивать пищу. А где на нашей планете условия жизни максимально приближены к марсианским, рассказывает ведущий инженер в частной космической компании Рамиль Гайнутдинов.
5: Средняя температура на Марсе около минус 60 градусов. При этом летом на экваторе днем может быть и плюс 20, а зимой на полюсах доходит до минус 125 градусов по Цельсию. А вот с пыльными бурями все интереснее, чем принято думать. Бури там действительно есть, и иногда они охватывают всю планету целиком. Но представление, что они сносят технику, как в фильме «Марсианин», например, это художественный вымысел. Дело в том, что атмосфера Марса примерно 150 раз разреженнее земной, а ветер в 100 км в час на Марсе давит на предмет примерно как легкий ветерок в 10 км в час у нас. Настоящая проблема бури не сила ветра, а пыль. Она висит в воздухе неделями, она может закрывать солнце, а закрытие солнца может приводить к лишению аппаратов энергии. Наверное, ближайшим аналогом будут сухие долины Антарктиды или какие-то высокогорные пустыни. Потому что главное сходство не мороз сам по себе, а сочетание холода, крайней сухости и отсутствия жизни.
1: Над марсианским проектом работают специалисты механико-математического факультета Новосибирского государственного университета. Сейчас в команде 6 человек. Состав планируют расширять. А в ближайших планах построить испытательную площадку с макетом марсианской поверхности, на которой роботам предстоит выполнять типовые операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Коломне нашли глиняный кувшин с монетами начала 15 века. Это клад времен князей Василия I и Василия II Темного. На кувшин наткнулись во время спасательных раскопок, когда специалисты исследуют почву перед началом строительства. Чем примечательны монеты до Петровской эпохи и сильно ли они отличаются от современных? Ким Андреев изучил аверс и реверс.
6: Первыми собственными монетами на Руси были златники и сребреники. Их начали чеканить в Киеве при князе Владимире Святославиче. Дизайн монет копировал византийские солиды. На них наносили портрет князя и надпись на русском «Владимир, осе его злата». Позднее стали добавлять трезубец – это родовой знак Рюриковичей. Но уже после смерти Ярослава Мудрого, сына Владимира, на Руси наступит безмонетный период. Сначала златники заменят европейские динамики, а потом и татаро-монгольские дирхемы. Своих монет на Руси не будет почти 300 лет, говорит эксперт русского нумизматического дома Сергей Кузнецов.
7: Чеканка началась только в конце 14 века. Естественно, она началась в разных центрах, то есть это Новгород, Москва, Псков, какие-то очень крупные города. Сюжеты были совершенно разнообразные. Это могли быть какие-то библейская тематика, какие-то аллегорические сюжеты, фантастические животные, различные войны. Такой период длился у нас примерно до начала 16 века.
6: Обычно монеты на Руси делали из серебряной проволоки, которые рубили на кусочки и расплющивали, а затем штемпелем наносили рисунок и надпись. Из-за такой технологии монеты получались продолговатыми, неровными, а рисунок часто смещался или отпечатывался не полностью. Очень скоро появилось и народное название таких денег, объясняет профессор кафедры истории России Московского педагогического университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов.
8: Появляется такая монета серебряная, которая получила название чешуйки. Именно потому, что она была неправильной формой, такой немного вытянутой, овальной, и походила на рыбью чешую. Почему она была неровной? Да потому что она изготавливалась вручную. Тогда это была ручная технология, и поэтому деньги, которые мы находим там 14, 15, 16, 17 веков, они по внешнему виду практически друг друга не отличаются. Это все вот такие чешуйки.
6: Первые чешуйки, кстати, появились сразу после победы в Куликовской битве в 1380 году. За следующие полтора века деньги почти не изменятся. Однако несовершенные технологии их производства и разрозненность мест для чеканки заставит многое пересмотреть, рассуждает нумизмат, автор каталогов по денежному обращению средневековой Руси Константин Петрунин.
9: Уже пошел небольшой развал, скажем так, то есть в обращении появилось много поддельных монет, обрезанных монет, то есть люди с этих серебряных монет, пользуясь тем, что они чеканились из проволоки, были неправильной формы, обрезали серебро, то есть процветало денежное воровство. И вот как раз ко времени Ивана Грозного назрел необходимость в реформе. Ко временам Ивана Грозного уже сформировался единый, в общем-то, монетный тип, надпись с одной стороны и всадник с другой стороны.
6: Монетную реформу XVI века принято называть именем матери Ивана Грозного, Елены Глинской. Будучи регентом при малолетнем сыне, она первой ввела единые стандарты для отечественных монет. Делать их стали строго из серебра, а еще появилось три номинала. Полушка весила 0,17 грамма, деньга была в два раза тяжелее, а самой дорогой считалась копейка. На ней изображали всадника с копьем. Так и появилось привычное нам название. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, из чего была сделана первая подводная лодка в нашей стране. Что представляют из себя пульсирующие ледники? Почему детские мечты, как правило, не реализуют во взрослом возрасте?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. При атаке вражеских беспилотников на жилой дом в Севастополе пострадали 4 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, жители эвакуировали, на месте работают пожарные и спасатели. Кроме того, обломками дрона повреждены 2 корпуса детского сада, а также десятки автомобилей. Передовую операцию провели хирурги филиала военного госпиталя Московского округа в Рязани. Врачи пересадили кость из ноги в руку, сообщают РИА Новости. Благодаря этому удалось сохранить функциональность руки и создать условия для полноценной реабилитации военного. Власти Непала отклонили предложение ряда стран об оказании помощи после наводнения. В Министерстве иностранных дел республики заявили, что собственные структуры в состоянии справиться с такими операциями. Отмечается, что правительство принимало такое решение по рекомендации армии и полиции. По последним данным, число погибших по причине паводка приближается к 500. Дерби столичного ЦСКА и «Спартака» открыло Кубок мэра Москвы по хоккею. Армейцы и действующие обладатели трофея обыграли своих оппонентов со счетом 4-0. Всего в турнире участвуют 8 команд. Победитель определится в воскресенье. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
1: Бурка.
0: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Радиозвезда.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, как изобрели пластик?
5: Отвечает химик Алексей Паевский.
6: Что такое пластик? Это не вещество, это материал. Основное вещество, у которого разный полимер, который можно пластифицировать, можно менять форму при нагревании, и при охлаждении это вещество форму сохранит. Первый в истории пластик был придуман английским металлургом Александром Парксом в 1855 году. Вещество тогда называлось паркизин. Это нитрат целлюлозы, которая добавлялась в пластификатор, там камфора или что-то еще, и краситель. Получилась такая очень похожая на слоновую кость вещество. Его и использовали вместо слоновой кости для изготовления бильярдных шаров, всяческих шахматных фигур, даже искусственных зубов. Правда, у нее была одна большая проблема. Она горела. Целлюлоид вам до сих пор знаком, наверное, по теннисным шарикам. Теннисные шарики, которые прекрасно горят. Сейчас пластиков огромное количество. Второй полностью синтетический пластик был сделан несколько позже, в 1907 году, бельгийским и американским химиком Лео Бакеландом, который придумал бакелит. Тоже такую первую, уже полностью синтетическую пластмассу. И он предлагал его использовать как изолятор для проводов, соответственно, вместо эбонита. Но оказалось, что можно делать очень много всяких вещей. И сейчас, если отвечать на вопрос, какие бывают пластики, просто если просто перечислю номенклатуры пластмасс, которые есть, я могу перечислять их, наверное, сутки. Есть термопласты, есть реактопласты, есть эластопласты, есть газонаполненные пластмассы, их огромное количество. Можно их классифицировать по основным полимерам, которые используют. Это и полипропилен, и полистирол, и поливинилхлорид, и полиэтилен. Очень много. Сейчас в наше время пластмассы производят миллиардами тонн. Это один из основных материалов. Вопрос, какие бывают пластмассы, это как маленький вопрос, какие бывают газированные напитки, их там десятки тысяч разных видов. Пластмасс тоже десятки тысяч разных видов, а уж номенклатур пластмасс, наверное, уже миллионы.
3: Очень важные вопросы. История с географией. Вьетнамки.
7: Легкая обувь, состоящая из плоской подошвы и перемычки с перепонкой между большим и указательным пальцами. При ходьбе они забавно шлепают по пяткам. Оттого у нас их часто называют шлепанцами. А что, явно ведь слышится «шлеп-шлеп». Кстати, у англоговорящих товарищей ухо другое. Они слышат «флип-флоп». Но почему у нас в России эту незатейливую обувь стали называть «вьетнамками»?
3: История с географией. Вьетнамки.
7: В 70-х годах прошлого столетия Советский Союз помог Вьетнаму выиграть войну с Америкой. С тех пор дружба между двумя государствами только крепла. Наладилась торговля. И к нам рекой потекли простецкие шлепанцы. Мы им заводы и нефть, они нам рис, лекарства и тапки. Откуда такое чудо? Интересовались советские граждане. Из Вьетнама.
3: История с географией.
7: Чуть позже на заводе резинотехнических изделий в городе Сланцы Ленинградской области наладили выпуск отечественных шлепанцев. Сначала аналогичных вьетнамкам, а потом и собственной конструкции. На подошве такой обуви разместили название города-производителя – Сланцы. Вот какая получилась народная география. Названия разные, а суть одна – шлеп-шлеп.
3: Вьетнамки. История с географией.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно!
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах противника. В Киевской области ударные беспилотники атаковали складской комплекс. Он использовался для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. В порту Одесса ударом российской армии подверглись 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Сегодня день военного медика. Свой профессиональный праздник специалисты встречают в зоне специальной военной операции. В том числе и в Курской области военные медики и добровольцы 17-го медицинского батальона группировки войск «Север». О службе рассказала медсестра Севда Салихова.
3: Я приехала из Дагестана, города Дербент, помочь нашим бойцам. Конечно же, я сама работаю уже 20 лет в центральной больнице, 2 года в хирургии, а остальное время работала в роддоме, в отделении новорожденных. Потом решила перейти работать со взрослыми. И вдруг такой шаг сделала, приехать сюда, помочь. Представляла себе по-другому. Ну, как сюда приехала, мне нравится здесь.
2: Военные врачи, санитары и группа эвакуации находятся на круглосуточном дежурстве и всегда готовы оказать помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, пострадавшим от агрессии украинских боевиков. Концерн «Калашников» передал войска крупную партию авиационных пушек ГШ-301 для оснащения военных самолетов. Предприятие приступило к изготовлению финальной партии изделия, которая будет передана в установленные сроки до конца года. Такие пушки активно используются военно-воздушными силами в зоне проведения спецоперации. Они входят в состав вооружений истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34. В авиации пушки получили неофициальное название «Балерина» за легкость и высокую скорострельность. Орудие превосходит аналоги по точности, кучности, темпу стрельбы. По мнению военных экспертов, пушка остается одной из лучших в своем классе в мире. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Виктор Кургаев во время выполнения боевой задачи по захвату позиций вооруженных формирований Украины ликвидировал нескольких боевиков. Несмотря на интенсивный обстрел, он первым ворвался в удерживаемое националистами здание. Там применил гранаты и стрелковое оружие. После занятия опорного пункта рядовой организовал оборону. Его группа отразила 2 контратаки и уничтожила еще более десятка боевиков. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
4: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Что он делает на глубине? Исследование показало, что ледник Колка в Северной Осетии накапливает массу. Почему он так опасен? Сегодня Всемирный день мечты. А кем хотели стать в детстве космонавты и политики? В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Аппарат способен на глубинах до 3000 метров обслуживать подводную инфраструктуру, к примеру, трубопроводы и кабельные трассы. Тем временем на другом конце страны, во Владивостоке, открылась выставка об истории подводных сил военно-морского флота. Там про масштаб и перспективы. А с чего все начиналось? Как у нас строили первые подлодки и с какими трудностями тогда столкнулись? Об этом Максим Петренко.
8: Способны идти потаенно и подбить под военный корабль под самое дно. О таких возможностях суд.

0: приступили к работам в августе 1721 года на галерном дворе Адмиралтейства. Отвели под это отдельный цех и выделили ресурсы. Рассказывает ученый-секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, кандидат исторических наук Сергей Климовский.
1: Такие опыты, они производились еще в 17 веке. В Англии была устроена подводная лодка Корнелия ван Дриббена, которая, в общем, погружалась на дно Темзы, но оказалась в целом не совсем удачной. Видимо, Петр I знал об этих опытах проводившихся и захотел сделать нечто подобное и в России.
0: И хотя чертежей не сохранилось, по размерам заказываемых им материалов историки делают выводы, что длина деревянной подлодки была примерно 6 метров, ширина около 2. Форма бочкообразная. Она была на веслах, с экипажем в 4 человека и с некой системой для погружения, исполненной в виде постепенно заполняемого водяного ящика. В качестве вооружения предполагались всплывающие мины. Состоялось несколько испытаний опытного образца на воде. Авария, доработки, снова тесты, но все неудачные. Судно давало течь. А когда умер Петр, проект и вовсе потерял поддержку. Никонова разжалуют в рядовые плотники и отправят работать на верфь Астрахани. Технические задачи оказались неподъемными на тот момент, продолжает Сергей Климовский.
1: Во-первых, эта конструкция сугубо деревянная. Дерево рассыхается и начинает протечь внутрь корпуса. Поэтому регулировать плавучие плотки было очень сложно. Второй момент. Не было технических средств для обеспечения погружения лодки. Тим Никонов, как крестьянин, он не обладал достаточным инженерным образованием. И во многом все это делалось на ощупь эмпирическим путем.
0: Тем не менее, это первая попытка создания подводной лодки, пусть пока крайне примитивной. Кстати, изобретатель предполагал наличие возможности выхода членов экипажа из судна и проведения диверсий на кораблях противника. Для этого Ефим Никонов изготавливал снаряжение, костюмы из кожи шкур крупного рогатого скота. Задумка в целом была действительно показательной, говорит создатель проекта «Штурм глубины» Андрей Николаев.
2: Ситуация, в которой новая техническая идея была доведена до первого лица государства, потому что уже тогда оценивалось, что это может быть чем-то не только в цирке удивительным, но и иметь какой-то военный аспект. Хотя на тот момент определить, как и что это будет, никто не знал.
0: Эти события принято считать началом истории отечественного подводного флота. Потом он будет развиваться почти 200 лет, и в 1906-м император Николай II введет в классификацию судов российского флота новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Максим Петренко, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. Ледник Колка в Северной Осетии, унесший жизни более 100 человек, продолжает накапливать массу. Об этом сообщили в местном управлении МЧС, подчеркнув, что ситуация требует непрерывного наблюдения. Колка известна своей непредсказуемостью и относится к классу пульсирующих ледников. Что это за группа и чем она отличается от обычной ледниковой системы, объяснил заведующий отделом глицеологии Института географии РАН Павел Торопов.
4: Вообще любой ледник состоит, если так упрощенно, из языка. Это часть, где таяние преобладает над накоплением льда. Дальше зона переноса массы и зона аккумуляции, где лед накапливается. И вот бывают такие ледники, у которых скорости течения эпизодически оказываются очень высокими. Подвижками считаются величины порядка сотен метров в год. А сама по себе пульсация может привести к вот к отколу языковой части ледника. И вот тогда уже это отколовшееся часть, если склон достаточно крутой, может наделать больших бед.
5: А как мониторят состояние ледника?
4: Это измерение расхода воды в ручьях, которые истекают с ледника. Далее, конечно, изменение толщины ледового слоя и попытка оценки условий на границ ледниковой ложи. То есть, есть ли там вода или нет. Для этого требуется радиолокационная съемка. Также, конечно, камеры, которые спозиционированы и раз в сутки должны передаваться фотографии ледника. И таким образом можно оценить суточные скорости его движения.
3: Точно оценить состояние колки можно только на месте, подчеркивает Павел Торопов. На следующей неделе в составе экспедиции глицеолог отправляется в Северную Осетию для наблюдения за ледником. Помимо экспертов Института географии, в научную группу также входят специалисты Росгидромета.
6: Утро на Радио Звезда.
3: 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг провозгласил

0: Он мечту о стране, где все люди, независимо от цвета кожи, будут равны перед законом. Пламенная речь священника была признана одной из лучших в истории и легла в основу всемирного праздника, посвященного мечте. Желания многих людей часто связаны с реализацией себя через призвание. Анна Елисеева решила узнать, к чему стремились в детстве великие деятели разных эпох и почему ранние мечты о профессии часто остаются просто мечтами.
1: Эпоха великих географических открытий, расцвет колониальной торговли, век просвещения и промышленная революция. Детские мечты укладывались в рамки исторического времени, но помимо этого зависели от сословия. Крестьянские дети хотели бы собственную мастерскую, купеческие грезили о торговом судне, а юные дворяне видели себя офицерами или важными чиновниками при дворе. Притом будущие правители, как, например, Александр I, мечтали оказаться подальше от дворцовых интриг и жить где-нибудь за границей независимой жизнью. Надменный Наполеон не всегда шел на поводу имперских амбиций. В детстве он увлекался поэзией и мечтал стать историком. Железный канцлер Бисмарк в юности не думал о политическом объединении Германии, зато мечтал о карьере дипломата-путешественника. И частично его желание сбылось, отмечает писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Реализовал себя в любимом деле и Николай I. И, кстати, речь идет не о престоле.
2: Он был третьим по старшинству сыном императора Павла I, поэтому в юности, вероятно, не было помыслов о том, чтобы стать императором. И он себя всю жизнь считал инженером, именно военным инженером он был, квалифицированным, покровительствовал учебным заведением военно-инженерным. То есть вот эту миссию он провел в жизнь.
1: 20 век стал временем настоящих прорывов в исследовании Земли, как с высоты, так и из недр и морских глубин. Дети мечтали о героических профессиях полярников, геологов, летчиков-испытателей, а после полета человека в космос быть такими же, как Юрий Гагарин. Конечно, первые космонавты в юности представить не могли, кем они станут в будущем. Например, Гагарин влюбился в профессию летчика после судьбоносного случая, когда рядом с его деревней совершил вынужденную посадку советский истребитель. Маленький Юра был заворожен мужеством пилота, что и привело его через несколько лет к дверям аэроклуба. Юные романтики вдохновлялись и научной фантастикой, продолжает Арсений Замостьянов.
2: Вот я был хорошо знаком с Георгием Михайловичем Гречко. Он не только космонавт, но он соратник академика Королева еще вот с работы над первым спутником. И Георгий Михайлович, когда был совсем школьником, зачитывался научной фантастикой. Были книжки Рынина о межпланетных путешествиях. То есть была такая вот мечта исследовать это пространство.
1: Но детские мечты о будущей профессии сбываются лишь у 5-9% взрослых. Это согласно современным исследованиям рекрутинговых агентств. Самая распространенная причина – давление на ребенка и его семьи, отмечает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов. Родители часто навязывают свое мнение, но случается и сами дети, взрослея, меняют свою мечту.
3: Ребенок выбирает профессию не совсем так, как взрослый. Он, скажем, больше выбирает ощущение себя. То есть, когда ребенок говорит, я хочу быть актером, ему хочется внимания и признания. Когда ребенок говорит, я хочу быть космонавтом, он хочет там ощущение приключения. Ну, потом человек взрослеет, лучше узнает себя, реальный мир профессии, появляются способности, ограничения.
1: Поэтому изменение мечты само по себе нормально, продолжает эксперт. Но взрослому человеку все-таки полезно вспомнить, к чему он стремился в юности. Именно в этом скрыты его амбиции и потенциал. Не обязательно менять профессию, но можно включить детское увлечение в свою жизнь в качестве хобби. Это откроет новые ресурсы и даст ощущение полноты жизни. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, какие наработки военной медицины могут пригодиться в гражданской жизни. Как испытывают роботов для Марса. Что чеканили на монетах до Петровской эпохи.
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удар по складу с ракетами «Фламинго» в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В порту Одессы поражено 6 хранилищ военного имущества. Украинский беспилотник попал в продовольственный магазин в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждена поликлиника, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В здании больницы выбиты окна. Она продолжит принимать пациентов. Министерство просвещения рекомендует школам приглашать на линейки 1 сентября участников спецоперации, которые там учились. Также предлагается звать ветеранов, граждан с госнаградами, представителей национально-культурных автономий и успешных выпускников прошлых лет. Кроме того, каждая линейка в обязательном порядке начнется с церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Уровень доверия к рекомендациям нейросетей среди их пользователей превысил 90%, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования. При этом респонденты охарактеризовали полученные от искусственного интеллекта советы как крайне полезные. Главным поводом для консультации с нейросетью стало решение рабочих задач, включая прохождение собеседований. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Радио Звезда.
1: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
2: Представьте себе токарную мастерскую в Петербурге начала 18 века и царя ростом с 2 метра, который самостоятельно крутит ручку станка. Рядом невысокий подвижный человек в простом суконном кафтане. Это Андрей Нартов. Он приехал в столицу из Москвы, а теперь объясняет монарху, почему токарный нож должен ехать по станине в металлической каретке, а не дрыгаться в руках подмастерьев. До Нартова резьба по металлу оставалась ручной работой. Чтобы создать один единственный винт, мастер держал резец в руке и двигал его самолично, попутно крутя заготовку. Получалось не всегда ровно, долго и с большим количеством брака. Нартов придумал подставку – суппорт. Это такая каретка, которая едет вдоль заготовки, а в ней жестко закреплен резец. Повернул ручку, нож поехал ровно, как поезд по рельсам. Повернул другую, появилась резьба нужного шага. Все, теперь винт получается точно таким, каким его нарисовали на чертеже, и любой другой мастер сможет его повторить.
1: Ну ты кулибин.
2: Петр Первый пришел от нартовского изобретения в восторг. Он сам любил поработать, поэтому станок занял почетное место в кунсткамере. А новатору присвоили звание инженер-полковника и выделили ему собственную мастерскую у Адмиралтейства. Там Андрей Константинович продолжал улучшать свое детище. Добавил механизм для точного перемещения суппорта, придумал быстросъемные патроны и даже попытался сделать станок с числовым программным управлением. Правда, программа тогда записывалась на деревянном диске с насечками. Сегодня каждый завод, каждая мастерская работает с правнуками нартовского станка, а сам изобретатель остался в истории человеком, который превратил тяжелый труд в точную науку.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиер в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах противника. В Киевской области ударные беспилотники атаковали складской комплекс. Он использовался для хранения готовых изделий, крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. В порту Одесса ударом российской армии подверглись 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения украинских боевиков, сообщает Министерство обороны. В подмосковном Павловском Посаде украинский беспилотник попал в продовольственный магазин. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Взрывной волной была повреждена расположенная рядом поликлиника. В здании были выбиты окна. Во взрослом отделении пострадали 2 кабинета. Детское отделение не повреждено. Глава региона отметил, что больница не закрывается и продолжает принимать пациентов штатно. Атаке вражеских дронов подверглась Костромская область. В одном из округов взрывная волна повредила окна в школе и в нескольких жилых домах. Люди не пострадали. Несколько беспилотников уничтожены в Тамбовской области. В результате атаки сгорели 2 дома, раненых нет. Обман остается основой дипломатии западных стран, заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. При этом глава Министерства иностранных дел акцентировал внимание, что Россия раз за разом пыталась выстроить честные отношения с Западом.
2: Все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц, терпение, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
1: Лавров привел в качестве подтверждения своих слов несколько примеров. Среди прочего, глава российского дипведомства вспомнил 99-й год, когда на саммите ОБСЕ в Стамбуле было написано, что НАТО не будет расширяться на восток, но альянс сделал ровно наоборот. В Чите открылся Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России. Его участниками стали более 100 человек из регионов Дальнего Востока. В рамках события пройдет научно-практическая конференция, выставка декоративно-прикладного творчества, которая будет работать 3 дня. Также состоится большой гала-концерт, где примут участие творческие коллективы из Дальневосточного федерального округа, пишет ТАСС. Коротко о погоде. В столице сейчас около 13 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и все выходные будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концертов. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Время в пути полчаса. Затор на 25 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России день военного медика. Какие современные ноу-хау помогают врачам в работе? В Новосибирске тренируют роботов для миссии на Марсе. Как их предполагается использовать? В Коломне нашли глиняный кувшин с древними монетами. Чем они отличаются от современных? В России день военного медика. Поздравления сегодня принимают врачи и медсестры, фельдшеры и санитарные инструкторы вооруженных сил. Как сейчас работает военная медицина? Какие ее современные наработки могут пригодиться в гражданской жизни? И что такое феномен «золотого часа»? Расскажет Максим Петренко.
2: Принципы, которыми сейчас руководствуются военные медики, схожи с теми, что были раньше. Однако условия следования им значительно изменились с предыдущих конфликтов. Взять те же дроны. Они растягивают опасные зоны, и те, что ближе к передовой, и относительно безопасные. Тем не менее, что продолжают делать медики? Ликвидируют угрожающие жизни состояния, как правило, это остановка кровотечения, и эвакуируют на этап оказания первой врачебной или квалифицированной помощи. Но сперва стоит обращать внимание на подготовку самих бойцов к заданиям, считает военный медик Георгий Михайлов.
3: Если вы все с собой взяли, у вас все есть в запасе, вы сможете хорошо отработать. Подготовка собственных навыков, личного состава, за который ты отвечаешь, то есть у тебя должно быть медицинское имущество. Вообще, раненый сначала должен доложить, что он 300, крикнуть, доложить по станции и зажгутоваться, например, сорвать аптечку с первого эшелона, там начать оказывать себе самопомощь.
2: Эвакуация при возможности должна быть максимально быстрой. Существует понятие «золотого часа». Если полноценная помощь оказана в течение первого часа после ранения, выживаемость составляет до 90%. Далее она падает кратно. Но это, безусловно, идеальная картина, к которой нужно стремиться. Влияют вид ранения, тяжесть, состояние и условия окружающей обстановки. А она может быть экстремальной, поэтому схема гражданской медицины, анализы, консилиум, выбор тактики лечения на поле боя не подходит. Применяют медицину тактическую, считанные секунды на оценку угрозы и работа под огнем. В Министерстве обороны России создана сеть центров по подготовке специалистов тактической медицины, говорит историк военной медицины Олег Крючков.
4: Там в том числе и медицинским работникам, причем как врачам, так и среднего звена, даются знания по методикам проведения определенных манипуляций в зависимости от боевой обстановки. Ну, это вот красная зона и так далее. То есть в одной зоне надо просто оттащить раненого, в другом сделать другие манипуляции, уколоть обезболивающее, наложить повязку, жгут и так далее и тому подобное. Вот это вот все должно быть отработано до автоматизма.
2: В логику «золотого часа» встраиваются многие перспективные разработки. Речь, например, о сберегающих жизни медиков наземных робототехнических комплексах. Их тестируют и внедряют в армии. Машины вывозят раненых с линии огня и доставляют медикаменты. Позволяет связь, военный медик на небольшом удалении от передовой имеет возможность в сложных случаях проконсультироваться с ведущими специалистами тыла. Еще одна разработка – так называемые умные жгуты. Их главное – наложить на конечность, продолжает Олег Крючков.
4: Он сам определит степень затягивания. Обычно человек рукой это все проверяет, неподготовленный, не поймет, нащупал он пульс, не нащупал. А это ключевой момент. Сам автоматически фиксирует время наложения жгута. Критически важно. Известит, когда это время истекло. Есть определенные нормативы наложения жгутов в зимнее, в летнее время и так далее. А здесь цена сохранения конечностей.
2: Как наркоз или бинт, тоже когда-то пришедшие из военной жизни, новшества, используемые сейчас в боевых условиях, вскоре могут стать привычными гражданскими технологиями. К примеру, умные жгуты и роботизированные системы эвакуации вполне пригодятся в спасении людей при землетрясениях или пожарах. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В Новосибирске отрабатывают на роботах задачи для будущей базы на Марсе, сообщает агентство ТАСС. По задумке ученых, за жизнеобеспечение на Красной планете будут полностью отвечать машины. Роботам предстоит добывать полезные ископаемые, получать воду и выращивать пищу. А где на нашей планете условия жизни максимально приближены к марсианским, рассказывает ведущий инженер в частной космической компании Рамиль Гайнутдинов.
5: Средняя температура на Марсе около минус 60 градусов. При этом летом на экваторе днем может быть и плюс 20, а зимой на полюсах доходит до минус 125 градусов по Цельсию. А вот с пыльными бурями все интереснее, чем принято думать. Бури там действительно есть, и иногда они охватывают всю планету целиком. Но представление, что они сносят технику, как в фильме «Марсианин», например, это художественный вымысел. Дело в том, что атмосфера Марса примерно 150 раз разреженнее земной. А ветер в 100 км в час на Марсе давит на предмет примерно как легкий ветерок в 10 км в час у нас. Настоящая проблема бури не сила ветра, а пыль. Она висит в воздухе неделями, она может закрывать солнце, а закрытие солнца может приводить к лишению аппаратов энергии. Наверное, ближайшим аналогом будут сухие долины Антарктиды или какие-то высокогорные пустыни, потому что главное сходство не мороз сам по себе, а сочетание холода, крайней сухости и отсутствия жизни.
1: Над марсианским проектом работают специалисты механико-математического факультета Новосибирского государственного университета. Сейчас в команде 6 человек. Состав планируют расширять. А в ближайших планах построить испытательную площадку с макетом марсианской поверхности, на которой роботам предстоит выполнять типовые операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Коломне нашли глиняный кувшин с монетами начала 15 века. Это клад времен князей Василия I и Василия II Темного. На кувшин наткнулись во время спасательных раскопок, когда специалисты исследуют почву перед началом строительства. Чем примечательны монеты до Петровской эпохи и сильно ли они отличаются от современных? Ким Андреев изучил аверс и реверс.
6: Первыми собственными монетами на Руси были златники и сребреники. Их начали чеканить в Киеве при князе Владимире Святославиче. Дизайн монет копировал византийские солиды. На них наносили портрет князя и надпись на русском «Владимир, осе его злата». Позднее стали добавлять трезубец – это родовой знак Рюриковичей. Но уже после смерти Ярослава Мудрого, сына Владимира, на Руси наступит безмонетный период. Сначала златники заменят европейские динамики, а потом и татаро-монгольские дирхемы. Своих монет на Руси не будет почти 300 лет, говорит эксперт Русского нумизматического дома Сергей Кузнецов.
7: Чеканка началась только в конце 14 века. Естественно, она началась в разных центрах, то есть это Новгород, Москва, Псков, какие-то очень крупные города. Сюжеты были совершенно разнообразные. Это могли быть какие-то библейская тематика, какие-то аллегорические сюжеты, фантастические животные, различные войны. Такой период длился у нас примерно до начала 16 века.
6: Обычно монеты на Руси делали из серебряной проволоки, которую рубили на кусочки и расплющивали, а затем штемпелем наносили рисунок и надпись. Из-за такой технологии монеты получались продолговатыми, неровными, а рисунок часто смещался или отпечатывался не полностью. Очень скоро появилось и народное название таких денег, объясняет профессор кафедры истории России Московского педагогического университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов.
8: Появляется такая монета серебряная, которая получила название чешуйки. Именно потому, что она была неправильной формой, такой немного вытянутой, овальной, и походила на рыбью чешую. Почему она была неровной? Да потому что она изготавливалась вручную. Тогда это была ручная технология, и поэтому деньги, которые мы находим там 14, 15, 16, 17 веков, они по внешнему виду практически друг друга не отличаются. Это все вот такие чешуйки.
6: Первые чешуйки, кстати, появились сразу после победы в Куликовской битве в 1380 году. За следующие полтора века деньги почти не изменятся. Однако несовершенные технологии их производства и разрозненность мест для чеканки заставит многое пересмотреть, рассуждает нумизмат, автор каталогов по денежному обращению средневековой Руси Константин Петрунин.
9: Уже пошел небольшой развал, скажем так, то есть в обращении появилось много поддельных монет, обрезанных монет, то есть люди с этих серебряных монет, пользуясь тем, что они чеканились из проволоки, были неправильной формы, обрезали серебро, то есть процветало денежное воровство. И вот как раз ко времени Ивана Грозного назрел необходимость в реформе. Ко временам Ивана Грозного уже сформировался единый, в общем-то, монетный тип, надпись с одной стороны и всадник с другой стороны.
6: Монетную реформу XVI века принято называть именем матери Ивана Грозного, Елены Глинской. Будучи регентом при малолетнем сыне, она первой ввела единые стандарты для отечественных монет. Делать их стали строго из серебра, а еще появилось три номинала. Полушка весила 0,17 грамма, деньга была в два раза тяжелее, а самой дорогой считалась копейка. На ней изображали всадника с копьем. Так и появилось привычное нам название. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, из чего была сделана первая подводная лодка в нашей стране. Что представляют из себя пульсирующие ледники? Почему детские мечты, как правило, не реализуют во взрослом возрасте?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удар по складу с ракетами «Фламинго» в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В порту Одессы поражено 6 хранилищ военного имущества. Кроме того, поражено грузовое отделение «Новой почты» в Сумах. Помещение использовали для обеспечения логистики украинских формирований. Пропавшими без вести после мощного паводка в Непале числится почти 1000 человек. Данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны. Ранее сообщалось, что число погибших достигло почти 500. Мошенники придумали новую схему. Они звонят от имени управляющих компаний и пугают россиян отключением газа. Якобы в работе оборудования найдены критические нарушения. В полиции напоминают, что настоящие сотрудники не звонят с такими требованиями и не берут предоплату за газовые работы. Россияне смогут получить ипотечные каникулы за второго ребенка. Такое право появится с сентября. Льготный период составит до 1,5 лет. Первые полгода заемщик полностью освобождается от платежей. С 7 по 18 месяцы на остаток долга начисляются проценты. Их оплата произойдет после окончания каникул. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дню военного медика посвящается
15: остров Врангеля. Город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
16: Имя на карте.
17: Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
18: Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
19: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
18: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
16: Имя на карте.
18: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову. В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
19: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
18: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил: «Вот это был врач! Насквозь человека видел! Сразу мою натуру понял». Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
16: Имя на карте.
15: Радиозвезда.
20: Как вас звать, величать-то?
21: Не царское это имя!
22: История одного прозвища.
19: Князь Новгородский и Галицкий, изгнавший с территории Руси венгров и поляков. В юности сражался против половцев на юге, в зрелом возрасте отражал набеги немецких рыцарей на севере. Его отца называли Мстиславом Храбрым, а сам он получил имя Мстислава Удалого.
21: И как появилось у князя это прозвище?
19: В летописях Мстислава Мстиславича чаще называют удатным, то есть удачливым, везучим. В современной же литературе его именуют удалым, то есть лихим, храбрым до безрассудства. Оба эти прозвища отражают характер князя. Во время Липецкой битвы Мстислав трижды проскакал на коне сквозь ряды неприятельских войск, но не получил даже ранения.
23: История одного прозвища.
19: 1223 году он станет одним из тех, кто соберет под одними знаменами и русских князей, и половцев, чтобы вступить в схватку с монголами. И пусть битва на Калке завершилась сокрушительным поражением русской дружины, Мстислав личным примером тогда доказал, одолеть врага смогут только удалые.

0: История одного прозвища. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Что это с тобой? Чего разнюнился? Побежал за вороной и испугался. Эх ты, Аника воин.
2: Аника воин. Так называют человека, который лишь хвастает храбростью, но при реальной опасности трусит.
3: Аника воин появился на Руси благодаря пересказу греческой повести о борьбе жизни и смерти. Ее перевели в 16 веке. Главного героя, Дигениса, там часто называют Аникитос, побежденный, лишенный победы. Видимо, русские толмачи, переводчики, решили, что это и есть имя. В их переложении не Дигенис, а Аникитос, или Аника воин, объявил, что ничего не боится, даже смерти. Но когда смерть явилась и начала побеждать его в бою, стал умолять о пощаде и прощении. Эта история была настолько популярна, что появилась даже пословица «Аника воин сидит да воет».
0: Не в бровь, а в глаз.
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В подмосковном Павловском Посаде украинский беспилотник попал в продовольственный магазин. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Взрывной волной была повреждена расположенная рядом поликлиника. В здании выбиты окна. Во взрослом отделении пострадали два кабинета. Детское отделение не повреждено. Глава региона отметил, что больница не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Задержание странами Евросоюза судов якобы теневого флота может бумерангом ударить по этим государствам. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. По словам дипломатов, незаконные действия европейцев, в том числе французов, подрывают свободу судоходства и мировой торговли, ведут к росту цен на нефть и создают опасные прецеденты. Отмечается, что европейские страны занимаются беспардонными манипуляциями с международным правом. В морском праве нет такого понятия, как теневой флот. Это фикция, подчеркнули в ведомстве. Что касается принудительности, изменения маршрута танкера, высадки десанта, его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля, то такой возможности вообще не предусмотрено. Российские власти намерены усилить контроль за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на топливном рынке. Об этом пишет «Коммерсант». В частности, рассматривается возможность создания системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. В отношении завышающих цены компаний регуляторы будут обязаны принимать меры. В Москве начали тестировать систему электронного голосования. Его участники могут ответить на вопрос о необходимости возвращать памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар, передает ТАСС. Принять участие в тесте могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на портале mos.ru. Благодаря тесту горожане могут ознакомиться с тем, как будет организован избирательный процесс 18-20 сентября. Снижение когнитивных способностей в связи со старением мозга является неизбежным для человека, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения Института цитологии и генетики Российской академии наук Наталья Стефанова. Она также отметила, что замедление этого процесса возможно через обучение новому.
2: Поскольку каждая из структур ответственна за те или иные функции, то, конечно, скорость старения у них и будет различаться. Если говорить про именно когнитивные способности снижения их с возрастом, они неизбежны, то здесь считается, что первой структурой страдает гиппокамп, который ответственен за обучение и память.
1: Специалист обратила внимание на отсутствие данных о возможности замедлить старение мозга с помощью каких-либо биологически активных добавок.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Что он делает на глубине? Исследование показало, что ледник Колка в Северной Осетии накапливает массу. Почему он так опасен? Сегодня Всемирный день мечты. А кем хотели стать в детстве космонавты и политики? В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Аппарат способен на глубинах до 3000 метров обслуживать подводную инфраструктуру, к примеру, трубопроводы и кабельные трассы. Тем временем на другом конце страны, во Владивостоке, открылась выставка об истории подводных сил военно-морского флота. Там про масштаб и перспективы. А с чего все начиналось? Как у нас строили первые подлодки и с какими трудностями тогда столкнулись? Об этом Максим Петренко.
4: Способны идти потаенно и подбить и подвоенный корабль под самое дно.

0: колоссальных размерах. Приступили к работам в августе 1721 года на галерном дворе Адмиралтейства. Отвели под это отдельный цех и выделили ресурсы. Рассказывает ученый-секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, кандидат исторических наук Сергей Климовский.
1: Такие опыты, они производились еще в 17 веке. В Англии была устроена подводная лодка Корнелия ван Дрейдена, которая, в общем, погружалась на дно Темзы, но оказалась в целом не совсем удачной. Видимо, Петр I знал об этих опытах проводившихся и захотел сделать нечто подобное и в России.
0: И хотя чертежей не сохранилось, по размерам заказываемых им материалов историки делают выводы, что длина деревянной подлодки была примерно 6 метров, ширина около 2. Форма бочкообразная. Она была на веслах, с экипажем в 4 человека и с некой системой для погружения, исполненной в виде постепенно заполняемого водяного ящика. В качестве вооружения предполагались всплывающие мины. Состоялось несколько испытаний опытного образца на воде. Авария, доработки, снова тесты, но все неудачные. Судно давало течь. А когда умер Петр, проект и вовсе потерял поддержку. Никонова разжалуют в рядовые плотники и отправят работать на верфь Астрахани. Технические задачи оказались неподъемными на тот момент, продолжает Сергей Климовский.
1: Во-первых, эта конструкция сугубо деревянная. Дерево рассыхается и начинаются протечки внутрь корпуса. Поэтому регулировать плавучие плотки было очень сложно. Второй момент. Не было технических средств для обеспечения погружения лодки. Тим Никонов, как крестьянин, он не обладал достаточным инженерным образованием. И во многом все это делалось на ощупь эмпирическим путем.
0: Тем не менее, это первая попытка создания подводной лодки, пусть пока крайне примитивной. Кстати, изобретатель предполагал наличие возможности выхода членов экипажа из судна и проведения диверсий на кораблях противника. Для этого Ефим Никонов изготавливал снаряжение, костюмы из кожи шкур крупного рогатого скота. Задумка в целом была действительно показательной, говорит создатель проекта «Штурм глубины» Андрей Николаев.
2: Ситуация, в которой новая техническая идея была доведена до первого лица государства, потому что уже тогда оценивалось, что это может быть чем-то не только офицерски удивительным, но и иметь какой-то военный аспект. Хотя на тот момент определить, как и что это будет, никто не знал.
0: Эти события принято считать началом истории отечественного подводного флота. Потом он будет развиваться почти 200 лет, и в 1906-м император Николай II введет в классификацию судов российского флота новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Максим Петренко, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Ледник Колка в Северной Осетии, унесший жизни более 100 человек, продолжает накапливать массу. Об этом сообщили в местном управлении МЧС, подчеркнув, что ситуация требует непрерывного наблюдения. Колка известна своей непредсказуемостью и относится к классу пульсирующих ледников. Что это за группа и чем она отличается от обычной ледниковой системы, объяснил заведующий отделом глициологии Института географии РАН Павел Торопов.
5: Вообще любой ледник состоит, если так упрощенно, из языка. Это часть, где таяние преобладает над накоплением льда. Дальше зона переноса массы и зона аккумуляции, где лед накапливается. И вот бывают такие ледники, у которых скорости течения эпизодически оказываются очень высокими. Подвижками считаются величины порядка сотен метров в год. А сама по себе пульсация может привести к откову языковой части ледника. И вот тогда уже это отколовшееся часть, если склон достаточно крутой, может наделать больших бед.
6: А как мониторят состояние ледника?
5: Это измерение расхода воды в ручьях, которые истекают с ледника. Далее, конечно, изменение толщины ледового слоя и попытка оценки условий на границе ледниковой ложи. То есть, есть ли там вода или нет. Для этого требуется радиолокационная съемка. Также, конечно, камеры, которые спозиционированы и раз в сутки должны передаваться фотографии ледника. И таким образом можно оценить суточные скорости его движения.
4: Точно оценить состояние колки можно только на месте, подчеркивает Павел Торопов. На следующей неделе в составе экспедиции глициолог отправляется в Северную Осетию для наблюдения за ледником. Помимо экспертов Института географии, в научную группу также входят специалисты Росгидромета.
3: Утро на Радио Звезда.
4: 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг

0: провозгласил мечту о стране, где все люди, независимо от цвета кожи, будут равны перед законом. Пламенная речь священника была признана одной из лучших в истории и легла в основу всемирного праздника, посвященного мечте. Желание многих людей часто связано с реализацией себя через призвание. Анна Елисеева решила узнать, к чему стремились в детстве великие деятели разных эпох и почему ранние мечты о профессии часто остаются просто мечтами.
1: Эпоха великих географических открытий, расцвет колониальной торговли, век просвещения и промышленная революция. Детские мечты укладывались в рамки исторического времени, но помимо этого зависели от сословия. Крестьянские дети хотели бы собственную мастерскую, купеческие грезили о торговом судне, а юные дворяне видели себя офицерами или важными чиновниками при дворе. Притом будущие правители, как, например, Александр I, мечтали оказаться подальше от дворцовых интриг и жить где-нибудь за границей независимой жизнью. Надменный Наполеон не всегда шел на поводу имперских амбиций. В детстве он увлекался поэзией и мечтал стать историком. Железный канцлер Бисмарк в юности не думал о политическом объединении Германии, зато мечтал о карьере дипломата-путешественника. И частично его желание сбылось, отмечает писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Реализовал себя в любимом деле и Николай I. И, кстати, речь идет не о престоле.
2: Он был третьим по старшинству сыном императора Павла I, поэтому в юности, вероятно, не было помыслов о том, чтобы стать императором. И он себя всю жизнь считал инженером, именно военным инженером он был, квалифицированным, покровительствовал учебным заведением военно-инженерным. То есть вот эту миссию он провел в жизнь.
1: 20 век стал временем настоящих прорывов в исследовании Земли, как с высоты, так и из недр и морских глубин. Дети мечтали о героических профессиях полярников, геологов, летчиков-испытателей, а после полета человека в космос быть такими же, как Юрий Гагарин. Конечно, первые космонавты в юности представить не могли, кем они станут в будущем. Например, Гагарин влюбился в профессию летчика после судьбоносного случая, когда рядом с его деревней совершил вынужденную посадку советский истребитель. Маленький Юра был заворожен мужеством пилота, что и привело его через несколько лет к дверям аэроклуба. Юные романтики вдохновлялись и научной фантастикой, продолжает Арсений Замостьянов.
2: Вот я был хорошо знаком с Георгием Михайловичем Гречко. Он не только космонавт, но он соратник академика Королева еще вот с работы над первым спутником. И Георгий Михайлович, когда был совсем школьником, зачитывался научной фантастикой. Были книжки Рынина о межпланетных путешествиях. То есть была такая вот мечта исследовать это пространство.
1: Но детские мечты о будущей профессии сбываются лишь у 5-9% взрослых. Это согласно современным исследованиям рекрутинговых агентств. Самая распространенная причина – давление на ребенка и его семьи, отмечает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов. Родители часто навязывают свое мнение, но случается и сами дети, взрослея, меняют свою мечту.
3: Ребенок выбирает профессию не совсем так, как взрослый. Он, скажем, больше выбирает ощущение себя. То есть, когда ребенок говорит, я хочу быть актером, ему хочется внимания и признания. Когда ребенок говорит, я хочу быть космонавтом, он хочет там ощущение приключения. Ну, потом человек взрослеет, лучше узнает себя, реальный мир профессии, появляются способности, ограничения.
1: Поэтому изменение мечты само по себе нормально, продолжает эксперт. Но взрослому человеку все-таки полезно вспомнить, к чему он стремился в юности. Именно в этом скрыты его амбиции и потенциал. Не обязательно менять профессию, но можно включить детское увлечение в свою жизнь в качестве хобби. Это откроет новые ресурсы и даст ощущение полноты жизни. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, какие наработки военной медицины могут пригодиться в гражданской жизни. Как испытывают роботов для Марса. Что чеканили на монетах до Петровской эпохи.
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удар по складу с ракетами «Фламинго» в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В порту Одессы поражено 6 хранилищ военного имущества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Нынешний кабинет министров будет работать до утверждения нового состава. С сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах, требованиях к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций, пишут РИА Новости. С начала 21 века мясо курицы стало самым популярным в мире, пишет Financial Times. По данным издания, курятина обогнала свинину и стала самым производимым видом мяса. Основными драйверами спроса издания называют Азиатско-Тихоокеанский регион, Америку и Европу. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
4: Премьера на Радио Звезда.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов
7: о предметах и явлениях вокруг нас.
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: С 1912 по 1948 год на Олимпийских играх вручали медали за произведения искусства. В программу входили такие дисциплины, как архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура.
0: Факт второй.

0: чистого золота вручались более 100 лет назад на играх 1912 года в Стокгольме.
1: Факт третий.
0: Самому молодому олимпийцу не было и 11 лет. Это был греческий гимнаст Димитриос Лундрас, выступивший в 1896 году.
1: Факт четвертый.
0: Во время Олимпиад в Древней Греции прекращались войны. Существовало священное перемирие, которое позволяло спортсменам и зрителям безопасно добираться до места соревнований.
1: Факт пятый.
0: На Олимпийских играх 1900 года в качестве мишеней на соревнованиях по стрельбе использовали голубей. Это был единственный случай в истории игр, когда преднамеренно уничтожали живых существ.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде. Человек с изюминкой. Никита Богословский.
2: Темная ночь, любимый город, шаланды полные кефали. Композитор, автор этих бессмертных произведений, Никита Богословский, был известен в артистической среде как мастер хитроумных розыгрышей и шуток. От него крепко доставалось музыкантам, актерам и режиссерам.
1: На первый взгляд.
2: Баловень судьбы, Богословский при Советском Союзе жил на широкую ногу. Светло-голубой костюм с бабочкой, всегда темные очки, французский парфюм. Дорогие машины, дачи.
1: Где изюминка?
2: Поразительно! Сам Богословский совершенно не велся на розыгрыши, но одному единственному человеку все-таки удалось ему отомстить. Актер и режиссер Алексей Дикий обиделся на Богословского за жесткий розыгрыш. Однажды он напоил композитора до невменяемого состояния и отправил его, как тот был, в костюме с бабочкой, на самолете в Новосибирск. Попутно дал телеграмму в Новосибирский союз композиторов.
3: В городе может появиться аферист, который, пользуясь внешним сходством с известным композитором Никитой Богословским, ходит по учреждениям и выпрашивает от его имени деньги, якобы на билет на самолет.
2: Богословский проспался за время долгого перелета, понял, что над ним жестоко подшутили, и сразу отправился. Куда? Правильно, в местный союз композиторов. Только зашел в кабинет начальника, не успел назвать себя как... Ну да, милиция, наручники. Все разъяснилось только через сутки. И над актером Алексеем Диким композитор Богословский больше никогда не шутил.
1: Никита Богословский. Человек с изюминкой.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Наука во время Великой Отечественной войны. Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Ростов, тебе на «вы».
11: Владимир.
12: На «р». Рыбинск.
10: Ха, Кострома.
11: Арзамас.
12: Суздаль.
13: Подъезжаем.
14: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
15: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
14: Путеводитель по Золотому кольцу России.
16: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 512 украинских беспилотников над 19 регионами страны, а также над акваторием Черного моря. Об этом информирует Министерство обороны. Ранее стало известно, что в результате атаки по Севастополю повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада, а также 15 автомобилей. Пострадали 4 человека. В подмосковном Павловском посаде украинский беспилотник попал в продовольственный магазин. Взрывной волной была повреждена расположенная рядом поликлиника. В Воронежской области в результате падения обломков дронов повреждена линия электропередачи. Два села и хутор остаются без электроэнергии. Мир движется к многополярности. Эпоха доминирования одной державы завершается, а влияние новых центров силы, прежде всего Китая, Индии и Бразилии, продолжает расти. Об этом заявил Сергей Лавров. Между тем, министр иностранных дел добавил, что все возникающие кризисные сюжеты вокруг территории России были привнесены извне. В них постоянно замешана Европа.
2: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения. Перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают.
1: Лавров также рассказал, что после перемирия на территории, остающейся под контролем Киева, развернут стабилизационные силы, и они будут защищать неонацистский режим, который, по сути, является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию. Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Королевского дома. Норвежский монарх в последнее время испытывал проблемы со здоровьем. Он был госпитализирован 17 августа по причине инфекции и осложнений гемолитической анемии. С тех пор он находился в медучреждении. 8 россиян, которые в день мощного паводка в Непале благополучно выбрались из опасного района, самостоятельно эвакуируются в Катманду. Об этом сообщило посольство России. Данных о других 8 соотечественниках, находившихся в зоне бедствия и не вышедших на связь, пока нет. Тем временем, по причине мощного наводнения на севере Непала, на границе с Китаем погибли 469 человек. Еще 3 человека погибли на китайской территории Тибет. Китай и Непал опасаются новых оползней. КНР приостановила спасательные операции по причине высокого риска возобновления наводнений в Тибете. Озеро, образованное огромными грудами мусора, начало переполняться в сторону района, куда направлялись спасательные команды. Им приказано оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.
0: Автонавигатор.
1: С ближайшего понедельника, а также с 1 сентября и до 17 ноября круглосуточно на участке Ильменского проезда будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от улицы Свободы до Новорижского шоссе. Время в пути 2 часа. Затор на 40 минут на Новорижском шоссе от поселка Новый до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России день военного медика. Какие современные ноу-хау помогают врачам в работе? В Новосибирске тренируют роботов для миссии на Марсе. Как их предполагается использовать? В Коломне нашли глиняный кувшин с древними монетами. Чем они отличаются от современных? В России день военного медика. Поздравления сегодня принимают врачи и медсестры, фельдшеры и санитарные инструкторы вооруженных сил. Как сейчас работает военная медицина? Какие ее современные наработки могут пригодиться в гражданской жизни? И что такое феномен «золотого часа»? Расскажет Максим Петренко.
2: Принципы, которыми сейчас руководствуются военные медики, схожи с теми, что были раньше. Однако условия следования им значительно изменились с предыдущих конфликтов. Взять те же дроны. Они растягивают опасные зоны, и те, что ближе к передовой, и относительно безопасные. Тем не менее, что продолжают делать медики? Ликвидируют угрожающие жизни состояния, как правило, это остановка кровотечения, и эвакуируют на этап оказания первой врачебной или квалифицированной помощи. Но сперва стоит обращать внимание на подготовку самих бойцов к заданиям, считает военный медик Георгий Михайлов.
3: Если вы все с собой взяли, у вас все есть в запасе, вы сможете хорошо отработать. Подготовка собственных навыков, личного состава, за который ты отвечаешь, то есть у тебя должно быть медицинское имущество. Вообще, раненый сначала должен доложить, что он 300, крикнуть, доложить по станции и зажгутоваться, например, сорвать аптечку с первого эшелона, там начать оказывать себе самопомощь.
2: Эвакуация при возможности должна быть максимально быстрой. Существует понятие «золотого часа». Если полноценная помощь оказана в течение первого часа после ранения, выживаемость составляет до 90%. Далее она падает кратно. Но это, безусловно, идеальная картина, к которой нужно стремиться. Влияют вид ранения, тяжесть, состояние и условия окружающей обстановки. А она может быть экстремальной, поэтому схема гражданской медицины, анализы, консилиум, выбор тактики лечения на поле боя не подходит. Применяют медицину тактическую, считанные секунды на оценку угрозы и работа под огнем. В Министерстве обороны России создана сеть центров по подготовке специалистов тактической медицины, говорит историк военной медицины Олег Крючков.
4: Там в том числе и медицинским работникам, причем как врачам, так и среднего звена, даются знания по методикам проведения определенных манипуляций в зависимости от боевой обстановки. Ну, это вот красная зона и так далее. То есть в одной зоне надо просто оттащить раненого, в другом сделать другие манипуляции, уколоть обезболивающее, наложить повязку, жгут и так далее и тому подобное. Вот это вот все должно быть отработано до автоматизма.
2: В логику «золотого часа» встраиваются многие перспективные разработки. Речь, например, о сберегающих жизни медиков наземных робототехнических комплексах. Их тестируют и внедряют в армии. Машины вывозят раненых с линии огня и доставляют медикаменты. Позволяет связь, военный медик на небольшом удалении от передовой имеет возможность в сложных случаях проконсультироваться с ведущими специалистами тыла. Еще одна разработка – так называемые умные жгуты. Их главное – наложить на конечность, продолжает Олег Крючков.
4: Он сам определит степень затягивания. Обычно человек рукой это все проверяет, неподготовленный не поймет, нащупал он пульс, не нащупал. А это ключевой момент. Сам автоматически фиксирует время наложения жгута. Критически важно. Известит, когда это время истекло. Есть определенные нормативы наложения жгутов в зимнее, в летнее время и так далее. А здесь цена сохранения конечностей.
2: Как наркоз или бинт, тоже когда-то пришедшие из военной жизни, новшества, используемые сейчас в боевых условиях, вскоре могут стать привычными гражданскими технологиями. К примеру, умные жгуты и роботизированные системы эвакуации вполне пригодятся в спасении людей при землетрясениях или пожарах. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Новосибирске отрабатывают на роботах задачи для будущей базы на Марсе, сообщает агентство ТАСС. По задумке ученых, за жизнеобеспечение на Красной планете будут полностью отвечать машины. Роботам предстоит добывать полезные ископаемые, получать воду и выращивать пищу. А где на нашей планете условия жизни максимально приближены к марсианским, рассказывает ведущий инженер в частной космической компании Рамиль Гайнутдинов.
5: Средняя температура на Марсе около минус 60 градусов. При этом летом на экваторе днем может быть и плюс 20, а зимой на полюсах доходит до минус 125 градусов по Цельсию. А вот с пыльными бурями все интереснее, чем принято думать. Бури там действительно есть, и иногда они охватывают всю планету целиком. Но представление, что они сносят технику, как в фильме «Марсианин», например, это художественный вымысел. Дело в том, что атмосфера Марса примерно 150 раз разреженнее земной, а ветер в 100 км в час на Марсе давит на предмет примерно как легкий ветерок в 10 км в час у нас. Настоящая проблема бури не сила ветра, а пыль. Она висит в воздухе неделями, она может закрывать солнце, а закрытие солнца может приводить к лишению аппаратов энергии. Наверное, ближайшим аналогом будут сухие долины Антарктиды или какие-то высокогорные пустыни, потому что главное сходство не мороз сам по себе, а сочетание холода, крайней сухости и отсутствия жизни.
1: Над марсианским проектом работают специалисты механико-математического факультета Новосибирского государственного университета. Сейчас в команде 6 человек, состав планируют расширять. А в ближайших планах построить испытательную площадку с макетом марсианской поверхности, на которой роботам предстоит выполнять типовые операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Коломне нашли глиняный кувшин с монетами начала 15 века. Это клад времен князей Василия I и Василия II Темного. На кувшин наткнулись во время спасательных раскопок, когда специалисты исследуют почву перед началом строительства. Чем примечательны монеты до Петровской эпохи и сильно ли они отличаются от современных? Ким Андреев изучил аверс и реверс.
6: Первыми собственными монетами на Руси были златники и сребреники. Их начали чеканить в Киеве при князе Владимире Святославиче. Дизайн монет копировал византийские солиды. На них наносили портрет князя и надпись на русском «Владимир, осе его злата». Позднее стали добавлять трезубец – это родовой знак Рюриковичей. Но уже после смерти Ярослава Мудрого, сына Владимира, на Руси наступит безмонетный период. Сначала златники заменят европейские динамики, а потом и татаро-монгольские дирхемы. Своих монет на Руси не будет почти 300 лет, говорит эксперт русского нумизматического дома Сергей Кузнецов.
7: Чеканка началась только в конце 14 века. Естественно, она началась в разных центрах, то есть это Новгород, Москва, Псков, какие-то очень крупные города. Сюжеты были совершенно разнообразны. Это могли быть какие-то библейская тематика, какие-то аллегорические сюжеты, фантастические животные, различные войны. Такой период длился у нас примерно до начала 16 века.
6: Обычно монеты на Руси делали из серебряной проволоки, которые рубили на кусочки и расплющивали, а затем штемпелем наносили рисунок и надпись. Из-за такой технологии монеты получались продолговатыми, неровными, а рисунок часто смещался или отпечатывался не полностью. Очень скоро появилось и народное название таких денег, объясняет профессор кафедры истории России Московского педагогического университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов.
8: Появляется такая монета серебряная, которая получила название чешуйки. Именно потому, что она была неправильной формой, такой немного вытянутой, овальной, и походила на рыбью чешую. Почему она была неровной? Да потому что она изготавливалась вручную. Тогда это была ручная технология, и поэтому деньги, которые мы находим там 14, 15, 16, 17 веков, они по внешнему виду практически друг друга не отличаются. Это все вот такие чешуйки.
6: Первые чешуйки, кстати, появились сразу после победы в Куликовской битве в 1380 году. За следующие полтора века деньги почти не изменятся. Однако несовершенные технологии их производства и разрозненность мест для чеканки заставит многое пересмотреть, рассуждает нумизмат, автор каталогов по денежному обращению средневековой Руси Константин Петрунин.
9: Уже пошел небольшой развал, скажем так, то есть в обращении появилось много поддельных монет, обрезанных монет, то есть люди с этих серебряных монет, пользуясь тем, что они чеканились из проволоки, были неправильной формы, обрезали серебро, то есть процветало денежное воровство. И вот как раз ко времени Ивана Грозного назрел необходимость в реформе. Ко временам Ивана Грозного уже сформировался единый, в общем-то, монетный тип, надпись с одной стороны и всадник с другой стороны.
6: Монетную реформу XVI века принято называть именем матери Ивана Грозного, Елены Глинской. Будучи регентом при малолетнем сыне, она первой ввела единые стандарты для отечественных монет. Делать их стали строго из серебра, а еще появилось три номинала. Полушка весила 17 сотых грамма, деньга была в два раза тяжелее, а самой дорогой считалась копейка. На ней изображали всадника с копьем. Так и появилось привычное нам название. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, из чего была сделана первая подводная лодка в нашей стране. Что представляют из себя пульсирующие ледники? Почему детские мечты, как правило, не реализуют во взрослом возрасте?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Министр обороны вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам спецоперации, удостоенным звания Героя России. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. У властей Непала нет новых сведений о 8 пропавших российских гражданах. После наводнения они так и не вышли на связь, сообщает посольство нашей страны. Кроме того, спасатели приостановили работы, так как подпрудное озеро начало выходить из берегов, сообщает Рейтер. В Госдуме призвали уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета. В России уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник. При этом право взять обычный отдых сразу после выхода из декрета закреплено в Трудовом кодексе только за женщинами и на мужчин не распространяется. В столичном регионе сегодня ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 20, сообщили в гидрометцентре. Ночью температура опустится до плюс 9 в Москве и до плюс 6 в области. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
12: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Сегодня день военного медика. От слов к делу. Военные училища России.
15: трудом и знанием, искусством и человеколюбием. В 1798 году император Павел I подписал указ о строительстве в Петербурге особых помещений для учебных театров, то есть аудиторий, нового армейского училища. Так началась история современной военно-медицинской академии имени Кирова.
14: От слов к делу.
15: Сегодня здесь готовят профессиональных врачей для всех видов и родов вооруженных сил России. Медицинские сестры, гражданские специалисты проходят курсы по программе ординатуры и магистратуры. Срок обучения – 6 лет. Затем молодые лейтенанты разъезжаются по военным округам и госпиталям, возглавляют медицинские подразделения в различных частях нашей страны. Прошло больше 200 лет, а стены старинной академии все еще помнят своих выдающихся выпускников и преподавателей. Врача-терапевта Сергея Боткина, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова и талантливого физиолога Ивана Сеченова.
14: От слов к делу.
15: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием.
14: Военно-медицинская академия имени Кирова.
16: Зимой 1842 года основоположник русской военно-полевой хирургии Николай Пирогов женился на Екатерине Дмитриевне Березиной.
17: Господи Боже наш, славою и честью венчай их.
16: Супругой знаменитого хирурга стала внучка генерала от инфантерии, командира лейб-гвардии Преображенского полка и кавалера всех высших орденов Российской империи графа Николая Татищева. Многие посчитали тогда, что Пирогов женился по расчету. Так в том-то и дело, что нет. Мать невесты, Екатерина Николаевна Березина, представительница богатого дворянского рода, крестница самой Екатерины Великой. Но каких-либо привилегий и положения в обществе она была лишена. И вот почему. В свое время она сбежала из родительского дома с одним веселым гусаром. Этот гуляк-военный быстренько проиграл в карты 6000 душ крепостных и оставил всю семью без средств. Поэтому Николай Пирогов женился не по расчету, а по любви. Супруга подарила хирургу двух сыновей – Николая и Владимира. Пироговы, Березины, Татищевы.
18: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
19: Радио «Звезда». Дело техники.
20: Дефибриллятор. Это та самая штука, напоминающая утюжки, которую врачи в кино прикладывают к груди больного. Драматизма добавляет кадр с кардиомонитором, на котором мы видим ровную линию. Она подразумевает полную остановку сердца. Мы его теряем, и врачи хватаются за дефибриллятор. Тело больного дергается от мощного электрического разряда. Ура! Сердце заработало. Все это эффектно, волнующе, но ошибочно. Как ни странно, дефибриллятор не используют при полной остановке сердца. Подсказка кроется в самом названии устройства – дефибриллятор, то есть прибор против фибрилляции. А так медики называют опасное для жизни неравномерное учащенное сокращение сердечной мышцы. Тут-то и нужен дефибриллятор. Он воздействует на ткани сердца кратковременными электрическими импульсами. Утюжки дефибриллятора смазывают электропроводным гелем и плотно прижимают к груди пациента. Из-за опасности получения удара током от пациента отходят все, кроме врача, с дефибриллятором. Сквозь грудную клетку проходит короткий одиночный разряд напряжением до 7 кВт. Он синхронизирует возбуждение отдельных мышц сердца и восстанавливает правильные ритмичные сокращения. А что же делать, если кардиомонитор показывает ту самую зловещую прямую линию? Тут на помощь приходит старый добрый искусственный массаж сердца и экстренная лекарственная терапия. А остальное
19: – дело техники. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно. Русской копейке почти 500 лет. Родилась она в 1534 году во времена правления Елены Глинской, матери Ивана Грозного. На новой монете изобразили всадника с копьем, святого Георгия. Отсюда, кстати, и название – копье, копейка, копейка. Сначала она была медной, потом серебряной, затем сплавной, из сплава мельхиора и стали, и даже бумажной. В царстве Бориса Годунова хороший плотник зарабатывал копейку в день. На одно, как тогда говорили, копье, можно было купить целую телегу огурцов или курицу. Самую большую и одновременно самую тяжелую копейку выпустили при Елизавете I. Монета массой 21 грамм была квадратной, размером 23 на 23 миллиметра. А вот самая необычная копейка, бумажная, появилась во времена Николая II, когда началась Первая мировая, и правительству срочно понадобились деньги на армию. В Советском Союзе копейка чувствовала себя прекрасно. На нее можно было купить коробок спичек, два почтовых конверта без марок или стакан газированной воды без сиропа. После распада СССР Центробанк России заявил, что копейка перестала существовать и навсегда ушла в историю. Поторопились. В 98-м монету реанимировали. Теперь она очень маленькая, аккуратная, серебристая. Правда, не стоит ровным счетом ничего. Зато какие воспоминания!

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Евгений Моргунов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина России. Он являлся участником телеграм-чатов антироссийской направленности. Там он разместил комментарии, доступные для неограниченного круга лиц, в которых призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Министр обороны вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам спецоперации, удостоенным звания Героя России. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Андрей Белоусов отметил, что бойцы, не щадя себя, выполнили боевую задачу, продемонстрировали высочайшее мастерство и проявили исключительное мужество и героизм. А сегодняшние награды – это признание значимости вклада в защиту суверенитета страны и обеспечение ее безопасности. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Приморском крае автомобильного пункта пропуска Краскино на границе с Китаем. Там завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений, необходимых для организации госконтроля. Но пока движение будет запущено по временной схеме. По завершении всех работ в первом квартале следующего года пропускная способность перехода будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых для грузовиков. Венесуэла рассматривает возможность выхода из организации стран-экспортеров нефти. Такая идея обсуждалась в ходе переговоров с Соединенными Штатами о будущем нефтяного сектора страны, сообщает Bloomberg. Возможный выход из ОПЕК станет одним из признаков серьезных изменений в политике Каракаса. Одновременно Вашингтон и Венесуэла обсуждают возможность участия американских компаний в нефтяных проектах страны, включая получение крупной доли в месторождениях. Мошенники побуждают жертву задекларировать деньги и ценности под разными предлогами, хотя такой процедуры не существует. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка Министерства внутренних дел Владимир Васенин.
2: Мошенники под различными предлогами заставляют вас объяснить и рассказать, какие есть у вас денежные средства. После этого вам предлагают задекларировать имеющееся имущество под надуманными предлогами. Сама по себе процедура декларирования имущества как таковая отсутствует. Надо четко понимать, что как только вы слышите это по телефону, надо сразу прекращать разговор, потому что это является 100% обманом.
1: Васенин добавил, что иногда мошенники просят произвести видеосъемку, после этого предлагают передать деньги курьеру.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Наука во время Великой Отечественной войны. Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Что он делает на глубине? Исследование показало, что ледник Колка в Северной Осетии накапливает массу. Почему он так опасен? Сегодня Всемирный день мечты. А кем хотели стать в детстве космонавты и политики? В Петербурге испытали первого российского подводного робота. Аппарат способен на глубинах до 3000 метров обслуживать подводную инфраструктуру, к примеру, трубопроводы и кабельные трассы. Тем временем на другом конце страны, во Владивостоке, открылась выставка об истории подводных сил военно-морского флота. Там про масштаб и перспективы. А с чего все начиналось? Как у нас строили первые подлодки и с какими трудностями тогда столкнулись? Об этом Максим Петренко.
5: Способны идти потаенно и подбить подвоенный корабль под самое дно. О таких возможностях судна, которое задумал построить изобретатель-самоучка Ефим Никонов, говорилось в его «Челобитный царю». Петр I лично встречался с плотником из крестьянской среды и повелел тому сначала тайно сделать модель подводного судна. И хотя ее испытания на реке в присутствии самого государя окажутся не очень удачными, Петр распорядился воплотить идею в реальных размерах. Приступили к работам в августе 1721 года на галерном дворе Адмиралтейства. Отвели под это отдельный цех и выделили ресурсы. Рассказывает ученый-секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, кандидат исторических наук Сергей Климовский.
6: Такие опыты, они производились еще в 17 веке. В Англии была устроена подводная лодка Корнелия ван Дриббена, которая, в общем, погружалась на дно Темзы, но оказалась в целом не совсем удачной. Видимо, Петр Первый знал об этих опытах проводившихся и захотел сделать нечто подобное и в России.
5: И хотя чертежей не сохранилось, по размерам заказываемых им материалов историки делают выводы, что длина деревянной подлодки была примерно 6 метров, ширина около 2. Форма бочкообразная. Она была на веслах, с экипажем в 4 человека и с некой системой для погружения, исполненной в виде постепенно заполняемого водяного ящика. В качестве вооружения предполагались всплывающие мины. Состоялось несколько испытаний опытного образца на воде. Авария, доработки, снова тесты, но все неудачные. Судно давало течь. А когда умер Петр, проект и вовсе потерял поддержку. Никонова разжалуют в рядовые плотники и отправят работать на верфь Астрахани. Технические задачи оказались неподъемными на тот момент, продолжает Сергей Климов.

0: не обладал достаточным инженерным образованием, и во многом все это делалось на ощупь эмпирическим путем.
1: Тем не менее, это первая попытка создания подводной лодки, пусть пока крайне примитивной. Кстати, изобретатель предполагал наличие возможности выхода членов экипажа из судна и проведения диверсий на кораблях противника. Для этого Ефим Никонов изготавливал снаряжение, костюмы из кожи шкур крупного рогатого скота. Задумка в целом была действительно показательной, говорит создатель проекта «Штурм глубины» Андрей Николаев.
2: Ситуация, в которой новая техническая идея была доведена до первого лица государства, потому что уже тогда оценивалось, что это может быть чем-то не только офицерски удивительным, но и иметь какой-то военный аспект. Хотя на тот момент определить, как и что это будет, никто не знал.
1: Эти события принято считать началом истории отечественного подводного флота. Потом он будет развиваться почти 200 лет, и в 1906-м император Николай II введет в классификацию судов российского флота новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Максим Петренко, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Ледник Колка в Северной Осетии, унесший жизни более 100 человек, продолжает накапливать массу. Об этом сообщили в местном управлении МЧС, подчеркнув, что ситуация требует непрерывного наблюдения. Колка известна своей непредсказуемостью и относится к классу пульсирующих ледников. Что это за группа и чем она отличается от обычной ледниковой системы, объяснил заведующий отделом глициологии Института географии РАН Павел Торопов.
5: Вообще любой ледник состоит, если так упрощенно, из языка. Это часть, где таяние преобладает над накоплением льда. Дальше зона переноса массы и зона аккумуляции, где лед накапливается. И вот бывают такие ледники, у которых скорости течения эпизодически оказываются очень высокими. Подвижками считаются величины порядка сотен метров в год. А сама по себе пульсация может привести к вот к отколу языковой части ледника. И вот тогда уже это отколовшееся часть, если склон достаточно крутой, может наделать больших бед.
6: А как мониторят состояние ледника?
5: Это измерение расхода воды в ручьях, которые истекают с ледника. Далее, конечно, изменение толщины ледового слоя и попытка оценки условий на границе ледниковой ложи. То есть, есть ли там вода или нет. Для этого требуется радиолокационная съемка. Также, конечно, камеры, которые спозиционированы и раз в сутки должны передаваться фотографии ледника. И таким образом можно оценить суточные скорости его движения.
4: Точно оценить состояние Колки можно только на месте, подчеркивает Павел Торопов. На следующей неделе в составе экспедиции глициолог отправляется в Северную Осетию для наблюдения за ледником. Помимо экспертов Института географии, в научную группу также входят специалисты Росгидромета.
3: Утро на Радио Звезда.
4: 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг провозгласил мечту о стране, где все люди, независимо от цвета кожи, будут равны перед законом. Пламенная речь священника была признана одной из лучших в истории и легла в основу всемирного праздника, посвященного мечте. Желания многих людей часто связаны с реализацией себя через призвание. Анна Елисеева решила узнать, к чему стремились в детстве великие деятели разных эпох и почему ранние мечты о профессии часто остаются просто мечтами.
7: Эпоха великих географических открытий, расцвет колониальной торговли, век просвещения и промышленная революция. Детские мечты укладывались в рамки исторического времени, но помимо этого зависели от сословия. Крестьянские дети хотели бы собственную мастерскую, купеческие грезили о торговом судне, а юные дворяне видели себя офицерами или важными чиновниками при дворе. Притом будущие правители, как, например, Александр I, мечтали оказаться подальше от дворцовых интриг и жить где-нибудь за границей независимой жизнью. Надменный Наполеон не всегда шел на поводу имперских амбиций. В детстве он увлекался поэзией и мечтал стать историком. Железный канцлер Бисмарк в юности не думал о политическом объединении Германии, зато мечтал о карьере дипломата-путешественника. И частично его желание сбылось, отмечает писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Реализовал себя в любимом деле и Николай I. И, кстати, речь идет не о престоле.
8: Он был третьим по старшинству сыном императора Павла I, поэтому в юности, вероятно, не было помыслов о том, чтобы стать императором. И он себя всю жизнь считал инженером, именно военным инженером он был, квалифицированным, покровительствовал

0: учебным заведением военно-инженерным. То есть вот эту миссию он провел в жизнь.
1: 20 век стал временем настоящих прорывов в исследовании Земли, как с высоты, так и из недр и морских глубин. Дети мечтали о героических профессиях полярников, геологов, летчиков-испытателей, а после полета человека в космос быть такими же, как Юрий Гагарин. Конечно, первые космонавты в юности представить не могли, кем они станут в будущем. Например, Гагарин влюбился в профессию летчика после судьбоносного случая, когда рядом с его деревней совершил вынужденную посадку советский истребитель. Маленький Юра был заворожен мужеством пилота, что и привело его через несколько лет к дверям аэроклуба. Юные романтики вдохновлялись и научной фантастикой, продолжает Арсений Замостьянов.
0: Вот я был хорошо знаком с Георгием Михайловичем Гречко. Он не только космонавт, но он соратник академика Королева еще вот с работы над первым спутником. И Георгий Михайлович, когда был совсем школьником, зачитывался научной фантастикой. Были книжки Рынина о межпланетных путешествиях. То есть была такая вот мечта исследовать это пространство.
1: Но детские мечты о будущей профессии сбываются лишь у 5-9% взрослых. Это согласно современным исследованиям рекрутинговых агентств. Самая распространенная причина – давление на ребенка и его семьи, отмечает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов. Родители часто навязывают свое мнение, но случается и сами дети, взрослея, меняют свою мечту.
2: Ребенок выбирает профессию не совсем так, как взрослый. Он, скажем, больше выбирает ощущение себя. То есть, когда ребенок говорит, я хочу быть актером, ему хочется внимания и признания. Когда ребенок говорит, я хочу быть космонавтом, он хочет там ощущение приключения. Ну, потом человек взрослеет, лучше узнает себя, реальный мир профессии, появляются способности, ограничения.
1: Поэтому изменение мечты само по себе нормально, продолжает эксперт. Но взрослому человеку все-таки полезно вспомнить, к чему он стремился в юности. Именно в этом скрыты его амбиции и потенциал. Не обязательно менять профессию, но можно включить детское увлечение в свою жизнь в качестве хобби. Это откроет новые ресурсы и даст ощущение полноты жизни. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удар по складу с ракетами «Фламинго» в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В порту Одессы поражено 6 хранилищ военного имущества. В Москве полиция раскрыла крупную аферу. Мошенники напечатали 20 тысяч поддельных 5-тысячных купюр и смогли зарядить их в банкоматы. Производство организовали на северо-востоке столицы. В схеме участвовали 8 человек. Фальшивки перечисляли на так называемые дроповские карты. Подделки вскрылись, но те, кто успел получить липовые деньги, были неприятно удивлены, когда обман раскрылся. Сейчас полиция устанавливает все детали и ищет возможных соучастников. Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экспертов. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. Ночные заморозки могут прийти в столичный регион во второй декаде сентября. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что в ближайшее время холодных ночей не прогнозируется. Последние дни лета и начало сентября в столице и Подмосковье будут теплыми. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут. Премьера на

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали

0: Мундирование.
1: Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
0: Бурка.
1: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
0: Форма и содержание. Бурка. Очень важные вопросы.
2: Расскажите, как изобрели пластик?
3: Отвечает химик Алексей Паевский.
4: Что такое пластик? Это не вещество, это материал. Основное вещество, у которого разные полимеры, которые можно пластифицировать, можно менять форму при нагревании и при охлаждении это вещество форму сохранит. Первый в истории пластик был придуман английским металлургом Александром Парксом в 1855 году. Вещество тогда называлось паркизин. Это нитрат целлюлозы, которая добавлялась в пластификатор, там камфора или что-то еще, и краситель. Получилась такая очень похожая на слоновую кость вещество. Его и использовали вместо слоновой кости для изготовления бильярдных шаров, всяческих шахматных фигур, даже искусственных зубов. Правда, у нее была одна большая проблема. Она горела. Целлюлоид вам до сих пор знаком, наверное, по теннисным шарикам. Теннисные шарики, которые прекрасно горят. Сейчас пластиков огромное количество. Второй полностью синтетический пластик был сделан несколько позже, в 1907 году, бельгийским и американским химиком Лео Бакеландом, который придумал бакелит. Тоже такую первую, уже полностью синтетическую пластмассу. И он предлагал его использовать как изолятор для проводов, соответственно, вместо эбонита. Но оказалось, что можно делать очень много всяких вещей. И сейчас, если отвечать на вопрос, какие бывают пластики, просто если просто перечислю номенклатуру пластмасс, которые есть, я могу перечислять их, наверное, сутки. Есть термопласты, есть реактопласты, есть эластопласты, есть газонаполненные пластмассы, их огромное количество. Можно их классифицировать по основным полимерам, которые используют. Это и полипропилен, и полистирол, и поливинилхлорид, и полиэтилен. Очень много. Сейчас, в наше время, пластмассы производят миллиардами тонн. Это один из основных материалов. Вопрос, какие бывают пластмассы, это как вопрос, какие бывают газированные напитки. Их там десятки тысяч разных видов. Пластмасс тоже десятки тысяч разных видов, а уж номенклатур пластмасс, наверное, уже миллионы.
0: Очень важные вопросы.
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
10: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
8: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Один человек погиб и 27 пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, при падении обломков дронов на межмуниципальный автобус ранения получили 10 человек. Детали аппаратов также попали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Возникшее возгорание оперативно ликвидируется. Всего за утро над регионом сбили 67 вражеских квадрокоптеров. Правительство выделило дополнительные средства для социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. На эти цели направят свыше 2,5 миллиардов рублей. За счет субсидий в Улан-Удэ отремонтируют центральный стадион на 10 тысяч зрителей. В Магадане укрепят берега Охотского моря от парка «Маяк» до инфекционной больницы. Также поддержку получат производители технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях. Отсутствие четких критериев перевода школьников в 10 класс стало серьезной проблемой. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
2: Какое-то время назад этой проблемы не было. Ну, всех брали в 10 класс. Вдруг она всплыла. Не надо закрывать на эту проблему глаза, надо ее серьезно обсуждать. И вот решение Верховного суда побуждает нас найти решение этой задачи. Проблема существует, да еще какая. Вообще, Конституция в России предполагает бесплатное девятиклассное образование и получение специального вот этого образования профессионального, СПО. То есть техниками тоже бесплатно. А 10-11 класс нет, в Конституции про это не сказано.
1: Ранее жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, который успешно завершил 9 класс, отказались зачислять в 10. Руководство школы объяснило отказ тем, что в образовательном учреждении есть только профильные классы, а мать просила общеобразовательный. Суды трех инстанций встали на сторону школы, но Верховный суд отменил их решение, указав, что получение образования в первых 9 классах не означает завершение обучения и предполагает продолжение образования на уровне 10-11 классов. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа, рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Запугивая людей, злоумышленники навязывают замену деталей по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают. Специалисты рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на ресурсах управляющих компаний.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и все выходные будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены Лужники в связи с проведением концертов, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Время в пути 40 минут. Затор на 20 минут на шоссе Энтузиастов от Западной улицы до пешеходного перехода у автосалонов. Также 20 минут составит потеря по времени на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Наука во время Великой Отечественной войны. Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
3: Любые военные действия связаны со страданиями и многочисленными людскими потерями. Но значительно большее количество людей в процессе войны может умереть не непосредственно от травм, причиненных оружием, а от сопутствующих проблем. К ним можно отнести различного рода гуманитарные катастрофы, отсутствие еды, заболевания инфекционные в том числе и прочее, прочее. И Великая Отечественная война не была в данной ситуации исключением. Советское правительство и население страны изо всех сил пыталось развернуть этот механизм. И во время Великой Отечественной войны было совершено огромное количество усилий благодаря стараниям и стремлениям людей. Давайте с вами разберем все их по очереди. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это о роли антибиотиков в Великой Отечественной войне, да и во Второй мировой в принципе. Первый антибиотик, пенициллин, был открыт Флемингом в далеком 1928 году. Но открытие его произошло практически незамеченным. Он написал статью. Полтора человека в мире, которые занимались схожими проблемами, ее прочитали, пожали друг другу руки. И на этом примерно могла бы и закончиться история антибиотиков. Но военные действия связаны с большим количеством ситуаций травмирования тела, с различными нагноениями, поранениями, необходимостью операций. И начало Второй мировой вызвало безумную популярность пенициллина. Но у СССР не было на тот момент ни штамма необходимого, ни возможностей. И в чудовищно кратчайшие сроки советская исследовательница Ермольева Зинаида Виссарионовна наладила производство пенициллина непосредственно в блокадном Ленинграде. У этой женщины огромное количество заслуг. Она получила очень хорошее образование. Еще в довоенное время она прекратила вспышку холеры. Она поехала в непосредственно центр разразившегося заболевания, выделила патогены патогенов, скажем так, микроорганизмов, которые способны убивать холерный вибрион. И так как у нее не было времени на испытание этого препарата, она сама себя заразила холерой, сама себя вылечила от холеры и таким образом спасла огромное количество жизней. Непосредственно в блокадном Ленинграде, так как она имела опыт разворачивания медицинской активности в ситуации серьезных инфекционных заболеваний, а при гуманитарной катастрофе, при смешивании воды питьевой с фекалиями, при скученности обязательно должно что-то подобное произойти, она добровольно вызвалась поехать в блокадный Ленинград. И, не отвлекаясь от лечения больных, она нашла штамм пенициллина. Каким образом ей это удалось? Всех своих знакомых, знакомых знакомых, людей, которые приходили навещать в больницу своих родственников, она просила принести образцы заплесневевших продуктов. Ей приносили и плесневые куски дерева, и всего остального. Она просматривала, обрабатывала каждый образец, выбирала из них зараженных непосредственно пенициллом, определенным грибом. Далее каждый из этих образцов выделенный подвергался анализу, он культивировался на среде, проверялась его антибактериальная активность, и в результате этой деятельности Зинаиде Виссарионовне удалось выделить штамм, который по своей продуктивности оказался выше, чем первый американский продуцент Флеминга. Там же, в блокадном Ленинграде, было налажено производство этого медицинского препарата, и я даже не берусь сказать, какое количество жизней было благодаря нему спасено.
2: Наука во время Великой Отечественной войны.
1: Область знаний.
3: Администрация города сразу же после того, как встала опасность блокады города, задумалась не только о его обороне, но и о проблемах, связанных с питанием. И самое интересное и контринтуитивное, если бы, например, не дай бог, нас взяли бы в блокаду, мы бы сразу думали о тушенке, консервах, сахаре, гречке, вот все, что скупают в ситуации каких-то проблем, связанных с экономикой. Но на самом деле есть заболевание, которое может убить человека несколько раньше, чем он умрет с голоду при недостаточном питании, и это цинга. В отсутствии определенных продуктов растительных, человек начинает испытывать симптомы, общие симптомы для всего организма, множественные кровотечения, вываливаются зубы, но я думаю, в школе проходили, что такое цинга. И в блокадном Ленинграде чудовищно быстро нашли выход из этой проблемы с помощью использования продукта, которого в Ленинградской области звали больше. Это хвоя. Из хвои выделяли витамин С, которым она крайне богата. Были открыты пункты производства хвойного экстракта. Подключили средства массовой информации, которые информировали население о том, где его получить и как употреблять. Наряду с этим был разработан метод употребления в пищу гороха, в пророщенную виде, в проростках гороха тоже большое количество витамина С. Несколько позже, когда наступили серьезные холода, стали в Ленинград поступать раненые с обморожениями. А достаточно давно было известно, что при обморожениях помогают достаточно высокие дозы витамина Е, которого тоже негде было взять в условиях блокады, и исследователи ленинградские обнаружили, что его можно в больших количествах выделять из жмыха хвои, который остался после выделения витамина С. Здесь стоит несколько углубиться в биохимию, которая оказалась крайне удобна для подобного производства. Витамин С, он водорастворимый препарат. То есть его экстрагируют водными способами. И в жмыхе остается огромное количество масел, которые не использовались. И благодаря этому жмых для производства этого препарата подходит значительно лучше, чем необработанная хвоя. Таким образом, да, хвойные иголки также спасли огромное количество людей. Мы с вами в курсе, что война – это ранение, потери, это военно-полевая хирургия. И для того количества раненых существующего также не хватало практически ничего. В ситуации крайнего дефицита всего приходилось изворачиваться, и иногда это приводило прямо к серьезным открытиям. Например, введенный в практику метод обезболивания Вишневского, или иначе метод тугого ползучего инфильтрата, используется до сих пор широко в хирургической практике. В чем заключалась его суть? Вместо больших доз новокаина, которые использовались ранее, Вишневский предложил использовать теплые растворы очень разведенного новокаина в больших количествах. Таким образом создавалось давление. Из места введения препарат постепенно проникал в ткани и обезболивал значительно большие площади. Что самое интересное, для этого метода, более эффективно работающего, потребовались меньшее количество исходного препарата, а экономия в военное время – это также достаточно важный фактор. Наряду с этим Вишневский нашим радиослушателям, особенно более старшему поколению, конечно же, известен как создатель мази Вишневского. Мазь Вишневского использовалась как антибактериальный препарат для различного рода послеоперационных обработок, обработок ран, каких-то нагноений, и состав этой мази, он был сделан практически из бросового мусорного продукта. Существенным компонентом мази Вишневского является обычный березовый деготь, смешанный с солями висмута. И данное дешевое средство, несмотря на то, что сейчас оно практически не используется в медицине, у него есть много побочных действий, но в ситуации военного времени это было серьезным-серьезным спасением. А кроме уже вышеуказанного, большие проблемы в качестве человеческой жизни создают проблемы с гигиеной, которые невозможно, разумеется, поддерживать на уровне мирного времени, и здесь на помощь солдатам пришла так называемая паста Теймурова. Если вы посмотрите и на ее состав, то тоже обнаружите, что сделана она «Я тебя слепила» из того, что было. Несмотря на это, этот препарат чудовищно хорошо себя зарекомендовал в вопросах лечения и предотвращения так называемой окопной ноги. А в ситуации, если длительное время находиться на холоде, в мокрой обуви, не имея возможности ничего поменять, плоть буквальным образом начинает гнить. Ну, мало того, что это неудобно, неприятно, это может привести к заражению всего организма, к гангренам. Вот. И достаточно простые составы способны этот эффект предотвращать. В отличие от мази Вишневского, паста Теймурова до сих пор продается, до сих пор производится, и стоит она сущие копейки.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Наука во время Великой Отечественной войны. Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
3: И, разумеется, во время военных действий серьезным образом стоит вопрос о продовольствии, пищевых ресурсах. Все мы знаем историю про хлебные карточки, про распределение, про пайки. И в данной ситуации, когда невозможно произвести необходимое количество зерна и других продуктов питания, научно-исследовательские институты начали поиск продуктов, которые можно есть и которые до этого еще никогда не ели, и вводить их в практику. Мало кто знает, но наши, казалось бы, традиционные весенние походы за сморчками – это результат Великой Отечественной войны. Данные грибы, они употреблялись очень избирательно в определенных регионах нашей страны, но вот такого явления, как сейчас, когда ты заходишь в лес весной, и он буквально шевелится от грибников, которые их ищут, не было. Это было совершенно нераспространенное явление, мимо этих грибов проходили мимо. И сморчки, как и ряд других продуктов, обнаруженных исследователями и готовых практически к употреблению, были интенсивно популяризованы. Огромное количество трав, которые можно есть, которые до этого не ели. А вот, разумеется, что все это достаточно плохая замена традиционным, там, я не знаю, как картошки с котлетами, но, тем не менее, это также спасло огромное количество жизней. Опять касаясь блокадного Ленинграда и более северных регионов нашей страны, здесь серьезным спасением был лишайник с красивым названием «Цитрария исландская». Если вы когда-нибудь были на русском севере, вы 100% его видели, но, скорее всего, проходили мимо, не отличая его от других кустиков мхов, которые там растут. Этот лишайник оказался очень съедобен. Он обладает большим количеством так называемых лишайниковых кислот, которые, кроме всего прочего, повышают иммунитет. На данный момент цитрарию исландскую можно купить в аптеке. Ее отвары используются при проблемах с иммунитетом, при легочных заболеваниях. Вот, но выяснилось, что ее при правильной подготовке можно есть. Она заготавливалась на севере практически в многотоннажных количествах. Понятно, что она ничего практически людям не стоила, потому что ее можно надрать на земле в лесу. и после вымачивания в щелочных растворах, ну, там в какой-нибудь соде, ее можно было высушить, перетереть и до 2 раз увеличить количество хлеба, производимого, добавив муку. Причем это было не просто надувание, как тоже очень часто делалось, добавлялись опилки, еще какие-то отходы для того, чтобы хоть как-то забить желудок и снизить чувство голода. По понятным причинам это не спасет человека от голодной смерти, просто сделает ее не такой ужасной. А цитрария исландская или исландский мох, как ее еще называют, она имела достаточно высокую пищевую ценность. Ввиду того, что первыми были захвачены во время Великой Отечественной войны области, которые являлись так называемыми житницами нашей страны, большое количество сельскохозяйственных НИИ были перемещены вглубь страны и развернуты серьезные работы по поиску новых сортов и по районированию уже имеющихся сортов. Потому что производить пшеницу там, или картошку на юге и производить ее в Сибири или на Урале – это абсолютно разные вещи. К сожалению, данные работы не показали быстрых результатов по понятным причинам, потому что выведение нового сорта – это минимум где-то 10 лет, причем это располагая современными технологиями. Но, так или иначе, работа исследователей была проведена в очень больших масштабах и удалось предотвратить прям совсем ужасную гуманитарную катастрофу, была поднята целина, было распахано большое количество земли, произведено существенное количество продукции.
2: Наука во время Великой Отечественной войны.
1: Область знаний.
3: Ну и не могу сказать про еще один фактор, связанный с живыми организмами и с работой ученых во времена Великой Отечественной войны, про который чаще всего забывают в подобных повествованиях про науку во времена войны. Это, конечно же, кинология. Собаки являлись существенным подспорьем в военных действиях. Они помогали абсолютно разным способом. Были собаки, которые по понятным причинам проводили разведку. Точно так же мы в метро сейчас можем встретить при проверке самолета собак, которые ищут что-либо. Были собаки, которые помогали, спасали раненых. Были собаки, которые носили, грубо говоря, на себе аптечку и были специальным образом обучены. И были собаки-камикадзе, которых обучали там залазить под танк или каким-нибудь образом другим выводить из строя технику ценой своей собственной жизни. Во времена Великой Отечественной войны были развернуты любительские, скажем так, кинологические клубы, то есть люди, увлекающиеся собаками, или работавшие когда-то с собаками, или никогда не имевшие этого опыта, но желающие его получить, обращались в подобные организации, собирались, не могу сказать, что щенки, но достаточно молодые собаки от населения, проводилась их всяческая подготовка, тренировка, и они также отправлялись на фронт. Некоторые результаты исследований военного времени мы ощущаем до сих пор в нашей современной жизни. Серьезные исследования были проведены в вопросе приспособления человека к низкому давлению, к высокому давлению. Здесь сделано это было для летчиков, которые летали на самолетах, не имеющих еще на тот момент герметизации салона. Разумеется, истории, связанные с методами обезболивания и всего остального. И интересно, что во времена Великой Отечественной войны, сразу же после удивительной работы Ермольевой, в Москве было получено большое количество новооткрытых антибиотиков. Первый из них, но второй после пенициллина, это грамицидин. Антибиотик мы этот используем до сих пор. С ним есть большое количество препаратов для болезней горла и ротовой полости. Их до сих пор можно в том же самом виде практически купить в аптеке. Открывателем грамицидина являются исследователи Гауза и Бражников. И до сих пор у нас существует достаточно эффективно научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков, до сих пор носящий имя Гауза. Несмотря на то, что личный героизм и деятельность государства произвели удивительные результаты, удивительные эффекты во времена Великой Отечественной войны, несмотря на то, что мы до сих пор пользуемся большим количеством исследований, проведенных в это время, я считаю, что лучше бы, чтобы этого всего не было, и крайне надеюсь, что нам никогда не придется искать образцы плесени в взятом блокаду город.
2: Рассказывал биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Один человек погиб и 27 пострадали в результате утренней атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, при падении обломков дрона на межмуниципальный автобус ранения получили 10 человек, и еще 17 пострадали от других попаданий. Обломки аппаратов также повредили промышленную инфраструктуру, жилые дома и объекты торговли. Всего над регионом за утро сбили 67 беспилотников. Возникшие возгорания оперативно ликвидируются, режим «беспилотная опасность» в регионе отменен. Министр обороны вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам спецоперации, удостоенным звания Героя России. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. В числе награжденных генерал-майор Антон Грунис. Под его командованием бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку.
2: Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам, всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.
1: Андрей Белоусов также отметил, что бойцы, не щадя себя, выполнили боевую задачу, продемонстрировали высочайшее мастерство и проявили исключительное мужество и героизм. А врученные сегодня награды – это признание значимости вклада в защиту суверенитета страны и обеспечение ее безопасности. Владимир Зеленский при поддержке европейцев пытается дестабилизировать российское общество ударами по нефтеперерабатывающим заводам, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью РБК. Он отметил, что поддаваться этому нельзя. Глава ведомства обратил внимание на то, что Запад и Организация Объединенных Наций замалчивают украинские атаки по гражданским объектам России. По его словам, под обстрелы попадают школы, детские центры, пляжи и пассажирские автобусы. Все это не имеет отношения к военному потенциалу. Поведение главы киевского режима, который разъезжает по миру и требует, чтобы все и слушали, и выполняли его приказы, вызывает все больше раздражения у мирового сообщества, добавил глава дипведомства. В российские вузы в рамках приемной кампании уже поступили свыше 450 тысяч человек. Как сообщили в Министерстве образования и науки, набор студентов продолжается. Окончательные данные будут сформированы в конце сентября. Самыми востребованными направлениями для поступления стали педагогическое образование и лечебное дело. Приемная кампания в этом году проходила с учетом новых правил, включая увеличение бюджетных мест по приоритетным специальностям, добавили в министерстве.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: История одного прозвища.
1: Князь Новгородский и Галицкий, изгнавший с территории Руси венгров и поляков. В юности сражался против половцев на юге, в зрелом возрасте отражал набеги немецких рыцарей на севере. Его отца называли Мстиславом Храбрым, а сам он получил имя Мстислава Удалого.
2: И как появилось у князя это прозвище?
1: В летописях Мстислава Мстиславича чаще называют удатным, то есть удачливым, везучим. В современной же литературе его именуют удалым, то есть лихим, храбрым до безрассудства. Оба эти прозвища отражают характер князя. Во время Липецкой битвы Мстислав трижды проскакал на коне сквозь ряды неприятельских войск, но не получил даже ранения. В 1223 году он станет одним из тех, кто соберет под одними знаменами и русских князей, и половцев, чтобы вступить в схватку с монголами. И пусть битва на Калке завершилась сокрушительным поражением русской дружины, Мстислав личным примером тогда доказал: одолеть врага смогут только удалы.

0: История одного прозвища. Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: С 1912 по 1948 год на Олимпийских играх вручали медали за произведения искусства. В программу входили такие дисциплины, как архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура.

0: Этому олимпийцу не было и 11 лет. Это был греческий гимнаст Димитриос Лундрас, выступивший в 1896 году.
1: Факт четвертый.
0: Во время Олимпиад в Древней Греции прекращались войны. Существовало священное перемирие, которое позволяло спортсменам и зрителям безопасно добираться до места соревнований.
1: Факт пятый.
0: На Олимпийских играх 1900 года в качестве мишеней на соревнованиях по стрельбе использовали голубей. Это был единственный случай в истории игр, когда преднамеренно уничтожали живых существ.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде.
2: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
3: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. Как сказано в летописях, и указал в 1648 году государь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович окольничему своему и воеводе Богдану Хитрово быть на службе царской для засечного строения по всей Волге. И уже совсем скоро на берегах Свияги и Симбирки была поставлена крепость сторожевая. Симбирский Кремль.
1: Симбирск или Синбирск переименовали в 1924 году. Сегодня это город Ульяновск, но это сейчас, а тогда... Самая первая деревянная крепость была построена в середине 17-го столетия на очень крутой горе, откуда открывался вид на десятки верст вокруг. Подойти к ней незамеченным было практически невозможно. Цитадель, неправильной четырехугольной формы, имела 8 оборонительных башен. Со стороны Волги проходил длинный высокий забор, а с трех других сторон крепость решили защитить, как тогда говорили, срубами особыми. Всеми работами руководили приезжие мастера – немецкие, арзамасские, да нижегородские.
3: Значит, так, мужички, будем делать городню.
4: Чего-чего? Это вообще что такое?
3: Городня — это высокий такой деревянный короб. Внутри пустой. Бросай в него камни, землю сыпь. С места потом не сдвинешь. Все ясно?
4: Ну, как развалится твой короб?
3: Не развалится. Все бревна крепить деревянными гвоздями, нагелями. Ну, с Богом, мужики!
1: Симбирский Кремль стал частью огромной засечной черты, протянувшейся от реки Псёл до Волги на более чем 2000 километров. Длина новой крепости – 200 сажений, примерно 430 метров. Острог хорошо охранялся. Ночью его запирали на засовы, и никто не мог выйти или зайти в город.
2: Земля начинается... с Кремля. Симбирский Кремль.
1: На его территории располагались Троицкая церковь и многочисленные склады, пороховые, хлебные, а также архиерейский двор на случай приезда митрополита Казанского. На всех сторожевых башнях цитадели стояли пушки, а высота крепостного вала составляла 6 метров. Деревянный острог выглядел настолько устрашающе, что местные кочевые племена даже не пытались на него напасть.
2: А ведь южнее Симбирского Кремля простирались огромные земли ногайцев, башкир и крымских татар. Но они знали, русские стрельцы надежно стоят на страже. И все же городу пришлось обороняться, когда к его воротам в 1670 году подошли войска Стеньки Разина.
1: Голодьба или ватага нищих, беглых крестьян и оборванцев – так называли армию Степана Разина. Однако, когда он высадился возле Симбирского Кремля, его войско уже насчитывало около 20 тысяч человек. Мощная сила. Осада длилась больше месяца. Противнику удалось захватить посад, Но взять приступом саму цитадель никак не удавалось. 500 стрельцов стояли насмерть. Разин был тяжело ранен в одном из боев, а тут вдруг еще одна напасть.
0: Атаман! Где Стенька Разин?
5: Чего тебе? Быстрее!
0: Беда, атаман! Идут к Симбирску войска на подмогу!
5: Откуда ведаешь?
0: Люди мои прознали! Вся округа об этом шепчется! Пора уходить!
1: Это была военная хитрость. Нескольким осажденным удалось незаметно покинуть Кремль и переправиться на другой берег Свияги. Они получили приказ делать громкие окрики, то есть по цепочке передавать, вернее, кричать друг другу, мол, по московскому тракту пришло новое царское войско. Сработало. Испугавшись, Разин с одними лишь донскими казаками покинул место сражения и бежал под покровом ночи, бросив остальных. Вскоре Стенька будет схвачен и казнен.
2: Симбирский Кремль. Город-крепость.
1: В первой половине 18 века он практически утратил свою оборонительную функцию. Симбирская засечная черта перестала быть сторожевой. Граница русских владений отодвинулась гораздо дальше, к югу. И очень скоро превратилась в развалины. К 1778 году от бревенчатого Кремля сохранились только остатки башен да следы крепостного рва. Симбирска давно нет. Теперь это город Ульяновск. Сегодня в его музеях бережно хранятся артефакты нашего прошлого. Древняя посуда, иконы, железные ядра, старинные гравюры. Местные экскурсоводы с удовольствием расскажут вам историю и легенды о том, как Стенька Разин по Волге ходил. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Симбирский Кремль.
6: Что вы говорите?
7: Меценат. В наше время это слово чаще заменяют синонимами. Спонсор, патрон. Лет 30 назад в ходу был вариант «шеф». Отсюда подшефные организации, вроде творческих кружков и детских садов. Они редко могли существовать без финансовой поддержки извне. А вот меценат – это что-то дореволюционное. Благодаря их пожертвованиям в России строились больницы, университеты, музеи, театры. Своими деньгами, заработанными в промышленности и торговле, они помогали художникам и музыкантам. В общем, выводили Россию на новый уровень, поднимали с колен. Значение существительного меценат именно такое. Человек, который безвозмездно оказывает финансовую помощь и поддерживает науку, искусство, образование и медицину. Слово необычное. Истории происхождения у него нет. Зато есть человек по имени Гай Цильний Меценат. Римлянин, живший в первом веке до нашей эры, доверенное лицо Октавиана Августа. В отличие от многих, Гай Цильний позволял себе открыто, в лицо критиковать императора. Но тот не гневался, а напротив, прислушивался к своему другу. А еще он с охотой помогал Вергилию и Горацию. Одному поспособствовал вернуть отнятый у него дом, другому и вовсе подарил целое поместье. С тех пор, как Гай Цильний меценат умер, прошло больше 2000 лет. Но его личный вклад в развитие искусства не забыт. Имя меценат стало нарицательным. И, возможно, это лучший памятник человеку.
6: Да что вы говорите?
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российская сторона не ставила Соединенным Штатам никаких ультиматумов относительно помощи Вашингтона Киеву в ударах по территории России, подчеркнул Сергей Лавров. Ранее в СМИ неоднократно публиковали информацию о том, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим. Как политику новой администрации объясняют в Госдепартаменте, рассказал министр иностранных дел в интервью телеканалу РБК.
2: Периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Еще ни разу не ответил.
1: Кроме того, по словам Сергея Лаврова, Запад до сих пор делает вид, что не замечает притеснения киевским режимом русского языка и православной церкви. А на требование Москвы заставить Украину соблюдать права человека, европейские политики отвечают, что вопрос решат после урегулирования конфликта. Но это противоречит международным нормам. С 1 сентября участники специальной военной операции получат новые трудовые гарантии. Как сообщается, за бойцами закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Это касается как действующих военнослужащих, так и ветеранов СВО. Кроме того, вступают в силу и другие меры поддержки. Участники боевых действий смогут вне очереди получать медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение в рамках обязательного медицинского страхования. Новые нормы признаны усилить социальную защищенность военнослужащих и их семей. Дональд Трамп подписал указ о переименовании расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в озеро Америка. По словам президента, он долго думал над этим переименованием. Комментируя ситуацию в Канаде, глава Белого дома подверг критике руководства этой страны, поставив под сомнение, что лидеры государства хорошо справляются со своей работой. Он снова пригрозил ввести пошлины в отношении Оттавы. В свою очередь, премьер Канады Марк Карни заявил, что озеро Онтарио сохранит свое название. Ему уже более 400 лет. Оно появилось задолго до образования Канадской Конфедерации и принятия Декларации независимости штатов. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила королевская резиденция. 17 августа монарха госпитализировали из-за осложнений, гемолитической анемии и бактериальной инфекции. С 2024 года Харальд V жил с кардиостимулятором. Новым монархом в Норвегии станет его сын Хокон.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Фладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толпе.

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
1: Бурка.
0: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка. Радиограмма.
2: Среди всех крупных рек Европы самая короткая – Нева. Длина Невы составляет всего 74 километра. Но, несмотря на это, она несет больше воды, чем Дон и Днепр вместе взятые. В бассейн Невы входят многочисленные реки и озера, включая Ладожское и Онежское.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. На госуслугах стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике для школьников и студентов. Как сообщили в Минцифры, в этом году обучение смогут пройти более 60 тысяч человек. Доступно свыше 100 курсов от 12 образовательных организаций, от базового до олимпиадного уровня. Участвовать могут ученики 8-11 классов и студенты колледжей на IT-специальностях. Выпускники получат сертификат, который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Отсутствие четких критериев перевода школьников в 10 класс стало серьезной проблемой. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
2: Какое-то время назад этой проблемы не было. Ну, всех брали в 10 класс. Вдруг она всплыла. Не надо закрывать на эту проблему глаза, надо ее серьезно обсуждать. И вот решение Верховного суда побуждает нас найти решение этой задачи. Проблема существует, да еще какая. Вообще Конституция в России предполагает бесплатное девятиклассное образование. И получение специального вот этого образования профессионального, СПО. То есть техниками тоже бесплатно. А 10-11 класс нет, в Конституции про это не сказано.
1: Ранее жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, успешно окончившего 9 класс, отказались зачислять в 10. Руководство объяснило отказ тем, что в школе есть только профильные классы, а мать просила общеобразовательный. Суды трех инстанций встали на сторону школы, но Верховный суд отменил их решение. Готовность нового университетского кампуса Кантиана в Калининграде достигла 90%. Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, строители завершают отделку фасадов, учебных корпусов и конференц-залов. Параллельно благоустраивается территория. Центральным объектом станет Высшая школа философии и социальных наук с куполом из 536 стеклопакетов. Рядом разместятся корпус Биомед и Институт высоких технологий. Как обещают, достроить их до конца года. Кампус объединит 6 учебных корпусов и 2 общежитие на 2500 мест, а также библиотеку с доступом к более чем 330 тысяч книг. На сайте Федерального института педагогических измерений появились проекты демо-версий ОГЭ-2027. Их можно обсудить до конца сентября. Как сообщается, изменения затронут итоговое собеседование, историю обществознания и русский язык. На собеседовании вместо пересказа ведут беседу по тексту с 5 вопросами, а время на подготовку монолога увеличат до 2 минут. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: темноте, наполненной удушливым смрадом выхлопных газов и плотной завесой пыли. Вентиляции и света нет. Асфальта тоже. Местами по стенам тоннеля стекает вода, превращая пыль под колесами в скользкое месиво. Главное, чтобы впереди никто не сломался, не случилась авария. Иначе... Но вот, наконец, пятно дневного света все ближе, ближе, и пусть всегда будет солнце. Можно перевести дух. Тоннель перевала Саланг остался позади.
1: Пути сообщения. Афганистан. Тоннель перевала Саланг.
0: Советский Союз с середины 50-х годов начал строить на севере Афганистана дороги. Американцы занимались тем же самым на юге. А соединить две части страны мешала высокогорная система Гиндукуш. Создание дороги через нее обернулось бы колоссальными тратами. Подсчитав их, американцы ужаснулись. Советский Союз тоже. Решение пришло неожиданно. Советские инженеры предложили прорубить под Гиндикушем тоннель. Работы начались в 1958 году и проходили в сложнейших геологических и погодных условиях. Перевал Саланг находится на высоте 3825 метров над уровнем моря. Сильные ветры, обильные снегопады создают опасность схода лавин. Вдобавок, высота и нехватка кислорода вкупе с палящим солнцем негативно сказываются на самочувствии. Однако сотрудники Мосметростроя все-таки взялись за реализацию проекта. Прокладка тоннеля заняла 6 лет. И вот в сентябре 1964 года автомобильный коридор Саланг заработал. Вместе с выходными галереями его длина составила 3300 метров. Освещение, вентиляция – все было. И все работало. Равно как и подъезды к тоннелю, которые обезопасили многочисленными галереями, защищавшими дорогу от лавин. Долгое время Саланг оставался самым длинным и самым высокогорным тоннелем в мире.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Советские строители покинули тоннель в 1964-м, оставив его афганской стороне полностью рабочим и исправным. Но за любым инженерным сооружением нужно следить. А с этим у местных всегда были большие проблемы. К началу афганской войны тоннель Саланг представлял собой почти неосвещенный участок с полуживой вентиляцией, которая не справлялась с работой. Собственно, из-за нее и произошли две трагедии. Первая – 24 февраля 1980 года. В середине тоннеля случилось ДТП, в результате чего остановилась советская автоколонна. Солдаты моторы не глушили. Тогда выхлопными газами отравилось несколько десятков человек. 19 из них погибли. Спустя 2,5 года трагедия повторилась. По той же причине погибли уже 120 человек. Только после этого случая советское командование наконец-то взялось за Саланг всерьез. Вентиляцию срочно заменили. На всей протяженности тоннеля смонтировали газовый контроль. Больше трагедий с нашими солдатами здесь не случалось. Но закончилась война, и инженерное оборудование опять перешло в руки местных властей. И вновь Саланг стал забирать жизни людей. Тоннель давно нуждается в капитальном ремонте, но у нового афганского правительства нет денег. А зарубежная помощь в эту страну не спешит. Некогда символ советско-афганской дружбы ныне превратился в самое опасное транспортное.

0: транспортное сооружение планеты, где каждый человек рад увидеть свет в конце тоннеля.
1: Афганистан. Тоннель перевала Саланг. Пути сообщения.
2: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
3: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день военного медика.
2: 1974 год. Очередные учения частей и подразделений воздушно-десантных войск.
3: Разрешите спросить, товарищ военный санитарный инструктор?
4: Рядовой, мое воинское звание – старший сержант. Обращайтесь по уставу.
3: Слушаюсь. А можно вопрос, товарищ санинструктор, старший сержант?
4: Валяй.
3: Что будет, если парашют не раскроется?
4: Что будет, что будет. Второй выдадут.
5: По случаю присвоения. История воинских званий. Сержант.
2: Он же санитарный инструктор. Два французских слова, у которых еще и латинские корни. Пойдем по порядку. Санитас значит здоровье, здоровое состояние. Санитар – это производное от все того же латинского «сано» – «лечу», «вылечиваю», «исцеляю». У сержанта все намного проще – «служащий» и точка. В наших вооруженных силах санитарному инструктору присваивается звание «сержант», а в десантуре – «старший сержант». Чем занимаются эти ребята в мирное время, и так понятно. Всем здоровья. Другое дело – боевые действия. Медицинские воины обеспечивают розыск раненых, больных. Лично выносят или вывозят пострадавших с поля боя. Дело нужное, важное. Если рассказать, кто, правда, в разное время такие вот звания и должности занимал, то будет очень интересно. Правда, правда. Вот, послушайте.
5: История воинских званий.
2: Начнем с Михаила Пришвина. Известный писатель, вроде бы порядочный человек. Краевед, педагог. А чего учудил-то? В годы Первой мировой нацепил на себя форму санитара. То есть закамуфлировался, переоделся, чтобы беспрепятственно трудиться на передовой военным корреспондентом. В разгар сражений Михаил Михайлович все время что-то записывал, пока его не раскусили и не пристыдили. И вот тогда Пришвин стал санитаром по-настоящему. Таскал раненых, поил их водой, помогал врачам. Молодец, дальше идем.
5: По случаю присвоения.
2: Санитаром был Сергей Есенин. Что, неожиданно? Еще как. Правда, он почти год пользовался отсрочкой, а потом все-таки стал служить медработником. Впрочем, по особой протекции Есенин попал в совсем уж безопасный полевой царскосельско-военно-санитарный поезд номер 143. В окопах не сидел, под пулями не находился. Так, кто следующий? Ага, поэт Саша Черный. Оказывается, в Первую мировую он тоже служил в полевом лазарете. А вот известный эстрадный артист Александр Вертинский санитаром стал случайно. Проходил он себе мимо особняка Морозовой в Москве и увидел, как в здании заносят раненых бойцов. Вертинский стал помогать. Но тут его тонкие, очень длинные пальцы заприметил хирург. После чего увлек певца с собой в качестве помощника. В итоге популярный исполнитель оказался в команде 68-го санитарного поезда.
5: История воинских званий.
2: Булгаков, Паустовский, Демьян Бедный. Какие имена? Все они в разное время были медицинскими работниками на фронте. Кто-то реально оказался на передовой, а кто спасал человеческие жизни в тылу. Но и сегодня военные санитарные инструкторы по-прежнему в строю. От них многое зависит, и они всегда готовы выполнить приказ.
3: Товарищ военный санитарный инструктор, товарищ старший сержант, Мне выдали запасной парашют.
4: Ну вот, а ты боялся.
5: Сержант, санитарный инструктор. по случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
6: История награды.
7: Орден подвязки. Весной 1698 года в Англию приехал царь Петр I. Во время торжественного приема король Вильгельм III предложил ему стать рыцарем благороднейшего ордена подвязки. Но Петр отказался. Он посчитал, что если примет награду, то формально станет английским подданным.
8: Не обессудь, братец, но у нас в России ордена на ноги не вешают.
7: Старейшая награда британской короны «Орден подвязки» представляла собой золотой, украшенный бриллиантами медальон с изображением святого Георгия. Мужчины носили его на левой ноге чуть ниже колена. Так повелось с давних пор. В 1348 году на королевском балу произошел курьезный случай. Во время танца у королевской фаворитки графини Солсбери соскользнула с ноги шелковая подвязка. Окружающие дружно рассмеялись. Но король Эдуард III с невозмутимым выражением лица поднял дамскую подвязку и со словами «Пусть стыдится, подумавший об этом плохо», завязал ее у себя на ноге. Так, по легенде, родился девиз нового рыцарского объединения «Ордена подвязки». Только король Англии имел право принимать в этот орден. Рыцарями могли стать члены монаршей семьи, а также европейские императоры, союзники Великобритании. Этой чести были удостоены все русские цари от Александра I до Николая II. А вот германского императора Вильгельма...
9: За то, что он во время Первой мировой войны стал врагом Британии,
7: ордена подвязки лишили. Кстати, долгое время считалось, что Иван Грозный по указу английской королевы Елизаветы I тоже получил орден подвязки. Но это ошибка. То, что современные историки долгое время принимали за британскую награду, оказалось всего лишь ювелирным украшением. Эта золотая подвеска с изображением святого Георгия, очень похожая на орден подвязки, в наши дни хранится в оружейной палате Московского Кремля. А царь Петр I так и остался единственным императором в истории, кто от английского ордена подвязки отказался. Орден подвязки.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Граф де ля Фер?
15: Я. Yeah.
14: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
15: Я. Yeah.
14: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
15: Я. Yeah.
14: Аббат Дербле?
15: Я. Yeah.
14: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
15: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Министр обороны вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам специальной военной операции, удостоенным звания «Герой России». Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Высшей государственной награды также удостоен сержант Алексей Соколов.
2: Хотелось бы поблагодарить командиров в первую очередь. Благодаря им, правильно выстроенной работе, правильно поставленным задачам, этот успех есть в подразделении и в том числе у меня. Боевые действия ведутся с помощью дронов, так же как и снабжение передовых групп. По всей линии фронта войска беспилотных систем сопровождают боевые действия штурмовых групп. Благодарю личный состав нашего подразделения. Всем спасибо.
1: Андрей Белоусов отметил, что бойцы, не щадя себя, выполнили боевую задачу, продемонстрировали высочайшее мастерство и проявили исключительное мужество и героизм. В Госдуме предложили уравнять мужчин и женщин в праве на ежегодный отпуск сразу после выхода из декрета. Как сообщает ТАСС, зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая направила письмо министру труда с просьбой распространить гарантии статьи 260 Трудового кодекса на отцов. Сейчас право взять оплачиваемый отпуск, независимо от стажа и графика отпусков, закреплено только за женщинами. Депутат отметила, что действующая норма ставит мужчин, ухаживающих за ребенком, в неравное положение. По ее мнению, семья нуждается в возможности совместно отдыха или ухода за ребенком сразу после завершения декрета. Министерство просвещения дало рекомендации по проведению линейки 1 сентября. Ведомство советует школам приглашать ранее учившихся там участников спецоперации, ветеранов, граждан с госнаградами, а также представителей национально-культурных автономий, успешных выпускников прошлых лет и родителей из разных этнических групп. В программу советуют включить выступление директора, почетных гостей, первоклассников и одиннадцатиклассников, а также чествование многодетных и многопоколенных семей, хранителей традиций и родных языков. Каждая линейка в обязательном порядке начнется с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а завершится для всех классов занятием «Разговоры о важном». Власти Непала восстановили спасательные работы на границе с Тибетом. Утром, по сообщениям Reuters, после прорыва берегов озера, образовавшегося из-за оползня, китайские спасатели были отведены в безопасную зону. Число жертв трагедии достигло 475 человек, более 2000 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в ближайшие три дня объем воды в озере может достигнуть 3 миллионов кубометров, что грозит новым ударом по пострадавшим районам.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
0: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: У Запада начался миротворческий зуд. Причина банальна. Армия России не просто добивает незалежную, но и готовится нанести стратегическое поражение киевскому режиму и его кураторам. Беспилотники обрушились на сухогрузы с имуществом ВСУ и топливные хранилища в портах Южный и Черноморск бывшей Украины. Мы добиваем остатки морской инфраструктуры киевского режима, которую еще недавно именовали воротами НАТО. В районе оккупированного врагом Доброполья в ДНР по позициям боевиков работал наш «Град». В оккупированной Дружковке наши штурмовики-разведчики вообще без тяжелого вооружения ликвидировали живую силу противника. В целом группировка войск «Центр» за 10 дней освободила 5 населенных пунктов на Добропольском направлении. Донецкий фронт явно готовится к полному освобождению. «Украина проигрывает войну России», заявил журналистам Reuters экс-министр обороны Украины Федоров. Западные СМИ в формулировках также не церемонятся. «Самый тяжелый год Зеленского», Sunday Times поставила крест на просроченном президенте, а наш постпред в ООН Василий Небензи и вовсе назвал главу киевского режима просроченным диктатором, а то, что раньше называлось Украиной, концлагерем имени Зеленского. Ну а глава украинского офиса президента, признанный в России террористом, Буданов пообещал, цитата, оживить тему переговоров. О них, мол, Буданов пообещал, цитата, о них, мол, мало слышно в незалежной, потому что переговоры любят тишину. Под покровом тайны в Москву внезапно прибыл глава ЦРУ США Джон Рэдклифф. Это был его первый за прошедшие годы приезд в Россию. Кремль подобного визита не анонсировал. Считается, что американец привез обновленный со времени Анкориджа мирный план по украинскому конфликту. Примечательно, что днем ранее по внешнеполитической линии состоялась еще одна встреча пятилетия. В Москве впервые с начала спецоперации побывал представитель Ватикана, архиепископ Пол Галлахер. Провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Речь ожидаемо шла о мире на Украине. Этот август продолжает удивлять и растущей активностью Белого дома, и Римско-католического престола, и говорящими сами за себя действиями армии России. Цитата «Бьем залпом». Это политинформация в эфире «Звезды». Я Анна Шафран, и сегодня с нами Джон Вароли, американский журналист и политолог. Джон, приветствуем вас.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что вы с нами. И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте, коллеги, пожалуй, начнем с такого вопроса, главного вопроса этой недели. Зачем именно глава ЦРУ прилетел в Москву? Джон, как полагаете?
2: Я могу сразу говорить, посмотрите на события вчерашние. Два крупных терроратаки в Донбассе. Это привет от господина Рэдклиффа, потому что он главный архитектор этой кампании, террористической кампании против России. Это он, который продвигал это все это полтора года. Это именно он, который стоит за этой страшной террористической кампанией против России, против гражданского населения, против гражданских объектов. Он открыто похвастался об этом. Поэтому я считаю, что он да, приехал в Москву, и он ушел, уехал сюда без ничем, без ничем. Пустыми руками.
1: Без ничего, с пустыми без ничего. Руками, да.
2: Он уехал сюда в ярости. Скорее всего, у него был ультиматум. Он приехал с ультиматум. Ну, предложение. Предложение ультиматум. Не получилось. Ваше руководство сказало нет. И вот вчера два крупных террористических атак. Это совпадение? Я считаю, что нет. Дальше, к сожалению, только хуже. Я абсолютно исключаю вариант западной прессы. Западная пресса, вы заметили? Они повторяют. Он приехал, чтобы предупредить президента Путина, не трогайте прибалтийские страны. Да? Вот, это я заметил, все западные СМИ повторяют эту версию. Тогда мы можем автоматически исключить эту версию. Это фейк. Это фейк, это сброс дезинформации.
1: Дмитрий, а вы бы как на этот вопрос ответили?
3: Вообще вот очень интересно, что тихий визит Рэдклиффа наделал так много шума. Вот, человек прилетел не на государственном самолете, прилетел на самолете военном, о чем-то долго говорил с Нарышкиным, и мне очень интересно то, как сам Сергей Нарышкин, глава СВР, прокомментировал свою встречу с Рэдклиффом. Он сказал, что, в общем, рядовой визит, на котором обсуждалось взаимодействие спецслужб в сфере терроризма и антитеррора. Но поскольку Сергей Нарышкин чрезвычайно умен, в отличие от многих государственных деятелей Запада, то в последней его фразе, наверное, был зашит главный смысл того, зачем он встречался с Рэдклиффом. Он сказал, что мы обсуждали вопросы национальной безопасности наших стран. Вот. И тут даже не надо читать между строк, потому что я убежден в том, что Рэдклифф, конечно, как мантру мог повторять какие-то требования, которые США и Запад выдвигают к России все время, но они прекрасно осведомлены о том, что это бессмысленно совершенно, что языком ультиматумов они хоть и продолжают разговаривать, но по инерции, потому что другого языка разговора с представителями, с лидерами других стран они просто не знают, они не умеют им пользоваться. Так было всегда, они выдвигали ультиматумы и разными способами добивались того, чтобы эти ультиматумы были приняты. Но на этот раз, вот, наверное, мы в ходе разговора к этому вернемся более подробно. Я думаю, что Рэдклифф приехал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего связанную с Ираном. Потому что вот этот Гордиев узел, который затягивается все сильнее и сильнее, должен быть разрублен, а разрублен нами. И это тоже прекрасно понимает и Трамп, и Рэдклифф. Хотя Трамп, конечно, тут фигура второстепенное. Действиями Трампа, естественно, руководит сейчас вот это неоглобалистское мировое, как принято считать, руководство, которое не представляет транснациональной корпорации, а представляет поколение новых технофашистов. Это совершенно очевидно. И вот это обсуждение того, что, как будет выглядеть мир, когда Россия и США договорятся по поводу того, что будет на Ближнем Востоке, это сейчас самая горячая точка, даже не Украина, события в которой предопределят движение человечества на ближайший период в 10-15 лет либо к точке невозврата, когда будет большой ядерный взрыв, либо к тому, чтобы ситуация как-то разрешилась. И Рэдклифф приехал понять, может ли Россия пойти на уступки в иранском вопросе для того, чтобы не пришлось размахивать мечом над Гордиевым узлом прямо сейчас.
1: Дорогие друзья, обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, подписчикам на тот же самый вопрос. Вы можете ответить прямо сейчас в наших соцсетях проекта «Звезда Аналитика». Их адресы вы видите у себя на экранах, а также присылайте свои вопросы, ремарки, замечания. Обязательно все они прозвучат в нашем эфире. Так или иначе, я попытаюсь их интегрировать в канву нашей беседы. Пишите «Звезда Аналитика» и подписывайтесь на наш канал в национальном мессенджере «Макс». Еще один момент. Это Финляндия, лидер новоиспеченного члена НАТО. Финляндия на неделе отличилась вообще такой значительной порцией отборной русофобии. Вначале заявил лидер Финляндии, что Россия проигрывает бывшей Украине, потому что последняя бьет по складам онлайн-магазинов. А затем Александр Ступ проанонсировал финно-украинское производство дронов, а потом заявил, что лучшим итогом войны Украины с Россией станет вступление незалежный в ЕС. По итогам, в общем-то, этого потока сознания финского президента у местных журналистов появилось подозрение, что Ступ может быть не совсем в себе. Ну, а наш зампред Совбеза Дмитрий Медведев был очень конкретен, как он в последнее время конкретен в своих диагнозах и определениях, назвал Ступа моральным уродом и дураком, каким тот являлся и во времена работы в финском МИДе.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Ну вот здесь о чем хотелось бы поговорить и что важно понять. Зачем Финляндия, которая долгие годы, во времена СССР, еще была партнером в нейтральном статусе, неплохо себя чувствовала в этом положении, и зачем она сегодня, сейчас так рьяно пошла в наступление на Россию, пусть пока только на политическом уровне, но, тем не менее, с далеко идущими планами. Что это такое, и почему вдруг Финляндия именно так себя решила вести? Джон, как полагаете?
2: Первый, кто такой глава государства Финляндии? Кто он такой, это Финляндия? А никто. Он только кто-то, если Вашингтон его разрешает. И он именно выступает. Его делегировал эту роль. Он должен выступить и говорить такие жесткие вещи, выступить против России, за терроризм против России. Он ставленник глобалистов. Он ставленник вот этой западной элиты. Его роль заниматься психологически и информационной войной, чтобы попытаться считать общество в России, чтобы настраивать общество против своего правительства. И тоже в одно время поднимать на боевое настроение своего народа на Западе. Мы идем крестовый поход против России, потому что у нас либеральные европейские ценности, и мы идем против России, которая христианская страна, самый главный защитник христианской традиционной ценности. Еще раз, он только выступает так часто, он именно выступает так часто, потому что ему позволяет. Кто? Большой папаша в Вашингтоне.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: А вы бы как на этот вопрос ответили?
3: Чем дольше я смотрю на публичные выступления Стуба, тем больше замечаю, что у него становятся все круглее и круглее глаза. Это такой... У меня... Я очень надеюсь на развитую психиатрию Финляндии. Может быть, они вовремя примут меры к тому, чтобы настолько человек не демонстрировал то, в чем его уличает Дмитрий Анатольевич Медведев. Противоречивые заявления всегда говорят о том, что у человека, как совершенно справедливо Джон подметил, нету собственной точки зрения и нет своей позиции. Возможно, Стуб даже понимает, какую околесицу он несет. Но у него нет выбора, потому что я не знаю, многие ли обратили внимание на то, что Финляндия постепенно из крепкой европейской северной державы стала дрейфовать в сторону унылых, убогих крыс государств Балтии. И сейчас роль Финляндии примерно такая же, как роль Эстонии или Литвы. Честно говоря, это очень жалкая историческая роль, уготованная Финляндии. И если какое-то следующее руководство этой страны все-таки придет в разум и сможет найти в себе силы сопротивляться повестке Брюсселя и Запада в целом, то вообще-то это их единственный шанс уцелеть как геополитическая единица и, между прочим, сохранить свою национально-этническую идентичность, язык, культуру и все остальное.
2: Можно что-то добавить? Мы все прекрасно знаем, что НАТО ведет войну против России. И я хочу, чтобы еще раз подчеркнуть, кто глава НАТО. Кто? Финляндия? Польша? Германия? Нет, они важны, союзники, но кто главный? США. США всегда был главный. So, я хочу, чтобы мы, как экспертное общество, в общем, как общество, мы должны понимать, что это война США против России. Но я, как гражданин Америки, это понятно, меня это очень беспокоит, очень тревожит, это позор, это ужасно, но это факт, к сожалению. Просто я это говорю, подчеркиваю постоянно, потому что, к сожалению, слишком много людей в Москве, я надеюсь, что меньше и меньше, доверяют Трампа и думают, что Трамп хочет мир. Нет, команда Трампа говорит с самого начала, с января 25 года, они говорят, наша главная цель – принудить Москву к миру. К миру на американские условия.
1: Хорошо, тогда продолжим эту беседу. Джеффри Сакс накануне что сказал? Я процитирую. «Европа процветала лишь благодаря экономическим отношениям с Россией. Европа, вопреки своим экономическим интересам, послушно в последнее время следовала». Фарватере американской политики, то

0: руководство Евросоюза в Брюсселе. На кого они работают? На Евросоюз? Нет. На народы, населяющие Евросоюз? Нет. Почему вот год назад в этой студии мы сидели и говорили о том, я рассказывал о том, буквально цитирую Джеффри Сакса, который на заседании значит, в Брюсселе Совета Европы, по-моему, возил их мордами по столу европейских лидеров и лидеров Евросоюза, рассказывая, какие они идиоты, что они придерживаются такой экономической и политической линии в отношениях с Россией. Сакс разложил просто по полочкам всю ситуацию, которая вот настолько бесспорна и настолько очевидна, что я просто вам, Анна Борисовна, возвращаю вопрос. Ну, неужели они не понимают? Ну, конечно, понимают. Конечно, понимают. Вопрос не в том, насколько они понимают, насколько они готовы двигаться в своей позиции. Это по той самой поговорке, готов увяз все птички пропасть. Теперь ситуация может быть урегулирована только с одной стороны, со стороны России. Только безусловное поражение Европы и только безусловное принятие Соединенными Штатами нашего образа политической жизни может ситуацию в мире хоть как-то урегулировать. Я возвращаюсь к тому, зачем приезжал в Москву директор ЦРУ. Я абсолютно убежден в том, что он приезжал за предложением сделки. Конечно, значит, они с Нарышкиным не сидели, не вызывали дух анкориджа, да, чтобы реанимировать то, что давно сдохло, извините за прямоту. Может быть, он предлагал размен. Мы не будем угрожать инструментами НАТО на приграничных с Россией странах, а вы помогите нам выйти из ситуации с Ираном, с Ближнего Востока. Почему? Потому что США прекрасно понимает не репутационные потери США в этой войне, отнюдь. Они понимают не экономические потери США в этой войне, тоже нет, потому что США слишком мощная индустриальная страна для того, чтобы расшатать ее экономику с помощью поражения войны в Ормузском проливе. Нет. Речь идет о системных отношениях на планете, где тот или иной образ жизни, образ мысли, образ философии народов может быть принят либо как единая конструкция, либо окончательно разведет человечество на людей и не людей. Об этом идет речь, по большому счету. И я надеюсь, что на Западе достаточно много здравомыслящих ученых, философов, общественных деятелей, которые эту мысль отчетливо понимают. Но как будет развиваться ситуация? Возможно, шаг за шагом, мы же не говорим о бесполезности анкорежской встречи. Нет, это был шаг необходимый. И, возможно, приезд... Понимаете, в чем дело? Почему вот такой русофоб и ястреб, да, Рэдклифф, почему именно он приехал? Ну, простой вопрос. Почему не какой-нибудь хотя бы чуть-чуть более лояльный, да, в политическом отношении? Много. А я знаю вопрос на этот ответ. Извините за самоуверенность, значит, мою. Потому что именно Рэдклифф явился знаком того, что независимо от политических убеждений, независимо от любви или нелюбви к какому-то народу или государству, дядя приехал решать деловой вопрос. Умный, жесткий, при силах, при анализе того, что происходит в мире. У него конкретная задача. Мы вас не любим, но мы все должны уцелеть. Давайте попробуем думать как.
1: Я согласен, но просто такие, как Рэдклифф, это представитель, не просто представитель, это серый кардинал, это самое глубинное государство, руководитель глубинного государства. И он, это человек, который разговаривает с языком ультиматумов. Он не будет... Давайте договоримся. Нет, они будут.
0: Нет,
1: они жесткие.
0: Джон, речь идет о том, что он приехал и говорит там Нарышкину: слушай, ну, дело плохо, да? Давай как-то вот обсудим это все. Мы все понимаем, как идут политические переговоры.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости космической отрасли. В Самаре разработали первый в современной России ракетный двигатель для сверхлегких космических ракет. Полноразмерный макет двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны представили на форуме «Технопром» в Новосибирске. Разработка предназначена для первой и второй ступеней сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж». В качестве прототипа камеры используется задел от двигателя РД-107А для «Союзов», но все остальные узлы и детали конструкторы проектируют с нуля. Сейчас серийно изготовляемых двигателей и ракет сверхлегкого класса в России нет, но разработка самарских мотостроителей откроет новые возможности для запуска малых спутников. Сибирские ученые оценили объем глобальной космической экономики, проанализировали данные примерно 1000 компаний, работающих в этом секторе, и пришли к выводу, что к 2040 году рынок может вырасти до 1-2 с лишним триллионов долларов. Драйвером станет добыча ресурсов на Луне и астероидах. Это позволит сделать собственное производство топлива и товаров прямо в космосе. Ученые отмечают, что необходимые технологии, в том числе оптическая добыча с помощью концентрированного солнечного света, уже разрабатываются. Некоторые земные микробы способны выживать в холодных затененных районах Южного полюса Луны, утверждают ученые. Как рассказал радио «Звезда» руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов, это грозит загрязнением поверхности и может помешать поиску следов древней жизни.
3: Когда ученые начнут искать во льду Южного полюса следы лунной химии или органики, они рискуют наткнуться на земные бактерии и сделать ложные открытия. Вообще, сейчас вероятность человечества вернуться на Луну очень высокая. Примерно в 30-х годах рассчитан ряд космических миссий. Это не будет краткосрочный визит поставить флаг и уйти. Это будет начало планомерного освоения Южного полюса с его запасами воды и льда. Именно там, где могут быть занесены человеком микроорганизмы.
2: Южный полюс Луны почти горизонтален Солнцу, что создает обширные зоны постоянной тени с низкими температурами. Это позволяет сохранять воду и защищать организмы от ультрафиолета. Рассекречены детали тайного эксперимента на Луне, который в 1971 году провел астронавт Аполлона-14 Эдгар Митчелл. Как рассказала в посмертно изданных мемуарах его бывшая жена Анита, в часы отдыха на орбите Митчелл пытался мысленно передать на Землю последовательность геометрических символов. В эксперименте участвовали четверо добровольцев, включая известного медиума. Из 200 попыток двое участников дали 51 правильный ответ. Это были новости космической отрасли. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
6: Шаг за шагом, здесь флажочек воткнул, там флажочек воткнул. А вот здесь вот мы можем о чем-то поговорить или нет? Даже сам по себе визит Рэдклиффа в Россию, визит именно ястреба, да, означает в этом раскладе сил очень многое, что приехал самый отъявленный гад, да, будем называть вещи своими именами, для того, чтобы поговорить с кем? Со своим прямым противником. С прямым, вот с тем, кто противостоит ему в его работе. Искать точки соприкосновения. И, между прочим, Нарышкин очень правильно сделал, что прокомментировал это в первую очередь как контакты спецслужб. Возможно, частью разговора, частью приема, как приблизиться друг к другу, чтобы хотя бы начать о чем-то говорить, речь шла идти и о заключенных, об обмене. Вы помните, сколько времени Россия потратила на то, чтобы выручить Виктора Бута и Константина Ярошенко. Сколько, да, это было? Сколько времени это заняло? Процесс сдвинулся, в этом сдвинулся. Может быть, он сдвинется в чем-то другом. Может быть, я не настаиваю на своей точке зрения, все-таки кто-то из тех, кто реально представляет власть в США, решил сделать мирную паузу в отношениях с Россией для того, чтобы определиться, что делать дальше.
7: Я хотел бы это верить, но тогда почему сразу две крупные террористические атаки против Донбасса вчера? Мы знаем, все такие атаки под руководством ЦРУ. Мы можем это говорить почти с 99% уверенностью. ВСУ, СБУ никогда не будут предпринимать такой страшной атаки без разрешения ЦРУ. Но тогда почему он дал добро? Почему Рэдклифф дал добро на такие атаки?
6: Да у них уже давно это разрешение есть. Я просто хочу напомнить, что вот сегодня по Донецку прилетело очень серьезно опять погибшие люди. Вчера прилетело по Луганску, причем две ракеты. Storm Shadow и Scalp. Две ракеты прилетели. Как известно, расчеты этих ракет не могут обслуживаться украинскими военными. Понятно, кто это запускает. Но ведь, Джон, дело в том, что удары они наносят по мирному населению, по нашим детям каждый день. Каждый день. И, ну, вот, честно говоря, прямой связи не просматриваюсь, да, что Рэдклифф сначала на промежуточной посадке в Риге распорядился нанести удар по Донецку, а потом прилетел со словами «гляди, что я сделал». Ну, я не думаю, что на самом деле это так. На самом деле речь может идти, что да, Рэдклифф относится к тем немногим людям, кто может это прекратить. Угу. И, возможно, есть какие-то у него намерения для того, чтобы донести эту мысль о том, что, братцы, от меня тоже что-то зависит. Давайте мы вот об этом поговорим, об этом и об этом. В любом случае, я бы считал вчерашний визит его в Москву весьма знаковым.
7: Да, однозначно.
8: Еще один вопрос. Евронато. На неделе представители ряда стран-членов встретились в Киеве в рамках так называемой коалиции желающих. В числе участников был и британский премьер. Энди Бёрнам пообещал укродиктатору передать технологии крылатой ракеты «Скальп» и даже помочь с ее серийным производством на остатках бывшей Украины. Как уже было с ударными беспилотниками, что сделал Лондон врагом номер один для Москвы? Вполне логично, что вскоре в английских СМИ вышли весьма примечательные материалы. Гражданам Британии рекомендовано запастись водой и консервами на случай чрезвычайных ситуаций. Это пишет Financial Times. Возможно, реакцию Москвы на враждебную политику Лондона. Мы, кстати, в прошлом выпуске политинформации обсуждали. Очень рекомендую, друзья, посмотреть или послушать в подкастах на ресурсах проекта «Звезда Аналитика». А сейчас вот что хочется прояснить. А какова, в принципе, вероятность того, что Россия намерена подталкивать

0: структура в Пентагоне, они верят в это, они верят, что мы должны установить свой американский порядок по всему миру, потому что мы сами лучше. Американская исключительность, американское превосходство. So, мы должны хорошо понимать это менталитет этих людей. Я уже говорю этих людей, потому что я уже не чувствую один из них. Я, потому что я абсолютно, как вы знаете, не согласен с этой американской имперской политикой. И я очень уважаю и ценю вашу доброту и ваше желание договориться с ними, с Америкой, и жить в мире, но эти люди не хотят мир. Они видят только вассалы и враги. So, выбор перед Россией. Вы хотите быть вассалом или врагом? Еще я хочу добавить, почему идет эта война, война США, война НАТО, это США против России. Давайте вспомним, как плохо жили люди на Западе в 70-е, 80-е годы, мое детство. Мы плохо жили.
1: Плохо жили.
0: Мы плохо жили. В общем, посмотри, страна на грань банкротства в 70-е годы, Европа на грань банкротства. Я жил и в Европе, и в Америке. Я помню, как Европа была такая бедная в 70-е, 80-е годы. И потом что? Просветание. Когда началось просветание? Когда был распад Советского Союза, когда Запад могут, ну, давай так скажем, разграбить, просто грабить Россию в 90-х. И потом вот пришел, как мы знаем, новый человек в власти, который начал прекратить это. И сейчас мы находимся тоже в такой ситуации, когда Запад на грани банкротства.
1: Если обратиться к действиям армии России на полях специальной военной операции, вот, пожалуйста, ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому ВПК, инфраструктуре портов продолжаются эти удары, поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичевка. Инфраструктура в портах Одесса, Черноморск и Рени использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов, которые были предназначены для ВСУ, ну и поражены объекты энергетики, которые обеспечивали функционирование портов в Одесской области. Это я все к чему? К тому, что очень последовательно армия России именно по этому направлению. И мы помним, как накануне Министерство обороны Российской Федерации опубликовало адреса тех заводов, где производится вооружение на территории Европы, кстати, в Канаде, в интересах Украины. Вот с точки зрения психологии, Джон, хотелось бы вот у тебя спросить, тебе задать этот вопрос. Если вдруг ситуация складывается таким образом, что действительно те объекты, где производится вооружение в интересах Украины, вооружение, которое используется против России, если вдруг они поражены со стороны Российской Федерации, насколько этот эффект был бы серьезен, или вообще, в принципе, каков был бы этот эффект с точки зрения именно психологии, да, на наших западных противников сегодня?
0: Да, сложный вопрос, очень важный вопрос. Первый, да, реально есть паника. Есть паника в Белом доме, паника в Пентагоне, паника в Брюсселе, потому что ваша армия побеждает и идет вперед. И они понимают, что к концу года будет полностью освобожден, скорее всего, Донбасс и Запорожье. Ну, может быть, не все Запорожье, может быть, не сам город, но Донбасс точно будет освобожден. И это будет очень большой удар по репутации НАТО. Получается, НАТО проиграл. Даже есть понятно, что нет, НАТО и НАТО через свои прокси Украина, они будут воевать и дальше, и дальше. Они не могут, как они видят, они не могут проиграть, потому что это будет такой удар по их репутации, что это будет способствовать экономической и финансовой кризис на Западе. Но чтобы отвечать на ваш вопрос, если поразить такие объекты, которые снабжают террористический режим, и действительно получается, давай нельзя забывать, давай говорить четко, Запад сегодня, США, Англия, самый главный спонсор терроризма в мире. Терроризм. Это моя страна. Самый главный спонсор терроризма в мире. Вы понимаете, как мне это противно? Но если ваше государство будет использовать свои права, международные права, четко говорит, Россия имеет право наносить удар по любому объекту, который способствует терроризму. Какая будет реакция? Я думаю, на данный момент Запад на самом деле, несмотря на то, что все они говорят, на самом деле они уверены, что вы не будете ударить. На самом деле. Не обращайте внимания на то, что они говорят. Но они уверены, что вы не будете. У вас нет красной линии. Мы и Запад можем делать все то, что хотим. У Москвы нет красной линии. Они будут терпеть. Русские будут терпеть. Но если будет такой удар, я думаю, такой шок будет. Они будут парализованы от страха. От страха они будут парализованы. Потому что, в конце концов, это НАТО. Это бумажный тигр. Реально, это бумажный тигр.

0: США, да, США хочет победить, они хотят вас победить. Но у них нет такой воли. У них на самом деле нет такой воли, у них нет такой решительности, у них нет такой как смелость, храбрость. Это как... Я очень... Ну, вы знаете, да, мы знаем, преступник, любой преступник, в конце концов, в глубине души, он трус. Он трус, он жуткий трус. И только немножко его сопротивляться, его немножко бить, и он сразу будет парализован от страха. Вот так, вы понимаете, но это не просто какой-то хайп или эмоции сейчас. Когда я называю западные элиты преступники, это факт, они преступники. Элиты Эпштейна, ну, Эпштейн-элита, да? Класс Эпштейна. Но кто они? Они настоящие преступники. Они совершают каждый день страшные преступления против своего народа, против вашего народа, против, между прочим, против украинского народа, который просто видит как мясо, которое они используют, как прокси. И, между прочим, украинский народ, мы видим, поднимается, идет бунт, идет массовое волнение по всей Украине. Они в панике. Скоро конец. Это проект. И они уже не знают, что делать. Сейчас ситуация у Запада очень плохо. Очень плохо.
1: Так, теперь Украина, а точнее концлагерь имени Зеленского, как называют эту территорию некоторые, так охарактеризовал остатки этой территории наш постпред в ООН Василий Небензи на недавнем совбезе. Киеву не дают ракеты «Патриот», или, как признался сам Зеленский, поставляют совсем чуть-чуть. С желающими умирать за Киев, который, ну, де-факто уже провалился, тут проблемы, их еще меньше. И, очевидно, поэтому бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок предлагает Зеленскому начать мобилизовывать для войны с нами уже женщин, украинок. Цитата. «Считаю, что мобилизация женщин нужна, потому что они воюют ничем не хуже мужчин». Ну и, к слову, не так давно секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинское Министерство обороны готовится принять радикальные меры для усиления мобилизации в стране. Вот к чему... На самом деле, сегодня готовится киевский режим с учетом нарастающих проблем на фронте, в тылу. Что это такое, Дмитрий?
2: Ну, во-первых, я хотел бы, вот если бы Кит Келлок меня слышал, что вряд ли, я бы посоветовал ему, он говорит, что у него жена и дочь, значит, воевали, жена в Ираке, а дочь в Афганистане, или наоборот, я не помню, на самом деле не воевали, это вранье, они там находились, это правда. Но если Киту Келлогу так хочется убить каких-нибудь женщин, вот пусть он своих на Украину пошлет, свою жену и свою дочь, это будет справедливо. А то, что режим... в Киеве может действительно начать такую же принудительную мобилизацию женщин, да, это будет обставлено какими-то условиями, что мы не будем брать женщин, у которых больше 3 детей, там, например, еще как-то. Но поскольку мужчины кончаются, и все больше мужчин просто переходят, попав на фронт на сторону России, сдаются в плен, или пытаются застрять в странах Европы, не возвращаться на Украину, то воевать реально станет скоро некому. И, к сожалению, я не думаю, что в украинском обществе это может спровоцировать какие-то серьезные беспорядки. Вот смотрите, сколько времени эти душегубы ловят украинских мужчин, отправляют на фронт насильно. Только иногда кого-то удается отбить. Это локальные протестные действия, которые, тем не менее, никак не вызывают протестные действия на уровне общества. Когда люди выходят на улицу, начинают переворачивать, как во Франции, полицейские машины, например, да, бросаться на правоохранителей со словами «отстаньте, уже хватит». Нет никакого следующего Майдана. Нет никаких криков «хватит воевать, давайте говорить». Нет, и что интересно, не будет. И поэтому... Шансы на то, что украинских женщин будут, к сожалению, также отправлять на убой, как мужчин, очень велики. И в этом трагедия Украины как нации, потому что у них нет ценностей, не осталось. Потому что вот это лживые лозунги, что Украина важнее всех, что... Это вот, кстати, лыка в строку, значит, мы копали Черное море, мы самые древние, там, от древних укров произошли казахи, там, вот вся вот этот набор всей этой чуши держит общество в состоянии, когда оно не может себя идентифицировать не по национальности, не по политическим убеждениям, а это общество не может себя идентифицировать как цивилизация, А поскольку они являются неразрывной частью русской цивилизации, оторванные ментальной дикой ложью и русофобией, привнесенной с той стороны, то общество украинское социально беспомощно. Оно не может выражать свои идеи и не может выражать собственное «я», собственные потребности украинского народа, потому что не сформулирована суть «мы кто?». Потому что вот эти лживые конструкции по поводу того, что Украина – это отдельный мир, что это не русский и все, вот эта конструкция не позволяет социальным протестам на Украине из себя выделить национального лидера, который более или менее отчетливо станет формулировать национальную идею, не националистическую, а национальную, объединяющую. Вот по этой причине они скоро будут и женщин хватать на улицах и отправлять на убой.
1: Еще вопрос. Можно
0: пару слов? Просто я хорошо помню, как американские элиты всегда они ненавидели и до сих пор ненавидят всех славян. Неважно, русских, украинцев и поляков. Поэтому я давно, когда я еще знал украинцев, с ним общался, я всегда их предупредил. Вашингтон не ваш друг. Но это было еще до 20-го года. И поляков, о, как наши элиты не любят поляков. Вот поляки, думайте головой, американский элит вас не любит.
1: Почему американцы не любят поляков?
0: Просто ненавидят всех славян. И тоже давайте нельзя забывать, что господин Келлог, он финансово интересован в продолжении войны на Украине, потому что его семья, у них тесная связь с американской ВПК, они деньги зарабатывают, но это все эта связь очень известна. Вот это еще один важный момент.
1: Друзья, у нас вышло время нашего эфира. Спасибо вам большое за эту беседу. Всем, кто нам писал, тоже отдельное спасибо. Мы задавали вопрос в начале нашей беседы, зачем именно глава ЦРУ прилетел в Москву. Большинство, 43% наших подписчиков выбрали второй вариант ответа, выставил ультиматум накануне масштабного наступления армии России. Но почему именно такой вариант? Я полагаю, что действительно тот масштаб наступления, который сегодня демонстрирует Россия, российская армия, армия России, он, конечно, никого не может оставить равнодушным, и это тот самый ответ действием, а не словом, который все расставляет на свои места. Благодарю. Джон Вароли, американский журналист, международник, Дмитрий Лысенков, публицист и политолог, были сегодня с нами. Это «Политинформация на звезде». До новых встреч в эфире.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Сегодня в программе «Область знаний». Первая психологическая помощь. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
4: Человек с изюминкой. Никита Богословский.
5: Темная ночь, любимый город, шаланды полные кефали. Композитор, автор этих бессмертных произведений, Никита Богословский, был известен в артистической среде как мастер хитроумных розыгрышей и шуток. От него крепко доставалось музыкантам, актерам и режиссерам.
4: На первый взгляд.
5: Баловень судьбы, Богословский при Советском Союзе жил на широкую ногу. Светло-голубой костюм с бабочкой, всегда темные очки, французский парфюм. Дорогие машины, дачи.
4: Где изюминка?
5: Поразительно! Сам Богословский совершенно не велся на розыгрыши, но одному единственному человеку все-таки удалось ему отомстить. Актер и режиссер Алексей Дикий обиделся на Богословского за жесткий розыгрыш. Однажды он напоил композитора до невменяемого состояния и отправил его, как тот был, в костюме с бабочкой, на самолете в Новосибирск. Попутно дал телеграмму в Новосибирский союз композиторов.
6: В городе может появиться аферист, который, пользуясь внешним сходством с известным композитором Никитой Богословским, ходит по учреждениям и выпрашивает от его имени деньги, якобы на билет на самолет.
5: Богословский проспался за время долгого перелета, понял, что над ним жестоко подшутили, и сразу отправился. Куда? Правильно, в местный союз композиторов. Только зашел в кабинет начальника, не успел назвать себя как... Ну да, милиция, наручники. Все разъяснилось только через сутки. И над актером Алексеем Диким композитор Богословский больше никогда не шутил.
4: Никита Богословский. Человек с изюминкой.
7: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
4: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов наградил героев специальной военной операции. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Среди награжденных был и генерал-майор Антон Грунис. Под его командованием бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку.
2: Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам, всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.
1: Министр обороны поздравил воинов с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. За неделю наши вооруженные силы освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике и заняли еще 2 в Сумской области. Как отметили в Минобороны, наша армия нанесла массированный и 12 групповых ударов по целям на Украине. Поражены предприятия военной, а также нефтеперерабатывающей промышленности, работавшей на боевиков. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили 14 ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч украинских беспилотников самолетного типа. Наши вооруженные силы поразили патрульный катер военно-морских сил Украины, а также 8 морских судов, действовавших в интересах националистов. Всего за неделю наши военнослужащие ликвидировали в зоне спецоперации более 9,5 тысяч боевиков. В Рязанском военном госпитале Московского военного округа успешно провели уникальную операцию по пересадке пациенту кости из ноги в руку. Подробнее о возможностях медицинского учреждения и его специалистах рассказал начальник травматологического отделения Владимир Скворцов.
3: Безусловно, здесь единственный центр, где мы выполняем костно-пластические такие операции, потому что достаточно у нас уникальная сложилась бригада для выполнения этих оперативных вмешательств. Ординаторы приходят, да, мы ввиду огромного потока и широкого спектра возможностей, в том числе для передачи опыта, для лечения баллистических травм, очень взаимодействуем плотно и таким образом передаем наши знания. Данным пациентам осложнений никаких не было, операция пошла, в принципе, как мы и планировали все. Нюансы, которые могли возникать, их не было.
1: Пациент – военнослужащий, получивший травму. Благодаря операции удалось сохранить функциональность его руки и создать условия для полноценной реабилитации. Отметим, сегодня военные медики отмечают свой профессиональный праздник. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.

0: Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
1: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толстом.

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
1: Бурка.
0: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка. Очень важные вопросы.
2: Расскажите, как изобрели пластик?
3: Отвечает химик Алексей Паевский.
4: Что такое пластик? Это не вещество, это материал. Основное вещество, у которого разный полимер, который можно пластифицировать, можно менять форму при нагревании и при охлаждении это вещество форму сохранит. Первый в истории пластик был придуман английским металлургом Александром Парксом в 1855 году. Вещество тогда называлось паркизин. Это нитрат целлюлозы, которая добавлялась в пластификатор, там камфора или что-то еще, и краситель. Получилась такая очень похожая на слоновую кость вещество. Его и использовали вместо слоновой кости для изготовления бильярдных шаров, всяческих шахматных фигур, даже искусственных зубов. Правда, у нее была одна большая проблема. Она горела. Целлюлоид вам до сих пор знаком, наверное, по теннисным шарикам. Теннисные шарики, которые прекрасно горят. Сейчас пластиков огромное количество. Второй полностью синтетический пластик был сделан несколько позже, в 1907 году, бельгийским и американским химиком Лео Бакеландом, который придумал бакелит. Тоже такую первую, уже полностью синтетическую пластмассу. И он предлагал его использовать как изолятор для проводов, соответственно, вместо эбонита. Но оказалось, что можно делать очень много всяких вещей. И сейчас, если отвечать на вопрос, какие бывают пластики, просто если просто перечислю номенклатуру пластмасс, которые есть, я могу перечислять их, наверное, сутки. Есть термопласты, есть реактопласты, есть эластопласты, есть газонаполненные пластмассы, их огромное количество. Можно их классифицировать по основным полимерам, которые используют. Это и полипропилен, и полистирол, и поливинилхлорид, и полиэтилен. Очень много. Сейчас в наше время пластмассы производят миллиардами тонн. Это один из основных материалов. Вопрос, какие бывают пластмассы, это как маленький вопрос, какие бывают газированные напитки, их там десятки тысяч разных видов. Пластмасс тоже десятки тысяч разных видов, а уж номенклатур пластмасс, наверное, уже миллионы.
1: Очень важные вопросы. Человек в кадре. История одной фотографии.
5: На снимке они улыбаются и делают вид, что вообще ничего не происходит. А ведь это был самый настоящий скандал. Шутка ли? Две всемирно известные киноактрисы пришли на официальный прием в одинаковых платьях. Элизабет Тейлор и Джина Лалабриджина. Москва, 1961 год. Банкет по случаю открытия второго московского кинофестиваля. Приглашенная голливудская звезда Элизабет Тейлор в белоснежном жемчужном платье веселится и пьет шампанское. В это время в зале появляется еще одна королева бала. Народ в шоке. Режиссер Марлен Хуциев позже вспоминал:
6: «Мы увидели прекрасную Лолу Бриджиду и буквально замерли на месте. На ней было точно такое же платье. Белая, жемчужная, копия Элизабет. Не отличить. В первую минуту все притихли. Не знали, как реагировать. И даже министр культуры Екатерина Фурцева растерялась. Признаться, я подумал тогда: сейчас будет какой-то шухер.
7: Но ничего не произошло. Актрисы посмотрели друг на друга, рассмеялись и стали фотографироваться.
8: Снимайте, снимайте. Не жалейте пленку. Да, наряды у нас точь-в-точь. Но это же сам Ив Сен-Лоран.
7: Джина постоянно шутила, а по лицу Тейлор было видно, она готова лопнуть от злости.
1: История одной фотографии.
7: Как такое случилось? Откуда взялись два одинаковых платья? Американские журналисты предположили:
9: Ив Сен-Лоран сделал это специально, ради пиара. Продал каждой актрисе якобы эксклюзив. О московском конфузе написали во всем мире. И уже совсем скоро французский кутюрье неожиданно покинул модельный дом Кристиана Диора и создал свое собственное агентство.
7: Что это? Простое совпадение? Возможно. Однако, как только Элизабет Тейлор и Лола Бриджида вернулись домой, то они едва ли не в один день продали те самые белоснежные платья и чуть ли не одновременно подали на модельера в суд. Дело, правда, быстро замяли, но фотографии-то остались.
1: Человек в кадре.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ростов. Тебе на «вы».
14: Владимир.
15: На «р». Рыбинск.
13: Ха. Кострома.
14: Арзамас.
15: Суздаль.
16: Подъезжаем.
17: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
16: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
17: Путеводитель по Золотому кольцу России.
18: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дню военного медика посвящается.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
3: Имя на карте. Москва. Клинический городок Склифосовского. На углу Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка стоит памятник Николаю Васильевичу Склифосовскому. Великий доктор строго смотрит на мир с высоты гранитного пьедестала, опираясь правой рукой на кафедру с разложенной на ней книгой. Круглые очки, солидная борода, на лацкане сюртука орден святого Владимира. Однако у кого-то может возникнуть вопрос: а почему, собственно, памятник установлен здесь, а не рядом с институтом его имени, на Сухаревке? Вроде там было бы логичнее.
4: Имя на карте.
3: На самом деле, место для памятника выбрали правильно, точнее, справедливо. К самому институту имени себя на Сухаревской площади в Москве Склифосовский отношения почти не имеет. Просто так сложилось исторически. А здесь, на Пироговке, врач, хирург и общественный деятель находятся на своем законном месте. С постамента он взирает на свое любимое детище – комплекс зданий клинического городка на Девичьем поле, построенный во многом благодаря инициативе, упорству и целеустремленности Николая Васильевича. У подножия памятника декоративный бронзовый круг, центр которого занимает план-барельеф будущего клинического городка. В 1880 году Николая Васильевича пригласили руководить медицинским факультетом Московского университета и заведовать тамошними клиниками. В то время они были расположены на улице Рождественки, в нынешнем доме номер 11, там, где сейчас находится архитектурный институт. Клиники были хорошими, их даже хвалили в газетах. Однако Склифосовский недовольно морщился.
5: У нас будущие врачи оторваны от медицинской практики. Беда, когда они первый раз видят настоящего больного только после получения диплома. Это никуда не годится. Надо, чтобы операционные и смотровые стояли бы с аудиториями стена к стене.
4: Имя на карте.
3: В итоге, трудами и заботами Склифосовского на Девичьем поле вырос неповторимый архитектурный ансамбль. 13 основных зданий, где разместились 15 клинических учреждений и 8 учебно-научных институтов. Николай Васильевич выбил у московского правительства 40 гектаров бесплатной земли, нашел на строительство 2,5 миллиона рублей, привлек лучших инженеров и архитекторов, оснастил лаборатории самой современной техникой, да такой, что участники 12-го международного конгресса врачей, который проходил в Москве в августе 1897 года, от зависти потеряли дар речи. А всемирно известный немецкий патологоанатом и гистолог Рудольф Вирхов выразил свой восторг словами: «Учитесь у русских». Так что памятник великому Склифосовскому стоит на правильном месте. Поставили его по историческим меркам совсем недавно, в 2018 году. А клинический городок Склифосовского до сих пор гордость Российской Федерации, флагман медицинского образования нашей страны. И название его всем давно знакомо. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Москва. Клинический городок Склифосовского.
4: Имя на карте.
6: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях, расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Переговорный процесс по Украине находится на паузе. Никаких новых инициатив пока нет, заявил журналистам Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев прекрасно знает требования Москвы, но не хочет двигаться мирным путем. Поэтому, цитата, «мы продолжаем обеспечивать позитивную для нас динамику на фронтах». Песков также напомнил о систематических ударах по военной и околовоенной инфраструктуре киевского режима, в том числе в самом Киеве. Пик активности клещей в России может сохраниться до конца сентября, сообщили ТАСС в страховой компании и сети столичных медицинских центров. Паразиты стали появляться в регионах, которые ранее считались благополучными. Эти изменения связаны с климатом. Рост среднегодовых температур позволяет клещам выживать в новых условиях. По данным экспертов, вирус клещевого энцефалита уже выявлен у клещей в Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. Наибольшее число обращений по поводу укусов зафиксировано в Удмуртии, Красноярском крае, Иркутской, Костромской и Кировской областях. Основная сцена МХАТ имени Горького начнет работать, скорее всего, в 2028 году. Сейчас идет подготовка к капитальному ремонту. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков. Кроме того, народный артист добавил, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХТ имени Горького.
2: Мы узнали такой замечательный факт, что когда-то областная драма Островского появилась в результате того, что артист МХАТ имени Горького Сергей Николаевич Сверчков организовал любительскую актерскую бригаду, которая стала четвертым колхозным областным театром областной драмы имени Островского. В 2013 году областная драма Островского путем слияния с областным театром Камерным театром стал именоваться Московский губернский театр. Московский губернский театр вернулся в родную гавань и стал МХАТом имени Горького.
1: Безруков отметил, что теперь здание Московского губернского театра в Кузьминках становится губернской сценой МХАТ имени Горького. Половина всех жалоб москвичей на пользователей электросамокатов связана с поездками вдвоем. Как сообщили в Ассоциации операторов микромобильности, в чат-бот «Самокат» и «Общественный контроль» также часто поступают обращения на неправильную парковку, агрессивное вождение и несовершеннолетних за рулем. При этом за текущий сезон количество штрафов за нарушение выросло почти на 60%. Операторы уже внедряют новые технологии, например, датчики перегруза и системы распознавания лиц. А в некоторых районах города ограничивают максимальную скорость до 15 км в час. В ассоциации отметили, что жалобы помогают делать сервисы безопаснее, но основная ответственность все же лежит на самих пользователях.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Евгений Моргунов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: В давние времена девушка стала женой тигра, ушла с ним в тайгу и родила двух тигрят. Брат долго искал сестру, да так и не нашел. Однажды она сама явилась ему во сне и рассказала, где находится ее жилище. Юноша пришел туда, увидел дом как человеческий, сестру в образе тигрицы и ее детей тигрят, мальчика и девочку. Сестра отдала малышей брату и велела вырастить их среди людей. От этих тигрят и пошел один из древних нанайских родов. С тех пор нанайцы почтительно называют тигра отцом или стариком.
2: Нанайцы – малые коренные народы России.
1: Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае. Всего в России порядка 11 тысяч представителей этого народа. Четверть из них живут в городах, остальные предпочитают оставаться дома, в деревнях и поселках. Этноним «нанай» состоит из двух частей. «На» переводится как «земля», «най» означает «человек». Получается «земляной человек».

0: Гадать долго не стали. Какому роду человек принадлежал, такую фамилию себе и взял. Самые популярные – Пасар, Самар, Бельды. Да-да, советский исполнитель Кала Бельды, восторженный певец Крайнего Севера, тундры и оленей, на самом деле был сыном охотника из нанайского села Муха Хабаровского края. А там какая тундра? Все больше тайга, тигры да медведи.
1: Не теряя корней, нанайцы.
0: В отличие от многих своих соседей, нанайцы никогда не кочевали. Веками жили на одних и тех же местах. Ловили рыбу, охотились, добывали корень женьшеня. Женщины вели хозяйство, собирали травы, растения и ягоды. Формально нанайцы считаются православными, но церковные традиции у них до сих пор мирно соседствуют с анимизмом и шаманизмом. Коренные нанайцы празднуют не один, а целых два Новых года. Первый, мужской, приходится на зимнее солнцестояние и начало сезона охоты. Второй, женский, на время летнего солнцестояния. Традиционное новогоднее блюдо – пельмени бианси, форма которых напоминает полумесяц. Начинка – рыбный фарш, лук, черный перец и черемша.
1: Малые коренные народы России.
0: И, конечно, главная ценность нанайцев – это семья. Неудивительно, что рождение ребенка у них всегда большой праздник. А если рождается двойня, то это еще более радостное событие. Двойняшек или близнецов считают священными людьми. Согласно поверью, один из новорожденных обретает власть над животными, а второй непременно станет покровителем духов воды. После родов мать и дитя защищают от злых духов. Для малыша готовят колыбель со стружками из черемухи, а дом окуривают багульником.
1: Не теряя корней, нанайцы.
0: Нанайцы – обладатели уникальной народной мудрости, массы пословиц и поговорок. Они учат добру, взаимопониманию, скромности и обязательно уважению к старшим. Хвала и честь тем, кто помогает старшим. Поклоны и уважение к старшим оборачиваются тебе счастьем и удачей в жизни. На зов о помощи иди, чего бы тебе это ни стоило, особенно в тайге или на Амуре. А детям повторяют как заповедь: если у тебя храброе сердце и ты защищаешь слабых, то обретешь силу медведя и ловкость тигра.
1: Нанайцы – малые коренные народы России.
2: Радиозвезда.
3: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
4: Объяснение Бора. Нильс Бор был датским физиком. Не то чтобы он делал какие-то открытия к определенным датам, но... Вот, например, в 1922 году у него родился сын Огге, и Нильс в этом же году получил Нобелевскую премию. И было за что. Ребенок подрос и в 1975 году получил Нобелевскую премию за исследование структуры атомного ядра. И это не шутка, это целый бор лауреатов. И все потому, что за 10 лет до рождения сына Нильс объяснил просвещенному миру, как устроен атом.
5: С этого места поподробнее.
4: Он выдвинул два постулата. Кстати, они до сих пор остаются в этом выдвинутом состоянии. Первый совсем простой. Атомная система может находиться в особых стационарных состояниях. Каждому состоянию соответствует определенная энергия. И атом в этом состоянии не излучает энергии. И действительно, с чего бы ему излучать? В стационарном состоянии что надо делать? Правильно, отдыхать.
5: Это точно.
4: А второй постулат таков. Кто может долго на месте-то усидеть? Побегать, кровь разогнать. Охота ведь? Атомы, они ж как люди, не могут долго на одном месте. И начинают

0: состояние в другое. В этот момент энергия поглощается или излучается. Все. Буром вошли в науку, Нобелевка по физике. А потом Бор решил бороться с ядерной угрозой. Но так как никакой угрозы не существовало, как и ядерного оружия, впрочем, он его создал.
1: Ну и дела.
0: Когда фашисты оккупировали Данию, Нильс нелегально перебрался в США и участвовал в Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы. И только потом стал одним из самых активных борцов против ядерной войны, что физически вполне объяснимо. Но сыр Бор разгорелся на даче у Бора. Над входной дверью была замечена прибитая подкова. «Как, профессор?» — вскричал один из гостей. «Вы верите в эти предрассудки?» И тут Нильс Бор родил еще один постулат. Самый главный постулат мироздания. «Неважно», — сказал он, — «веришь ты или не веришь, важно, чтобы это работало». Вот так. И что нам тут остается делать? Ничего. Снимаем головной убор.
2: Да, есть что рассказать.
3: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
2: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Руины Пасаргады находятся в Иране, на высоком плато, окруженном горами, в безлюдной местности между Ширазом и Исфаханом. Основал этот город Кир Великий из династии Ахеменидов, правитель, превративший Персию в огромную империю. Правда, Киром его называют только в России. На родине его имя звучит как Куруш. Одержав много славных побед, он решил закрепить свой статус и велел строить столичный город, достойный властелина земель от Инда и Сырдарьи до Эгейского моря и Египта. Царь разослал несколько экспедиций для выбора места будущей столицы и остановился на плодородной речной долине. Здесь было вдоволь воды, чтобы разбить прекрасные сады. В жаркой Персии они были гораздо более важным символом роскоши, чем золото или драгоценности. Даже само название города переводится как «Сады Парсы». Считается, что именно в Пасаргадах было положено начало стилю традиционных персидских садов. Квадратная площадка разделялась на 4 меньших квадрата прогулочными дорожками и узкими бассейнами с проточной водой. Сады в Пасаргадах были разбиты с геометрической точностью. Их освежала вода в каменных каналах общей протяженностью 900 метров. Парадные ворота города представляли собой внушительные здания высотой почти в 30 метров. Их размер был призван производить неизгладимое впечатление на подданных, удостоенных визита к императору. Ведь многие из них были кочевниками, привыкшими к жизни в полевых шатрах. Пасаргады были окружены глинобитными стенами в 4 метра толщиной. Но больше никаких серьезных укреплений в городе не было. Это было сделано намеренно. Император настолько силен, что ему не от кого защищаться. И дом его открыт для благодарных подданных. Кир Великий не дожил до окончания строительства своей столицы. Но нашел в ней вечный покой в стенах величественной усыпальницы. Рядом с ней была высечена скромная надпись: «Я Куруш, царь Ахеменид». Кратко и с достоинством. Очертания этой гробницы кажутся русскому путешественнику до странности знакомыми. И неудивительно, ведь именно это сооружение стало одним из источников вдохновения для архитектора Щусева, когда он проектировал мавзолей Ленина. Пасаргады недолго был столицей. Уже следующий после Кира правитель перебрался в другой город, а потом была выстроена новая столица – Персеполь. Да и сама Персидская империя вскоре была завоевана Александром Македонским. Шли столетия. От города остались немногочисленные руины. Причем и они сохранились только благодаря хитрости местных жителей. Новые завоеватели, арабы, не любили древних памятников. Они видели в них святилище ложных богов. Но некоторых чужих пророков арабы уважали. В особенности еврейского царя Соломона. И персы стали рассказывать захватчикам, что Пасаргады строил как раз Соломон. И этот дворец. Да, и этот. А вон там на горе усыпальница матери Соломона. Махали руками мудрые старейшины. Сейчас Пасаргады вновь угрожает опасность. Из-за строительства Сиванской плотины эта местность рискует оказаться затопленной. И даже простое изменение влажности почвы может погубить находящиеся в ней древности. Археологи бьют тревогу и с удвоенными силами продолжают раскопки. Державу Ахеменидов спасать поздно, но можно сохранить хотя бы память о ней. Пасаргады.
1: Старый город. Всемирная история.
0: Радио «Звезда».
3: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото Емельяна Пугачева.
4: История бунта Емельяна Пугачева полна пробелов. На протяжении почти 2 лет войско самозванца разоряло имения, заводы и целые города, накапливая серьезные богатства. Но транспортировка награбленного сильно замедляла армию Пугачева. А потому часть добычи прятали в тайниках, многие из которых так и не нашли.
5: Цена вопроса.
4: До нас дошли далеко не все сведения о грабежах и налетах Емельяна Пугачева. Но масштаб богатства поражает. К примеру, в окрестностях Пензы пугачевцы изъяли пушечные ядра, свинец для изготовления пуль и 13 тысяч рублей. А в Саратове бунтовщики забрали пушки и 26 тысяч рублей медной монетой. По оценкам краеведов, казна Пугачева могла насчитывать до 2,5 миллионов рублей только в золоте.
5: Кладоискатели.
4: В ходе крестьянской войны Пугачев успел разграбить десятки городов. От Пензы до Челябинска и от Саратова до Казани. Поэтому география его предполагаемых тайников охватывает тысячи километров. По легенде, десятки бочек с золотом Пугачев приказал утопить в озере Инышко неподалеку от современного города Миасс. Говорят, местные жители однажды даже пытались осушить этот водоем, но помешали грунтовые воды. А вот жителям района Дикая Балка под Урюпинском повезло больше. В середине 19 века там якобы обнаружили один из пугачевских кладов. Старинные монеты и предметы из драгоценных металлов. А раз нашли в одном месте, значит, стоит поискать в другом. Любят повторять авантюристы с лопатами.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
6: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Переговорный процесс по Украине находится на паузе. Никаких новых инициатив пока нет, заявил журналистам Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев прекрасно знает требования Москвы, но не хочет двигаться мирным путем. Поэтому, цитата, «мы продолжаем обеспечивать позитивную для нас динамику на фронтах». Песков также напомнил о систематических ударах по военной и околовоенной инфраструктуре киевского режима, в том числе и в самом Киеве. В России развернуто серийное производство комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна-купол-гарант», эффективно противодействующего системе «Старлинг». Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, новая система воздействует не на наземные терминалы, а непосредственно на спутники «Старлинг», создавая помехи в 8-частотных диапазонах. По данным зарубежных источников, один комплекс закрывает одну зону площадью до 20 квадратных километров. Изделие уже применяется в зоне специальной военной операции, добавляет источник агентства. Цены на частные дома увеличились на 7% по сравнению с годом ранее. И сейчас такое жилье в среднем обойдется в 14 миллионов рублей. Специалисты связывают тенденцию с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке Центробанка, а также на фоне увеличения объемов выдачи сельской ипотеки. Строительство индивидуальных жилых домов может быть профинансировано через счета эскроу, напомнил глава Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
2: Сегодня человек может финансировать строительство своего индивидуального жилого дома через счета эскроу, и его деньгам ничего не беспокоит. Плюс к этому мы ввели законодательно домокомплекты, мы ввели законодательно проверку подрядчиков, то есть мы упростили подключение к сетям. Мы приняли 6 решений, которые ускоряют работы по социальной газификации. Большой блок решений для развития ИЖС, и я думаю, что это будет в ближайшие годы очень перспективным механизмом для развития территории, для решения жилищные проблемы граждан.
1: В то же время стоимость земельных участков за год также подорожала на 2%. Сейчас одна сотка в среднем обойдется в 340 тысяч рублей, сообщают эксперты. В Министерстве просвещения уточнили, что школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование и учебники. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, школа обязана самостоятельно обеспечивать все необходимое для учебного процесса. С родителей не могут требовать плату за ремонт классов, покупку мебели, техники, учебников из утвержденного перечня, а также за охрану и турникеты. Любые такие сборы могут быть только добровольными.
3: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
0: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно неожиданная. Мы будем говорить о деревьях. Они – одни из самых старых обитателей Земли. Деревья появились на нашей планете задолго до первых людей и выдержали не один десяток глобальных катастроф. Деревья – неотъемлемая часть нашей экосистемы. Стоит им исчезнуть, и привычный нам мир рухнет. Останется лишь горстка пепла, потому что кислород – основа жизни. Не станет его, и наши дни будут сочтены. Но мы как будто этого не знаем или притворяемся, что не знаем, продолжая ежегодно вырубать леса буквально под корень. Человек, не пили сук, на котором сидишь.
7: Увидя, что топор крестьянин нес, голубчик, дерево сказало молодое, пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. Я не могу расти в покое. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. Ни ветеркам вокруг меня свободы, такие надо мной он сплесть изволил своды. Когда б не от него расти помеха мне, я б в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моей покрылась вся долина, а ныне тонкая, почти как хворостина. Взялся крестьянин за топор, и дереву как другу он оказал услугу. В круг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет, и ветром, наконец, то деревцо сломило. «Безумное!» — ему сказала тут змея. «Не от тебя ль беда твоя? Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли, тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось. И бурю, может быть, ты б выдержать могло».
8: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Дерево». Читал Борис Миронов.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 100 тысяч разновидностей деревьев. Но при этом их можно поделить на несколько простых классов. Например, хвойные и лиственные, вечнозеленые и листопадные. К слову, мы ведь не всегда их вырубали. Бывало и сажали. Но так, к сожалению, было не всегда. –

0: Словарь современного города.
1: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о деревьях.
4: Топор забудет, дерево никогда.
3: Первое описание годичных колец дерева относится к 332 году до нашей эры. Его сделал ученик Аристотеля Феофраст. А уже в начале 16 века Леонардо да Винчи заметил, что новые кольца образуются у деревьев каждый год, а их вид зависит от климатических условий. Так появилась дендрохронология – особый научный метод, который на основе исследования колец древесины позволяет датировать события, природные явления, предметы и археологические находки. Кстати, чтобы получить полную картину, нужно сопоставить рисунки годичных колец сразу нескольких деревьев, и вы окажетесь в прошлом. Прямо как сейчас.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
5: Имя на карте.
6: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина, Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да. То самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
5: Имя на карте.
6: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
4: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
5: Имя на карте.
6: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
5: Имя на карте.
6: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – деревья. Современные исследования говорят о том, что пребывание на природе значительно улучшает эмоциональный фон человека. Достаточно 2-3 раза в месяц выбираться в лес, и шанс впасть в депрессию снизится в несколько раз. Согласитесь, подобный метод куда дешевле и приятней, чем прием таблеток или регулярные походы к психологу. Лев Толстой подтвердит.
10: На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес. Он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный в 2 обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими, неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. «Весна и любовь, и счастье», — как будто говорил этот дуб, «и как не надоест вам, все один и тот же глупый, бессмысленный обман, все одно и то же, и все обман, Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они, из спины, из боков. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их. «Да, он прав. Тысячу раз прав этот дуб», — думал князь Андрей. «Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена».
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Деревья — это не только дрова, мебель, паркет и корабли. Они доставляют человеку еще и эстетическое удовольствие. Многие известные писатели и поэты искали вдохновение именно на природе, глядя на чарующие очертания леса. А сколько замечательных стихов было посвящено вечно зеленым туям или экзотическим пальмам? Не говоря уже о том, на скольких картинах художники изображали необычайно высокое огромное дерево или все тот же загадочный таежный лес.
0: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
11: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочка. Грустная, уставшая, несчастная. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
0: Знакомая незнакомка.
11: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Аленушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда. Буквально вся сжалась в комочек. Голова на коленях. Пальцы натруженные, огрубевшие. Ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки. Или стрижи. Кто именно, спорит до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о деревьях. Ежегодно каждое дерево прирастает во все стороны. Сделав небольшой поперечный аккуратный срез, мы увидим его годовые кольца. Одно кольцо — это один год, и каждое из колец само по себе неповторимо. Например, если год засушливый, у деревьев образуются узкие кольца, если влажные — широкие. Кстати, деревья могут жить долго, но их жизнь не бесконечна. Хотя, конечно, встречаются и прям-таки уникальные экземпляры.
6: Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное.
12: Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево — Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола — почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский.
13: Имя на карте.
12: В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Еникале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
14: Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак. Точно так же, как невозможно победить его солдат.
15: Помилуй бог, голубчик. А ну-ка, понюхай-ка кусочек вот этого острого перца.
16: Да не бойся ты, нюхай.
15: Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места. Не сомневайся. А теперь ступай.
12: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил в четверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским.
13: Имя на карте.
12: Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе. Единение с историей. Как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил в четверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
13: Имя на карте.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. На сайте Федерального института педагогических измерений появились проекты демо-версии ОГЭ-2027. Их можно обсудить до конца сентября. Как сообщается, изменения затронут итоговое собеседование, историю, обществознание и русский язык. Из истории уберут задания на причинно-следственные связи, в обществознании сократят число вопросов и изменят модель с фотоизображением. В русском языке усилят требования к сочинению. За пояснение примеров теперь можно будет получить больше баллов. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии. Среди них «Дважды два — четыре» учат в школе и другие композиции советских и современных авторов. Мы решили узнать, какую мелодию поставили бы сами учителя и нужно ли, по их мнению, включать молодежные песни. Преподаватель английского языка Красноярской гимназии номер 1 Елена Савина выбрала бы школьную польку.
2: Есть такое произведение, оно легкое, подвижное, не вызывающее каких-то тревожных мыслей и так далее. То есть учащимся бы, я думаю, понравилось. А что касается современных треков, их можно, да, использовать тоже, но все-таки смотреть, сортировать, потому что не каждый современный трек подойдет для такой цели, как замена звонка.
1: Чередовать советские и современные мелодии предложила и учитель истории и обществознания Рижской школы номер 2 Марина Шарова.
3: Я бы их меняла однозначно, потому что дети очень любят, когда им ставят вот такие, учат в школе, они улыбаются, и мы, учителя, как бы вот это преемственность поколения, говорим, а это наши песни, вот, и вот такой диалог появляется, интересно.
1: Проект охватит все регионы, уточнили в Министерстве просвещения. С 1 сентября 92 студента из Омской области начнут получать стипендии президента и правительства России. Как сообщает российская газета, президентскую стипендию в 30 тысяч рублей будут выплачивать 10 студентам из 5 вузов. Половина из них – представители Омского политеха. Правительственную стипендию в 20 тысяч рублей получат 82 студента из 11 учебных заведений. Выплаты будут действовать в течение года и назначаются в дополнение к академическим стипендиям. На госуслугах стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике для школьников и студентов. Как сообщили в Минцифры, в этом году обучение могут пройти более 60 тысяч человек. Доступно свыше 100 курсов от 12 образовательных организаций, от базового до олимпиадного уровня. Направления включают программирование, создание игр и приложений, анализ данных и нейросети, а также сборку роботов и компьютерное зрение. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Первая психологическая помощь. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. Гелодринк богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят Гелодринк. Гелодринк продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – деревья.
9: Дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи людей.
8: Язык птиц, язык цветов. Но мало кто знает, что есть еще и язык деревьев. его можно обнаружить в классической русской литературе. К примеру, в рассказе Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» яблоня становится соучастницей грехопадения главной героини. А в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» само плодовое дерево – это символ, уходящий в прошлое России. У Чехова в его «Вишневом саду» то же самое. А вот в романе Ивана Гончарова «Обломов» всего лишь небольшая веточка сирени открывает главному герою тайну влюбленной женской души.
4: Они молча шли по дорожке. Ни от линейки учителя, ни от бровей директора никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли, только сердце билось неимоверно, как перед бедой. «Не получили ли вы письма от Андрея Ивановича?» — спросила она. «Получил», — отвечал Обломов. «Что он пишет?» «Зовет в Париж. Что ж вы?» «Поеду». «Когда?» «Уже...» «Нет, завтра. Как сберусь?» «Отчего так скоро?» — спросила она. Он молчал. «Вам дача не нравится? Или скажите, отчего вы хотите уехать?» «Дерзкий, он еще ехать хочет», — подумала она.
10: «Мне отчего-то больно, неловко, жжет меня», — прошептал Обломов, не глядя на нее.
4: Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос ему.
10: «А вот ландыши. Постойте, я нарву, — говорил он, нагибаясь к траве, — те лучше пахнут полями, рощей, природы больше, а сирень все около домов растет, ветки так и лезут в окна, запах приторный, вон еще роса на ландышах не высохла». Он поднес ей несколько ландышей.
4: «А резиду вы любите? — спросила она.
10: — Нет, сильно очень пахнет. Ни резиды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов. В поле еще так, а в комнате сколько возни с ними. Ссор.
4: А вы любите, чтобы в комнатах чисто было?» — спросила она, лукаво поглядывая на него. «Не терпите ссору?»
10: «Да, но у меня человек такой», — бормотал он. «О, злая!» — прибавил про себя.
4: «Вы прямо в Париж поедете?» — спросила она.
10: «Да, Штольц давно ждет меня».
4: «Отвезите письмо к нему, я напишу», — сказала она.
10: «Так дайте сегодня, я завтра в город перееду».
4: «Завтра?» — спросила она. «А чего так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь?»
10: «И так гонит. Кто же?»
4: «Стыд», — прошептал он. «Стыд», — повторила она машинально. «Вот теперь скажу ему, мсье Обломов, я никак не ожидала».
10: «Да, Ольга Сергеевна», — наконец пересилил он себя, — «вы, я думаю, удивляетесь, сердитесь. Ну, пора, вот настоящая минута». Сердце так и стучало у ней. «Не могу, Боже мой!»
4: Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она, но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она, что ей сказать, что сделать. «Ах, Сонечка, сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая, ничего не умею, мучительно», — думала она. «Я совсем забыла», — сказала она.
10: «Поверьте мне, это было невольно, я не мог удержаться», — заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. «Если б гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-таки сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя. Ради Бога, не подумайте, чтоб я хотел. Я сам через минуту, Бог знает, что дал бы, чтобы воротить неосторожное слово».
4: Она шла, потупя голову и нюхая цветы.
10: «Забудьте же», — продолжал он, — «забудьте, тем более, что это неправда».
4: «Неправда?» Вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы. Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением. «Как неправда!» — повторила она еще.
10: «Да, ради

0: — говорил Обломов, наклоняясь к ней. «Да что такое? О чем вы просите?» С волнением, почти с досадой, отвечала она, отворачиваясь от него. «Я все забыла. Я такая беспамятная». Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видел причины. «Боже мой!» — думала она. «Вот все пришло в порядок. Этой сцены как не бывало, слава богу. Что ж, ах, боже мой, что ж это такое? Ах, Сонечка, Сонечка, какая ты счастливая!»
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ.
3: Дерево — это не только ветви и листья, но и тень под деревом, и небо сквозь них.
2: А теперь немного романтики. Издавна люди назначали свидания именно под деревьями. Но не абы под какими. Яблони, например, часто ассоциируются с отношениями и любовью, потому что они сильные, выносливые и легко не сдаются. Неблагоприятные погодные условия, сильный ветер, мороз – ничто не сможет их погубить, как и любовь, которая зарождается под их сенью. Есть такая легенда. Так что выбирайте место встречи осознанно, а то ведь ничегошеньки не получится.
4: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте.
5: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны, высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
1: Имя на карте.
5: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечем. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
6: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
5: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
6: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в Ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
1: Имя на карте.
5: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
6: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
5: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустная

0: описание их окончательного разрыва.
1: Имя на карте.
0: Прошло много времени. Современную есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец Платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния великолепны и по-своему несчастны. Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
1: Имя на карте.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о деревьях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, и наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
5: Пред нами огромные разнообразные работы.
1: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
6: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
2: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Новгородский и Галицкий, изгнавший с территории Руси венгров и поляков. В юности сражался против половцев на юге, в зрелом возрасте отражал набеги немецких рыцарей на севере. Его отца называли Мстиславом Храбрым, а сам он получил имя Мстислава Удалого.
2: И как появилось у князя это прозвище?
4: В летописях Мстислава Мстиславича чаще называют удатным, то есть удачливым, везучим. В современной же литературе его именуют удалым, то есть лихим, храбрым до безрассудства. Оба эти прозвища отражают характер князя. Во время Липецкой битвы Мстислав трижды проскакал на коне сквозь ряды неприятельских войск, но не получил даже ранения. В 1223 году он станет одним из тех, кто соберет под одними знаменами и русских князей, и половцев, чтобы вступить в схватку с монголами. И пусть битва на Калке завершилась сокрушительным поражением русской дружины, Мстислав личным примером тогда доказал: одолеть врага смогут только удары.

0: история одного прозвища.
1: Река истории. История реки Амур. Глава советского государства Никита Сергеевич Хрущев дважды прилетал на Дальний Восток в 54-м и в 59-м году прошлого века. В первый раз он съездил на Сахалин и проехал вдоль Амура, но по берегу, на поезде. Поездка была рабочей, пресса о ней почти не писала. Зато второе посещение Приамурья вышло помпезным. Встречали цветами, плакатами и митингами. Будучи на побережье океана, генсек предпочитал жить не в гостиницах, а на военных кораблях. Знал, что делает. Там флот, там кормили. И как кормили. Особенно удивил Хрущева военно-морской кок с крейсера «Калинин». Приготовил генсеку не только крабов, сваренных в молоке и пиве, но и необычно вкусную рыбу калугу. Эта редкая родственница белук и осетров водится только в реке Амур. Ее специально выловили для Хрущева и доставили военным самолетом. Генсеку амурский деликатес «Калуга» очень понравился. Когда блюдо с огромной рыбиной внесли в кают-компанию, Никита Сергеевич оживился.
2: Вот это да! Прямо из Амура! Как называется? Калуга? А рыбы Самары или Саратова у вас не найдется?
1: Впрочем, визит Никиты Хрущева жители Дальнего Востока запомнили не только угощением. С подачи генсека в Хабаровске началось массовое жилищное строительство, а в Комсомольске-на-Амуре запустили трамвай.
3: Амур. Река истории. История реки.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Доме правительства в Москве, сообщает Пул Первого. Все решения, которые принимаются Россией и Белоруссией на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты стран, находятся на постоянном контроле правительств, заявил премьер-министр России. Президент Беларуси прибыл в нашу страну накануне. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, белорусский лидер встретится с Владимиром Путиным в субботу, 29 августа. Россия останется четвертой экономикой мира по итогам прошлого года. ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательской способности. Такие данные приводят РИА Новости. За счет чего в нашей стране удается держать этот уровень, какие сферы обеспечивают развитие, в эфире «Радио Звезда» рассказал экономист Александр Разуваев.
2: В текущей ситуации это прежде всего оборонка. Все, что связано, это и поставщики, и непосредственно производство оружия. Мы по-прежнему второй экспортер оружия в мире со среднегодовой выручкой 15 миллиардов долларов. У нас доля нефтегаза в ВВП 20%.
1: В тройку мировых лидеров по этому показателю входят также Китай, Соединенные Штаты и Индия. В Государственной Думе предложили уравнять мужчин и женщин в праве на ежегодный отпуск сразу после выхода из декрета. Как сообщает ТАСС, зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая направила письмо министру труда с просьбой распространить гарантии статьи 260 Трудового кодекса на отцов. Сейчас право взять оплачиваемый отпуск независимо от стажа и графика отпусков закреплено только за женщинами. Депутат отметила, что действующая норма ставит мужчин, ухаживающих за ребенком, в неравное положение. По ее мнению, семья нуждается в возможности совместного отдыха или ухода за ребенком сразу после завершения декрета. В России появится новая средняя школа, которая будет подчиняться Министерству обороны. Соответствующее распоряжение выпустило правительство. Новое учреждение получит номер 22 и его создадут как федеральное государственное казенное. В штате будет 68 сотрудников. Основная цель школы – образовательная деятельность по программам от дошкольного до среднего общего образования. Минобороны должно в двухмесячный срок утвердить устав и зарегистрировать учреждение. Новый король Норвегии, сын умершего Харальда V, взял себе официальное имя Хакон VIII, сообщил Королевский дом. Напомню, король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, об этом утром сообщила королевская резиденция. 17 августа монарха госпитализировали из-за осложнений гемолитической анемии и бактериальной инфекции.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Сегодня День военного медика. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-полковник медицинской службы Бурденко.
1: Николай Нилович Бурденко, организатор здравоохранения и основоположник советской нейрохирургии. Главный хирург Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Лето 1941 года. Советские войска стремительно отступают. Окруженные части гибнут, не успев оказать сопротивление. Сотни тысяч бойцов попадают в плен. Красная армия оказалась не готова к войне. Но было и то, в чем с самого начала мы оказались сильнее врага. Когда настанет победа, маршал Рокоссовский скажет:
2: «Эту войну выиграли раненые солдаты».
1: Наши медики вернули в строй 18 миллионов бойцов. Абсолютный рекорд за всю историю войн. Это заслуга военных врачей, работой которых руководил в том числе Николай Бурденко. Это он внедрил такую систему, при которой 3/4 получивших ранения оставались жить и побеждать. В вермахте возвращались под ружье меньше половины солдат.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-полковник медицинской службы Бурденко.
1: Великая Отечественная стала пятой войной в послужном списке хирурга. Первой была русско-японская. Туда в 1904 году, еще учась в университете, он ушел добровольцем. Как раз на сопках Маньчжурии, работая помощником врача в летучем санитарном отряде, Бурденко понял, как важно в спасении пострадавших то, что теперь называют логистикой.
3: Под Мукденом потеряны 25 тысяч раненых, потому что на всю армию была всего 1000 повозок.
1: 28-летний студент был в самом пекле. Николай сам настоял на переводе медицинского отряда максимально близко к передовой. То самое правило золотого часа, когда для спасения раненых помощь нужна немедленно, здесь и сейчас. Под градом пули снарядов Бурденко делал перевязки и накладывал швы. Он говорил:
3: «Это мы должны искать раненых, а не они нас».
1: На свой факультет вернулся с пробитой осколками санитарной сумкой, забинтованным плечом от попадания вражеской пули и солдатским Георгием на груди. Для врача небывалый случай. Блестяще завершив учебу, Бурденко в два счета защитил диссертацию, стал приват-доцентом, а после – экстраординарным профессором кафедры хирургии. Оперировал, занимался научной работой, пока не началась новая война – Первая мировая. Тогда он снова встал в ряды врачей-добровольцев.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-полковник медицинской службы Бурденко.
1: Бурденко работал, чтобы не умирали другие. А сам себя он никогда не щадил. Первая мировая принесла новые вызовы и военным врачам. Газовые атаки, разрывные снаряды, от которых раненых часто поражал столбняк. По 18 часов без перерыва молодой хирург оперировал на передовой, попутно совершая множество открытий. Была ли у него молодость в том смысле, в каком ее понимаем мы? Скорее нет. Даже студенчество то и дело прерывалось напряженным и смертельно опасным трудом на фронте. Впрочем, у Бурденко на этот счет было свое мнение.
3: Тот, кто работает, всегда молод. Иногда мне кажется, может быть, труд вырабатывает особые гормоны, повышающие жизненный импульс.
1: Летом 1917 года Бурденко получил первую контузию. Вылечившись, он прибыл в Юрьев. Теперь это эстонский Тарту. Вскоре город оккупировали немцы. Они предложили талантливому хирургу хорошую должность за хорошие деньги. Но патриот Бурденко отказался. Он отказался и от эмиграции, когда началась Красная революция. Ему было неважно, какого цвета власть возглавит страну. Ведь слово «спаси» от его пациентов, как и прежде, звучало по-русски.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-полковник медицинской службы Бурденко.
1: Отшумела гражданская война. Вплоть до следующей, советско-финской, Николай Нилович снова в науке и врачебной практике. Первым в СССР делает операции на мозге, совершает прорывные открытия в лечении онкологии. Параллельно ученый преподает в Московском университете на созданной им кафедре военно-полевой хирургии. Чуть позже организует первую в стране нейрохирургическую клинику. Но в 1939-м неутомимый врач опять на фронте. И в 1941-м 65-летний хирург у дверей военно-санитарного управления рабоче-крестьянской Красной Армии.
3: С этой минуты можете считать, что я мобилизован и готов к любому заданию.
1: К этому времени Бурденко совсем глухой, сказалась контузия. Его речь понимают плохо, что раздражает его. Приходится общаться записками. Благо, вышколенные ассистенты на операциях понимают своего мастера без слов. В том же году главный хирург Красной Армии на переправе через Неву получает вторую контузию. За ней очень быстро следует инсульт. Удар настиг его во время осмотра санитарного поезда, в котором умирали молодые парни, годившиеся ему во внуки. При правильной организации процесса их всех можно было спасти. Едва встав на ноги, Бурденко наладил этот процесс. Не медицинский, административный. Сортировка пациентов по типу ранений, экстренная транспортировка в специальные лазареты, быстрая помощь вблизи передовой. Логистика. Все то, что теперь представляется простым и понятным, он это придумал, продумал, внедрил.
3: Я провел всю свою жизнь среди бойцов. Несмотря на свою гражданскую одежду, я в душе боец. Я кровно связан с армией. Я отдаю все силы армии и горжусь своей принадлежностью к ней. Мы, врачи, можем сохранить жизнь 97% раненых. Мы надеемся, что смерть от раны явится исключением. Это то, о чем я мечтаю.
1: 11 ноября 1946 года в одной из больничных палат собрался консилиум врачей. На кровати лежал пожилой мужчина. У него был уже третий инсульт. Одними глазами он указал докторам на блокнот. В нем было написано: «Пора умирать». Николай Нилович Бурденко уходил спокойно. Маршал невидимых фронтов, медицинский Жуков, оставлял за собой богатое наследство, оценить которое в полную силу может лишь тяжело раненый или смертельно больной. Наследство, которое до сих пор продолжает спасать человеческие жизни.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-полковник медицинской службы Бурденко.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лаврененко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
0: Экипаж.
1: Дмитрий Лаврененко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой, слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове – лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
0: Техническая справка.
2: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель. 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
1: Танк Лаврененко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи. На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков». Лаврененко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лаврененко.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лаврененко стрелял сам и стрелял отлично. 2 немецких орудия сразу же были разбиты. 3-е вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лаврененко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил к правительственной награде. Через 2 месяца Дмитрий Лаврененко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
0: Экипаж.
4: Радио «Звезда». Слова особого назначения.
5: Солдат. Столько войн было в нашей истории, малых и великих, что слово «солдат» для нас стало почти священным. Ведь это защитник Отечества, воин, герой. Поэтому немного странно узнать, что происхождение этого слова весьма прозаическое. Солидус – монета времен римского императора Северия. Ею платили жалования легионерам, которых так и прозвали – солидариусы. Отсюда и попало слово в европейские языки. Ну, а потом и в Россию. Кстати, в русском однокоренными собратьями словами будут солидный и солидарный. Впервые на Руси солдатами стали называть военных людей при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Именно тогда была предпринята первая попытка реформировать армию по западному образцу, создав полки иноземного строю. А уже при Петре Первом солдат окончательно укоренился в армии. Берем воинский устав Петра Великого. Ох и тяжелый! А пылище-то, ой, пылище сколько! Открываем, смотрим. Ага, имя солдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть от высшего генерала даже до последнего мушкетера, конного и пешего. Как только в России появилась регулярная армия, русский солдат стал фигурой легендарной. За рубежом его опасались, а на родине о нем слагали песни, сказки да пословицы. Особенностью именно нашего русского солдата всегда считалась неприхотливость и смекалка. Солдат небом укроется, стоя выспится, штыком побреется, росой умоется, ветром причешется, походя кашу сварит, в бою погреется, на одной ноге отдохнет и снова вперед. Эка, каков молодец! В 1917 году солдат вдруг исчезает, как и многое тогда в России. Вместо него появляется красноармеец, боец Красной армии. Но после Великой Отечественной войны присмотрелись к красноармейцу повнимательнее. Фас, в профиль. Эй, да ты же вылитый солдат! И действительно, солдат. Поразительным образом от солдата отличается его искаженное зеркальное отражение. Солдафон. Так называют людей грубых, ограниченных, взявших из военной жизни все самое плохое. Это может быть и вовсе чуждый армии человек, просто привыкший всеми командовать, повышать голос, фанатичный любитель дисциплины, правил и запретов. Так что любой армии мира можно пожелать побольше бравых солдат и поменьше неотесанных солдафонов. Солдат. Слово особого назначения.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости космоса. Астрономы открыли так называемую «мегаземлю» в 23 раза тяжелее нашей планеты. Припринт статьи опубликован на портале «Архив». Открытие было сделано в рамках поиска планет, которые теоретически могут иметь большие океаны и умеренную атмосферу. Руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов в эфире «Радио Звезда» рассказал подробнее о том, как могла образоваться такая экзопланета.
2: Обнаруженная экзопланета ломает классические теории планетообразования. Согласно стандартной концепции образования аккреционного диска, такая планета должна была превратиться в газового гиганта. Однако обнаруженная планета остается сухим голым монолитом. Ученые выделяют 2 основные гипотезы, почему так могло случиться. Это либо фотоиспарение, когда газовый гигант формировался, излучение материнской звезды полностью сдуло его атмосферу, либо катастрофа столкновения 2 протопланет.
1: Возраст открытой экзопланеты оценивается исследователями почти в 170 миллионов лет. Ее размеры превышают габариты Земли в 2.5 раза. Китайский аппарат Тяньвэнь-2 передал первый снимок астероида Камуа-Лева, сделанный 2 июля с расстояния 20 километров от объекта. Миссия стартовала в прошлом году с космодрома Сичан и преодолела около 1 миллиард километров. Небесное тело диаметром 40-100 метров является квазиспутником Земли. Зонд проведет 9 месяцев у астероида, изучит его состав, отберет образцы и доставит их на Землю, после чего направится к комете 311P. Частный аппарат «Линк» не смог вывести на более высокую орбиту космическую обсерваторию «Свифт», сообщили представители НАСА. Телескоп, работавший с 2004 года, войдет в атмосферу не ранее октября этого года. Утверждается, что вероятность нанесения вреда людям или инфраструктуре минимальна. Контракт, напомню, на 30 миллионов долларов получила компания Catalyst Space Technologies, но из-за проблем с ориентированием в пространстве спасательного аппарата операцию отменили. Астрономы обнаружили в газопылевом облаке в центре Млечного Пути эритрулозу, так называемый межзвездный сахар. Ранее там же нашли этилформиат, известный своим малиновым ароматом. 4-углеродная молекула, ставшая крупнейшей ациклической структурой в космосе, могла занести на раннюю Землю пребиотические вещества для запуска синтеза РНК и ДНК. Открытие подтверждает, что межзвездная среда способна на гораздо больше сложную химию, чем считалось ранее. Это были новости космоса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: граф де ла Фер?
1: Я.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
1: Я.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
1: Я.
0: Аббат Дербле?
2: Я.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
3: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Дню военного медика посвящается.
1: 1974 год. Очередные учения частей и подразделений воздушно-десантных войск.
2: Разрешите спросить, товарищ военный санитарный инструктор?
3: Рядовой, мое воинское звание – старший сержант. Обращайтесь по уставу.
2: Слушаюсь. А можно вопрос, товарищ санинструктор, старший сержант?
3: Валяй.
2: Что будет, если парашют не раскроется?
3: Что будет, что будет. Второй выдадут.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Сержант.
1: Он же санитарный инструктор. Два французских слова, у которых еще и латинские корни. Пойдем по порядку. Санитас значит здоровье, здоровое состояние. Санитар – это производное от все того же латинского «сано» – «лечу», «вылечиваю», «исцеляю». У сержанта все намного проще. Служащий и точка. В наших вооруженных силах санитарному инструктору присваивается звание сержант, а в десантуре – старший сержант. Чем занимаются эти ребята в мирное время, и так понятно. Всем здоровья. Другое дело – боевые действия. Медицинские воины обеспечивают розыск раненых, больных. Лично выносят или вывозят пострадавших с поля боя. Дело нужное, важное. Если рассказать, кто, правда, в разное время такие вот звания и должности занимал, то будет очень интересно. Правда, правда. Вот, послушайте.
0: История воинских званий.
1: Начнем с Михаила Пришвина. Известный писатель, вроде бы порядочный человек. Краевед, педагог. А чего учудил-то? В годы Первой мировой нацепил на себя форму санитара. То есть закамуфлировался, переоделся, чтобы беспрепятственно трудиться на передовой военным корреспондентом. В разгар сражений Михаил Михайлович все время что-то записывал, пока его не раскусили и не пристыдили. И вот тогда Пришвин стал санитаром по-настоящему. Таскал раненых, поил их водой, помогал врачам. Молодец, дальше идем.
0: По случаю присвоения.
1: Санитаром был Сергей Есенин. Что, неожиданно? Еще как. Правда, он почти год пользовался отсрочкой, а потом все-таки стал служить медработником. Впрочем, по особой протекции Есенин

0: Дании заносят раненых бойцов. Вертинский стал помогать. Но тут его тонкие, очень длинные пальцы заприметил хирург. После чего увлек певца с собой в качестве помощника. В итоге популярный исполнитель оказался в команде 68-го санитарного поезда.
1: История воинских званий.
0: Булгаков, Паустовский, Демьян Бедный. Какие имена? Все они в разное время были медицинскими работниками на фронте. Кто-то реально оказался на передовой, а кто спасал человеческие жизни в тылу. Но и сегодня военные санитарные инструкторы по-прежнему в строю. От них многое зависит, и они всегда готовы выполнить приказ.
2: Товарищ военный санитарный инструктор, товарищ старший сержант, мне выдали запасной парашют.
3: Ну вот, а ты боялся.
1: Сержант, санитарный инструктор. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
5: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
6: Секретный полигон.
7: В конце 1954 года советская торпедная подводная лодка Б-67 была отправлена на переоборудование. Все работы были строго засекречены. Ни один член экипажа, даже командир, не знал, что происходит с боевым кораблем. Единственное, о чем сообщили подводникам, четвертый отсек полностью перестраивается. Только через полгода стало понятно, к чему готовили лодку. Часть экипажа направили на Заволжский ракетный полигон Капустин-Яр. Морякам предстояло научиться запускать баллистические ракеты. Советская одноступенчатая ракета Р-11 существенно отличалась от предшественниц. Во всех ракетах, построенных до нее, топливом служил спирт, а окислителем – жидкий кислород. Поддерживать их в боевой готовности и запускать было сложно и неудобно. Кислород постоянно испарялся. На Р-11 применили компоненты топлива, которые могли долго храниться в баках. Они не испарялись. Не нужна была постоянная дозаправка. Для испытаний именно этой ракеты в подводную лодку Б-67 установили две вертикальные шахты. 16 сентября 1955 года на Белом море впервые в истории с советской подлодки была запущена баллистическая ракета. Выстрел был проведен из надводного положения. Руководил запуском главный конструктор ракеты Р-11. Все называли его товарищ Иванов. В то время почти никто не знал настоящее имя Сергея Павловича Королева. Подводная лодка Б-67 более 15 лет использовалась для испытания различных типов ракет. И все это время она была одним из самых секретных подводных кораблей военно-морского флота СССР.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Первая психологическая помощь. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
8: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
9: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Плащ-накидка из толстого войлока, черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
1: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали

0: Мундирование.
1: Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
0: Бурка.
1: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
0: Форма и содержание. Бурка. Тайная война. История мирового шпионажа.
2: Профессиональный летчик морской авиации. В начале Великой Отечественной войны его перевели в особый отдел НКВД, будущий СМЕРШ. Младший политрук, младший лейтенант госбезопасности, участник обороны Крыма и Севастополя
3: Павел Силаев.
2: Он родился в 1916 году в селе Чернухи Полтавской губернии, которая входила тогда в состав Российской империи. После революции был призван на службу в Красную армию, а именно в авиацию Черноморского флота. Понравилось. Остался на сверхсрочную. А в 1941-м Павел Силаев стал контрразведчиком.
4: Офицер вы у нас молодой, поэтому запомните как молитву. Оперработник в войсках. В ответе за все. За солдатское питание и снаряжение, боевой дух и настроение в коллективе. Поэтому ключевые слова вашей аттестации: проверен в боевой обстановке.
2: За годы войны контрразведки СМЕРШа обезвредили более 30 тысяч шпионов, около 4 тысяч диверсантов и более 6 тысяч террористов. Случалось, правда, что сотрудникам госбезопасности приходилось лично с оружием в руках участвовать в реальных боях на передовой и даже принимать на себя командование целыми воинскими частями и подразделениями. К примеру, Павел Силаев получил такой приказ.
5: Вы должны обеспечить эвакуацию командного состава Черноморского флота с Херсонесского аэродрома. Действовать быстро и решительно.
2: В последние дни обороны Севастополя 25-летний младший политрук Силаев занимался охраной военной техники и самолетов. Немцы несколько раз прорвались к аэродрому, и тогда флотский чекист принимал участие в штыковых контратаках. Рядом с ним сражалась его жена Прасковья.
0: Тайная война.
2: В конце июня 1942 года блокада вокруг Севастополя замкнулась, поэтому чекистам поставили новую задачу.
5: Необходимо обеспечить эвакуацию членов военного совета Черноморского флота и всего командования оборонительного района.
2: Контрразведчики задание выполнили. Да вот только сами эвакуироваться не успели. Гитлеровцы окружили аэродром. Наши моряки отстреливались до последнего патрона, после чего Павел Силаев вышел навстречу немцам, засунув руки в карманы. Там лежали две гранаты-лимонки, приведенные в боевое положение. Рядом шла его жена. Под конвоем их привели в походный штаб к фашистскому генералу. И в этот момент раздался мощный взрыв. В войны младший политрук Павел Михайлович Силаев был награжден медалью за оборону Севастополя. Посмертно. В его гибели теперь стоит памятник, возле которого часто встречаются военные контрразведчики и моряки Черноморского флота.
3: Павел Силаев.
0: Тайная война.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда». Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Премьера на радио «Звезда».
9: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
3: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. С космодрома Плесецк провели учебный боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Учебные боевые блоки прибыли на полигоне «Кура» на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, подчеркнули в Министерстве обороны. Цель пуска – подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Андрей Белоусов наградил героев спецоперации. Среди награжденных был и генерал-майор Александр Картавкин. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии под его командованием проявили мужество и героизм, обеспечив освобождение Константиновки.
2: Не так давно был доклад Верховному главнокомандующему, где мы отметили выполнение поставленных задач нашей дивизии, в том числе всеми мотострелковыми полками, которые входят в состав дивизии. Ближайшая наша задача – это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Наращиваем темпы наступления и установленным сроком выполним все поставленные задачи. От себя лично хочу поблагодарить каждого военнослужащего соединения за тот вклад, который каждый внес в выполнение поставленной задачи и внесет в дальнейшем в нашу победу.
1: Министр обороны поздравил воинов с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море. Береговой ракетный комплекс «БАЛ», ракетный катер «Р-29» и малый противолодочный корабль «Советская гавань» осуществили запуски крылатых, сверхзвуковых и ракет-мишеней. Корветы и большой противолодочный корабль во время маневров выявили запуск и взяли ракеты на сопровождение. Расчеты зенитных ракетных комплексов успешно поразили сверхзвуковые цели на удаление. И сегодня день военного медика. Свой профессиональный праздник они встречают в зоне специальной военной операции. В том числе и в Курской области военные медики и добровольцы 17-го медицинского батальона группировки войск «Север». О службе рассказала медсестра Севда Салихова.
3: Я приехала из Дагестана, города Дербент, помочь нашим бойцам, конечно же. Я сама работаю уже 20 лет в центральной больнице, 2 года в хирургии, а остальное время работала в роддоме, в отделении новорожденных. Потом решила перейти работать со взрослыми. И вдруг такой шаг сделала, приехать сюда, помочь. Представляла себе по-другому. Ну как сюда приехала, мне нравится здесь.
1: Военные врачи, санитары и группы эвакуации находятся на круглосуточном дежурстве и всегда готовы оказать помощь. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Первая психологическая помощь. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.
3: Иногда человеку нужно просто помочь, да? Если у него нет каких-то заболеваний с точки зрения физического состояния, у него могут быть проблемы, связанные с психикой. И эти проблемы могут возникать у любого человека, даже очень сильного и очень, на первый взгляд, здорового человека. Потому что мы с вами каждый день сталкиваемся с разными стрессовыми событиями. И мы с вами все немножечко разные, у нас у всех разный характер, разный тип реагирования, поэтому кто-то вообще не замечает стрессовое событие или очень легко справляется с ним, а кто-то не может, да, кого-то стрессовое событие может реально подкосить и вызвать неблагоприятный эффект. Так вот, стресс вообще – это хорошо, потому что стресс нас стимулирует что-то делать. Мы с вами испытываем стресс всегда, когда испытываем какую-то ответственность. То есть, когда ребенок готовится к контрольной, он испытывает стресс. Когда мы делаем отчет на работе, мы тоже испытываем стресс. Когда мы убегаем от стаи диких собак, которые нас напали, мы тоже испытываем стресс. И в маленьких количествах стресс действительно подстегивает нашу нервную систему, и мы лучше справляемся с проблемой. Но если стресса в нашей жизни становится слишком много, то этот стресс может привести к неблагоприятным эффектам. В самом таком близком приближении это может быть истощение нервное, то, о чем вы все, конечно, знаете, да, как бы выгорание человека, когда у нас нет сил, мы все время хотим спать и не можем справиться даже с обычными задачами. Но если стресса очень много прямо в моменте, то есть случилась какая-то катастрофа невероятная, то стресс может проявиться совсем-совсем по-разному. Так вот, существуют некоторые реакции на стресс, которые являются нетипичными для обычного человека. Итак, давайте сначала обсудим их, а потом разберемся, как человеку можно помочь. Нетипичными реакциями на стресс являются различные параноиды или психозы. Соответственно, бывает истерический реактивный психоз. И этот истерический реактивный психоз можно подразделить на несколько этапов. Итак, первый вариант истерического реактивного психоза – это так называемый синдром Ганзера, когда человек не может адекватно воспринимать окружающие события. Давайте предположим какое-нибудь ужасное действительно событие. Вот там сгорел у человека дом, да, и если у человека сгорел дом, он может реагировать как-то не как мы с вами привыкли, и не так, как сам человек привык. Так вот, в первом случае человек может как бы абстрагироваться от всего, что происходит вокруг, и не понимать, что же происходит. Если вы задаете ему вопросы, он будет отвечать на вопросы не впопад, вы спрашиваете у него, например, сколько времени, он ответит вам словом «синий», да, потому что его мозг сейчас не контактирует с окружающей действительностью. По сути, человек находится как бы в ступоре, да, то есть в таком отстраненном состоянии, и не может полноценно с вами взаимодействовать. Кроме того, бывает псевдодеменция, когда человек как бы становится очень-очень пожилым и старым человеком. Таким образом, его мозг тоже защищается от окружающей действительности. И когда человек защищается псевдодеменцией, он, конечно, будет отвечать на вопросы в рамках заданного, но отвечать неправильно. И тут на вопрос, например, сколько у тебя рук, он может ответить 4, потому что он в целом понял ваш вопрос, но не может его нормально, полноценно обработать. Еще одним механизмом защиты является пуэрилизм, когда человек как бы играет в ребенка, и, соответственно, такие люди будут представлять, что они прям стали маленькими детьми. Такой человек может истерить, может плакать, может обращаться ко взрослым словами дяди, тети, может сидеть играть во что-нибудь, да, как будто имитирует игру детскую в машинке или в солдатике. Здесь понять, что человек действительно все еще в адеквате, что человек не стал ребенком, не превратился в него, нам могут помочь какие-то взрослые действия. То есть, если дать такому псевдоребенку закурить, он совершенно спокойно закурит, не обращая внимания на то, что дети обычно делать это не умеют. И последний вариант – это, например, синдром одичания, когда человек ведет себя как дикий зверь, то есть ходит на четвереньках, гавкает и обращается не словами, а какими-то звуками. Вот это все странные реакции на стресс. Соответственно, если вдруг вы увидите такого человека, не стоит переживать, что он сошел с ума. Это совершенно нормальная реакция, просто встречающаяся достаточно редко. Она не должна вас как-то шокировать. Вы с таким человеком просто должны бережно обращаться. Не пытаться его вернуть к реальности, а сделать ему спокойные условия, потому что это защитный механизм психики, который полностью игнорирует проблему. Ведь если сгорел дом у собаки, у маленького ребенка или у старого пожилого человека, ему совершенно не нужно решать эту проблему. Не нужно бежать в огонь, вытаскивать ценные вещи, не нужно думать о том, как потом оплатить возможные кредиты, да, и где потом жить. И таким образом мозг сделал себе защитную броню, которая позволяет не переживать в данный момент. Так что таких людей нужно изолировать от неприятных событий и потом, если это само не пройдет, довести до психиатра, который уже с ними поработает и вернет в нормальное состояние. Этот психоз полностью проходит, то есть через какое-то время человек полностью восстановится и будет ровно таким же адекватным человеком, как и до этого.
2: Первая психологическая помощь.
1: Область знаний.
3: Кроме того, в ответ на тяжелый стресс у человека может развиться реактивный параноид. Реактивный параноид – это такое явление, когда человек сначала начинает всех вокруг подозревать, а потом у него формируется какая-то странная фабула бреда. Фабула – это, по сути, тема. Обычно реактивный параноид развивается у тех людей, которые долго ничего не понимают. Например, если вы едете из маленькой деревни в большой город, едете долго на поезде. Собственно, реактивный параноид был лучше всего описан в Советском Союзе нашими соотечественниками, потому что в России очень много маленьких городов и очень длинные железные дороги. И поэтому, когда они ехали в большие города, у них как раз случались такие реактивные параноиды. Не только люди, которые едут в поезде, могут заболеть реактивным параноидом. Еще это могут быть, например, глухонемые люди, которые попали в общество, где все говорят нормальным языком, а не языком жестов. Или, например, люди, которые попали в новые условия, допустим, в тюрьму. Там тоже часто развивается реактивный параноид. Так вот, реактивный параноид – это реакция на стресс, которая вначале проявляется подозрительностью, то есть человек думает, что кто-то против него что-то замышляет, потому что не может оценить влияние других людей на него, а затем формируется прям полноценный бред, то есть человек точно уверен, что кто-то хочет его убить или обокрасть, или сделать с ним что-то нехорошее. И пока негативная ситуация не будет разрешена, пока человек не поймет, что все в порядке, этот реактивный параноид может продолжаться. Соответственно, в данном случае мы тоже можем только успокаивать человека, а в дальнейшем отвести его к специалисту, который с ним поработает, поставит точный диагноз и объяснить человеку, что все в порядке. Возможно, назначит какие-то противотревожные препараты. Ну и последним вариантом развития чего-то реактивного в ответ на стресс будет реактивная депрессия. Слово «депрессия» вы все прекрасно знаете, да, это обычно подавленное настроение. Именно в таком контексте его используют обыватели. Но для врача депрессия – это триада симптомов. Триада торможения, так называемая, когда тормозятся мысли человека, его эмоции, его действия. То есть человеку очень грустно, ему медленно думать, он тяжело думает, не может принимать решения и не может делать какие-то действия. То есть ему тяжело встать, пойти и приготовить себе, например, ужин. Вот это называется триадой торможения. Так вот, в ответ на любое стрессовое событие тяжелое может развиться реактивная депрессия, то есть грусть у человека, когда он чувствует себя очень подавленно, например, много плачет, но также не может адекватно мыслить, быстро мыслить и не может совершать какие-то действия, просто сил у него на это не хватает. Если у человека развивается реактивная депрессия, то это нормальное состояние, не стоит ее бояться, и считается, что если процесс прошел за 2 недели, то все в норме. Именно 2 недели отводит специалист на то, чтобы мы погрустили и адаптировались к новым условиям жизни. Действительно, если у человека произошла какая-то большая трагедия, проблема, если умер кто-то из близких, далее он потерял какое-то имущество, грустить совершенно нормально. И нормально, если человек за 2 недели, еле-еле, но адаптировался к новому состоянию. Ненормально, если эти симптомы продолжаются дольше, чем 2 недели. Тогда мы говорим уже не про реактивную депрессию, а про обычный депрессивный эпизод. И вот если человек грустит дольше, чем 2 недели, тогда уже следует отвести его к психотерапевту или к психиатру для того, чтобы понять, можно ли ему как-то помочь. Конечно, у некоторых людей такая реактивная депрессия длится чуть дольше, у кого-то чуть быстрее, но считается нормой 2 недели. Поэтому через 2 недели можете смело отводить человека к специалисту, а если он грустит всего лишь 1 неделю, то следует просто подождать, дать человеку время и оказать ему всю возможную поддержку для того, чтобы он мог спокойно пережить свою трагедию и не думал какое-то время о насущных проблемах. Так что единственное, что мы можем сделать, оказать финансовую какую-нибудь поддержку, моральную поддержку, обеспечить человека местом для жизни и обеспечить всеми необходимыми потребностями, едой и водой. Мы обсудили сейчас тяжелые состояния, для которых наша помощь будет не так эффективна, и помочь может только психиатр, и наша задача здесь только поддержать человека и доставить его к врачу. Но есть ряд состояний, в которых мы человеку можем действительно помочь. Итак, давайте разберемся для начала с ними. Например, если пациент или ваш друг сильно плачет и грустит, мы можем поддержать его таким образом, что дадим ему возможность выплакаться. То есть никогда не стоит говорить человеку «не плачь», не стоит его останавливать в этой ситуации, потому что если он не выплачет сейчас свои эмоции, они останутся внутри него и в дальнейшем могут вызвать еще больший всплеск негативных эмоций, а также могут остаться и вызвать какие-то другие проблемы, например, долгую тревогу, долгую депрессию. Поэтому все, что мы должны сделать, да, это привить человеку сочувствие и помогать ему плакать дальше. Это, я думаю, вы и так знаете.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Первая психологическая помощь. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.
3: Люди могут реагировать на стрессовые события в виде истерики. Что такое истерика? Истерика – это когда человек очень явно проявляет эмоции, кричит, возможно, даже бьется в конвульсиях, но делает это все на публику. То есть это, по сути, сознательный выбор человека. Или не совсем сознательный. Возможно, когда-то давно он сделал такой выбор, понял, что проявлять такие истерические припадки удобно, и поэтому сейчас проявляет его по, так скажем, накатанной. Прямо сейчас он бы не хотел проявлять истерику, но проявляет ее, потому что по-другому не может. Но все равно эта истерика – что-то, что он когда-то выбрал для себя. Соответственно, если у человека с истерикой не будет зрителей, то истерика прекратится. Поэтому первое, что мы должны сделать, когда человек истерит, это удалить его в то помещение, где будет как можно меньше наблюдателей. Затем с таким человеком следует говорить очень мягко, вкрадчиво, чтобы он понимал наши слова, и через какое-то время он может успокоиться. Так что главное – удалить зрителей и очень мягко, спокойно, коротко разговаривать с таким человеком. Что-то очень похожее на истерику – двигательное возбуждение, когда человек начинает ходить по комнате или метаться по комнате, или очень сильно трясти рукой или сильно трясти ногой. И здесь мы тоже можем ему помочь. А во-первых, нужно как-то нагрузить человека, дать ему любую физическую работу. Ведь если человек проявляет свою активность вот таким образом, да, через какие-то движения, значит, он хочет выпустить накопившиеся негативные эмоции. И поэтому мы действительно можем попросить человека что-то сделать тяжелое. Например, поносить парты, поносить стулья, передвинуть какую-нибудь тяжелую мебель или побегать вместе с вами. И когда человек устанет, у него пройдет и вот это двигательное возбуждение. Еще вариант – это агрессия. Когда человек очень явно агрессирует, пытается кого-то ударить и пытается на кого-то накричать. Это тоже сознательное проявление, поэтому с ним тоже нужно бороться тем, что мы удалим лишних зрителей. Если человек будет не на кого агрессировать, он будет агрессировать уже меньше. Кроме того, мы можем постараться разрядить как-то обстановку, пошутить с таким человеком. Главное не дошутиться для того, чтобы человек не выместил агрессию прямо на вас. Ну и, конечно, с агрессией тоже будет работать физическая усталость. Поэтому человек, который проявляет излишнюю агрессию, лучше привлечь к какой-то физической деятельности. Тоже попросить что-то передвинуть или что-то поносить. Соответственно, когда человек устанет, он также выместит свою накопленную энергию и тоже ему станет значительно спокойнее. Теперь давайте обсудим вообще нетипичные вещи. Такую нетипичную вещь, как нервная дрожь, когда человек сидит и мелко дрожит. И вот здесь вот уже помощь человеку будет не такая банальная, как в предыдущих случаях. Если человек сидит и мелко дрожит, нужно человека сильно потрясти, для того, чтобы эта мелкая дрожь стала дрожью сильной, обширной. Потому что если человек очень мало дрожит, то он пытается что-то выместить, какие-то свои эмоции, да, через физические контакты, но не может, что-то его блокирует. Поэтому, если вы видите такого дрожащего человека, подойдите к нему, возьмите за плечи и прям сильно потрясите. Не очень сильно, да, чтобы он ни обо что не ударился, но ощутимо, чтобы человек как бы встряхнулся. И это может помочь ему прийти в себя, и таким образом те блоки, которые у него сформировались, раскроются. Как бы, да, сейчас я говорю, конечно, в кавычках, никаких блоков там нет, но условно вы понимаете, к чему я клоню. А если у человека, наоборот, ступор, то есть он стоит, замер или сидит в замершем состоянии, ни на что не реагирует, не реагирует на обращенные к вам слова, взгляд у него пустой, и он как будто бы на вас смотрит, как будто вас слушает, но совсем не слышит, мы должны воздействовать на него телесным контактом. Можно помассировать его лоб, то есть, например, поставить ваши большие пальцы на его лицо, упереться куда-нибудь над его надбровными дугами и немножечко помассировать голову. Таким образом, он немножко отвлечется от своих переживаний и может обратиться к вам. Кроме того, что мы можем массировать лоб, можно помассировать большие пальцы человека или место соединения большого пальца с кистью и с указательным пальцем. Там обычно тоже достаточно чувствительная зона, и поэтому, если мы возьмемся за большие пальцы человека и их активно помассируем, он тоже может через какое-то время прийти в себя.
2: Первая психологическая помощь.
1: Область знаний.
3: А теперь к техникам, которые помогут разным людям, но которые нужно объяснять. Все предыдущие техники мы могли сделать прямо вот сейчас, здесь, сейчас, и человеку они бы как-то помогли. Теперь давайте поговорим про дыхание. Собственно, всем людям, которых мы сейчас с вами обсуждали, у которых что-то случилось, может помочь дыхание. И существует несколько разных дыхательных техник. Обсудим самую популярную дыхательную технику, которая называется дыхание по квадрату или 4-4-4-4. Итак, так вы будете учить своего подопечного. Что нужно ему сказать? Нужно, чтобы подопечный сидел ровно, лучше, чтобы его ноги упирались в землю, и дальше вместе с ним вы можете делать дыхание. Для начала вы вдыхаете, считая про себя до 4. 1, 2, 3, 4. После этого задерживаете дыхание еще на 4 секунды. 1, 2, 3, 4. Затем выдыхаете на 4 секунды. 1, 2, 3, 4. И снова задерживаете дыхание на 4 секунды. 1, 2, 3, 4. Для облегчения задачи можно как бы рисовать в голове квадрат. Когда мы идем вверх, это одна грань квадрата. Когда мы сдерживаем дыхание, это горизонтальная грань квадрата. Когда мы выдыхаем, это следующая вертикальная грань квадрата. И последняя задержка дыхания – это тоже горизонтальная грань нашего квадрата. Соответственно, такое дыхание позволяет, во-первых, успокоиться, отвлечься от тяжелых мыслей, потому что нужно все время считать и не сбиваться. А во-вторых, когда мы дышим таким образом, у нас повышается уровень углекислого газа в крови, что успокаивает нас и делает нас немножко более сонливыми. Кроме того, мы можем дышать, например, по методике 4-7-8. Делать вдох на 4, потом делать выдох на 7 и потом задерживать дыхание на 8 секунд. Это уже значительно тяжелее, тоже можете пробовать, потому что когда мы делаем долгий выдох, у нас прям значительно повышается концентрация углекислого газа в крови, и это не для всех подходит. Кто-то может чувствовать то, что он задыхается, например. Поэтому тогда можно сократить дыхание до 4-8, то есть делать вдох на 4 секунды, а выдох на 8 секунд, если потом не удается задержать дыхание. Как сделать выдох на 8 секунд? А, например, сложив губы трубочкой. Если вы будете просто выдыхать, вы никогда не выдохнете за 8 секунд, вы сделаете это гораздо быстрее. А вот если сложить губы трубочкой и выдыхать через них, то воздух будет выходить медленно, через узкое сопло, скажем так, и получится выдыхать и 8 секунд, и даже дольше, чем 8 секунд. Ну и последнее, что можно сделать и что можно рассказать человеку, это разные техники успокоения в виде инвентаризации, например. Инвентаризация помогает для панических атак, допустим, или просто если человек очень тревожный. Ее нужно совмещать с дыханием, и инвентаризация заключается в том, что мы садимся с человеком и пытаемся только слушать, видеть и понимать. Не нужно делать никаких суждений, но, например, мы говорим человеку: давай, сейчас ты садишься, закрываешь глаза, и пытаешься услышать 10 разных звуков. И человек, дыша, пытается назвать вам 10 разных звуков вокруг. Например, шум машины, шум кулера у компьютера, пение птиц за окном. После этого можно открывать глаза и искать 10 каких-нибудь предметов или 5 каких-нибудь предметов. Например, 5 серых предметов. И он называет вам стол, стаканчики, ручку, которая лежит на столе и так далее. И потом также можно обратиться к чувствам человека, то есть назвать какие-нибудь 5 вещей или 10 вещей, которые он прямо сейчас чувствует. Не думает, что чувствует, а именно чувствует. То есть, например, да, то, что ему жарко, то, что ему где-то давит одежда, то, что он чувствует стул под собой. И таким образом мы как бы возвращаемся к реальности. Это называется инвентаризацией, потому что мы с вами описываем только то, что есть вокруг нас, как бы описываем все эти предметы. Инвентаризация тоже позволяет отвлечься, как-то занимает человека, а поскольку он параллельно еще дышит, он успокаивается, и, возможно, после такой инвентаризации ему будет уже чуть легче справиться с той проблемой, которая стоит перед ним. Также можно добавлять разные похлопывания по телу человека, то есть, например, предложить человеку скрестить руки на груди бабочкой, положить обе руки на плечи и похлопывать себя по плечам. Таким образом, человек будет уставать, потому что это какая-то физическая нагрузка, а монотонные похлопывания дополнительно будут не то, чтобы его гипнотизировать, да, но успокаивать, потому что мы всегда успокаиваемся, когда слышим какой-нибудь монотонный звук. Если хлопать по плечам не хочется, можно положить руки на колени и также хлопать по коленям. Все то же самое. Человек успокаивается, потому что слышит монотонный звук и потому что чувствует монотонные ощущения на своих коленях. А кроме того, физически устает. Так что можете попробовать разные методы. Какой-нибудь метод будет помогать лучше, какой-нибудь хуже. Здесь все, к сожалению или к счастью, сугубо индивидуально. Кто-то очень легко откликается на дыхательные техники, кому-то нужны более сложные методы успокоения. Но пока вы не попробуете, вы точно не узнаете. Так что пробуйте, экспериментируйте, и надеюсь, что вы сможете помочь как себе, так и человеку, который нуждается в помощи рядом с вами.
2: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. В эти минуты выступает на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. В начале своей речи глава государства отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Кроме того, подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей. По данным Кремля, позднее президент осмотрит инфраструктурные и социальные объекты. Запланирована рабочая встреча с губернатором Глебом Никитиным. С ним обсудит реализацию национальных проектов и развитие Нижнего Новгорода. После утренней атаки украинских беспилотников на Ярославскую область Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. В результате массированного удара по гражданским объектам один человек погиб и несколько получили ранения при детонации дрона вблизи рейсового автобуса. В самом Ярославле пострадала мирная жительница. Также повреждены промышленные предприятия, два детских сада и многоквартирные жилые дома. Точное число всех пострадавших сейчас уточняется. Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве. По словам главы правительства, за 5 месяцев показатель вырос на 12,5%.
2: Надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично, поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой, вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, вопросы туризма мы обсудили, электрички по вашему поручению, Владимир Владимирович, поручению запустили.
1: Все решения, которые принимаются Россией и Белоруссией на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты двух стран, находятся на постоянном контроле правительств, уточнил премьер-министр. Армия Непала спасла 350 рабочих, заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в районе Расува после разрушительного наводнения. Спасатели продолжают эвакуацию еще более 100 человек, находящихся внутри. Причиной катастрофического паводка стал сход ледника, спровоцировавший мощный оползень. По официальным данным, общее число жертв стихийного бедствия в стране достигло 579 человек. Пропавшими без вести считаются еще двое. И о погоде. В субботу в Москве кратковременный дождь и до 22 тепла. В воскресенье солнечно и 23 градуса. Сейчас в столице плюс 21. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Так хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Никита Богословский.
2: Темная ночь, любимый город, шаланды полные кефали. Композитор, автор этих бессмертных произведений, Никита Богословский, был известен в артистической среде как мастер хитроумных розыгрышей и шуток. От него крепко доставалось музыкантам, актерам и режиссерам.
1: На первый взгляд.
2: Баловень судьбы, Богословский при Советском Союзе жил на широкую ногу. Светло-голубой костюм с бабочкой, всегда темные очки, французский парфюм. Дорогие машины, дачи.
1: Где изюминка?
2: Поразительно! Сам Богословский совершенно не велся на розыгрыши, но одному единственному человеку все-таки удалось ему отомстить. Актер и режиссер Алексей Дикий обиделся на Богословского за жесткий розыгрыш. Однажды он напоил композитора до невменяемого состояния и отправил его, как тот был, в костюме с бабочкой, на самолете в Новосибирск. Попутно дал телеграмму в Новосибирский союз композиторов.
3: В городе может появиться аферист, который, пользуясь внешним сходством с известным композитором Никитой Богословским, ходит по учреждениям и выпрашивает от его имени деньги, якобы на билет на самолет.
2: Богословский проспался за время долгого перелета, понял, что над ним жестоко подшутили, и сразу отправился. Куда? Правильно, в местный союз композиторов. Только зашел в кабинет начальника, не успел назвать себя как... Ну да, милиция, наручники. Все разъяснилось только через сутки. И над актером Алексеем Диким композитор Богословский больше никогда не шутил.
1: Никита Богословский. Человек с изюминкой. Премьера на радио «Звезда».
4: Все люди артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие на публику.
1: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: о чердаке.
1: На нашей с вами планете одновременно с нами живут представители вида Homo sapiens, которые существенно отличаются от нас строением своего тела. Да как же это возможно? Мы же один биологический вид. Сейчас вам расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Эволюция – это не окончательно завершившийся процесс, когда-то давно сформировавший облик планеты и ее обитателей. Нет, она все еще идет. Появляются новые мутации, подвиды, штаммы. И вот вам один очень понятный пример. Есть такой народ – Баджо или Баджао, который живет не только в Индонезии, но и в Малайзии, на Филиппинах, в тех местах. Многие из Баджо ведут кочевой образ жизни, но кочуют не по суше, а по морям. И на воде они проводят в буквальном

0: проводят 60% времени. Но главный интерес тут не в том, что они хорошо ныряют, а в том, как же им это удается. Когда мы погружаемся в воду, организм делает все, чтобы нам хватило кислорода. В частности, замедляется сердечный ритм. А селезенка, которая хранит в себе запас крови с кислородом, выбрасывает ее в кровоток. Более ранние исследования, которые проводили с японскими профессиональными ныряльщиками за жемчугом, показали, что у них селезенка сокращается сильнее, чем у обычных людей, и кровь насыщается кислородом на 9% больше. И у ныряльщиков баджа происходит нечто подобное, только в еще более серьезных объемах.
1: Наука на чердаке.
0: Итак, группа исследователей из Копенгагенского университета сравнила с помощью ультразвукового аппарата размеры селезенки у нескольких десятков людей из народа баджа и из народа салуан, который живет примерно там же, где и баджа, только на суше. Оказалось, что селезенка баджо в среднем на 50% больше. Но одним лишь сравнением селезенок дело не ограничилось. У людей баджо и людей салуан сравнили ДНК. И выяснилось, что 25 генов у баджо выглядят не так, как у их сухопутных соседей. То есть под действием естественного отбора в геноме баджо закрепились те варианты генов, которые помогали им вести водный образ жизни. Один из них, ген PDA10A, контролирует уровень тиреоидного гормона, тироксина, про который известно, что от него как раз зависит размер селезенки. У мышей, которых лишают тироксина, селезенка получалась очень небольшой. Очевидно, мутация в гене PDA10A как раз и помогла баджо обзавестись крупной селезенкой, хотя, скорее всего, в этом участвуют и другие гены. Полученные результаты важны не только потому, что мы разгадали загадку баджо и то, почему они умеют задерживать дыхание под водой до 13 минут. Во-первых, так мы больше узнаем, как работает организм человека вообще. Во-вторых, возможно, благодаря баджо можно будет разработать более эффективные методы помощи для людей, которые перенесли сильную гипоксию. Ну и в-третьих, мы только что познакомились с наглядным примером

0: Деревянный дом разобрали, перевезли на территорию больницы, где собрали заново. И устроили в нем дом-музей. Пенза. Дом-музей Бурденко.
1: Имя на карте. От слов к делу. Военные училища России.
2: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием. В 1798 году император Павел I подписал указ о строительстве в Петербурге особых помещений для учебных театров, то есть аудиторий, нового армейского училища. Так началась история современной военно-медицинской академии имени Кирова.
1: От слов к делу.
2: Сегодня здесь готовят профессиональных врачей для всех видов и родов вооруженных сил России. Медицинские сестры, гражданские специалисты проходят курсы по программе ординатуры и магистратуры. Срок обучения – 6 лет. Затем молодые лейтенанты разъезжаются по военным округам и госпиталям, возглавляют медицинские подразделения в различных частях нашей страны. Прошло больше 200 лет, а стены старинной академии все еще помнят своих выдающихся выпускников и преподавателей. Врача-терапевта Сергея Боткина, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова и талантливого физиолога Ивана Сеченова.
1: От слов к делу.
2: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием.
1: Военно-медицинская академия имени Кирова.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
3: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
6: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
7: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин начал рабочий визит в Нижний Новгород. Глава государства осмотрел экспозицию агентства стратегических инициатив, сообщает агентство ТАСС. Президент выступил на форуме под названием «Сильные идеи для нового времени», где заявил, что Россия сильна своими усилиями по повышению благополучия народа.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого. Волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей.
1: Президент также добавил, что человек и семья должны находиться в центре принимаемых властями решений. По данным Кремля, позднее Владимир Путин осмотрит конвейер автомобильного производства и проведет встречу с губернатором Глебом Никитиным. Причиной массовой гибели рыбы в реках Тюменской области, включая Туру и Тобол, стал острый дефицит кислорода, вызванный аномальным летним паводком. Токсического отравления в пробах воды не выявлено. Росрыболовство оценивает масштаб ущерба. Популяция массовых видов восстановится самостоятельно, однако для сохранения ценных осетра, стерлядей, нельмы потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле ведомства. С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Ее блоки в расчетное время прибыли на полигон Кура на Камчатке, сообщило Министерство обороны. Твердотопливная ракета мобильного базирования подтвердила тактико-технические характеристики. Задачи выполнены в полном объеме, подчеркивают в военном ведомстве. В Сочи пенсионерка передала мошенникам 93 миллиона рублей, установив своего рода антирекорд для Краснодарского края. По данным полиции, схема мошенников оказалась стандартной. Получив доступ к мессенджеру жертвы, лжесиловики под угрозой уголовного дела убедили бывшего врача-педиатра перевести средства на безопасный счет. Чтобы выполнить требования аферистов, женщина продала две квартиры и лично передавала наличные курьерам. Полиция сейчас устанавливает личности подозреваемых. И о погоде. В субботу в Москве кратковременный дождь и до 22 тепла. В воскресенье солнечное, плюс 23. Сейчас в городе плюс 20. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
0: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войду в столетия и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Сара Бернар.
5: Сегодня мы будем говорить о великих артистках прошлого. В детстве Галина Уланова была очень тихим, застенчивым ребенком. Даже выступая на сцене, умудрялась не смотреть ни на публику, ни на партнера, а об улыбке вообще не могло быть и речи.
7: Мне нужно было отключиться от всего и представить, что я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы эту застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться там, на сцене, как будто я сама с собой.
5: Филигранная точность движений, мимолетная яркая импровизация и непревзойденное мастерство. Вот что отличало эту артистку от всех остальных. Это признавали в каждой стране, где она выступала.
8: 1956 год. Лондон. Выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Билетов не достать. Среди приглашенных актриса Вивьен Ли, режиссер Лоуренс Оливье, в почетной ложе сама Елизавета II. Спектакль завершается, и тут происходит удивительное событие. Нарушая правила этикета, зрители начинают аплодировать стоя еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Вот это да! Дело неслыханное! Елизавета II невольно улыбается. Она хорошо понимает, в этот день, в этом зале, в эту самую минуту только одна королева. Великая и неподражаемая русская прима-балерина. Мама – хореограф, отец – режиссер. Ей на роду было написано стать балериной. А ведь она не могла даже представить себя в пуантах. Какие танцы, какой театр? Ее мечта – кинематограф. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Преподаватели балетной школы сразу поняли, какая жемчужина им досталась. Грациозная, эмоциональная и невероятно трудолюбивая. Впоследствии ее талантом восхищались многие поэты, актеры и писатели. Алексей Толстой называл балерину обыкновенной богиней, а Сергей Прокофьев считал гением. А вот она над творчеством великого советского композитора откровенно подтрунивала и даже сказала однажды: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Принцесса Аврора в «Спящей красавице», Адилия в «Лебедином озере», Маша из «Щелкунчика», царь-девица в «Коньке-горбунке». Сотни гениальных ролей. Она репетировала каждый день. Танцевала Джульетту, когда ей исполнилось 46 лет. В балете «Эсмеральда» она исполняла партию Дианы и выходила на сцену с деревянным луком в руках, из которого по ходу действия должна была целиться в сторону боковой ложи. И вот однажды балерина вышла к зрителям, хотела было прицелиться, и вдруг краем глаза, буквально мельком, увидела, кто сидит в той самой ложе. Сталин. Пришлось срочно импровизировать, меняя всю мизансцену. У нее действительно было много ролей. Ярких, прекрасных, незабываемых. Но вот парадокс. Первый и последний ее спектакли носили одинаковое название. Шопениана. Мистика или просто совпадение? Кто знает. 1956 год, Лондон, выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель», финал. Восхищенные зрители аплодируют стоя. Только что они нарушили строгий этикет. Встали еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Овация продлится 1,5 часа. Елизавета II невольно улыбается. Она уходит из театра, никем не замеченная, хорошо понимая, в этот день, в эту самую минуту, в этом зале только одна королева. Русская прима-балерина. Обыкновенная богиня Галина Сергеевна Уланова.
5: Галина Уланова. Женщина, которая изменила мировой балет.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. В юные годы балерина Анна Павлова была настолько худой, что одноклассницы прозвали ее «шваброй». Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир, старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи хрупкую ученицу отговорил ее педагог и балетмейстер Павел Герт. И оказался прав.
5: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
11: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
5: История одной фотографии.
10: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
11: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
10: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
5: Человек в кадре.
12: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого.
16: Женщины – это не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски. Фаина Раневская.
9: Ее называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
17: А вот была история.
18: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
19: «Отчего же, дорогуша?»
18: С улыбкой ответила Раневская.
19: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите, в самом низу написано: и другие актеры».
17: Да уж, была история.
15: Исторические заметки.
9: «Муля, не нервируй меня». Вопреки расхожему мнению, эту фразу придумала вовсе не Фаина Раневская, а ее давняя знакомая, коллега по кинематографу Рина Зеленая. Они крепко дружили, а их яркие остроумные реплики мгновенно становились крылатыми. Такая речь казалась сотканной из одних лишь афоризмов. Вспоминайте. «Пришла старушка, попросила воды попить, потом хватились, пианины нету».
17: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
20: «Рина – это ведь не настоящее имя Зеленый. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: а можно я буду называть вас Екатерина Васильевна? Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: да вы что, уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Но сыграть роль в нашем фильме согласилась».
17: История одной фотографии.
10: На тот момент актер

0: Алисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
1: Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: «У нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет, и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
0: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
2: Человек в кадре.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Эта актриса больше 20 раз была номинирована на премию «Оскар». Все, без исключения кинокритики, утверждают, она просто не способна сняться в плохом кино, а ее игра украсит даже самый невыразительный и скучный фильм. Неподражаемая и неповторимая Мэрил Стрип. Многие удивятся, но эта голливудская звезда далеко не самая титулованная артистка в мире.
5: Правильные черты лица, широкие глаза, стройная точеная фигурка, осиная талия на протяжении всей жизни. Эту актрису называли идеалом красоты, а многие женщины готовы были заплатить огромные деньги, чтобы узнать секреты ее уникальной диеты. А диеты никакой не было. Например, постоянный вес голливудской звезды 45 килограммов был результатом плохого здоровья. Во время войны она голодала, ела только луковицы тюльпанов и пекла хлеб из придорожной травы. В итоге был нарушен обмен веществ. Из-за недостатка жировой ткани актриса долгое время не могла родить ребенка. В оккупированной Голландии, в этой стране тюльпанов, она пыталась хоть как-то помочь своей семье. Ее мать была потомком древнего рода, самой настоящей баронессой. Но за голубую кровь продукты не выдают. Еды в доме катастрофически не хватало. Тогда девочка выучилась на балерину и сама преподавала танцы. Знала 5 европейских языков и занималась переводами. Выращивала тюльпаны. Ее актерская карьера началась уже после войны, в 1948 году. Молодая актриса снялась в учебном документальном фильме «Голландский за 7 уроков». Затем была музыкальная постановка под названием «Пикантный соус». Бродвей и, конечно же, Голливуд.
6: Как я выгляжу?
7: Чудесно, что?
6: Но этот, с которым я обручена, шарахнулся от меня, как от зачумленной.
5: Она удивлялась, почему это все считают ее красивой. «Я же уродина», — вполне серьезно говорила знаменитая кинодива. А ведь мало кто знает, что у голливудской звезды был комплекс неполноценности. Причем комплекс этот возник еще в детстве. Слишком большие ступни. При росте 170 сантиметров актриса носила обувь 41 размера. В конце концов, легенда кинематографа решила избавиться от этого недостатка хотя бы визуально и обратилась к главному мастеру по обуви в самом Голливуде. Просьба казалась необычной – сделать такие туфли, которые бы превратили ноги актрисы в изящные стопы балерины. В результате были пошиты аккуратные туфли, очень похожие на пуанты – на тонкой подошве с закругленным носком. Так появились популярные и сегодня туфли-балетки.
7: Невероятно.
6: Что?
7: На какое-то мгновение мне вдруг померещилось, что я вижу...

0: Кто на кого похож?
1: Ну, вы на...
0: Странно. При том, что ей уже 400 лет.
1: Да, действительно.
2: Она много снималась в кино, а вот личная жизнь не удалась. Два мужа, два развода, два любимых сына. Она их обожала, почти всегда была рядом. Голливудская актриса хорошо помнила свое трудное детство во время войны, а потому стала официальным борцом за мир. Полностью посвятила себя работе в международных организациях, действующих под эгидой ООН и ЮНИСЕФ. Была в Эфиопии, Венесуэле, Эквадоре и Сомали, куда привозила гуманитарную помощь. Никто тогда, ни ее родственники, ни сама актриса, не знали, что она, мировая звезда кинематографа, серьезно больна. Известие о ее смерти стало шоком для всех. Римские каникулы, как украсть миллион, завтрак у Тиффани, «Моя прекрасная леди» — эти фильмы навсегда вошли в историю. А вскоре в память о выдающейся актрисе была выведена абсолютно новая порода тюльпанов — Одри Хепберн.
3: Одри Хепберн — женщина, которая изменила мировое кино. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Президент, выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде, заявил, что вся страна должна гордиться отечественными товарами и технологиями. Владимир Путин призвал сформировать долгосрочный спрос на российскую продукцию и выстроить систему поддержки инноваций. В рамках рабочего визита глава государства также осмотрел выставку растущих брендов «Знай наших». По данным Кремля, в пятницу также запланировано посещение Нижегородского автомобильного кластера и встреча с губернатором региона Глебом Никитиным. Вооруженные силы России в течение недели поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах украинских боевиков. Это в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. По данным Министерства обороны, российские войска за 7 дней нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Освободили 7 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Две школьницы 15 и 16 лет в Подмосковье подозреваются в жестоком убийстве шестиклассника. Следствие считает, что они заранее спланировали расправу в заброшенном здании, подготовили ножи, отключили телефоны и заманили в ловушку 12-летнего мальчика. Одна из задержанных призналась в намеренном преступлении. Изрезанное тело ребенка в итоге обнаружили волонтеры в подвале дома. Следственный комитет завел уголовное дело, прокуратура взяла расследование под свой контроль. Цены на частные дома увеличились на 7% по сравнению с годом ранее. Сейчас такое жилье в среднем обойдется в 14 миллионов рублей. Специалисты связывают тенденцию с реализацией

0: добиться отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке Центробанка, а также на фоне увеличения объемов выдачи сельской ипотеки. Строительство индивидуальных жилых домов может быть профинансировано через счета эскроу, напомнил глава Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
1: Сегодня человек может финансировать строительство своего индивидуального жилого дома через счета эскроу, и его деньгам ничего не беспокоит. Плюс к этому мы ввели законодательно домокомплекты, мы ввели законодательно проверку подрядчиков, то есть мы упростили подключение к сетям. Мы приняли 6 решений, которые ускоряют работы по социальной газификации. Большой блок решений для развития ИЖС, и я думаю, что это будет в ближайшие годы очень перспективным механизмом для развития территории, для решения жилищные проблемы граждан.
0: В то же время стоимость земельных участков за год также подорожала на 2%. Сейчас одна сотка в среднем обойдется в 340 тысяч рублей. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государственную думу внесли проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Фатовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Реклама.
9: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого.
13: Артистический темперамент – это недуг, которым страдают любители. Гилберт Честертон.
12: С этой фразой можно соглашаться, а можно не соглашаться. Тем более, что история знает множество примеров, когда темперамент всего одной артистки больше похож на действующий вулкан. И спасения нет.
14: Приключения иностранцев в России.
15: Ее называют лучшим после спагетти изобретением итальянцев и самым обаятельным в истории сорванцом в мини-юбке. Еще бы! Африканка, в которой течет сицилийская кровь. Поистине горючая смесь. Сразу представляется кто-то стремительный, дерзкий, взрывной. А ведь такой она и была. Невероятно красивая, гордая и строптивая. В 1969 году в нашу страну приехала великолепная Клаудия Кардинале. Она прилетела в Москву не просто так. Режиссер Михаил Колотозов пригласил зарубежную актрису на роль в своем фильме «Красная палатка». Рассказ о неудачной экспедиции Умберто Нобеле на Северный полюс. В столичном аэропорту мировую кинозвезду встречали сразу 3 официальных представителя Госкино. Как потом выяснилось, маловато. Рук не хватило. Клаудия привезла с собой 23 чемодана и один огромных размеров сундук, который не только не влез в легковую машину, но даже не поместился в самую объемную ячейку камеры хранения. багаж пришлось оставить в аэропорту и на следующий день подогнать туда небольшой грузовик. Михаил Колотозов был в отчаянии.
8: Все мы тогда буквально схватились за голову и приготовились ждать абсолютно любых капризов. Но кардинале повела себя очень спокойно, порядочно и великодушно. Отказалась от личного туалета на съемочной площадке, умудрилась забыть про тот самый непомерный сундук, а через пару дней научилась согреваться от русских морозов нашим самым национальным напитком – водкой.
15: Съемки фильма проходили в Подмосковье, Ленинграде, а также у побережья Норвегии и на территории настоящей Арктики, на земле Франца Иосифа. Температура – минус 30 градусов. Условия те еще. Многие актеры боялись, что Клаудия Кардинале взбрыкнет, откажется от дальнейшей работы, все бросит и уедет. Но она, наоборот, радовалась как ребенок.
16: Это было незабываемо. Для меня это стало особым опытом. Я, южанка из Средиземноморья, оказалась в невероятном ледяном климате. До сих пор помню, даже сейчас ощущаю тот самый холод. Но самое главное, все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки. Но я-то чувствовала себя очень даже хорошо. Снег, прелесть, что такое.
14: Приключения иностранцев в России.
15: Шутки шутками, но заболеть при таком морозе пара пустяков. Киногруппа это хорошо понимала, поэтому все эпизоды старались отснять с первого дубля. Клаудия Кардинале работала буквально на пределе собственных сил.
16: Водка особо не помогала, хотя не знаю, как бы выжила тогда без нее. Лицо, руки, ноги буквально сковывало невидимыми цепями. А тут еще этот гениальный сценарий. По задумке режиссера, моя героиня вместе со своим возлюбленным должны были до упаду кататься с ледяных горок и не замечать холод по причине сильного обоюдного чувства. Мой партнер, в отличие от меня, этого испытания не выдержал. Колотозов, помню, хмурил брови и удивлялся. Как это уроженка Африки не обморозилась, а русского все-таки угораздило?
15: Неординарная, самобытная, неимоверно сильная и самодостаточная женщина. Она выдержала все испытания практически на самом краю света и всегда гордилась своей работой в далекой и неведомой России.
16: Обычно жизнь у нас одна, но я прожила 150 жизней в кино. Это было прекрасно. Я могла перевоплощаться, но для того, чтобы работать актрисой, нужно обладать железным характером, иначе можно перестать узнавать себя. И в этом мне помогли именно советские актеры. Я благодарна им.
15: Она приезжала в нашу страну несколько раз, в том числе на Московский кинофестиваль. Любила гулять по Красной площади, набережной Яузы. Рассказывают, что однажды к ней подошел милиционер, раскрыл свое удостоверение личности и попросил поставить на нем автограф. Она улыбнулась и написала:
16: «Этот мир слишком велик. Нужно постоянно встречаться с другими людьми, знать, чем они живут, чем дышат, что им важно. Желаю всему человечеству счастья и поменьше границ. Клаудия Кардинале».
14: Приключения иностранцев в России.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш разговор. Известная русская танцовщица Майя Плисецкая перед каждым своим выступлением заливала в пятки балетных туфель теплую воду, чтобы ступни ног крепче сидели. А выходя на сцену, всегда смотрелась в зеркало. Ведь если глаза и губы плохо накрашены, то зрители увидят перед собой какую-то бесцветную моль. А еще у нее было одно незамысловатое хобби. Она собирала курьезные фамилии. Специально отыскивала их в газетах или журналах, а потом с гордостью пополняла свою смешную коллекцию. Вот лишь несколько примеров из этого юмористического собрания. Фамилия Потаскушкин. Или вот слесарь Дамочкин Визжачих. Свой дебют на большой сцене она запомнила на всю жизнь, потому что такой

0: Буквально накануне у нее был выпускной в балетном училище. Первый день новой жизни.
1: Из воспоминаний Майи Плисецкой.
2: Я была наивна, хотя где-то глубоко под ложечкой тоже холодела. Мы успокаивали себя, что все это кончится скоро, через 2-3 месяца. Ну, не дольше, чем с финнами.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого. Ее настоящее имя – Мария Магдалена Дитрих. Настоящая икона стиля. Немного холодная и циничная. Я одеваюсь для имиджа. Не для себя, не для публики, не для моды, не для мужчин. Так говорила она. Образ роковой женщины преследовал артистку всю жизнь. Но мало кто знает, что это всего лишь маска. А в глубине души она была очень и очень ранимым человеком.
5: Середина 20-го столетия. США. Известная голливудская актриса получает в своем роскошном особняке срочную телеграмму. Почтальону тут же достаются вполне заслуженные $3 и автограф легендарной кинозвезды. Госслужащий раскланивается и покидает гостеприимный дом. В это время дама читает текст очень важного для нее послания. Последняя строка. Актриса бледнеет и произносит, возможно, самую знаменитую фразу в истории Голливуда. Что ж, она ушла, значит, я осталась одна. The laziest girl in
6: town. I'm just lazy.
5: Женщина-удача. Актриса «Стопроцентное везение», так называли ее. А все потому, что она снялась в более чем 60 фильмах, играла в сотнях театральных постановок. Хотя при чем здесь удача? Возможно, это была обыкновенная женская интуиция. Так, например, голливудская прима весьма дальновидно отказалась от немецкого гражданства, а заодно и от очень щедрого предложения гитлеровского соратника Геббельса работать с лучшими режиссерами Европы, самой выбирать сценарии и получать заоблачные гонорары. Вместо этого она в 1943 году отправилась в трехлетний тур по расположениям союзных воинских частей. Фашизм она просто ненавидела.
7: Meine Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht.
5: Она переписывалась с Хемингуэем, была свидетельницей на свадьбе Эдит Пиаф. О ее романах с Жаном Габеном и Ремарком можно хоть сейчас снимать оскароносные фильмы. Женщина-удача. Да о какой удаче может идти речь, когда в 75-м году на концерте в Сиднее она прямо на сцене сломала ногу. Вердикт врачей: перелом шейки бедра. О кинокарьере можно было забыть навсегда. Но беды на этом не закончились. Через год умер ее муж. А с единственной дочерью особо теплых отношений у нее не было никогда. Где же тут везение? Полный крах, но не капитуляция. Свое последнее телеинтервью она согласилась дать в Париже, но только при одном условии. Ее лицо не должно было попасть в кадр. Актриса не хотела, чтобы поклонники видели ее такой, 80-летней. После смерти голливудской звезды в ее квартире были обнаружены многочисленные реквизиты: платья, шляпки, туфли, письма, сценарии. Все было готово к тому, чтобы открыть музей ее имени. Но этого не произошло. Хотя сегодня большая половина Берлинского музея кино посвящена именно ей. А тогда, в середине 20-го столетия, она получила срочную телеграмму, в которой сообщалось, что знаменитая Грета Гарбо в возрасте 31 года навсегда покинула киноискусство. Телеграмму она прочла, расстроилась и с грустью сказала, что ж, она ушла, значит, я осталась одна. И действительно...

0: Долгое время на голливудском небосклоне сияла только одна звезда, неповторимая и восхитительная — Марлен Дитрих.
1: Марлен Дитрих — женщина, которая изменила мировое кино.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих артистках прошлого. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
8: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
9: В море дома, на берегу в гостях.
1: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока, черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки, до колен и выше, носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толстом.

0: носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
1: Бурка.
0: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Кто разрушил Карфаген?
5: Кто взял Бастилию?
4: Кто накренил Пизанскую башню?
5: Под подозрением
4: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
5: Николай Лейкин.
4: Книга «Где апельсины зреют».
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и военными компетенциями будущего. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни.
1: Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», «Боевые офицеры», подчеркнул президент и пожелал им успеха на новом поприще. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ВПК и пунктам управления дронами. В Киевской области беспилотники уничтожили завод «Firepoint», производивший компоненты для ракет «Фламинго», и склад «Stellarjet» с топливом и ракетами. Кроме того, авиабомбами ФАБ-3000 поражены украинский центр управления БПЛА в Харьковской и Херсонской областях, а также места дислокации украинских бригад. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с государственными почестями, сообщил министр юстиции Сербии Ненад Вуич. Глава ведомства отметил, что протоколы для генерала будут соблюдены, а место захоронения выберет семья. Младич ушел из жизни 27 августа в Гааге, ему было 84 года. По данным Международного уголовного суда, он отбывал пожизненное заключение за военное преступление. С 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Крупных собак разрешат перевозить в салоне при наличии намордника, поводка и подстилки. Мелких животных и птиц – в контейнерах или клетках. Перевозчики сами определят допустимые размеры и вес ручной клади, запретят перевозку опасных веществ, обяжут информировать о классе автомобилей с кондиционером и бесплатно перевозить кресло-коляски для пассажиров с ограниченной мобильностью. И о погоде. В субботу в Москве кратковременно дождь и до 22 градусов. В воскресенье солнечно и плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Евгений Моргунов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Звезда аналитика. Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Иван Кудрявцев, руководитель отраслевого издания «Фильм.Про» и программный директор Московского международного кинофестиваля. Иван, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: «Бриллиантовая бабочка». Мы об этой кинопремии, новой кинопремии, ведем речь в нашей программе. Международная кинопремия, учрежденная Евразийской академией кинематографических искусств. Ну и мы понимаем, что сегодня и сейчас, прежде всего, «Бриллиантовая бабочка» важна тем, что она становится альтернативой той западной повестке и тем западным премиям, которые в последнее время стали слишком политизированными, слишком попали в тот самый плен ультралиберальной идеологии, которая плохо вообще-то соотносится с соображениями здравого смысла. Ну и хочется в связи с этим сегодня и сейчас какой-то свободы, глотка свежего воздуха. Создание «Бриллиантовой бабочки» часто называют шагом к формированию нового многополярного киномира. Вот какие очертания этого будущего киномира вы, Иван, видите через, скажем, 10-15 лет, учитывая, что страны-участницы представляют собой, ну, фактически половину населения Земли?
2: Ну да, это половина населения Земли, чуть ли не там треть мирового ВВП, это огромные экономики с очень быстрым темпом развития, с тем, как повышается просто качество человеческого капитала в этих странах. Да, в общем, это страны с самыми, наверное, интересными перспективами на сегодняшний день. Но что, на мой взгляд, самое ценное в Евразийской киноакадемии и ее кинопремии, это то, что это попытка создания подлинно мировой кинопремии. Дело в том, что, ну, мы все знаем, что есть, например, «Оскар», Американская академия кинематографических искусств и наук, которая вручает премию «Оскар» ежегодную. А все-таки это, как ни крути, национальная кинопремия. «Оскар» предпринял очень серьезные попытки ее интернационализировать, сделать так, чтобы больше было участников из других стран мира. Целые кинематографии миру открыл «Оскар», например, наградив фильм южнокорейский «Паразиты» как просто лучший фильм. Не в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а просто «Лучший фильм». Это, по-моему, был первый случай, когда иностранное кино получила главный «Оскар». И большинство новых членов Американской киноакадемии – это выходцы из других мировых кинематографий. То есть «Оскар» сильно старается стать мировой кинопремией. Но, и, безусловно, у него хорошие стартовые позиции для этого. Но, как ни крути, если ты пытаешься сделать так, чтобы у тебя национальная кинопремия выглядела как международная, то у тебя все равно останется национальная кинопремия, которая будет выглядеть как международная. А здесь, в случае с «Бриллиантовой бабочкой», это подлинно международная кинопремия, которая не пытается выглядеть таковой, а пытается такой стать по-настоящему. Вот. Почти два десятка стран, три десятка картин, настоящие денежные призы, точнее, призы с денежным эквивалентом, которые можно оставить на полке как бриллиант. А это, собственно, природные минералы высшего качества из Якутии, которые можно оставить у себя на полке на черный день, что называется, а можно продать и на эти деньги снять кино новое, потому что главная награда – это миллион долларов бриллиантового эквивалента, а в остальных номинациях награды по 250 тысяч долларов. Вот. И это, конечно, очень мощное подспорье для любого кинематографиста. «Оскар», как любит говорить Никита Сергеевич Михалков, он очень многое дает тебе с точки зрения продаж твоей картины и вообще тебя как твоего имени. Потому что ты потом, имея «Оскар» или даже номинацию на «Оскар», можешь просто ногой очень многие двери открывать. И твой ценник повышается. Если ты актер с «Оскаровской» номинацией, твой гонорар выше. С «Оскаром» еще выше. Если ты режиссер, продюсер, у которого есть «Оскар», твои фильмы лучше продаются. Но этим преимуществом, безусловно, американская киноиндустрия пользуется и, как мне кажется, отчасти злоупотребляет. потому что получается, что такой мир кино, он становится такой очень американоцентричный. Особенно это чувствуется в продажах фильмов, то есть в каналах дистрибуции, которые тотально контролируются Западом сегодня. Так получилось. То есть Запад сегодня контролирует сбыт кино, не только производство кино, держит контрольный, что называется, пакет мощностей у себя, но еще и сбыт контролирует.
1: А сбыт — это значит та самая аудитория, которая смотрит то самое кино. А это значит... усваивает ценности в нем заложенные.
2: Ну, в том числе, потому что, контролируя канал избыта, ты можешь одним фильмам давать ход, другим фильмам хода никакого не давать. То есть ты, пожалуйста, снимай кино, но его просто никто в мире не увидит. Ни один sales house, ни одна дистрибуционная компания, а они, как правило, международные, либо американские, либо французские, либо итальянские, либо немецкие, в общем, они западные. Ни одна не возьмется продавать твой фильм. А почему они западные? Потому что самые сладкие рынки, самые денежные рынки, самые платежеспособные рынки – это рынки сбыта западные. Это Северная Америка и Западная Европа. Естественно, основные продающие мощности там. В общем, я сильно, наверное, растекаюсь, но, конечно, Запад этим злоупотребляет. Так вот... назрел, конечно, спрос очень мощный на какие-то альтернативные центры верификации. Что такое «Оскар»? «Оскар» — это центр верификации, где провозглашается. Вот это хорошо, это вообще супер, это просто лучшее. Вот. Соответственно, исходя из этого, распределяется ценник. И так получается, что если вот центр верификации только один в мире, и находится он там, то ценник назначается там, на какие-то вещи не назначается вообще, и гигантские просто пласты кино остаются за бортом.
1: Ну и прежде всего мы понимаем, если это национальная премия изначально, как вы только что упомянули, это еще и идеология вполне определенная, конечно, которая закладывается, и которая так или иначе распространяется вовне, и которая, в общем-то, сегодня не всеми принимается. Я бы даже сказала... скорее наоборот.
2: Ну вот, так получается, что контрольный пакет здесь у американцев, они все это, они основные бенефициары всего этого. Слушайте, если бы у нас такое было, наверное, грех был бы и не злоупотребить таким. То есть, ну, понять можно, почему они понять этим так пользуются. Я их понимаю, да, уважаю их достижения, вообще никаких проблем. У меня претензий к ним нет никаких. Но есть вопросы к остальному миру, к остальному миру. И, слава богу, «Бриллиантовая бабочка» и Евразийская киноакадемия эти вопросы, часть этих вопросов снимает. Потому что мы всерьез взялись за то, чтобы новый центр верификации создать подлинно мировой, без какой-либо страны с контрольным пакетом. Это настоящее такое вот равноправное товарищество кинематографии национальных, разделяющих общие ценности.
1: Ну и логичное продолжение на самом деле той самой речи Владимира Владимировича Путина, которую он в Мюнхене произнес по поводу многополярности. То, что есть тезис, а есть то, как он разворачивается в целом ряде отраслей, сфер и так далее. А есть искусство, где многополярность сегодня необходима, где она востребована, и мы понимаем, что сегодня и сейчас это, собственно, главный запрос снизу.
2: Да, и в многополярности есть конкуренция, есть... проистекающее из любой конкуренции повышение качества и снижение цены. Цены на все. На вход в профессию, на единицу контента, на стоимость просто проведенного в кинотеатре времени. В общем, в конкуренции мы все выиграем, а от монополии проиграем.
1: С вашего позволения, Иван, небольшая пауза, и мы продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: «Бриллиантовая бабочка». Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Звезда Аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Кинопремия «Бриллиантовая бабочка» в этом году вручается во второй раз. А как вы оцениваете итоги первой и чего ждете от второй?
8: Во-первых, итоги первой, я просто специально открою мою шпаргалку, потому что без нее тут уже не разберешься. Не потому что что-то сложно, а потому что много. Много стран. Вот я открываю раздел «География». 34 фильма, 17 стран, 12 номинаций. Конечно, больше всего представлена Евразия и ее кинематографии. Африка, Сенегал, ЮАР. Северная Америка – это Куба. Южная Америка – это Венесуэла. А еще, конечно же, Беларусь и Россия. От России досталась всего одна награда, Беларуси одна. Две увезла Сербия, три увез Китай. Пять увезла Киргизия. Но, смотрите, это ведь просто первая ласточка или первая бабочка. Первый взмах крыльев. А мы знаем с вами, что есть такой эффект бабочки. Вот. Мы посмотрим, как пройдет вторая, а я очень серьезно на нее возлагаю надежды, и как дальше будет развиваться дело. Потому что я уже сейчас знаю, просто по косвенным признакам вижу, как активно на нее подают картины, как на нее номинируются. Слух о том, что есть такая кинопремия, где вручается очень мощный денежный эквивалент, равный практически бюджету запуска картины, а может быть и целому бюджету фильма авторского, да, слух, он...
1: Пошел.
8: Пошел. Информация очень быстро распространяется.
1: С вашего позволения, здесь многоточие поставим, и с этого момента продолжим через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
0: «Бриллиантовая бабочка». «Звезда Аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Ну, то есть, если слух про бриллиантовую бабочку пошел, это же означает, что и воодушевление испытывают коллеги в киномире.
2: И воодушевление, это значит, что на, ну, давление на входе повышается, это значит, что конкуренция за каждую награду становится острее, жарче, и мы будем здесь... В этот раз здесь, дальше в каких-то других странах члены Евразийской киноакадемии будут выбирать победителя из большего числа фильмов. В принципе, и так из огромного количества картин уже даже в первый раз был выбор. Но, безусловно, бренд будет весомее и будет звучнее, и будет ярче блистать на мировом небосклоне с каждым годом. Это точно совершенно... И динамика очень серьезная. Я предвижу, что, возможно, сейчас боюсь спугнуть удачу, но, возможно, вот российская инициатива создания киноакадемии Евразийской и вот этой мировой кинопремии «Бриллиантовая бабочка», возможно, действительно приведет к появлению первой в истории мировой кинопремии. Вполне возможно, что там и американцы в какой-то момент будут побеждать. Просто нужно разделять ценности этой премии.
1: Вот это очень интересный момент. Мне кажется, вообще мало кто из нас задумывался о том, что мировой кинопремии в принципе не существует, получается. И это действительно новое слово, и здесь мы идем в авангарде, так что ли?
2: Да, мы задаем тренд, идем впереди. Есть французская премия «Сезар», есть... итальянская награда «Давид Ди Донателло», есть британская премия «Бафта», есть американская премия «Оскар». Мировой кинопремии нет.
1: То есть, для понимания, вот, например, Олимпийские игры, мировые, они есть, а в кино такого не было.
2: Да.
1: Хорошо. Принцип открытости и уважения к национальным традициям культур. Он заявлен как основа премии, в отличие от западной политкорректности. Вот в чем должна состоять, с вашей точки зрения, практическая разница между подходами организаторов, чтобы вот «Бриллиантовая бабочка» не стала, ну, просто копией «Оскара», а действительно вышла на тот самый мировой уровень, о котором мы сейчас с вами ведем беседу?
2: Ну, смотрите... Принцип открытости, он ведь распространяется на все, в том числе на широту взгляда и на то любопытство, которое в равной степени распределяется между всеми объектами. То есть, да, на соискание «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» претендуют сотни картин со всего мира. Там, в шорт-лист, по-моему, входит что-то около 100 или несколько десятков фильмов в итоге. Но все-таки это борьба за одну единственную награду. Здесь номинаций 12 штук. То есть это возможность каждый раз сообщить зрителю в разных странах о том лучшем, что создали разные мировые кинематографии. Это способствует культурному обмену, это способствует наведению мостов. Это позволяет расширять каждому человеку свой кругозор. Вот, например, мы делаем с блестящей командой ММКФ Московский международный кинофестиваль. Что такое Московский международный кинофестиваль? Это 200 фильмов из десятков стран мира каждый год. А мы просто получаем... Знаете, с чем это можно сравнить? Мне больше всего нравится это сравнивать с выходом в поле в звездную ясную ночь, когда ты вот просто открываешь глаза, смотришь в небо, и нету никакого света, который тебе мешает. Ты просто видишь огромное звездное небо.
1: Беспредельное.
2: Беспредельное, бесконечное, бесконечно глубокое, бесконечно широкое. Вот только ты и небо. И это вот очень похоже на чувство, когда ты приходишь на Московский международный кинофестиваль. Потому что вот когда ты еще можешь одним взглядом окинуть весь мировой кинематограф? Все лучшее, что в нем появилось за последний год. Да, здесь более прицельный будет взгляд. Здесь мы сразу на небосклоне выделим 12 каких-то ярких звезд. Но это тоже очень интересный опыт для любого зрителя, который следит за кино и хочет знать, что стоит посмотреть. Потому что главное, что сообщает в итоге премия «Бриллиантовая бабочка». И кто конечный адресат ее послания? Это зритель. И, собственно, после первой же «Бриллиантовой бабочки» фильмы, которые в ней выиграли и победили, вышли в российский прокат и в прокат других стран, которые вошли в Евразийскую киноакадемию. Так будет и дальше происходить. А дальше уже цена продажи этих фильмов будет повышаться. А дальше спрос на них у зрителей будет повышаться. По мере того, как будет расти престиж премии и знания о ней у рядовых зрителей, безусловно, будет возрастать спрос на те фильмы, которые на ней победили. И я предвижу, что денежные призы, а точнее, бриллиантовые призы с денежным эквивалентом, которые «Бриллиантовая бабочка» вручает, они по своему весу будут меркнуть на фоне тех финансовых выгод, которые будут получать люди от участия в этой премии и победы в этой премии.
1: Комплекс вторичности, на ваш взгляд, насколько он глубок? Вообще, в целом, сегодня и сейчас, если говорить, ну, конкретно о нас, о нашей действительности российской, и об индустрии кино, потому что ведь мы очень долго соизмерялись с тем, как действуют коллеги на Западе, с тем, как у них, с тем, что там на «Оскаре» происходит. Сегодня мы понимаем, мир меняется очень стремительно. И в целом в геополитическом пространстве такие фундаментальные преобразования происходят, которые позволяют нам уже сегодня и сейчас делать вывод о том, что как раньше уже точно не будет. И вектор, собственно, перемещается с Запада на Восток, и мы понимаем, что уже через несколько десятков лет мир совсем будет другим. Но вот это ощущение внутри, оно ведь порой не поспевает за теми изменениями, которые де-факто происходят. Как вы оцениваете вообще сегодня и сейчас эту историю с точки зрения еще и тех, кто в кино трудится, действует, созидает?
2: Ну, это очень стала эмансипированная профессия. В нее просто порог входа стал легче. Ты быстрее и легче можешь сегодня получить кинообразование. Куча разных способов. Технологии стали доступнее. Очень многие технологии становятся дешевле за счет внедрения систем искусственного интеллекта. А просто это новый такой универсальный язык общения. Кино – это просто один из языков международного общения. Владеть им можно, в принципе, любому человеку, который талантлив и заряжен. И монополия на этом рынке, скорее всего, в обозримом будущем, уже в краткосрочной даже перспективе, конец. Вот. Он будет очень сильно демонополизироваться, он будет очень сильно диверсифицироваться, он будет становиться все более и более многополярным. В нем останутся кипучие очаги активности, которые будут равны национальным кинематографиям с богатой традицией. То есть это такие, вот, знаете, кинематографии-основательницы мирового киноискусства. Одна из них, безусловно, наша. В свое время мы говорили как-то с Люком Бессоном. Он приезжал в Москву на премьеру фильма «Валериан и город тысячи планет». Был в нашей студии. Я у него спросил, что могут сделать российские кинематографисты, чтобы их кино лучше продавалось в мире. Он сказал, не меняться ни в коем случае и ни в чем. Оставаться собой.
1: С вашего позволения поставим многоточие здесь и продолжим ровно с этого момента. Это «Радио Звезда».
9: «Бриллиантовая бабочка».
10: Продолжим после новостей.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: специалистов по противодронной обороне. Инспекционная группа из Китая посетила объекты Восточного военного округа в Приморском крае. Визит прошел в рамках многосторонних межгосударственных соглашений. В этот раз одной из ключевых проверок стала поездка в гвардейское реактивное артиллерийское соединение. Китайская делегация убедилась в выполнении нашей страной принятых международных обязательств и подтвердила высокий уровень эффективности механизмов контроля. Также во время визита инспекционная группа возложила цветы к вечному огню. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Иван Кудрявцев, руководитель отраслевого издания «Фильм.Про» и программный директор Московского международного кинофестиваля. Иван, мы с вами остановились на вопросе о том, что главное для российского кино, по словам Люка Бессона, не меняться. Говорили в контексте того, что Россия является одной из стран-созидательниц того самого кино, которое мы знаем сегодня и сейчас. В чем эти основания заключаются? Как можно сформулировать то самое, что меняться не должно? Каковы эти главные принципы российского кино?
6: Мы наследники великой советской кинематографической традиции. Мы чувствуем, откуда наши корни. Вот это, понимаете, это корни живые. Это не какие-то отмершие ветви. Это то, через что мы запитываемся в почве культуры. И, кстати, эта корневая система, она у нас единая вообще с русской культурой. Это русская литература, русская музыка, русская живопись, русское искусство. Вот, как часть мирового искусства, безусловно, очень важная. И это страна с удивительным опытом, страна зачастую с опытом передовым, страна, на которую весь мир оглядывался, точнее, за которой весь мир наблюдал, порой догоняя ее опыт. Поэтому, безусловно, основание очень мощное, очень крепкое. Люк Бессон, когда говорил, что не надо меняться, опять же, заметьте, мы спрашиваем об этом у Люка Бессона, представителя французской кинематографии и, в общем, чего греха таить, Голливуда. Что нам делать? Мы спрашиваем у него. Он говорит, не спрашивать у нас. По сути, он вот это сказал. Не надо у нас спрашивать, что делать. Сами знаете вы прекрасно, что делать. И, в общем, этим и будут ценны русские фильмы, российские картины, если они будут самобытны. Кстати, в свое время приезжали на кинотавр в Сочи актерские агенты из Великобритании и США. И они инструктировали русских актеров, как им работать, что им делать, чтобы чаще и лучше попадать в Голливуд. Знаете, какой был самый обалденный и главный совет?
5: Какой же?
6: Не надо учить акцент американский. То есть не надо говорить на совершенном английском. Нам нужен не совершенно английский, а ваш рунглиш, ваш русский английский. С вашим акцентом, собственно, ищут вот эту вашу органику. И в этом, конечно, Голливуд очень силен. Он открыт миру, и он ищет актеров со своей уникальной, разной национальной органикой. Этим он делает себя

0: мировой кинофабрикой. В этом нужно, конечно, видеть пример. И пример хороший, и пример здоровый. Вот в этой открытости. Другое дело, что дальше это все переплавляется во что-то такое вот универсально-глобалистское, голливудское. И в свое время Андрей Сергеевич Кончаловский говорил, что далеко не каждый американский фильм американский. Америка, как фабрика, делает мировое так называемое кино, которое должно хорошо продаваться в любой стране мира, быть универсально понятным. А если где-то что-то немножко непонятно, ну, мы переснимем специально для этой кинематографии, как американцы часто делают со своими фильмами для китайского рынка. Вы знаете, что они целые куски фильмов переснимают для китайцев?
1: Нет, впервые слышу.
0: Чтобы там выйти в прокат, получить удостоверение, печать, одобрение, можно в прокат, они даже переснимают куски целые.
1: А что там они переделывают на предмет
0: чего? Ну, там делают так, чтобы там плохой китаец был хорошим, чтобы там, не знаю, кореец стал китайцем, хороший кореец стал китайцем.
1: Вообще, китайцы молодцы, надо сказать.
0: Нет, китайцы в этом смысле молодцы, когда у тебя рынок с миллиардом зрителей, ты можешь себе что угодно позволить, ты можешь сказать, переделаешь, пойдешь в прокат. Если ты переделаешь фильм, мы подумаем.
1: Шикарно.
0: Да. Ну, просто когда... А для американцев, конечно, это слаще рынка просто нельзя придумать, потому что это сборы X2. То есть у тебя есть сборы... Ты можешь собрать миллиард во всем мире и еще миллиард в Китае.
1: А что это за центры кинематографические в мире, которые вы упомянули? Вот Россия.
0: Кстати, это не закрытый клуб. В него можно попасть и... не будучи в нем изначально. То есть, смотрите, ну, традиционно это Америка, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Россия, Япония, конечно. Это Китай, это Южная Корея, это Индия. Это Индия, конечно. Индия, которая смотрит свое кино, и ей вообще все равно. Хотя там выходят в прокат и голливудские фильмы, но их, ну, конечно, они столько не собирают денег, сколько индийское кино, и индийские сериалы, и индийский вообще контент. Индия уникальная в этом смысле страна. Кстати, там живет больше народу уже, чем в Китае. Поэтому индийский рынок очень сладкий. И, кстати, что делает Голливуд, чтобы и на индийском рынке тоже удержаться? Знаете, что он делает?
1: Что?
0: Снимает индийские фильмы.
1: Голливуд индийские,
0: да,
1: фильмы.
0: Да, Голливуд снимает индийские фильмы. Крупные индийские прокатные компании либо имеют в акционерах американцев, либо просто контролируются американцами, американскими студиями. И американцы создают в Индии индийские фильмы, зарабатывают там кэш, и на этот кэш потом снимают какое-то другое кино. Да и, в общем, зарабатывают деньги на индийском рынке.
1: Отличная модель.
0: Да, они просто понимают, что индийцы не очень смотрят вот этих вот голливудских звезд, не очень их понимают, не очень их знают. Им нужны местные локальные звезды. И окей, вам нужны местные локальные звезды, мы будем снимать ваших местных локальных звезд, ваших местных локальных фильмах. Главное, бабки все нам.
1: На церемонии, точнее, в рамках «Бриллиантовой бабочки» в ноябре 2025 года вывели круглый стол с представителями почти десятка стран, чьи фильмы участвовали в конкурсе. Вот главные сложности, которые возникают при попытке объединить столь разные кинематографические традиции в единую конкурсную программу, они каковы с вашей точки зрения?
0: Никаких сложностей, кроме законов распространения информации. Информация как вода. Она всегда дырочку найдет, она всегда просочится, но она либо будет идти, знаете, вот распределяться по капиллярам быстро, по сосудам, либо медленно. А если организм сильно перекособочило, и он, я имею в виду весь мировой киноорганизм, а зритель и аудитория – это часть этого киноорганизма, если он не привык просто получать информацию по этим каналам, если он не привык, что лучшие фильмы провозглашаются не только в Лос-Анджелесе, если он не привык ходить в прокат на фильмы из Узбекистана, например, да, то он не сразу привыкнет. Но он привыкнет, если это станет трендом, если этим за это возьмутся все. А за это все возьмутся просто потому, что есть назревшая необходимость дополнительного, другого, альтернативного центра верификации. Никто не говорит о том, что это должно заменить что-то. Боже упаси. Это просто альтернатива. Это просто та самая свобода, которая у тебя появляется, как только у тебя появляется выбор. Вот сегодня у кинематографистов есть выбор. Податься на Евразийскую киноакадемию, податься на Оскар или куда-то еще. посмотреть, где как пойдет. Вот. Потом посмотреть, какой эффект экономически тебе принесет та или иная награда. И вполне возможно, что с учетом колоссальных аудиторных возможностей стран, входящих в Евразийскую киноакадемию, экономический эффект от участия в премии «Бриллиантовая бабочка» будет перехлестывать в иных случаях экономический эффект от «Оскара».
1: Если говорить про народную дипломатию, про расширение кругозора и про ответы вообще на те...

0: семьи и справедливости. Вот это главные темы, которые сегодня волнуют кинематографистов всего мира. А семья, любовь, справедливость. Вот так я бы назвал три кита, на которых стоит сегодня вся мировая рефлексия в кино. Я имею в виду вот именно кино за пределами Голливуда, потому что там еще много других тем, которые сегодня волнуют, в первую очередь, там, может, американского зрителя, я не знаю. Хотя я бы не разделял, честно говоря. Вот, понимаете, случилась пандемия 6 лет назад, и люди вдруг почувствовали, что, насколько хрупка и ранима жизнь, насколько она требует заботы, как требует она... сбережения какого-то, как важно быть рядом, как важно быть вместе. Ну, нас, правда, пытались друг от друга изолировать, но хотя бы внутри семьи мы старались быть рядом все друг с другом. Я, например, вот это время, когда мы дома сидели все вместе, смотрели кино разное, у нас была афиша, мы вывешивали ее каждый день на дверь. Я вспоминаю, как ну, один из самых счастливых вообще периодов просто в моей жизни, который очень много нам как семье дал. Понимаете, вдруг люди друг на друга посмотрели другими глазами. Они, во-первых, увидели, что близкие очень близко. Во-вторых, они увидели, что почувствовали, что близких, к сожалению, можно вдруг потерять. И как-то по-другому начали друг о друге думать, друг о друге заботиться. И появилось очень много кино на эту тему. И это кино почему-то... Я думал, это временный тренд, который прекратится, но он только нарастает. В этом турбулентном, тревожном мире, в котором мы сегодня живем, тема семьи становится все более и более важной.
1: То есть, вопреки тем тенденциям, которые пыталась заложить та самая ультралиберальная идеология на предмет расщепления семьи, расщепления общества, примата индивидуализма, это все встречает сопротивление?
0: Это... оспаривается и в том числе самими кинематографистами. Вроде как нам пытаются сказать, что семья... А что мы называем семьей? Давайте тогда вот нам, как бы, там, нам пытаются навязать на эту тему дискуссию, да? А люди просто продолжают снимать кино ну, о семье. О дочери и матери, о сыне и отце, дочери и отце, о брате и сестре, о муже и жене. Понимаете? Вот герои этих фильмов пытаются преодолеть какие-то вечные классические барьеры, проблемы, которые перед любой семьей в попытке друг другу помочь и друг друга спасти в этом мире бурно меняющемся, да, вот, которые возникают. И это, за этим очень, очень интересно наблюдать, потому что, безусловно, это каждый раз накладывается на какую-то местную специфику. А вот даже у нас фильм из Китая, который победил в прошлом году на «Бриллиантовой бабочке» против течения. Это фильм о том, как вот... герой как бы идет против семьи своей, он решает, что называется, жить своей жизнью. И в итоге приходит к тому, что он без семьи не может, он ей нужен, просто он становится другим. Тот, каким он был, он семье был не нужен. Он и себе, в общем-то, не особо был нужен. А то, каким он становится в итоге, он нужен и себе, и своей семье, понимаете? Вот... И это за много там тысяч километров от нас в Китае. А другая картина из Индии. А третья картина вообще из Венесуэлы. А еще одна из Кубы. И мы понимаем, что вдруг мы видим, что мир живет и дышит одними и теми же вопросами, одними и теми же проблемами. И мир становится вдруг компактнее. И ты вдруг понимаешь, как мы на самом деле близки. Вот это чувство... буквально тактильное чувство близости со всем миром, оно, конечно, безумно ценно. И ради него, в общем-то, я думаю, создается премия «Бриллиантовая бабочка» и сама Евразийская киноакадемия. Потому что конфликты пытаются всегда расчеловечить оппонентов, сделать их дальше друг от друга. А кино обнаруживает, как на самом деле мы близки и похожи. И поэтому... возведенные стены, на самом деле, однажды падут в одночасье, развеются как просто,
1: как прах.
0: Как прах, понимаете? Они воздвигаются долго, а падают быстро.
1: Ну вот это очень важный момент, то, о чем вы сказали сейчас. Собственно, в этом же и есть главная сила искусства – объединять людей в сложные моменты

0: и дать понять, что ты не один, а мы вместе на самом деле. Об этом бриллиантовая бабочка, и появилась она совершенно не случайно, ровно тогда, когда должна была появиться.
1: Абсолютно.
0: А ваша программа, Иван, «Индустрия кино», выходит с 2009 года в эфир. Вы общались с крупнейшими мировыми звездами. Как изменилось отношение зарубежных кинематографистов к участию в российских фестивалях или в российских инициативах, потому что «Бриллиантовая бабочка» — это международная инициатива, и премиях за последние несколько лет. Как бы вы оценили вообще эту ситуацию?
1: Ну, делится просто сейчас на две категории. И хочется, и можется, и хочется, и колется. Тех, кому не хочется совсем общаться и взаимодействовать с российской кинематографией, я просто не вижу, не знаю. Даже не потому, что не общаюсь лично, а просто потому, что я читаю, смотрю, слышу и понимаю. Ну, то есть, Россия как кинематография – это очень, это объект с очень мощной гравитацией и с очень мощным, сильным излучением, таким излучением искусства. А любой мировой фестиваль хочет российское кино, но не может, потому что если ты сегодня возьмешь российское кино, ты несешь серьезные имиджевые репутационные риски, будут акции протеста, будут пикеты, будет скандальный фон, медиа, которые в значительной степени контролируются крупными финансово-промышленными группами Запада, а когда мы говорим «контролируются», мы прямо имеем в виду «контролируются», то есть, ну, ничего хорошего у тебя от прессы в твоей стране не ждет, если ты на свой фестиваль возьмешь российский фильм сегодня. Поэтому, ну, то есть, ну, организовано и в значительной степени, в значительной степени нарастает попытка изоляции. Но эта попытка, во-первых, полностью герметичный контур создать не удается, потому что все равно российское кино на зарубежные рынки попадает. Интерес к российскому кино есть. Да даже если ты закроешь доступ к российским фильмам, ну, люди поживут год без российских фильмов. На второй год они скажут, что-то не было давно российских фильмов. На третий год они скажут, как давно не было российских фильмов. На четвертый год они подумают, они вообще не подумают о российских фильмах. На пятый год, когда появятся российские фильмы, они скажут, российские фильмы. Понимаете, и сила этого, вот новизны этого эффекта будет такая, что она обнулит все остальные предыдущие 5 лет, понимаете?
0: Как вы красиво рисуете эту перспективу.
1: Да, а так оно и будет. И поэтому ты можешь хоть обизолироваться, но ты все равно доизолируешься до того, что стены падут.
0: Последний вопрос, если кратко на него ответить, такой. Для чего зритель должен пойти посмотреть фильмы-участники премии «Бриллиантовая бабочка»?
1: Для того, чтобы увидеть свое отражение в других людях, в других культурах, а для того, чтобы прожить разом множество жизней, для того, чтобы оказаться в мультивселенной кино. Понимаете? Наша жизнь, она прекрасна, удивительна, огромна. Мы ее живем, мы ею наслаждаемся. Но где-то внутри всегда есть такая маленькая грустинка, а хочется еще разными жизнями пожить. А вот бы я был вот этим, а вот бы я был вот тем. А вот бы я жил там. А что бы я делал, если бы я жил тут? Все это дает кино. А кино – это огромный космос. Вот. Если на него смотреть не как на отдельно взятую галактику, а на целый космос, то тогда смотрите фильмы «Бриллиантовые бабочки».
0: Иван, огромное вам спасибо за эту беседу.
1: Спасибо.
0: Иван Кудрявцев был сегодня с нами. До новых встреч.
2: «Бриллиантовая бабочка».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
2: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка «Углич». Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в 1:00 на радио «Звезда».
9: Как вас звать величать-то?
6: Не царское это имя!
9: История одного прозвища.
10: Князь Новгородский и Галицкий, изгнавший с территории Руси венгров и поляков. В юности сражался против половцев на юге, в зрелом возрасте отражал набеги немецких рыцарей на севере. Его отца называли Мстиславом Храбрым, а сам он получил имя Мстислава Удалого.
9: И как появилось у князя это прозвище?
10: В летописях Мстислава Мстиславича чаще называют удатным, то есть удачливым, везучим. В современной же литературе его именуют удалым, то есть лихим, храбрым до безрассудства. Оба эти прозвища отражают характер князя. Во время Липецкой битвы Мстислав трижды проскакал на коне сквозь ряды неприятельских войск, но не получил даже ранения. В 1223 году он станет одним из тех, кто соберет под одними знаменами и русских князей, и половцев, чтобы вступить в схватку с монголами. И пусть битва на Калке завершилась сокрушительным поражением русской дружины, Мстислав личным примером тогда доказал: одолеть врага смогут только удары.

0: История одного прозвища. Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: С 1912 по 1948 год на Олимпийских играх вручали медали за произведения искусства. В программу входили такие дисциплины, как архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура.
0: Факт второй.
2: Современные золотые медали почти полностью сделаны из серебра –

0: молодому олимпийцу не было и 11 лет. Это был греческий гимнаст Димитриос Лундрас, выступивший в 1896 году.
1: Факт четвертый.
0: Во время Олимпиад в Древней Греции прекращались войны. Существовало священное перемирие, которое позволяло спортсменам и зрителям безопасно добираться до места соревнований.
1: Факт пятый.
0: На Олимпийских играх 1900 года в качестве мишеней на соревнованиях по стрельбе использовали голубей. Это был единственный случай в истории игр, когда преднамеренно уничтожали живых существ.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об Олимпиаде.
2: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Систему поддержки инноваций необходимо создавать в России. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент также подчеркнул необходимость формирования долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде.
2: Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами и технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций, способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной, отличительной чертой Агентства стратегических инициатив.
1: Президент добавил, Россия сильна своими усилиями по повышению благополучия народа, а человек и семья должны находиться в центре принимаемых властями решений. Стало известно, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры. 31 августа лидеры России и Китая обсудят международную повестку, двустороннее сотрудничество и финализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Это их вторая личная встреча за год, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, позже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Саесяном для обсуждения торгово-экономических и энергетических связей. В Непале спасли еще двоих российских туристов после разрушительного наводнения. Общее число эвакуированных иностранцев достигло 120 человек. В пятницу стало известно, что армия Непала спасла 350 рабочих, заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в районе Расува. Причиной катастрофического паводка, напомню, стал сход ледника, спровоцировавший мощный оползень. По официальным данным, общее число жертв стихийного бедствия в стране достигло 579 человек, пропавшими без вести считаются еще 2000. В Министерстве просвещения уточнили, что школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование и учебники. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, школы обязаны самостоятельно обеспечить все необходимое для учебного процесса. Если администрация заявляет, что без взноса ребенка не зачислят в класс или будут хуже относиться, это незаконно, добавили в министерстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Наш новый выпуск мы хотели бы построить на моем выступлении в Санкт-Петербурге на форуме Министерства юстиции, который проходил с 24 по 26 июня. На этом форуме у нас уже третий раз своя сессия. Она называлась и называется «Бесогон и право». В прошлом году мы тоже построили одну из наших передач на том, что рассказали про нашу сессию на этом форуме Министерства юстиции. Сессия называлась «Бесогон и право». Должен вам сказать, что и нынешний форум тоже вызвал большой интерес. И мы получили очень большое количество писем и просьб все-таки опубликовать то, о чем мы говорили, потому что разговор был серьезный. И поэтому мы вновь решили одну из наших передач, то есть вот эту, посвятить форуму Министерства юстиции и той нашей сессии, которую мы назвали тоже так же «Бесогон и право 2». Наш разговор был в основном посвящен очень серьезной теме, какое значение и какую роль играют крупные международные организации, которые как бы принимают участие в жизни нашей страны, защищая экологию, животный мир и так далее, и так далее, и насколько искренне их желание помочь нам в нашей жизни, помочь нам сохранять экологию и так далее, и так далее. Но когда мы стали повнимательнее приглядываться к деятельности этих организаций, то выяснилось, что не экология и сохранение культурного наследия в нашей стране их интересует. Их интересует возможность не дать развиваться промышленности в тех или других районах, которые для нас имеют принципиальное стратегическое значение. При том, что самое интересное, каким образом государство, доведшее наследие своих предков, культурное наследие, экологическое наследие, доведшее до такого состояния, имеют моральное право обучать нас и диктовать нам, как нам жить в нашей стране для того, чтобы развиваться и двигаться вперед. Итак, 26 июня, форум Министерства юстиции, сессия «Бесогон и право 2». Спасибо. Вы понимаете, ну, действительно вызывает оторопь, что ли, какую-то. Когда мы говорим относительно все это защиты экологии, да, Сергей Викторович Лавров, кстати, я скажу вам, он мне ответил, так как он председатель комиссии ЮНЕСКО в России, мне Сергей Викторович ответил, что мы входим в ЮНЕСКО, что плато Кок – это заповедное место и так далее, и так далее. И потом мы с ним говорили по телефону, и он говорит, ну, ты понимаешь, я председатель этого комитета. Пусть профессионалы, которые в этом понимают, реально докажут, что это возможно сделать без того, чтобы нарушить заповедную зону. Ну, значит, это надо делать. Есть люди, которые знают, как это делать, без того, чтобы нарушить большую часть. Но представить себе десятки тысяч километров, вагоны, железные дороги, грузы, перекладывания, переезды. Вот это все вместе взято, и 100 километров прямого пути, чтобы соединить 4 больших державы, для того, чтобы по кратчайшему пути иметь возможность торговать с ними, отправлять им газ, нефть и так далее, и так далее. Это наша кровная заинтересованность, кровная. Сергей Викторович недавно совсем сказал абсолютно оглушительную для меня фразу. Он сказал, нас опять обманули. А вот это вот действительно серьезно. Сколько можно обманываться? Чего мы не понимаем? Кто не понимает, что происходит, что мы сегодня воюем не с Украиной? Мы сегодня ведем абсолютно религиозную войну с дьяволом, с с бесовщиной, реальной, реальной абсолютно. И методы этой войны, этих людей нельзя убедить, объяснить, сказать: брат, вы что, с ума сошли? Послушай, ты, друг мой дорогой, там из Чернигова или из Киева, ну, мы с тобой, о Шевченко, о наши отношения, половина семей украинские, половина... Ну, как? И это невозможно объяснить. Мы виноваты в этом кровно, потому что мы были убеждены, что младший брат, куда он денется, все нормально, газ идет, девушки красивые, горилки, все, никуда не дем. Мы тихо были убеждены, сделав ставку на имперское самосознание при отсутствии империи. Это такое страшное заболевание, когда сознание самоимперское, а империи нету. А они работали. Они работали каждый день. Воспитано два поколения людей, которые никогда, никогда добровольно не поймут, что мы один народ. Я не за войну. Я за чувство опасности внутреннее. За то, чтобы прекратить обманываться. Минские соглашения, друг к другу ездим, в галстуках кланяемся, здороваемся, подписываем, разъезжаемся. Подписываются документы, международные документы подписываются на другой день. Все. Переворачивается с ног на голову, льется кровь, снайперы убивают людей на Майдане. И нам абсолютно искренне и честно признаются. Немножко тянули время, чтобы им успеть им вооружиться. Нас опять обманули. И эти, так сказать, наши глубокие озабоченности, красные линии, и это проблема, когда может случиться, что караул устал. Повторяю, я не знаю выхода. Я говорю только о внутреннем самосознании, самоощущении людей в стране. Но это же действительно поразительно. Вот эта милая Боня... Дальше я не проговариваю, что напрашивается, так сказать, вокабулировать. Она обращается к президенту от имени народа, и представитель Кремля на полном серьезе ей отвечает, что работа идет. Ну, братцы, ну вы, ну, так сказать, правда, ну или трусы наденьте, или крестик снимите. Ну нельзя, так сказать, все время жить в ощущении такого зазеркалья. Ну нельзя же принимать всех за идиотов. Вода. Самые великие, самые мощнейшие запасы пресной воды, то, что станет скоро золотом, бриллиантами пресной воды, это мы этим владеем. Вы знаете, что Алтайский край является энергодефицитным регионом с самой высокой ценой на электроэнергию в Сибири. А обмеление рек привело к снижению грузооборотов 2,5 раза, с 32 до 12,5 миллионов тонн в год. Эти два вопроса могут быть решены строительством каскада Обских ГЭС, то есть обеспечить судоходство на притоках реки Обь, Катунь и Тунь. Это увеличит объем грузоперевозок до 40 миллионов тонн в год, более чем в 3 раза, в том числе через Северный морской порт. А кроме того, ликвидирует энергодефицит региона. Разве нам это не нужно? Только вдумайтесь. Я понимаю, кто-то скажет, это Маниловщина, это вода, это туда, сколько строить, это сколько лет, это сколько денег и так далее. Не надо, не надо, нет, не надо.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Слушайте дальше. Есть недостроенная Крапивинская ГЭС на реке Томь. Строительство начато в 1976 году. Остановлено в 1989 году при готовности в 50%. Причем в период строительства из зоны затопления было переселено около 1500 человек. Ликвидировано 14 населенных пунктов. Вы представляете какие-то масштабы, какие-то затраты? Какие-то трагедии человеческие. Это брошенные кладбища, это брошенные дома, это вывезенные люди. Ради чего? В которые было столько вложено. Официально из-за экологических проблем. То есть проблем очистки сточных вод. Но, во-первых, разве этого нельзя было предусмотреть заранее, прежде чем начинать строить? А уж коль построено на 50%, может быть, можно было бы найти повод для того, чтобы избежать этой проблемы. Тем более, что строительство было закончено на 50%. Идем дальше. Катунская ГЭС, которая тоже стоит недостроенная. Почему? Почему она стоит недостроенная? Экологическое заключение проекта строительства Катунской ГЭС производилось с участием экспертов фонда МакАртура. Борис Борисович Прохоров, который был одним из двух руководителей экологической экспертизы Катунской ГЭС, помимо всего прочего, был экспертом этого самого фонда МакАртура. Для информации, что такое фонд МакАртура? Это американский благотворительный фонд. Он внесен в список нежелательных организаций, так как имел непосредственные отношения процессом, направленным на расшатывание гражданского общества. Среди грандополучателей фонда были такие организации, как Московский центр Карнеги и аналитический центр Юрия Левады, признанные сегодня иноагентами, а также комитет против пыток, Московская хельсинская группа, Горбачев фонд и так далее. Есть вопросы? Ну, вы вдумайтесь. Эти люди, которые блокируют у нас развития энергосистем имеют следующий уровень своего гидроэнергетического потенциала. Например, в США более 50%, в ЕС более 70%, из них Германия более 85%, в Великобритании более 75%. Причем у нас в стране освоение гидроэнергетического потенциала составляет всего 20%. Вы сравните. И они делают все, чтобы на этом уровне мы и оставались. Это наша страна, это наша вода, это наше будущее. Английское министерство субсидирует разработку минералов в Кемеровской, блин, области.
5: Вы чего?
1: Вот Белкинское месторождение фосфоритов. Утвержденные запасы карстовых фосфоритов составляют 25,2 миллиона тонн. Что это? Это наши удобрения, причем высочайшего качества. Их применение в сельском хозяйстве позволит увеличить валовый сбор урожая на 25-30%. Я хочу еще раз повторить вам, это не мои домыслы, это не мои вымыслы. Это документы, составленные высочайшего класса профессионалов. Идем дальше. В 2000 году было заказано сделать технико-экономическое обоснование целесообразности разработки Белкинского месторождения. Параллельно с этим также с 2000 года региональной общественной организацией «Информационное экологическое общество» был разработан проект концепции экологической политики Кемеровской области. Оказать финансовую поддержку проекту решило Министерство международного развития правительства Великобритании. Нормально? И вот при финансовой поддержке этого британского министерства проведена экологическая экспертиза. О целесообразности отработки фосфоритов Белкинского месторождения. Как вы думаете? Какое было принято решение? Ну, конечно же, было принято решение о нецелесообразности разработки Белкинского месторождения. Почему? Ведь это же может быть совместный проект, это может быть проект, который будет приносить пользу всем тем, кто будет принимать в этом участие. Почему нет? Да потому что англичанке мало гадить просто. Она хочет иметь сама все. И много лет назад, и сейчас в том числе. Потому та же самая Великобритания принимает участие сегодня в этой консолидированной провокации, в этом натравлении Украины на Россию с тем, чтобы разложить, расчленить страну. И чтобы все месторождения, в том числе и Белкинское, стало собственностью не нашей, а вот этой коалиции цивилизованного мира.
5: И что они нам скажут? Разрабатывайте, ребят, молодцы, отлично. Зачем вывозить эти удобрения? Вот прямо здесь все будет у вас расти хорошо, на 30% повысится урожайность. Они нам так скажут. Я не профессионал. Я ведь это все получаю из рук тех, кто это знает. Но они приходят ко мне. Я кто? Артист. Мама родная. Почему они не приходят к Пескову или к кому-то еще? Может быть, потому что они боятся, что они их не услышат, что они не Боня? Почему? Если мы не научимся понимать, что практически мы никому не нужны, кроме самих себя. Не надо себя усыплять иллюзиями в доброжелательности к нам и в желании нам добра. Мы уже нахлебались, ведь и похлопывание по плечу, и Михаила Сергеевича, и Бориса Николаевича. Мы уже сломали стену. Мы уже вывезли и разрушили Варшавский пакт. Вывезли солдат и офицеров в чистое поле. Мы возрадовались тому, что нас приняли за белых.
6: Как бы. Но это неправда. Нас опять обманули.
5: Но неужели мы должны доходить до дна все время для того, чтобы от него оттолкнуться? Ну неужели мы не можем понимать, что не бывает воюющей страны, в которой одни люди умирают и воюют и гибнут, а другие люди об этом даже говорить не хотят. Сейчас был фестиваль, который назывался «Пилот». Там была картина про Мариуполь, называлась «Марик». Ее бойкотировала вся либеральная кинопресса и кинокритики, потому что это про СВО. Нам это не нравится. Нам не хочется об этом говорить. Это там где-то у вас. Я говорю про внутреннее состояние России, и снаружи победить нельзя. Ее же можно победить только изнутри.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность фонда МакАртуров признана нежелательной в России. Благотворительный фонд «Комитет против пыток» внесен в список иностранных агентов. По требованию Минюста РФ Мосгорсуд ликвидировал московскую и хельсинскую группу. Левада-центр внесен в список иностранных агентов. Фонд Карнеги внесен в список иностранных агентов.
7: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. С космодрома Плесецк провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, подчеркнули в Министерстве обороны. Цель пуска – подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Андрей Белоусов наградил героев специальной военной операции. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Среди награжденных были и герои России, старший лейтенант Андрей Исаков, а также лейтенанты Владимир Тыртышный и Эльдар Уканбеков.
2: Я очень рад оказаться здесь. Для меня, для всего моего коллектива, для родителей моих это очень большая честь получить такую награду, получить ее из рук министра обороны. Боевой дух подразделений на высоком уровне. Все готовы защищать свою родину. Всегда можете рассчитывать на воздушно-космические силы. Мы всегда рядом и всегда поможем.
3: Эта награда является гордостью нашего подразделения. Благодарность выразить нашим бойцам, которые помогали, поддерживали. Занят был опорный пункт. Обеспечена нам была связь, что мы выходим для захода и вывода мирных жителей. Благодаря совместным действиям нашего подразделения задача была выполнена в кратчайшие сроки.
4: Хочу выразить огромную благодарность, с кем прошли все это. Все достойные ребята. Сражаются дерзко, идут вперед, не останавливаясь. Боевой дух на высоте, да, враг бежит.
1: Министр обороны поздравил воинов с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу. Заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров проверил организацию боевой подготовки подразделений войск беспилотных систем, мобильных огневых и штурмовых групп на полигоне в Нижегородской области. Генералу армии показали тренировочный комплекс с дополненной реальностью и стрелковый тренажер для тактической подготовки мобильных огневых расчетов, платформу для подготовки операторов дронов в цифровом пространстве с полным переносом физики полета реального дрона, виртуальный тренажерный комплекс для подготовки специалистов по противодронной обороне. Инспекционная группа из Китая посетила объекты Восточного военного округа в Приморском крае. Визит прошел в рамках многосторонних межгосударственных соглашений. В этот раз одной из ключевых проверок стала поездка в гвардейско-реактивное артиллерийское соединение. Китайская делегация убедилась в выполнении нашей страной принятых международных обязательств и подтвердила высокий уровень эффективности механизмов контроля. Также во время визита инспекционная группа возложила цветы к вечному огню. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
5: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
6: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
7: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
8: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
9: Вот смотрите, вот просто простой пример. Костянтин Анатольевич, я хочу вам задать вопрос. Вот тут вот сидят юристы, да? Вот есть такой человек, его зовут Олег Владимирович Савченко. Вот он мне ни друг, ни брат, ни сват, ни никто. Это человек, который владеет подшипниковым производством в нашей стране. В Самаре, в Саратове и так далее, и так далее. Подшипниковые заводы. В 2009 году, 18 февраля, в Государственной Думе, будучи депутатом, он выступил с тем, чтобы предупредить об угрозе захвата украинскими и другими иностранными подшипниками российского рынка. Читаем фрагмент. Уважаемые коллеги, речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей в части поставки своей продукции для нужд стратегически важного предприятия Российской Федерации РЖД. Прошу Государственную Думу поддержать поручение профильным комитетам обратиться в правительство, чтобы предотвратить возможную будущую зависимость наших крупнейших отраслевых компаний, включая оборонные, стратегические, от иностранных производителей. Три завода – Саратовский, Московский и Волжский подшипниковые заводы – сегодня практически приостановили свою работу в связи с тем, что существует такая недобросовестная конкуренция. Повторяю еще раз, это 18 февраля 2009 год. Еще жареный петух, так сказать, не зажарен. Значит, с ним согласились, мало того, была проблема признана в Министерстве обороны и так далее, и так далее. Сегодня ему предъявлен иск, на него открыто дело, в котором есть формулировка. По сути, Савченко О.В. предал интересы государства и общества, поскольку использовал полученную им от народа власть, то есть депутатство, для удовлетворения собственных алчных интересов. При том, что в этом, так сказать, иске не названа Украина в его речи, а, так сказать, зарубежный партнер. У меня вопрос. Вот я еще раз говорю, я этого человека никогда не видел. Но вы мне ответьте. Но если даже он вот виноват, ну не знаю, виноват 3000 раз. Вы понимаете, что для того, чтобы начать просто проверку, ну просто понять, а так ли это, так вы. Вы понимаете, что это для производства? Что для производства подшипников во время военного времени. Это что? Закончим войну, потом сажайте, вешайте, делайте что хотите. Но сейчас 15 тысяч человек, которые пойдут, а что такое, у меня приехали прокуратуры, это кто-то приехал, одну секунду, все. И уже не 100 подшипников выйдет, а 30, а завтра ни одного. И что? При том, что тысячами сообщений разлетелось по украинским СМИ, вор, ВПК, вот кто с нами воюет, вот кто... Ну, кому это выгодно? Сегодня, вот именно сегодня, внутри страны устроить передел или разборку с теми структурами военного производства, от которого зависит, в принципе, передвижение войск по земле и в воздухе, и на воде. Я вам скажу честно, я не с этим ехал, но я об этом узнал вчера, и я просто испугался. Я реально испугался, что если это будет продолжаться, даже и закончится, слава богу, все хорошо, то вот этот период между началом и окончанием, даже если он будет 2 недели, это нанесение реального ущерба обороноспособности и безопасности нашей страны. Мы понимаем это, но вот это событие, о котором я вам говорю, навело меня на то, чтобы я вам прочел пару цитат. «Мы не знаем, что делаем, а знают это бумаги в наших портфелях. Нужно вести личную ответственность, чтобы было известно, кто чем занимается, что изучает и за что отвечает, в какой мере. Бесконечная коллегиальность, комиссии, совещания и так далее превратились в помеху. Согласование вопросов превращаются у нас в чистую карикатуру. Открываются прения. Преют в то время, как наперед можно сказать, какое будет решение. Надо отходить от системы больших докладов. Таких ваших томов те, которые руководят делом, не могут читать». Это цитата. 1926 года. Это сказано Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. 26-й год. Как это у нас в спектакле «12» говорят, за 10 лет в России может перемениться все, а за 100 – ничего. И вы понимаете, что время требует действий. Реально, время требует действий. Потому что то, что мы не могли поступить иначе, нежели как поступили в феврале 22 года, не все понимают в нашей стране, а уж тем более в мире. Мы не могли поступить иначе. Я в Бесогоне говорил, если бы мы не начали, через 2 недели это началось бы с той стороны и сюда. Наша разведка получила точную информацию о дне, часе и месте, где собираются украинские войска начать наступление на Донбасс. Это оригинал. Оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Николая Балана а 22 января 2022 года. Приказ об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых специальных задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины. Я видел документы в 91-м году. В 91-м году на Украине в военкоматов брали расписку, что человек, находящийся в призывном возрасте или, так сказать, дееспособный, подписывается, что он готов в случае чего воевать с Россией. В 91-м году. Это не Порошенко, это не Кучма. Нет. Это века. Это Мазепа. Читайте Булгакова. И опять же, я не в страх нагоняю, я задаю себе те же самые вопросы, задаю их через экран. Не может часть страны воевать, а другая часть не предполагать даже, что это происходит. Такого не должно быть. Не может быть. Я для того, чтобы не так все было безнадежно, хочу вам прочесть одну цитату. Вот что пишет о будущем России философ Вальтер Шубарт. Западноевропейский человек рассматривает жизнь как рабыню, которой он наступил ногой на шею. Он не смотрит с преданностью на небо, а полный властолюбия, злыми враждебными глазами глядит вниз на землю. Русский человек одержим не волей к власти, а чувством примирения и любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим доверием к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата. Англичанин хочет видеть мир как фабрику, француз как салон, немец как казарму, русский как церковь. Англичанин хочет добычи, француз славы, немец власти, русский жертвы. Англичанин хочет наживаться от ближнего, француз импонировать ближнему, немец командовать ближним, а русский ничего от него не хочет. Он не желает превращать ближнего в свое средство. Это братство русского сердца и русской идеи. И это есть Евангелие будущего. Русский человек есть носитель нового солидаризма. Прометеевский человек уже обречен смерти. Наступает эпоха иоанновского человека, человека любви и свободы. Таково будущее русского народа. Запад движим неверием, страхом и себелюбием. Русская душа движима верою, покоем и братством. Именно поэтому

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти.

0: Мундирование.
1: Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
2: Бурка.
1: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
2: Форма и содержание. Бурка. Очень важные вопросы.
3: Расскажите, как изобрели пластик?
4: Отвечает химик Алексей Паевский.
5: Что такое пластик? Это не вещество, это материал. Основное вещество, у которого разный полимер, который можно пластифицировать, можно менять форму при нагревании и при охлаждении это вещество форму сохранит. Первый в истории пластик был придуман английским металлургом Александром Парксом в 1855 году. Вещество тогда называлось паркизин. Это нитрат целлюлозы, которая добавлялась в пластификатор, там камфора или что-то еще, и краситель. Получилась такая очень похожая на слоновую кость вещество. Его и использовали вместо слоновой кости для изготовления бильярдных шаров, всяческих шахматных фигур, даже искусственных зубов. Правда, у нее была одна большая проблема. Она горела. Целлюлоид вам до сих пор знаком, наверное, по теннисным шарикам. Теннисные шарики, которые прекрасно горят. Сейчас пластиков огромное количество. Второй полностью синтетический пластик был сделан несколько позже, в 1907 году, бельгийским и американским химиком Лео Бакеландом, который придумал бакелит. Тоже такую первую, уже полностью синтетическую пластмассу. И он предлагал его использовать как изолятор для проводов, соответственно, вместо эбонита. Но оказалось, что можно делать очень много всяких вещей. И сейчас, если отвечать на вопрос, какие бывают пластики, просто если просто перечислю номенклатуры пластмасс, которые есть, я могу перечислять их, наверное, сутки. Есть термопласты, есть реактопласты, есть эластопласты, и газонаполненные пластмассы, их огромное количество. Можно их классифицировать по основным полимерам, которые используют. Это и полипропилен, и полистирол, и поливинилхлорид, и полиэтилен. Очень много. Сейчас в наше время пластмассы производят миллиардами тонн. Это один из основных материалов. Вопрос, какие бывают пластмассы, это как маленький вопрос, какие бывают газированные напитки, их там десятки тысяч разных видов. Пластмасс тоже десятки тысяч разных видов, а уж номенклатур пластмасс, наверное, уже миллионы.
2: Очень важные вопросы.
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
6: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Это только на первый взгляд. Кажется, что странные географические имена могут упоминаться лишь в забавных и веселых кинематографических песнях. Но на самом деле все обстоит несколько иначе. В 1910 году одна гидрографическая экспедиция работала в Охотском море, недалеко от Магадана. Ребята охотно трудились.
0: так старались, что не заметили маленький, совсем крошечный остров в 3 километрах от берега. Не заметили его ученые и на карту, соответственно, не нанесли. Ошибку, конечно же, вскоре исправили, а вот новому географическому объекту дали имя «Остров Недоразумения». Его и сегодня так называют, а мы дальше плывем. В 1808 году португальская королевская семья, спасаясь от наполеоновских войск, бежала в Рио-де-Жанейро. Хорошо спрятались, нечего сказать. Главное, далеко. Аж за море и океан драпанули. Сидели бы там, никому не мешали, но нет. Как говорится, их величество к полумерам не привыкли. Взяли тогда португальские монархи и нарекли Рио-де-Жанейро столицей своего королевства. Нормально, да? В чужой стране, на чужом материке. Как результат, Рио-де-Жанейро даже сегодня считается единственным городом в истории, который был столицей европейского государства вне Европы. Продолжалось это безобразие вплоть до 1822 года, пока Бразилия не стала независимым государством. Видимо, только так и можно было избавиться от нежелательных португальских гостей. Избавились, и то хорошо. А мы дальше плывем. Возвращаемся в Россию. Список географических объектов нашей страны замыкает обычно река Яя, что протекает в Томской и Кемеровской областях. Но в 2013 году у нее неожиданно появился тезка. Остров площадью всего 500 квадратных метров. Его случайно обнаружили с вертолета в архипелаге Новосибирских островов. Это где-то там, ну, на севере. Сначала новому географическому объекту хотели дать имя Баунти. Но авторские права еще никто не отменял. Стали думать еще. Вдруг кто-то воскликнул: Это я! Я первым его заметил. И тут уже все наперебой загласили: нет, я! И назвали тот остров Я-Я. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
7: Реклама.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
11: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
14: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
13: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
14: На ней целое поколение выросло.
13: Осторожно, яд. Откуда?
14: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиер в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
7: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде напомнил, что наша страна сильна своими усилиями по повышению благополучия народа. Президент отметил ключевую роль Агентства стратегических инициатив в развитии России для будущих поколений.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого – волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей.
1: Известно, что в пятницу вечером Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. Там ему представили линейку автомобилей «Газель-НН», новые модификации, включая современную скорую помощь, школьный автобус, а также мини-вэн «Соболь». До этого президент самостоятельно проехал за рулем нового автомобиля «Волга К-50», оценив эргономику водительского и пассажирского кресел. Вооруженные силы России в течение недели поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах украинских боевиков. Это в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. По данным Министерства обороны, российские войска за 7 дней нанесли 1 массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Освободили 7 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Только за минувшие сутки российские беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго» в Киевской области. Причиной массовой гибели рыбы в реках Тюменской области, включая Туру и Тобол, стал острый дефицит кислорода, вызванный аномальным летним паводком. Токсического отравления в пробах воды не выявлено. Росрыболовство оценивает масштаб ущерба. Популяция массовых видов рыб восстановится самостоятельно, однако для сохранения ценных осетра, стерляди, нельмы потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле ведомства. С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Ее блоки в расчетное время прибыли на полигон Кура на Камчатке, сообщило Министерство обороны. Твердотопливная ракета мобильного базирования подтвердила тактико-технические характеристики, задачи выполнены в полном объеме, подчеркивают в военном ведомстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока
4: об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит.
3: А его жена, Глафира Семеновна,
4: страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции.
3: Что из этого получилось?
4: Скоро узнаем.
3: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
7: Эскимосы. Коренной народ Крайнего Севера. Арктики.
0: Что?
7: Иглу. Оригинальная хижина эскимосов, которая целиком выполнена из снега или льда. По форме иглу напоминает купол, сделанный из аккуратно сложенных блоков.
0: Где?
7: В Канаде, Гренландии, Аляске и даже в России, на востоке Чукотки.
8: Из чего?
7: Чаще всего из уплотненных ветром снежных блоков. Такой снег в 2-4 раза легче льда, а значит, большую часть его объема занимает воздух, который плохо проводит тепло. Снежный кирпич по своим свойствам похож на кусок пенопласта. Вдобавок он пропускает довольно много солнечного света, поэтому днем в снежной хижине будет светло даже без ламп и окон.
8: Как?
7: Сначала ищут подходящий снег, из которого длинным ножом или пилой вырезают блоки. Всего нужно около 30-40 снежных кирпичей. Иглу строят изнутри, как бы замуровывая себя в растущем на глазах доме. Блоки укладывают по спирали, постепенно сужающейся к своду. Когда купол готов, вырезают дверь наружу. Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола. Это позволяет избавляться от тяжелого углекислого газа, а взамен дает приток более легкого кислорода. Иглу сохраняет внутри температуру до плюс 16 градусов, даже если снаружи минус 45. Чтобы нагреть воздух внутри, достаточно тепла человеческих тел и небольшого светильника, заправляемого тюленьим жиром. Что удивительно, чем сильнее холод снаружи, тем лучше держит тепло иглу. Это связано с тем, что крепкий мороз как бы высушивает снежные блоки, улучшая их защитные качества. Опытный эскимос может соорудить иглу меньше, чем за час. Иногда народы севера соединяют отдельно стоящие иглу наглухо крытыми коридорами, также сложенными из снежных блоков. Получается настоящий многоквартирный дом-поселок, внутри которого можно свободно передвигаться, не выходя наружу. Во время полярной ночи, в сильные морозы или в пургу это очень удобно.
8: А что теперь?
7: Эскимосы и в наши дни продолжают кочевать по просторам Арктики, следуя за стадами своих оленей. А значит, простой и теплый дом, который можно построить в мгновение ока в любом месте, это то, что надо. И отказываться от иглу они не намерены. Более того, с легкой руки исследователей Арктики умением строить иглу овладели многие современные люди. Туристы, геологи, полярники, альпинисты. Некоторым из них именно иглу спасла жизнь.
0: Кто так строит?
9: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
8: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют». Читает Станислав Федосов.
11: Глава 76. Около Ивановых и Конурина стоял сильно потертый человек в брюках с бахромой, которую сделало время, и кланялся. «Чичерони», — говорил он, — «базилик дю Сан-Марк». С другой стороны подходил такой же человек и тоже приподнимал шляпу и тихо бормотал: «Катедрале, палаццо дукале, je suis Чичерони, мадам». Глафира Семеновна даже вздрогнула от неожиданного появления около них потертых личностей.
12: «Что это? И тут проводники? Не надо нам, ничего не надо, сами все осмотрим», — отвечала она и повела мужчин в собор святого Марка. В соборе также проводники, предлагающие свои услуги. Один из них, не дождавшись приглашения для услуг, самым назойливым манером шел рядом с Ивановыми и Конуриным и на ломаном немецком языке рассказывал им достопримечательности собора. Николай Иванович несколько раз отмахивался от него и цедил сквозь зубы слово «брысь», но проводник не отставал. «Пусть бродит и бурмочет, все равно ему ничего от нас не очистится», — проговорил Конурин. Компания недолго пробыла в соборе и опять вышла на площадь. Назойливый проводник по-прежнему был около. Он уже перешел на ломаный французский язык и предлагал Глафире Семеновне осмотреть стеклянную фабрику. «Прочь, говорят тебе!» — закричал на него Николай Иванович, но проводник не шевелился и, продолжая бормотать, кланялся. Глафира Семеновна улыбнулась. «Даром предлагает свои услуги. Говорит, что ему ничего не надо от нас. Обещает даже, что я какой-то подарок получу на память от фабрики», — сказала она.
11: «Даром и подарок?» — спросил Конурин. «Что за шут такой? Ну, пусть ведет, коли даром».
12: «Да, даром. Уверяет, что он агент этой фабрики», — переводила Глафира Семеновна.
11: «Хорош фабрикант, если такого оборванца агентом держит», — покачал головой Николай Иванович. Компания, однако, отправилась за проводником. Стеклянная фабрика, о которой говорил проводник, находилась тут же на площади, над галереей лавок. По выеденным временем каменным ступеням забрались они в третий этаж и очутились в небольшой мастерской, где работники и работницы при помощи ламп и паятельных трубок тянули цветные стеклянные нитки и делали из них разные поделки в виде корзиночек, плято под подсвечники и тому подобное. Чичероне, агент, передав Ивановых и Конурина элегантно одетому приказчику, тотчас же исчез. Приказчик начал водить их по мастерской. Между прочим, он подвел их к столу, где делалась стеклянная мозаика. Довольно долго что-то рассказывал, мешая французские, немецкие и английские слова, и спросил Глаферу Семеновну, как ее зовут.
12: «Муа? Ах, боже мой, да зачем вам? Пуркуа?»
11: — удивилась та. «Вы recevrez tout de suite le souvenir de notre fabrique».
12: «И этот про подарок говорит?» — продолжала она удивляться. «Ну, хорошо, bien. Je suis Glafir Иванов».
11: «Je et I», — сказал приказчик рабочему. Рабочий взял шарик из голубого стекла, воткнул в него заостренную шпильку и, приблизив шарик к лампе, путем паятельной трубки начал выделывать на нем из молочно-белого стекла инициалы Глафиры Семеновны. Вышла булавка. «Вуаля, мадам!» — протянул ее приказчик Глафире Семеновне.
12: «Ах, как это любезно с их стороны!» — воскликнула та. «Комбьян сакут?»
11: «Рьян, мадам».
12: «Боже мой, подарок! Вот он, подарок-то! Мерси, месье! Николай Иванович, смотри, какие любезные люди! Булавку подарили! Проводник не солгал про подарок. Не понимаю только, что им за расчет. Право, удивительно!»
11: «Ну, а нам-то будет что-нибудь?» — спрашивал Конурин.
12: «Вам-то за что? Вы мужчины, а я дама». Из мастерской приказчик привел Ивановых и Конурина в склад с произведениями фабрики. Это был роскошнейший магазин пестрой стеклянной посуды и поделок из стекла. Тысячи хорошеньких стаканчиков, вазочек, рюмок и туалетных безделушек. На всех предметах ярлычки с ценами. У Глафиры Семеновны так и разбежались глаза. «Батюшки, какие хорошенькие вещички! И дешево!» — воскликнула она. «Николай Иванович, смотри, какой прелестный стакан! Вот, купи себе этот стакан с узорами. Всего только 5 франков стоит».
13: «Да на что он мне, милая? На кой шут? Чай из него дома пить, так он кипятку не выдержит и лопнет».
12: «Ах, боже мой, да просто на память об Венеции».
13: «Не надо, милая, не надо».
12: «Ну, как ты хочешь, а я все-таки себе куплю. Вот эти стаканчики для ликера, например. За них в Петербурге ведь надо втрое-вчетверо заплатить. А посмотри, какие примиленькие флакончики для туалета. И всего только 8 франков за пару. Ведь это почти даром».
11: И Глафира Семеновна начала отбирать себе вещи. Через час они выходили из магазина, нагруженные покупками. Конурин также купил жене 2 стакана
13: и флакон для духов. 92 франка! Ни пит, ни едено, посеяно!»
11: — вздыхал Николай Иванович и, обратясь к жене, сказал:
13: «Вот ты говорил давеча, какой им расчет дарить на память булавки! Не замани тебя этот злосчастный проводник подарком на фабрику! Не просолили б мы на фабрике 92 четвертака, а ведь четвертак-то здесь 40 копеек стоит!»
12: «Ну что тут считать? Ведь для того и поехали за границу, чтоб деньги тратить! Зато какие вещицы! Прелесть, прелесть!» — перебила мужа Глафира Семеновна.
14: «Действительно, ловко действуют здесь, умеют дураков заманить», — бормотал Конурин. «Из-за этих покупок и оборванец-то с нами по собору мотался и не отставал от нас. Ведь вот теперь за все наши покупки с фабрики процент получит. Ах, пройдохи, пройдохи! А что, не завести ли мне в Петербурге таких пройдох, чтобы заманивали в мой колониальный магазин?» Вдруг обратился он к Николаю Ивановичу. «Пусть бы бегали по Обуховскому проспекту и загоняли в магазин покупателей, дескать, в сувенир апельсин или голландскую селедку. Пожалуйте обозреть магазин Конурина. На апельсин покупатель заманишь, а он, смотришь, фунт чаю да сига копченого купит и голову сахару».
13: «Ну что ты, что ты! Таких дураков у нас в Питере много, не найдешь», — отвечал Николай Иванович.
14: «А и то, пожалуй, что дураки-то только по Венециям ездят, а дома все умные остаются».
12: «Прекрасно, прекрасно», — подхватила Глафира Семеновна. «Стало быть, вы себя к дуракам причисляете. Вы ведь тоже стаканы купили».
13: «А то как же. Я уж давно об этом говорю. Конечно же, дурак, коли за границу поехал. Ну, на что она мне, эта самая за граница?»
11: На площади их встретил проводник, приведший их на фабрику. Он почтительно кланялся и нашептывал что-то Глафире Семеновне по-французски.
12: «На кружевную фабрику предлагает идти», — обратилась та к мужу. «Говорит, что тоже агент».
13: «Нет, нет, ни за что на свете, довольно. Что это, помилуйте? Фабрику кружевную теперь еще выдумал», — возопиял Николай Иванович. «Ежели ты на стеклянной фабрике сумела 92 четвертака оставить, так на кружевной ты 300 оставишь».
12: «Послушай, а может быть и на кружевной мне будет какой-нибудь сувенир? Кружевную бабочку подарит».
13: «Не желаю я сувениров, понимаешь ты, не желаю. Брысь, господин агент, прочь! Провались ты к черту на рога!» И Николай Иванович даже замахнулся на проводника палкой. Тот отскочил в сторону и издали еще раз раскланялся.
15: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
11: Глава 77. Пробродив по площади Святого Марка еще часа два, обойдя все окружающие ее с трех сторон магазины, позавтракав в ресторане на той же площади, компания остановилась в полнейшем недоумении, куда ей теперь идти.
12: «Хм, кажется, больше идти некуда», —
11: сказала Глафира Семеновна своим спутникам.
12: «Матушка, голубушка!»
11: — воскликнул в радости Конурин.
12: «Ежели некуда больше идти, то наплюем на эту Венецию и поедем сегодня же вечером в Питер». «Сегодня вечером? Нет, невозможно», — отвечала Глафира Семеновна. «По вечерам здесь на площади играет музыка и собирается все высшее общество. Это я из описания знаю».
13: «Да бог с ней, с этой музыкой. Пропади оно, это высшее общество. Музыку-то мы и в Питере услышать можем».
12: «Завтра утром «Извольте, поедем. А сегодня вечером надо побывать здесь на музыке». «По описанию я знаю, что дамы высшего общества подводят здесь на музыке тонкие интрижки под кавалеров. И я хочу это посмотреть».
13: «Да как ты это увидишь? Нечто интригу можно подсмотреть», — заметил Николай Иванович.
12: «Нет-нет, я хочу видеть. Будьте покойны. Всякую интригу я сейчас подсмотрю».
13: Стояла на своем Глафира Семеновна.
12: «Здешние дамы цветами разговаривают с кавалерами, а я язык цветов отлично знаю. Здесь по вечерам происходят все любовные свидания, и я хочу это видеть».
13: «Ничего ты не увидишь».
12: «Все увижу. Это только вы, мужчины, ничего не видите. Вы знаете, чем Венеция славится? Первыми красавицами в мире».
13: «Ну уж это ты врешь. Вот мы полдня бродим, а видели только одни рожи».
12: «Да днем-то на площади народ никого нет. Видите, пустыня».
13: «Действительно, хоть шаром покати. Чертям в свайку играть, так и то впору», — сказал Конурин и зевнул.
12: «А по вечерам на музыке здесь бывают толпы. Это я по описаниям в романах знаю. Графиня Фоскари, или нет, не Фоскари, Фоскари была старуха, ее тетка, а другая, молодая. А как ее? Ну, все равно. Так вот, эта-то молодая графиня здесь на музыке с корсаром-то познакомилась».
13: «Ну, понесла хинею», — махнул рукой Николай Иванович.
11: Глафира Семеновна обиделась.
12: «Отчего я не называю ахинеей ваш коньяк?» — сказала она. «У вас коньяк и всякое вино в каждом городе интересует, а меня — местоположение и действие личностей. Вы вот сейчас в ресторане спрашивали какого-то венецианского вина, которого никогда и не бывало. Потому где здесь винограду расти, если и земли-то всего одна площадь, да и одна набережная, остальное все вода».
13: «Ну, вот поди ж ты. А мне помнится, что венецианское вино есть», — сказал Николай Иванович. «Везде по городам пили местное вино, а приехали в Венецию, так надо и венецианского».
11: «Стало быть, завтра утром, голубушка, выезжаем?» — спросил Конурин.
12: «Завтра, завтра», — отвечала Глафира Семеновна. «А теперь будем голубей кормить. Вон, голубей кормят. Вы знаете, здесь мода кормить голубей. И им даже от полиции на казенный счет каждый день мешок корма отпускается. Это я знаю по описанию. Вот эта самая Франческа, про которую я в романе читала, тоже ходила каждый день на площадь кормить голубей. И здесь-то влюбилась в таинственного доминиканца. Вон и голубиный корм мальчики продают. Николай Иванович, купи мне тюрючек».
11: Николай Иванович купил тюрюк какого-то семени и передал жене. Та начала разбрасывать корм голубям. Голубей были тысячи. Они бродили около ног бросающих им корм, садились им на руки, на плечи. Кормлением голубей занимались дети в сопровождении нянек. Молодые девочки-подросточки с гувернантками, несколько туристов с дорожными сумками и биноклями через плечо. Один голубь сел на руку Глафире Семеновне и клевал с руки. Она умилялась и говорила: «Вот точно так же и к Франческе сел голубь на руку, а под крылом у него она нашла любовную записку от доминиканца, и с этого любовь их началась».
13: Николай Иванович стоял и насмешливо улыбался. «Вот нашла потеху в Венеции», — говорил он, — «голубей кормить. Этой потехой ты можешь и у нас в Питере заниматься. Стоит только на Калашниковскую пристань к лобазам отправиться. Там тоже ручные голуби, и каждый день их кормят.
12: Странный вы человек. Там простые голуби, а здесь венецианские, знаменитые, происходящие от тех голубей, которые в старину Венецию спасли. Отвечала Глафира Семеновна.
13: «Ври больше! Как-то голуби могут город спасти!»
12: «Как спасли, этого уж я не знаю, а только из описания известно, что спасли. Вот из-за этого-то их через полицию на городской счет и кормят».
13: «Брось! Пойдем куда-нибудь!»
11: Глафире Семеновне уж и самой надоели голуби. Она зевнула и отвечала мужу:
12: «Идти больше некуда. Что было в Венеции земли, мы, кажись, все обошли. А ехать на лодке можно. Возьмем лодку и поедем по каналам».
11: Они отправились к себе в гостиницу, оставили там свои закупки, взяли у пристани своей гостиницы гондолу и велели гондольеру вести их осматривать город. Мерно ударяя единственным веслом о воду, гондольер повез их сначала в Адмиралтейство, показал по дороге жалкий клочок земли, засаженный деревьями и составляющий городской сад, свозил на мост Риальто с устроенными на нем торговыми лавками по сторонам. У моста компания высадилась на пристань, прошла по мосту, обозрела лавки и опять села в гондолу. Гондольер повез их по малым узеньким каналам, в которых с трудом могли разъехаться две гондолы. Здесь смотреть было решительно нечего, кроме обнаженных, начинающих разрушаться фундаментов домов. Зияли отверстия сточных труб, из отверстий лились в каналы все жидкие нечистоты домов, по камням фундаментов то там, то сям нахально бегали рыжие крысы. Смотреть было решительно нечего. Воняло нестерпимо. Компания давно уже зажимала свои носы.
12: «Фу, мерзость!» — проговорил Конурин и плюнул.
13: «Вот тебе и апельсиния, матушка!» — прибавил Николай Иванович. «Совсем уж здесь не апельсинами пахнет».
12: «Да уж апельсинии давно кончилось. Здесь хоть и Италия, а апельсины растут разве только во фруктовых лавках», отвечала Глафира Семеновна и скомандовала гондольеру, чтобы он вез их в гостиницу. «Але мизон, плювит, гран-канал, альберго Бориваш».
13: «Уи, мадам», отвечал гондольер и вывез их опять на канал Гранде.
11: Опять начались облупившиеся палаццо древней венецианской аристократии, ныне наполовину занятые гостиницами.
12: «Палаццо Пезаро!» — восклицал гондольер, указывая на какой-нибудь неприглядный, стоящий уже десятки лет без ремонта, дворец, выстроенный в стиле Ренессанс. А Глафира Семеновна читала на нем вывеску, гласящую, что здесь помещается гостиница «Лондон».
11: «Палаццо Палержи», — продолжал он свои указания, но и на этом палаццо ютилась вывеска какой-то гостиницы.
12: «Немного же здесь любопытного», —
11: созналась Глафира Семеновна, когда гондола их подъехала к пристани гостиницы.
12: «Признаюсь, Венецию я себе много интереснее воображала. Ну, теперь пообедаем в гостинице. Вечером на площадь на музыку сходим, а завтра с утренним поездом и отправимся в ваш любезный Питер», — прибавила она и кивнула Конурину. Тот весь сиял от удовольствия и радостно потирал руки.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 78. В полном разочаровании уезжала на другой день Глафира Семеновна из Венеции. Проезжая в гондоле по каналу Гранде на станцию железной дороги, она говорила: «Этакое поэтичное, это самая Венеция на картинках и по описанию в романах, и такая она скучная и вонючая в натуре».
3: «Поистине, выеденного яйца не стоит», — поддакнул ей Конурин. «Только разве что на воде стоит. А то что это за город, где даже часы 24 часа показывают?»
2: Николай Иванович, сидя в гондоле, подводил в своей записной книжке карандашом расходы по путешествию.
3: «За 2500 перевалило. А еще надо от Венеции до Вены доехать, да от Вены до Петербурга», — ворчал он. «А все покупки и рулетка. Покупок целую лавку с собой везем».
2: Глафира Семеновна не слушала его и продолжала. «По описанию, Венеция славится красивыми женщинами, а до сих пор мы все видели таких, что, как говорится, ни кожи, ни рожи. Вот и вчера на музыке я даже хорошенькой ни одной не видала.
3: Мурло, совсем мурло», — согласился Конурин.
4: «Вот я прошлым летом к себе в деревню на родину ездил. Так наши пошехонские бабы и девки куда козистее».
2: «Ах, вы все не то, Иван Кондратич», — сделала гримасу Глафира Семеновна и опять начала. «А на музыке на площади? По описанию в романах на площади Святого Марка должны быть сливки высшего общества. А вчера вы видели, что за народ был? Одни горничные и кокотки-нахалки.
3: Предряной городишко, что говорить? Коньяку даже хорошего нет. Ужасную дрянь подавали и в гостинице, и в ресторанах».
2: «Вы все про коньяк».
3: «Да не про один коньяк. Возьмите вы ту шипучку, которую мы за 5/4 в Неаполе пили, и возьмите ту асти, которую нам вчера подавали. А ведь взяли 2/4 дороже. И что это за город, который без лошадей? Срам!»
2: «Я про поэзию, Иван Кондратич, про поэзию».
3: «Поэзии я, конечно, Глафира Семеновна, не обучался. А что до города, то, конечно же, он внимания не стоящий. Даром, что весь на воде. Эту воду-то и у нас в галерной гавани во время наводнения видеть можно. Точь в точь. Одно только. За номер здесь в гостинице не ограбили. Но ведь этого мало».
2: Николай Иванович захлопнул записную книжку, запихнул ее в карман и сказал:
3: «Не попади ты, Глаш, в Париже в луврский магазин и не проиграй в Монте-Карло в рулетку. Вся поездка бы нам меньше, чем в 1800 рублей обошлась».
2: Глафира Семеновна ничего не ответила на слова мужа и опять продолжала: «А гондольеры? Даже в песне поется: гондольер, гондольер молодой. Во всех романах про гондольеров говорится, что это бравые красавцы с огненными жгучими глазами. А вот, оглянитесь назад, посмотрите, какая у нас на корме каракатица с веслом стоит. Хуже всякой бразильской обезьяны. Да и не видала я ни одного гондольера молодого».
3: «Да не все ли равно, душечка, тебе, что молодой, что старый?»
2: — возразил Николай Иванович. «Ах, что ты понимаешь? Ты понимаешь только гроши считать!» Огрызнулась на него жена и опять обратилась к Конурину. «А как грязны-то эти гондольеры? Ведь с них грязь просто сыплется. Чесноком и луком от них разит, гнилью.
4: «Ох уж и не говорите», — подхватил Конурин. «Перед тем, как нам давеча садиться в гондолу, я вышел на пристань первый. Что эти подлецы-гондольеры делают? Черпают черпаком со дна канала грязь, выбирают из грязи розовые раковины, раскрывают и жрут их. Да ведь как жрут-то?» Я не утерпел и плюнул, а один подлец взял раковину, да и подает мне, дескать, съешь, мусью. Тьфу! А гондольер, стоя на корме, по привычке указывал на здания, мимо которых проезжали, и рассказывал. «Палаццо Тьеполо Цукелло», «Палаццо Контарини». «Да и вообще, я здесь в Венеции ни одного красивого мужчины не встретила», говорила Глафира Семеновна. «Офицеры здешние, даже какие-то замухнырки с тараканьими усами, остатности никакой». Николай Иванович, занятый счетами и не слыхав начала разговора, развел руками.
5: «Не понимаю я, зачем тебе, замужней женщине, красивых офицеров разбирать?» — сказал он.
4: Глафира Семеновна только презрительно скосила на мужа глаза и ничего не отвечала. Подъехали к железнодорожной станции. Нищий с багром подцепил лодку у пристани и кланялся, прося себя за эту услугу, на макароны. Николай Иванович рассчитался с гондольером. Сбежались носильщики, стали вынимать из гондолы сундуки и саквояжи и понесли их в железнодорожный зал.
5: «Как билет-то нам теперь брать, Глаш? У тебя ведь еще в Петербурге был записано», — суетился около жены Николай Иванович.
6: «Вьена Вио Понтеба», —
4: отвечала Глафира Семеновна, взбираясь по ступенькам на станцию, обернулась к каналу лицом и сказала:
6: «Прощай, вонючая Венеция, разочарована я в тебе. Не такой я тебя воображала».
4: «Стоит ли с ней прощаться, матушка? Плюньте», — перебил ее Конурин. Через полчаса они сидели в поезде. Глафира Семеновна вынимала из саквояжа маленький сверточек в мягкой бумаге и говорила:
6: «Очень рада все-таки, что кружевной валан вчера вечером себе купила. Ужасно дешево, а венецианские кружева — вещь хорошая. Убрать его куда-нибудь подальше, а то через австрийскую границу будем переезжать, так как бы пошлину за него не потребовали». И она стала запихивать сверток за корсаж.
4: Николай Иванович записывал в записную книжку стоимость только что сейчас купленных билетов и тяжело вздыхал.
5: «Ежели в Вене не остановимся на ночлег, а с поезда на поезд перемахнем, то авось как-нибудь в 2800 рублей вгоним свою заграничную поездку», — произнес он.
6: «Голубчик, Николай Иванович, ради самого Господа не будем в Вене останавливаться», — воскликнул вдруг Конурин. «Ну что нам это самое Вена? Пропадено пропадом, мне к жене пора. Когда я ей еще написал, что через 2 недели буду дома? А уж теперь 4-я неделя с той поры идет. Поди сейчас у на час ждет меня. Ох, икнулась. Должно быть, вспоминает меня. Что-то она сердечное теперь делает».
5: «Да что ей делать? Чай пьет», — отвечал Николай Иванович.
6: «Пожалуй, что по теперешнему времени чай пьет», — согласился Конурин.
5: «Ну, проси вон мою жену, чтобы она в Вене не останавливалась».
6: «Матушка, барынька, мать командирша, явите божескую милость, не заставьте нас останавливаться в Вене», — упрашивал Конурин Глафиру Семеновну.
7: «Надо бы мне в Вене кое-что себе купить из шелкового бассона. Ну да уж хорошо, хорошо».
4: Конурин торжествовал. Он чуть не припрыгнул в вагоне.
2: Поезд тронулся и вышел из железнодорожного двора. Ехали опять по насыпной дамбе. Направо была вода и налево вода. «По морю яко посуху», — говорил Конурин, смотря в окно. «В Питер едем, в Питер к женушке любезной!» — радостно восклицал он.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют?».
2: Глава 79. Дорога из Венеции на Вену через Понтебу – одна из живописнейших железных дорог. Путь лежит через неприступные дикие горы. Из Венеции Ивановы и Конурин выехали в ясное теплое утро. Было больше 20 градусов тепла на солнце. Но когда они начали взбираться на горы, быстро похолодало. Глафира Семеновна, сидя в вагоне, начала кутаться в плед. Супруг ее и Конурин, хоть и были разогреты коньяком, который они захватили с собой в запас в изрядном количестве, но тоже надели пальто. Под Понтебой на горах показался снег. Снегу становилось все больше и больше. В нетопленных вагонах сделалось совсем холодно. «Русским духом запахло», — радостно говорил Конурин, смотря в окна на глубокий белый снег, вытащил из ремней свое байковое красное одеяло и закутал им ноги.
7: «Нет, до русского духа еще очень далеко»,
2: — отвечала Глафира Семеновна.
7: «Я, матушка, собственно, насчет снега. Совсем как у нас на Руси православной. Смотрите, какие сугробы лежат».
2: В Понтебе итальянская граница. Через Понтебу проехали без особых приключений. Кружева Глафиры Семеновны были провезены ею и мужчинами на себе и без оплаты пошлиной. Глафира Семеновна торжествовала. В Понтафеле, где пересели в другие вагоны, уже заговорили на станции по-немецки и появилось пиво в кружках. Стали попадаться тирольцы в своих характерных шляпах с глухариным пером. Забастые тирольки носили на лотках бутерброды на черном хлебе, тонкие, как пища и бумага. Вагоны уже отапливались, но все-таки в них было холодно. Глафира Семеновна укуталась, чем могла, и улеглась на диване спать.
7: «Эх, пальты-то наши теплые были бы теперь куда как кстати. Они у нас в багаже», — говорил Конурин, сидя в накинутом на плечи сверх пальто красном одеяле и уничтожая сразу 3 тирольских бутерброда, сложенные вместе. «Сколько времени, матушка, теперь нам осталось до русской границы ехать?» — спрашивал он Глафиру Семеновну. «Через 2 суток, наверное, будем на границе», — был ответ. «Через 2? Ура! А на границе сейчас мы чувствительную телеграмму жене. Едем с любовью, живы и невредимы во всем своем суставе. Выезжай, супруга наша любезная, встречать твоего мужа на станцию».
5: «Зачем же такую длинную телеграмму-то? Ведь дорого будет стоить»,
2: — заметил Николай Иванович.
7: «Плевать. В рулетку в Монте-Карле в 500 раз больше просеяли красноносом крупьям. Так неужто жене на чувствительную телеграмму жалеть? Синюю бумагу на телеграмму даже прожертвую, только бы была чувствительнее».

0: его чайком ей после долгого говения пораспариться любопытно. На станциях, начиная от Вены, среди прислуги начали появляться славяне со знанием нескольких русских слов. В Галиции уже совсем понимали русскую речь. Конурин торжествовал. По-русски понимать начали. «Вот когда Русью то запахло», — говорил он, побывав на станции в буфете и садясь в вагон. «Сейчас жидовин менял мне русскую трешницу на здешние деньги и в лучшем виде по-русски разговаривает. Близко, близко теперь до Руси православной. Сам чувствую», — прибавил он и замурлыкал себе под нос. «Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый. Сладко будет отдохнуть мне с подружкой милой». Стали подъезжать к русской границе. Николай Иванович улыбнулся и сказал: «Через четверть часа прощай, австрийские гульдины, и здравствуй, русские рубли! Начнем сорить пятаки за рюмки водки и гривенники за стакан чаю». Конурин радостно улыбался во всю ширину лица. Вот и русская граница. Показался русский жандарм, потом солдаты пограничной стражи с зелеными воротниками и околышками на фуражках. Поезд шел тихо. За окном вагона слышалась русская речь. Артельщик в белом переднике и с бляхой на груди сочно ругался с кем-то.
1: «Наши, наши ругаются, приехали!» — шептал Конурин и даже затаил дыхание.
0: Поезд остановился. Конурин перекрестился. Перекрестились и его спутники.
2: «Рады?» — спросила Глафира Семеновна Конурина.
3: «Блаженствую. Сейчас жене чувствительную телеграмму».
2: «Припрячьте подальше кусок шелковой тматерии, что жене везете. Под жилетом запихнуто».
0: Осмотр паспортов. Досмотр багажа. Формальности переезда через границу кончены, и вот Ивановы и Конурин в буфете.
4: «Чаю, чаю, три стакана чаю! Одному мне три стакана!» — кричал Конурин слуге. «Да бумаги и чернил, телеграмму буду писать!»
0: С жадностью он накинулся на чай, наливая его из стакана на блюдце. Пил, обжигался и писал телеграмму. Телеграмма была самая пространная и начиналась выражением: «Супруге нашей любезной с любовью низко кланяюсь от неба и до земли». Телеграфист улыбнулся, когда прочел ее, и взял за нее 4 с чем-то рубля. Вот и звонок. Сели в русские вагоны. Поезд тронулся. Конурин опять крестился.
3: «Через 2 суток будем в Питере», — говорил он. «2 суток 48 часов. Через 48 часов, стало быть, женушка моя любезная встретит меня в Петербурге».
0: Но Конурину готовился сюрприз перед Петербургом. Когда поезд остановился в Луге, и Конурин вышел вместе с супругами Ивановыми на станцию, он вдруг воскликнул:
2: «Батюшки, жена здесь! Приехала голубушка встретить меня! Умница, милая!»
0: И с этими словами, расталкивая столпившихся пассажиров, он бросился в объятия полной пожилой женщины в суконном пальто с куньим воротником, с куньей оторочкой и в ковровом платке на голове. Произошла трогательная сцена свидания. Супруга лобызала Конурина, и говорила:

0: Дурак ты, дурак! Зачем ты бороду-то себе окорнал? Француз подлец во французской земле, но французские манеры мне ее окорнал, — отвечал Конурин. И не спрося меня, окорнал. Ну да что тут? В таких землях, мать моя, были, под такие поднебеси лазали и в такие места спускались, что надо благодарить Бога, что голова-то цела осталась, а борода что? Борода опять на русский манер вырастет. От Луги до Петербурга Конурин уже ехал в сообществе супруги.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Белов. Фрагмент из повести «Привычное дело». Читает Юрий Григорьев.
2: Было тихо, свежо, солнечно. Иван Африканович, не заходя домой, завернул в лавку. Он взял выпивки и несколько пачек пластилину, чтобы обмазать стекла в рамах. Увидел на улице председателя с бригадиром. Оба начальника слезли с лошадей и обтирали от траву сапоги, намереваясь зайти в магазин. Председатель за руку поздоровался с Иваном Африкановичем.
3: «Что это, Дрынов?» — спросил он. «С утра запасаешься. Головки-то льняные, сушишь?»
2: «Сушу, как не сушу», — сказал Иван Африканович. «А это сегодня 40 дён, как жонка. Ну, в земле, то есть. Значит, по обычаю».
3: «А, ну-ну.
2: Может, зашли бы на полчасика», — сказал Иван Африканович. «Самовар греется, пироги напечены».
3: «Да нет, брат, спасибо. Времени-то нет. Надо ехать».
2: «Ну, и тут можно, ежели...» Председатель с бригадиром переглянулись. Иван Африканович проворно сбегал к продавщице, принес 3 стакана хлеба и банку болгарских голубцов. Завернули за угол.
3: «Там на тебя бумага пришла», — сказал председатель, подмигивая бригадиру и макая хлебом в консервную банку.
2: «Какая бумага?» — испугался Иван Африканович.
3: «Да это штраф за безбилетный проезд. Припасай 5 рублей».
2: «Ну, это еще ничего», — Иван Африканович успокоился. «Я думал, много сгребут». Больше председатель ничего не сказал, заторопился, сел на лошадь и уехал. У своего крылечка Иван Африканович старательно вытер ноги о веник и услышал доносившийся из избы голос Степановны. «Вот пришел этот Колька домой, да еще и хвастает, что 15 дён в тюрьме сидел. А я говорю: ой ты дурак, ой дурак!» Иван Африканович вошел в избу, поздоровался с гостями. Степановна замолчала, а Нюшка, качавшая зыбку, одернула новую шерстяную юбку. «Рыб-то не принес?» — громко спросила Степановна. «Нет, поставил Мережа на самолов». Евстолья наливала в кути самовар. В это время ребенок в зыбке проснулся, заплакал. Нюшка ласково, но неловко начала его утешать. А Степановна искоса наблюдала за Иваном Африкановичем, приговаривала: «Ты его на руки возьми-то, на руки! Да за подмышки бери-то, Глика, ручище-то у парня! Глика у его ручище-то!» Иван Иванович запрыгал в Нюшкиных руках и пустил губами радужный от солнца пузырь. Иван же Африканович поставил бутылки на стол, отдал образцы пластилиновых петушков и медведей Маруси, а коробки с пластилином положил в шкаф. Гришка просил пластилину и хныкал. Бабка Евстолья вместе со Степановной развязали ему проколотую ногу. Она лечила Гришкину пятку сварцем, сваренным из еловой смолы, коровьего масла и дегтя.
4: «Вот тебе вот!» — приговаривала она. «Так и надо, ежели больно. Не будешь больше босиком взлягивать».
3: «Пойду я, матка, схожу», — сказал Иван Африканович. Евстолья пошла к шестку, дунула в самовар.
4: «Надолго ли уйдешь-то? Вон Федор с Мишкой сейчас придут, сулились. Самовар на раз вскипит».
3: «Приду скоро».
2: Иван Африканович вышел в огород, сорвал несколько гроздев красной, уцелевшей от дроздов рябины, тихонько закрыл отводок, пошел за деревню. Горький, отрадный дым от костров тут и там таял в ясном, неощущаемом воздухе. Копали везде картошку. Стая прилетевших из леса и готовящихся в путь скворцов опустилась в поле. За речкой, за желтым березнячком, кричали ребятишки. Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе. Зыбкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась.
3: и синенькое небо, отраженное ею, казалось чище настоящего верхнего неба. На кладбище в старых вербах тенькали синички. Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на желтые ясные березы вдали, думал, курил свой мелкослойный Байкал.
4: Грех один, а не папиросы. Спичек одних не напасешься. Разок затянись, глядишь, опять и погасло. Ты уж, Катерина, не обижайся. Не бывал, не проведал тебя. Все то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывал, любил осенями рябин рвать. Как без тебя живу, так и живу. Стал, видно, привыкать. Я ведь, Катя, и не пью теперь, постарел, да и неохота стала. Ты, бывало, ругал меня. Ребят все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к Митьке отправили. Она тоже в строительном, это уж скоро на свои ноги встанет. Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют, уж ты меня не ругай. Не управиться бы матке со всеми-то. Худая стала, все говорит, что руки болят. Да ведь и годы уж ты, Кать, знаешь сама. Да ведь они сонопалы у нас, двойники-то. Остались там, хоть бы им что. Картошку выкопал. Корову заведем новую. Телушка у Мишки Петрова обошлась нынче. Куплю телушку-то. Да. Вот девка, видишь, как все обернулось-то. Я ведь дурак был. Худо я тебя берег, знаешь, сама. Вот один теперь. Как по огню ступаю, по тебе хожу. Прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя.
3: Уж так худо, думал за тобой следом.
4: А вот оклемался, а твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что...
3: Да,
4: ты, значит, за ребят не думай ничего, поднимутся.
3: Он уж самый младший, Ванюшка-то,
4: слова говорит. Такой парень толковый. И глазами весь тебя. Я уж, да, это буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда. Катя, ты, Кать, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то чего? Ну, что теперь-че? Вон... Рябин тебе принес. Катя, голубушка. Иван Африканович весь задрожал, и никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле. Никто этого не видел.
1: Пронеслась над погостом шумная скворчиная стая. Горько по-древнему пахло дымом костров, синело небо. Где-то за пестрыми лесами кралась к здешним деревням первая зимка.
0: Мы читали фрагмент из повести Василия Белова «Привычное дело».
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию атласа с гражданскими, да и военными компетенциями будущего. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни.
1: Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», «Боевые офицеры», подчеркнул президент и пожелал им успеха на новом поприще. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ВПК и пунктам управления дронами. В Киевской области беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго», и склад StellarJet с топливом и ракетами. Кроме того, авиабомбами ФАБ-3000 поражены украинский центр управления БПЛА в Харьковской и Херсонской областях, а также места дислокации украинских бригад. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с государственными почестями, сообщил министр юстиции Сербии Ненад Вуич. Глава ведомства отметил, что протоколы для генерала будут соблюдены, а место захоронения выберет семья. Младич ушел из жизни 27 августа в Гааге, ему было 84 года. По данным Международного уголовного суда, он отбывал пожизненное заключение за военные преступления. С 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Крупных собак разрешат перевозить в салоне при наличии намордника, поводка и подстилки, мелких животных и птиц в контейнерах или клетках. Перевозчики сами определят допустимые размеры и вес ручной клади, запретят перевозку опасных веществ, обяжут информировать о классе автомобилей с кондиционером и бесплатно перевозить кресло-коляски для пассажиров с ограниченной мобильностью. И о погоде. В субботу в Москве кратковременный дождь и до 22 градусов. В воскресенье солнечно и плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
7: Имя на карте. Казань – памятник Льву Гумилеву. Петербургская улица в столице Татарстана. Здесь находится памятник известному русскому историку, поэту и географу Льву Гумилеву. На высокой белоснежной колонне из гранита бронзовый бюст ученого и надпись на постаменте.
8: Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы.
7: Имя на карте. Знаменитый сын знаменитых родителей. Он родился в семье поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Провел в лагерях два срока, общей длительностью 13 лет.
8: До войны я сидел за папу, а после войны за маму.
7: Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Служба в Красной армии была единственным способом для молодого человека вернуться к любимой научной деятельности. За свою жизнь он участвовал в 20 археологических и геологических экспедиций, написал 12 монографий и более 200 научных статей. Гумилева называли одним из крупнейших экспертов по истории кочевых народов Евразии.
8: Монголы и Русь – это только начало Древней Руси и Великой Степи.
9: Имя на карте.
7: Большинство своих публикаций Лев Гумилев посвятил истории тюркских народов и хазарскому каганату. Его работы «От Руси до России», а также исследования Казанского ханства публиковались огромными тиражами. Так что неудивительно, что памятник ученому установили именно в столице Татарстана. Правда, с этим связан один курьез. Когда-то в Казани хотели установить скульптуру Петра Великого. Но вскоре власти узнали, что царь-реформатор выступал в свое время ярым противником татарского народа. Так что более уместным сочли памятник Гумилеву. И это логично. Все-таки член Российской академии естественных наук, талантливый переводчик. Лев Николаевич изучал, кстати, персидскую поэзию. Известный этнограф. Да что говорить, если прабабушка его матери, Анны Ахматовой, была именно татаркой.
8: Евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии.
7: Казань. Памятник Льву Гумилеву.
9: Имя на карте. Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
11: Ночь на Цветном бульваре. Дырка в кармане. Что может быть ничтожнее этого? А случилось так, что именно это, самая маленькая, незамеченная вовремя дырка, оказалась причиной многих моих приключений. Был август 1883 года, когда я вернулся после 5-месячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе, писал стихи и мелочи в будильнике, развлечений, осколках, статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства. Благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные горные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мирке можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов. Щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшим даже собственного рысака, бравшего призы. В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом, записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы. На подъезде после окончания бегов мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довести меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до самотеки, где я зашел к моему старому другу, художнику Павлику Яковлеву. Дорогой все время разговаривали о лошадях. Он считал меня большим знатоком и уважал за это. От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет – подарок Андреева Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней. Ни одной живой души, когда осенний мелкий дождичек сеет сквозь туман. Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось. А эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками. В такую только ночь можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в Грачевских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре. Самым страшным был выходящий из Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри. Характерно, что на всех таких дворах не держали собак. Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их коты, скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома хитровки. По ночам коты выходили на Цветной бульвар и на самотеку, где их марухи замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или тут же раздевали следовавшие по пятам своих дам коты. Из последних в притонах вербовались составителями громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция. А если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то хозяйки заблаговременно знали об этом и при внезапных обходах никогда не находили того, кого искали. Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки, большей частью являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыскиваемых полицией, или разные не попавшиеся еще аферисты и воры. У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, мельницы, тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты, шулеры, составители игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги. Сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на мельницу поиграть в банк. Другой игры на мельницах не было. А к известному часу там уже собралась стройно спевшаяся компания шулеров. Приглашается исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту. И деньги азартного вора переходят к компании. Специально для этого и держится такая мельница, а кроме того, в ней в дни, не занятые деловыми, играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход. С банка берут 10%. На большие мельницы, содержимые в шикарных квартирах, деловые ребята из осторожности не ходили. Таких мельниц в то время в Москве был десяток на главных улицах. Временем наибольшего рассвета такого рода заведений были 80-е годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой. А охранное отделение не считало их опасными для государственного строя и даже покровительствовало им. Вплоть до того, что содержатели притонов и мельниц попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием неблагонадежных, революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями. И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре. Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки. Боль эта стала, в конце концов, настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтобы переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо. Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли. Оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны безымянки темнеет на фоне радужного круга от красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек. «Заморился, отдохнем. Ни живой собаки нет».
12: «Эх, нюня дохлая, ну опускай».
11: Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего. «Пьяного ведут», — подумал я. Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцого, горбатого. Он качал рукой и отдувался. «Какой здоровущий был, все руки оттянул». А здоровущий лежал плашмя в луже. «Фокач, брось ему вот тут, а то в кусты рядом».
12: «Это убудки-то, дуроплясина, побегут завтра лягаши по всем хазам. В трубу-то вернее и концы в воду. Делать так делать в глухую, ну, берись. Теперь на руках можно».
11: Большой взял за голову, маленький за ноги и понесли, как бревно. Я за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик переставал, журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и шумом падала в приемный колодец подземной неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то труженики остановились и бросили тело на камни.
12: «Поднимай решать!»
11: Маленький наклонился, а потом выпрямился.
12: «Тяжело, не могу!»
11: «Эх, рвань дохлая!» Гигант рванул и сдвинул решетку. Сообразил я. «Вот что значит концы в воду!» Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар. «Сюда, ребята, держи их!» И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких продолжительных свистка. Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре. Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо, борода и усы бритые. Большой, стройный человек, ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его руку, он шевельнул пальцами. Я еще тройной свисток, и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги. Бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара городовой, должно быть, из будки. Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидит ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городовой. Оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге. Опять провалился ножик в дырку. И это решило дальнейшее. Зря рисковать нечего, завтра узнаю. Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная, с Безымянкой, откуда тащили тело, второму. На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой. К 10 часам утра я был уже под Сретенской каланчой в кабинете пристава Ларепланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист десятки лет прослужил в московской полиции, дошел из городовых до участкового, получил чин коллежского асессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства. «Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре. Во-первых, никакого убитого не было. А подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке. Перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, чтобы хлопот меньше и им, и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться? А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе. Покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газете не писать. Я даже протокола не составлял. И дело прикончил сам. Откуда только вы узнали, диву даюсь? Этого никто, кроме поднявших городовых, да потерпевшего, не знает. А он-то и просил прекратить дело. Нет уж, вы, пожалуйста, не пишите, а то меня подведете.
12: Я и обер-полицмейстеру не доносил. И рассказал мне Ларри Плант, что ночью привезли бесчувственного пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой в луже. Сперва думали мертвый. Положили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил. Сейчас в приемный покой отходили, а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец. В конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали. Он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон. Девки затащили, а там опоили его малинкой, обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и дело бывает. То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут. Там капитан Копени, тоже кантонист, мой приятель. Ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет, все по-старому будет. Одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался, вовремя признак жизни подал. Молодой, красивый немец. Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой. А на крышке птица. Ее только он и запомнил. Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью. Но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, Орженовку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.
10: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
11: «Кружка с орлом». В свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров, постоянных посетителей скачек и кое-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам. Не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах, на темных грязных дворах и в промозглых фатерах Колосовки или Безымянки, как ее еще иногда называли. К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепиано, то скрипки, то гармоники. Когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни. В одном из глухих темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань. Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочисто и выбрасывают на пустыри. Около входов стоят женщины, показывают живые картины и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни, вплоть до папироски за ту же цену. Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски. «Зайдите к нам, у нас весело!» От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице. «У нас и водка, и пиво есть!» Вошли. Перед глазами мельтешится красноватый свет среди пары и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки. Валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения с окладистой степенной бородой в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.
13: «Семитка ока. Имею пятак на пе».
11: «Угол от пятака», — слышались возгласы игроков. Дальше сквозь отворенную дверь виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты. Передо мной за столом без лампы сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом. И чай пила, и булки ела, позабыла, и с кем сидела. Испитой юноша на вид лет 17 в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку. «Слушай, ты! И что слушай? Что слушай? Работали вместе и слам пополам». «Оно пополам и есть. Ты затырка, я по шермохе. Тебе лопаточник, а мне бака. В лопаточнике две красных». «Бака-то полста ходит, небось анкер». «Провалиться за четвертную ушла». «Заливаешь. Про слово, чтоб сдохнуть. Где же они? Прожил? Вот коньки лаковые, вот чепчик. Ни финаги в кармане. Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз». Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал. «Не легаш ли? Тебе все легаво и чудится». «Да вот сейчас узнаем», — он обратился к приведшей меня даме. «Полковница! Что, кредитного своего, что ли, привела?» «Нет, просто стрюк шатанный».
14: Полковница повернула к говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула: «Барин выпить хочет! Садитесь, садитесь, же вупри!»
11: «Садись, гость будешь, вина купишь, хозяин будешь!» — крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты.
14: Я сел рядом с Оськой.
11: «Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу», — проговорил юноша в венгерке.
14: «Изволь».
11: «Да уж, расшибись, нарубь целковый, всех угощай, вон и барон мучится с похмелья».
14: Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил: «Барон Дорфгаузен, Отто Карлович, прошу любить и жаловать». Он шаркнул ножкой в опорках.
11: «Вы барон?» — спросил я. «Ма пароль, даю слово, барон и губернский секретарь. В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и в дребезге проигрался. Одолжите 2 гривны, пойду отыгрываться. До первой встречи».
14: «Извольте».
11: И через минуту слышался его властный голос. «Куш под картой имею?» «Имею».
14: «Верно, господин, он настоящий барон», — зашептал мне Оська. «Теперь свидетельство на бедность, да разные фальшивые удостоверения строчит. А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство, прям к нему. Итак, цена недорогая. Сейчас, ежели плакат, кроме бланка, 1,5 рубля, вечность — 3».
11: «Вечность?»
14: «Да, дворянский паспорт или указ об отставке. С чинами, с орденами пропишет».
11: «Барон, полковница», — в раздумье проговорил я.
14: «И полковница настоящая, а не то, что какая-нибудь подполковница. Она с самим живет. Заведение на ее имя».
11: Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подросткам еще за старика гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как кто-то ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в безымянке и очутилась.
12: «Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пиво!» — крикнул, не оглядываясь, банкомет.
14: «Несу, оголтелый. Чего орешь, каторга?»
11: «Унгдюк, не везет, а? Каково? Нет, вы послушайте, ставлю на 6 куш, дана. На пе, имею 0,5 куша, на пе, очки вперед, взял. Отгибаюсь, бита. Тем же кушем иду, бита. Ставлю на смарку, бита, подряд, подряд».
14: «Проиграли, значит?»
11: «Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали, и я крес. Талию изучил, и вдруг бита. Одолжите еще, до первой встречи. Тот же куш».
14: «Опять даю 2 гривны».
11: «All right, это по-барски. До первой встречи».
14: Полковница налила пиво в 4 стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел. Барон оторвался на минуту от карты и, подняв стакан, молодецкий возгласил: «За здоровье дам! Ура!» «А вы что ж не пьете, кушайте?» — обратилась ко мне полковница. «Не пью пива», — коротко ответил я. В это время игра кончилась. Банкомет, сунув карты и деньги в карманы, убавив огонь в лампе, встал. «Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель!» Игроки, видимо, привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему 2 гривны. «Подавись и выкидывайся! Надоел ты мне! Куш под карты, очки вперед! На грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не проедайся!» Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались Оська, карманник венгерки, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам. Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная. Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку. «Кушайте же, не обижайте нас!» «Да ведь не один же я. Вот и молодой человек не пьет». «Шелунок-то ему нельзя», — сказал Оська. «Ему доктор запретил», — успокоила полковница. «А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается. Извольте пить», — сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться. Я отказался. «Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами. Это у нас не полагается. Пейте, ну! Не доводи до греха, пей! Нет! А нет! Оська, лей ему в глотку!» Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот. Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол. «Что еще там?» — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним 2 остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления. «Это вы?» — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой спортсмен, который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели. Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол. «Убери!» — приказал он дрожавшей от страха полковнице. «Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату!» «Ну вас к черту, я домой!» И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет. «Нет-нет, я вас провожу!» Выскочил за мной под локоть, помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения. Я упорно молчал. В голове мелькало: концы в воду. Ларипланд с малинкой, немец, кружка с птицей. Спортсмен продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и, между прочим, сказал: «Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать». «Ну, спас-то я себя сам, потому что малинки не выпил». «Откуда вы знаете?» Встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: «Какой такой малинки?» «Которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что я знаю». «Вы...» Зубы стучали, слова не выходило. «Все знаю. Да молчать умею. Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались в картишки поиграть. Ведь я здесь не живу». «Видел. Голиафа, маркера узнал». «Да, он под рукой сидел. Металл Кричинский. Там еще цапля, потом ватошник, потом...» «Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик». «Кому сыщик? А нам, дружок, еще раз простите великодушно. Помни, я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай!» — крикнул я ему уже из калитки. При встречах Спортсмен старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал: «Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока. А ведь как ясно, Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили. Его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное, вот барон. Ну, успокойся, больше не буду». Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного малинкой гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назван Безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович. И это действительно было его настоящее имя. А эпиграф к рассказу был такой: при очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Драматурги из собачьего зала. Все от пустяков, вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор. Персидская ромашка. О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете, не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара. А собачий зал... Вы знаете, что такое собачий зал?
3: Не знаю.
2: Еще репортер известный, собачьего зала не знаете. Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой в свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном неглиже с отвагой а-ля «Черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были: «Экономия? Внизу в вагоне пятак, а здесь на свежем воздухе 3 копейки. И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее». И погрозил дымящейся сигарищей. «Именно эти сигары только и курю. 3 рубля вагон, 1,5 рубля грядка, да-с. Клопоздох-с, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно. Не хотите ли сделаться империалистом?» — предлагает мне сигару. «Не курю». И показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку. «Нет уж, увольте, будет с меня домашнего чихания». А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке. Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался. «Я драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю». «А какие ваши пьесы?» «Мои? А вот». И он перечислил с 10 пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес. «Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие...» Я назвал фамилию. «Да, они принадлежали ему, а автор их я. 17 пьес в прошлом году ему сделал и получил за это 334 рубля. А он на каждый 100 наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через ядь пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, за даром нищих брил, постигая ремесло. А теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают. В обществе драматических писателей заседает. Больше 100 пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и прочее, и прочее. А все они переведены с арабского». «Как же это случилось?» «Да так. 2 года назад написал я комедию. Туда-сюда не берут. Я к нему в театр не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь, в кресле у письменного стола. Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам предлагаю ему». Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету. «И талант у вас есть, и сцену знаете. Только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит». «Жаль. Вам, конечно, деньги нужны, да? Прямо жить нечем. Ну так вот, переделайте мне эту пьесу». И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове. Я посмотрел новенькую, только что процензурованную 3-актную пьесу. Как переделать? Да ведь она переведена. Да очень просто. Сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор, и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет. Как это сделаете, я сейчас же другую дам. Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет. А он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело. Ну-с, так через неделю, чтоб пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в 2 дня перешивать. Через неделю я принес. Похвалил, дал денег, еще пьесу, а там и пошло, 2 дня, 3-актный фарс и 25 рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя. Я заинтересовался и слушал, ровно ничего не понимая. Вагон остановился у Страстного, и, слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением, я слушал со вниманием. «Как же вы переделывали? И что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки?» – спросил я. «Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре. А он сейчас же за мной, прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу в гостиной знакомые голоса. Товарищи по сцене там, а я как краденый. Двери кабинета на ключ, подает пьесу, только что с почты, и говорит: сделай к пятнице, в субботу должны отослать обратно. Больше 2 дней держать нельзя. Раз в пьесе полученное от него письмо попалось. Писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть? Через 2 дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его. Мой собеседник увлекся. И сколько пьес я для него переделал. И как это просто. Возьмешь эту самую новенькую пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас «В рукавицах». Или назовет автор «Рыболов», а я «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему. Итальянца делаешь греком, англичанина американцем, лакея горничной. А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явление. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальто.

0: их выставляет. Славы и богатства у него, гонорары авторские лопатой гребет, на рысаках ездит, а я? Расходы все мои? Получаю за пьесу 20 рублей, из них 5 рублей переписчикам? Опохмеляю их оголтелых, чаем пою? Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят. Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его. Мы только с женой вдвоем. Она бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра я свободен, заказов пока нет. Итак, завтра в час дня. Даю слово.
1: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
0: На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия» на Живодерке в квартиру Глазова. В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотье. Четвертый в крахмальной рубахе и в одном жилете из большой коробки посыпал оборванцем каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым. «Здравствуйте, Глазов!» — крикнул я с лестницы. «А, это вы, Владимир Алексеевич! Сейчас! Только пересыплю этих дьяволов!» И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк троим злополучникам. Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали. «Ну, подождите, пока не повылазит. А мы пойдем. Пожалуйте!» И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку. «Что за история?» – спрашиваю я. «Переписчики пришли», – серьезно ответил мне Глазов. «Сейчас заказ принесли срочный». «Так в чем же дело?» «Персидской ромашкой я пересыпаю, а без этого их нельзя. Извините меня, я сейчас оденусь». Он накинул пиджак. «Элен, ко мне мой друг пришел, писатель, приготовь нам закусить. Да иди сюда». «Миль пардон, я не одета еще». Из спальни вышла молодая особа с попельотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице. «Моя жена, Стасова-Сарайская, инженивая драмати». «Ах, Жорж, не может он без глупых шуток», — улыбнулась она мне. «Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками. Сидят и чешутся. На 40 копеек в день персидской ромашки выходит. А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь. Они из собачьего зала». Глазов перебивает. «Да, великое дело персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть. Потом полчасика подержишь в сенях, и все в порядке. Пишут, не чешутся, и в комнате чисто». «Так говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы». «Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее. А народ они грамотный, и сцену знают. Некоторые бывшие артисты. В 2 дня пьесу стряпаем. Я явление, другое явление, третье явление. И кипит дело. Элен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой. Уж извините меня пока. Завтра утром сдавать надо. Посидите с женой». Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода. Снег растаял, стояли лужи. По отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах. То же самое было и на Живодерке, где помещался собачий зал Жана де Габриэль. Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем, и ночью. Когда уже все заведения с напитками закрывались, и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в таверне Питера Питта. Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей собачьего зала, состоявшего при таверне Питера Питта. По словам самого Жана Габриэля, он торговал напитками по 2 уставам – с 7 утра до 11 вечера по питейному, а с 11 вечера до 7 утра – по похмельному. Вечером в 11 часов лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли 2 громадных сундука, один с бутылками, другой с полубутылками.

0: Торговала ими бабушка на вынос и распивочно в собачьем зале. На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась «Шланбой». Таких шланбоев в Москве было много – на Грачевке, на Хитровке и на окраинах. А если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом. Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка, а потом мне гривенник сунешь или даже глотнуть из бутылки. Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуара в живодерке. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить. Он назвался. Запутался, брат. Запил. Второй год в собачьем зале пребываю. Сцену бросил. Переделкой пьес занимаюсь. Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка. Опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. «Водочки бы!» — нерешительно обратился он ко мне. «Да ведь поздно, а то угостил бы». «Нет, что ты, пойдем со мной, вот здесь, рядом». Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом, и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем старый флигель с казенной зеленой вывеской, «Винная лавка». Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. «Кто еще?» – прохрипели со двора. «Сезам, отворись!» – ответил мой спутник. «Кто?» – громче хрипело со двора. «Шланбой!» По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе с громадной дубиной в руках на крыльцо флигеля и очутились в сенях. «Держи за меня, а то загремишь», — предупредил меня спутник. Роли переменились, теперь я держался за его руку. Он отворил дверь, пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы. Картина, достойная описания. Маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой. Налево громадная русская печь, помещение строилось под кухню, а на полу в повалку спало более 10 человек обоего пола вперемешку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола. «Вот мы и дома», — сказал спутник и заорал диким голосом. «Проснитесь, мертвые! Восстаньте из гробов! Мы водки принесли!» Куча лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань, а он продолжал. «Мы водки принесли!» И полез на печь. «Бабка, водки!» «Ишь, вас носят дьяволы, полуночники, покоя вам нет!» «Аркашка, ты!» — послышалось с печи. А с полу вставали, протирали глаза, бормотали. «Где водка?» «Дайте, черти, воды!» Горло пересохло, стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу. «Аркашка, кого привел? Карася?» «Да еще какого, бабка! Водки!» С печи слезли грязная морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом. Другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла. «Тоже артист и автор», — рекомендовал Аркашка. Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви. Под карикатурой подпись: «Собачий зал Жана де Габриэль». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему цветы закрываются на ночь, а птицы точно знают, когда лететь на юг? Причина этого – биологические ритмы, или, как их еще называют, внутренние часы. Это удивительная система, которая помогает всему живому жить в гармонии с планетой. Представьте, что внутри каждого организма есть невидимый часовщик. Он задает темп жизни. Для живых существ это важно. Мы спим ночью и бодрствуем днем. Суточный ритм. Птицы отправляются в дальние перелеты точно в срок. Медведи впадают в зимнюю спячку. А некоторые рыбы ориентируются по приливам и отливам. Растения тоже держат тот же самый ритм. Они точно знают, когда наступит весна, чтобы начать цвести, или осень, чтобы сбросить листья.
0: Человек и время.
1: Ученые считают, что за все отвечают специальные гены и молекулярные механизмы внутри клеток. Главный сигнал, который настраивает внутренние часы – свет. Это своего рода будильник, который каждый день сверяет внутреннее время с внешним миром. Но также важны температура и другие факторы. Нарушение ритмов, например, при перелетах на большие расстояния или из-за ночной работы, может серьезно повлиять на самочувствие. Биологические ритмы – древний и невероятно точный механизм. Он показывает, насколько мудро природа все устроила для процветания жизни на Земле.
0: Человек и время. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Зорро. Уильям Лэмпорт родился в Ирландии в 1611 году. Повзрослев, стал яростным борцом за свободу и католическую религию. Начал с посещения тайных кружков, закончил, продырявив на дуэли аристократа-протестанта. Бежал в Испанию и стал наемником. Воевал, флиртовал, фехтовал и, в конце концов, отправил на тот свет еще одного, не того. На этот раз влиятельного испанского гранда. Лэмпорту грозила тюрьма, но он скрылся в Мексике. Там Уильям познакомился с индейцами и проникся их культурой. Началась история борца за свободу коренных народов Южной Америки. Лэмпорт стал готовить бунт против колонистов. Всенародное восстание не состоялось. Зачинщика схватили и казнили по приговору Святой Инквизиции. Но память о Лэмпорте сохранилась. В Мексике он стал национальным героем, а в мировую литературу вошел как Зорро – отважный защитник всех угнетенных.
0: Кто эти люди?
2: Зорро, он же Уильям Лэмпорт.
0: Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Систему поддержки инноваций необходимо создавать в России. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент также подчеркнул необходимость формирования долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде.
2: Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами и технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций, способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной, отличительной чертой Агентства стратегических инициатив.
1: Президент добавил, Россия сильна своими усилиями по повышению благополучия народа, а человек и семья должны находиться в центре принимаемых властями решений. Стало известно, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры. 31 августа лидеры России и Китая обсудят международную повестку, двустороннее сотрудничество и финализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Это их вторая личная встреча за год, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, позже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Саесяном для обсуждения торгово-экономических и энергетических связей. В Непале спасли еще двоих российских туристов после разрушительного наводнения. Общее число эвакуированных иностранцев достигло 120 человек. В пятницу стало известно, что армия Непала спасла 350 рабочих, заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в районе Расува. Причиной катастрофического паводка, напомню, стал сход ледника, спровоцировавший мощный оползень. По официальным данным, общее число жертв стихийного бедствия в стране достигло 579 человек. Пропавшими без вести считаются еще 2000. В Министерстве просвещения уточнили, что школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование и учебники. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, школа обязана самостоятельно обеспечить все необходимое для учебного процесса. Если администрация заявляет, что без взноса ребенка не зачислят в класс или будут хуже относиться, это незаконно, добавили в министерстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
7: Они круглый год на полках магазинов и давно перестали быть экзотикой. Но все ли мы знаем про наши привычные бананы? Итак, те бананы, что мы едим сегодня, это культурные сорта. Их вывел человек. Дикие совсем другие. Они не сладкие. Внутри у них много крупных и жестких семян. Из-за этого такие бананы непригодны в пищу. Вот те маленькие черные точки, которые мы иногда встречаем уже в съедобных вариантах, как раз и есть остатки семян. Интересно, но бананы не растут на деревьях. Это гигантская трава, порой до 10 метров в высоту. Та часть, которая ошибочно считается стволом, это плотно сросшиеся крупные листья. Нам известны желтые бананы. Этот цвет результат мутации. На нее наткнулся в середине 19 века ямайский фермер Жан-Франсуа Пужо. На его участке вдруг созрел необычный желтый плод. Фермер решился попробовать. И оказалось, банан сладкий, мягкий, и его можно есть сразу. До этого знали лишь красные и зеленые бананы, и их сперва готовили. С тех пор и начались селекционные работы, которым, получается, нет и 200 лет. Между прочим, зимой на прилавках частенько попадаются большие зеленые бананы. Желтыми они не станут, не ждите. Это плантаны, овощные бананы. Мякоть у них плотнее, они более пресные, и перед употреблением их желательно как раз приготовить. Например, обжарьте такой банан в муке, и вкус приятно удивит. Из более чем тысячи выведенных на сегодня сортов банана существует даже серебристо-голубой – голубая ява. Сорт еще называют «голубое мороженое» из-за вкуса. Напоминает сладкое ванильное мороженое. Бананам, которые выращивают на продажу, никогда не дают созреть на дереве. Их сорвут сырыми. Зеленые плоды затем обработают безопасной газовой смесью. Так контролируется процесс дозревания. А иначе бананы просто до нас не доедут.
0: Всемирная энциклопедия

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 17. Супруги Бонасье. Кардинал уже вторично в разговоре с королем упоминал об алмазных подвесках. Людовика XIII поразила такая настойчивость, и он решил, что за этим советом кроется тайна. Он не раз чувствовал себя обиженным по той причине, что кардинал, имевший превосходную полицию, хотя она и не достигала совершенства полиции, современной нам, оказывался лучше осведомленным о семейных делах короля, чем сам король. На этот раз король решил, что беседа с Анной Австрийской должна пролить свет на какое-то обстоятельство, непонятное ему. Он надеялся затем вернуться к кардиналу, проникнув в какие-то тайны, известные или неизвестные его высокопреосвященству. И в том, и в другом случае это должно было поднять престиж короля в глазах министра. Людовик XIII пошел к королеве и по своему обыкновению начал разговор с угроз, относившихся к ее приближенным. Анна Австрийская слушала, опустив голову, давая излиться потоку в надежде, что должен же наступить конец. Но не этого желал король. Король желал ссоры, в пылу которой должен был пролиться свет, безразлично какой. Он был убежден, что у кардинала есть какая-то затаенная мысль и что он готовит ему одну из тех страшных неожиданностей, непревзойденным мастером которых он был. Настойчивые обвинения короля привели его к желанной цели. «Ваше Величество!» — воскликнула Анна Австрийская, выведенная из терпения смутными намеками. «Почему вы не скажете прямо, что у вас на душе? Что я сделала? Какое преступление совершила? Не может быть, чтобы, Ваше Величество, поднимали весь этот шум из-за письма, написанного мною брату!» Король не нашелся сразу, что ответить на такой прямой вопрос. Он подумал, что сейчас самое время сказать те слова, которые должны были быть сказаны только накануне празднества. «Сударыня», — проговорил он с важностью, — «в ближайшие дни будет устроен бал в ратуше. Я считаю необходимым, чтобы вы, из уважения к нашим славным старшинам, появились на этом балу в парадном платье и непременно с алмазными подвесками, которые я подарил вам ко дню рождения. Вот мой ответ».
3: Ответ этот был ужасен. Анна Австрийская подумала, что королю известно все, и что он, только по настоянию кардинала, был скрытен всю эту неделю. Такая скрытность, впрочем, была в характере короля. Королева страшно побледнела и оперлась о маленький столик своей прелестной рукой, сейчас казавшейся вылепленной из воска. Глядя на короля, глазами полными ужаса, она не произнесла ни слова.
2: «Вы слышите, сударыня?» — спросил король, наслаждаясь ее замешательством, хоть и не угадывая его причины. «Вы слышите?»
3: «Слышу, сударь», — пролепетала королева.
2: «Вы будете на этом балу?»
3: «Да».
2: «И на вас будут ваши алмазные подвески?»
3: «Да».
2: Королева стала еще бледнее. Король заметил это и, упиваясь ее тревогой, с той холодной жестокостью, которая составляла одну из самых неприятных сторон его характера, проговорил: «Итак, решено. Вот и все, что я хотел сказать вам».
3: «Но на какой день назначен бал?» — спросила Анна Австрийская.
2: Людовик XIII почувствовал, что ему не следует отвечать на этот вопрос. Голос королевы был похож на голос умирающей.
3: «Весьма скоро, сударыня», — ответил король. «Но я не помню в точности числа, нужно будет спросить у кардинала».
4: «Значит, это его высокопреосвященство посоветовал вам дать бал?» — воскликнула королева.
3: «Да, сударыня, но к чему этот вопрос?» — с удивлением спросил король.
4: «И он же посоветовал вам напомнить мне об алмазных подвесках».
3: «Как вам сказать?
4: Это он, Ваше Величество, он!
3: Не все ли равно, он или я? Не считаете ли вы эту просьбу преступной?»
4: «Нет, сударь».
3: «Значит, вы будете?»
4: «Да».
3: «Прекрасно», — сказал король, идя к выходу. «Надеюсь, вы исполните ваше обещание».
4: Королева сделала реверанс не столько следуя этикету, сколько потому, что у нее подгибались колени. Король ушел очень довольный.
5: «Я погибла»,
4: — прошептала королева.
5: «Погибла. Кардинал знает все. Это он натравливает на меня короля, который пока еще ничего не знает, но скоро узнает. Я погибла. Боже мой, боже мой!»
4: Она опустилась на колени и, закрыв лицо дрожащими руками, углубилась в молитву. Положение действительно было ужасно. Герцог Бекингем вернулся в Лондон, госпожа де Шеврес находилась в Туре. Зная, что за ней следят настойчивее, чем когда-либо, королева смутно догадывалась, что предает ее одна из ее придворных дам, но не знала, кто именно. Лапорт не имел возможности выходить за пределы Лувра. Она не могла довериться никому на свете. Ясно представив себе, как велико несчастье, угрожающее ей, и как она одинока, королева не выдержала и разрыдалась.
5: «Не могу ли я чем-нибудь помочь вашему величеству?» —
4: произнес вдруг нежный, полный сострадания голос. Королева порывисто обернулась. Нельзя было ошибиться, услышав этот голос. Так говорить мог только друг. И действительно, у одной из дверей, ведущей в комнату королевы, стояла хорошенькая госпожа Бонасье. Она была занята уборкой платьев и белья королевы в соседней маленькой комнатке и не успела выйти, когда появился король. Таким образом, она слышала все. Королева, увидев, что она не одна, громко вскрикнула. В своей растерянности она не сразу узнала молодую женщину, представленную к ней Лапортом.
5: «О, не бойтесь, ваше величество!» — воскликнула молодая женщина, ломая руки и плача при виде отчаяния своей повелительницы. «Я предана вашему величеству душой и телом, и как недалека я от вас, как не ничтожно мое звание, мне кажется, что я придумала, как вызволить ваше величество из беды». «Вы! О, небо, вы!» — вскричала королева. «Но взгляните мне в глаза. Меня окружают предатели. Могу ли я довериться вам?» «Ваше величество!» — воскликнула молодая женщина, падая на колени. «Клянусь моей душой, я готова умереть за ваше величество!»
4: Этот крик вырвался из самой глубины сердца и не оставлял никаких сомнений в его искренности.
5: «Да!» — продолжала госпожа Бонасье. «Да, здесь есть предатели, но именем Пресвятой Девы клянусь, что нет человека более преданного вашему величеству, чем я!» Эти подвески, о которых спрашивал король, вы отдали их герцогу Бекингему, не правда ли? Эти подвески лежали в шкатулке розового дерева, которую он унес с собою. Или я ошибаюсь, или не то говорю. «О, боже, боже!» —
4: шептала королева, у которой зубы стучали от страха.
5: «Так вот», — продолжала госпожа Бонасье, — «эти подвески надо вернуть». «Да, конечно, надо! Но как это сделать?» — вскричала королева. «Надо послать кого-нибудь герцогу? Но кого? Кому можно довериться? Положитесь на меня, ваше величество. Окажите мне эту честь, моя королева, и я найду гонца. Но придется написать. Это необходимо. Хоть два слова, начертанные рукою вашего величества, и ваша личная печать. Но эти два слова — это мой приговор, развод, ссылка. Да. Если они попадут в руки негодяя, но я ручаюсь, что эти строки будут переданы по назначению. О, Господи, мне приходится верить вам мою жизнь, честь, мое доброе имя. Да, сударыня, придется, и я спасу вас. Но как? Объясните мне, по крайней мере. Моего мужа дня два или три назад освободили. Я еще не успела повидаться с ним. Это простой, добрый человек, одинаково чуждый и ненависти, и любви. Он сделает все, что я захочу. Он отправится в путь, не зная, что он везет, и он передаст письмо вашего величества, не зная, что оно от вашего величества по адресу, который будет ему указан.
4: Королева в горячем порыве сжала обе руки молодой женщины, глядя на нее так, словно желала прочесть все таившееся в глубине ее сердца. Но, видя в ее прекрасных глазах только искренность, она нежно поцеловала ее.
5: «Сделай это», — — воскликнула она. «И ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь. О, не преувеличивайте услуги, которые я имею счастье оказать вам. Мне нечего спасать, ведь ваше величество просто жертва гнусных происков». «Это правда, дитя мое», — проговорила королева. «И ты не ошибаешься. Так дайте мне письмо, ваше величество, время не терпит».
2: Королева подбежала к маленькому столику, на котором находились чернила, бумага и перья. Она набросала две строчки, запечатала письмо своей печатью и протянула его госпоже Бонасье.
5: «Да», — сказала королева, — «но мы забыли об одной очень важной вещи». «О какой? О деньгах».
2: Госпожа Бонасье покраснела.
5: «Да, правда», — проговорила она, — «и я должна признаться, что мой муж... У твоего мужа денег нет, ты это хотела сказать?» «Нет, деньги у него есть. Он очень скуп, это его главный порок. Но пусть ваше величество не беспокоится, мы придумаем способ. Дело в том, что и у меня нет денег», — промолвила королева.
2: Тех, кто прочтет мемуары госпожи де Мотвиль, не удивит этот ответ.
5: «Но погоди».
2: Анна Австрийская подошла к своей шкатулке.
5: «Возьми этот перстень», — сказала она. «Говорят, что он стоит очень дорого. Мне подарил его мой брат, испанский король. Он принадлежит лично мне, и я могу располагать им. Возьми это кольцо, обрати его в деньги, и пусть твой муж едет. Через час ваше желание будет исполнено». «Ты видишь адрес?» — прошептала королева так тихо, что с трудом можно было разобрать слова.
4: «Милорду герцогу Бекингему, Лондон. Письмо будет передано ему в руки». «Великодушное дитя!» — воскликнула королева.
2: Госпожа Бонасье поцеловала королеве руку, спрятала письмо за корсаж и унеслась, легкая как птица. 10 минут спустя она уже была дома. Она и в самом деле, как говорила королеве, не видела еще мужа после его освобождения. Не знала она и о перемене, происшедшей в его отношении к кардиналу. Перемене, которой особенно способствовали 2 или 3 посещения графа Рошфора, ставшего ближайшим другом Бонасье. Граф без особого труда заставил его поверить, что похищение его жены было совершено без всякого дурного умысла и являлось исключительно мерой политической предосторожности. Она застала господина Бонасье одного. Бедняга с трудом наводил порядок в доме. Мебель оказалась почти вся поломанной, шкафы почти пустыми. Правосудие, по-видимому, не принадлежит к тем 3 вещам, о которых царь Соломон говорит, что они не оставляют после себя следа. Что до служанки, то она сбежала тотчас же после ареста своего хозяина. Бедная девушка была так перепугана, что шла, не останавливаясь, от Парижа до самой своей родины Бургундии. Почтенный галантерейщик сразу по прибытии домой уведомил жену о своем благополучном возвращении, и жена ответила поздравлением и сообщила, что воспользуется первой свободной минутой, которую ей удастся урвать от своих обязанностей, чтобы повидаться со своим супругом. Этой первой минуты пришлось дожидаться 5 дней, что при других обстоятельствах показалось бы господину Бонасье слишком долгим сроком. Но разговор с кардиналом и посещение графа Рошфора доставляли ему богатую пищу для размышлений. А, как известно, ничто так не сокращает время, как размышления. К тому же размышления Бонасье были самого радужного свойства. Рошфор называл его своим другом, своим любезным Бонасье, и не переставал уверять его, что кардинал самого лучшего мнения о нем. Галантерейщик уже видел себя на пути к богатству и почестям. Госпожа Бонасье тоже много размышляла за это время, но нужно признаться, что думы ее были чужды честолюбия. Помимо воли, мысли ее постоянно возвращались к красивому и смелому юноше, влюбленному, по-видимому, столь страстно. Выйдя в 18 лет замуж за господина Бонасье, живя постоянно среди приятелей своего мужа, не способных внушить какое-либо чувство молодой женщине с душой более возвышенной, чем можно было ожидать у женщины в ее положении, госпожа Бонасье не поддавалась дешевым соблазнам. Но дворянское звание в те годы больше, чем когда-либо, производило сильное впечатление на обыкновенных горожан. А Д'Артаньян был дворянин. Кроме того, он носил форму гвардейца, которая после формы мушкетера
3: выше всего ценилась дамами. Он был, повторяем, красив, молод и предприимчив. Он говорил о любви как человек влюбленный и жаждущий завоевать любовь. Всего этого было достаточно, чтобы вскружить 25-летнюю головку, а госпожа Бонасье как раз достигла этой счастливой поры жизни.
6: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: Оба супруга поэтому, хотя и не виделись целую неделю, а за эту неделю ими были пережиты значительные события, встретились, поглощенные каждый своими мыслями. Господин Бонасье проявил все же искреннюю радость и с распростертыми объятиями пошел навстречу своей жене. Госпожа Бонасье подставила ему лоб для поцелуя.
5: «Нам нужно поговорить», — сказала она.
3: «О чем же?» — с удивлением спросил Бонасье.
5: «Мне нужно сказать вам нечто очень важное», — начала госпожа Бонасье.
7: «Да, кстати, я тоже должен задать вам несколько довольно серьезных вопросов», — прервал ее Бонасье. «Объясните мне, пожалуйста, почему вас похитили?»
5: «Сейчас речь не об этом», — ответила госпожа Бонасье.
7: «А о чем же? О моем заточении?»
5: «Я узнала о нем в тот же день, но за вами не было никакого преступления, вы не были замешаны ни в какой интриге. Наконец, вы не знали ничего, что могло бы скомпрометировать вас или кого-либо другого, и я придала этому происшествию лишь то значение, которого оно заслуживало».
7: «Вам легко говорить, сударыня», — сказал Бонасье, обиженный недостаточным вниманием, проявленным женой. «Но известно ли вам, что я провел целые сутки в Бастилии?»
5: «Сутки проходят быстро. Не будем же говорить о вашем заточении и вернемся к тому, что привело меня сюда».
7: «Как это, что привело вас сюда? Разве вас привело сюда не желание увидеться с мужем, с которым вы были целую неделю разлучены?» — спросил галантерейщик, задетый за живое.
5: «Конечно, прежде всего это, но кроме того и другое».
7: «Говорите».
5: «Это дело чрезвычайной важности, от которого, быть может, зависит вся наша будущая судьба».
7: «Наше положение сильно изменилось за то время, что я не видел вас, госпожа Бонасье, и я не удивлюсь, если через несколько месяцев оно будет внушать зависть очень многим».
5: «Да, особенно если вы точно выполните то, что я вам укажу».
7: «Мне?»
5: «Да, вам. Нужно совершить одно доброе, святое дело, и вместе с тем можно будет заработать много денег».
3: Госпожа Бонасье знала, что упоминанием о деньгах она заденет слабую струнку своего мужа. Но любой человек, хотя бы и галантерейщик, поговорив 10 минут с кардиналом Ришелье, уже делался совершенно иным.
7: «Много денег?»
3: — переспросил Бонасье, выпитив нижнюю губу.
5: «Да, много».
7: «Сколько примерно?»
5: «Может быть, целую 1000 пистолей».
7: «Значит, то, о чем вы собираетесь просить меня, очень важно».
5: «Да».
7: «Что же нужно будет сделать?»
5: «Вы немедленно отправитесь в путь. Я дам вам письмо, которое вы будете хранить как зеницу ока и вручите в собственные руки тому, кому оно предназначено».
7: «И куда же я поеду?»
5: «В Лондон».
7: «Я? В Лондон? Да вы шутите, у меня нет никаких дел в Лондоне».
5: «Но другим нужно, чтобы вы поехали в Лондон».
7: «Кто эти другие? Предупреждаю вас, что я ничего больше не стану делать вслепую, и что я не только желаю знать, чем я рискую, но и ради кого я рискую».
5: «Знатная особа посылает вас, и знатная особа вас ждет. Награда превзойдет ваши желания. Вот все, что я могу вам обещать».
7: «Снова интрига. Вечные интриги. Благодарю. Теперь меня не проведешь. Господин кардинал мне кое-что разъяснил».
5: «Кардинал?» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы виделись с кардиналом?»
7: «Да, он пригласил меня»,
3: — заявил галантерейщик.
5: «И вы последовали этому приглашению, неосторожный вы человек?»
7: «Должен признаться, что у меня не было выбора, идти или не идти. Меня вели двое конвойных. Должен также признаться, что, так как я тогда еще не знал его высокопреосвященства, то если б я мог уклониться от этого посещения, я был бы очень рад».
5: «Он грубо обошелся с вами? Грозил вам?»
7: Он подал мне руку и назвал своим другом. Своим другом, слышите, сударыня? Я друг великого кардинала.
5: Великого кардинала?
7: Уж не собираетесь ли вы оспаривать у него этот титул?
5: Я ничего не оспариваю, но я говорю вам, что милость министра — вещь непрочная, и что только сумасшедший свяжет свою судьбу с министром. Есть власть, стоящая выше его силы. Власть, покоящаяся не на прихоти человека или на исходе каких-то событий. Такой власти и надо служить.
7: Мне очень жаль, сударыня, но для меня нет другой власти, кроме власти великого человека, которому я имею честь служить.
5: Вы служите кардиналу?
7: Да, сударыня. И как его слуга я не допущу, чтобы вы впутывались в заговоры против безопасности государства, и чтобы вы помогали интригам женщины, которая, не будучи француженкой, сердцем принадлежит испанцам. Пани, к счастью, у нас есть великий кардинал. Его недремлющее око следит за всем и проникает до глубины сердец.
8: Бонасье слово в слово повторил фразу, слышанную от графа Рашфора. Он запомнил ее и только ждал случая блеснуть ею. Но бедная молодая женщина, рассчитывавшая на своего мужа и в этой надежде поручившаяся за него королеве, задрожала и от ужаса перед опасностью, которую чуть не навлекла на себя, и от сознания своей беспомощности. Все же, зная слабости своего мужа, а особенно его алчность, она еще не теряла надежды заставить его исполнить ее волю.
5: «Ах, так значит, вы кардиналист, сударь!» — воскликнула она. «Ах, так вы служите тем, кто истязает вашу жену? Оскорбляет вашу королеву?
7: Интересы одного человека — ничто перед всеобщим благом. Я за тех, кто спасает государство», — напыщенно произнес Бонасье.
8: Это снова была фраза графа Рашфора, которую Бонасье запомнил и нашел случай вставить.
5: «Да имеете ли вы понятие, что такое государство, о котором вы говорите?» — спросила, пожимая плечами, госпожа Бонасье. «Оставайтесь лучше простым мещанином, без всяких ухищрений, и станьте на сторону тех, кто предлагает вам наибольшие выгоды».
7: «Как сказать?» — протянул Бонасье, похлопывая по лежавшему подле него туго набитому мешку, который зазвенел серебряным звоном. «Что вы на это скажете, почтеннейшая проповедница?»
5: «Откуда эти деньги?»
7: «Вы не догадываетесь?»
5: «От кардинала?»
7: «От него и от моего друга графа Рашфора».
5: «От графа Рашфора? Но ведь он-то меня и похитил».
7: «Вполне возможно».
5: «И вы принимаете деньги от этого человека?»
7: «Не говорили ли вы, что это похищение имело причину чисто политическую?»
5: «Но целью этого похищения было заставить меня предать мою госпожу, вырвать у меня под пыткой признания, которые могли бы угрожать чести, а может быть и жизни моей августейшей повелительницы».
7: «Сударыня», — сказал Бонасье, — «ваша августейшая повелительница — вероломная испанка, и все, что делает кардинал, делается по праву».
5: «Сударь! — вскричала молодая женщина. — Я знала, что вы трусливы, алчны и глупы, но я не знала, что вы подлец».
7: — Сударыня, — проговорил Бонасье, впервые видевший свою жену в таком гневе и струсивший перед семейной бурей. — Сударыня, что вы говорите?
5: — Я говорю, что вы негодяй, —
8: продолжала госпожа Бонасье, заметив, что она снова начинает приобретать влияние на своего мужа.
5: «Так значит, вы стали заниматься политикой, да сделались к тому же и сторонником кардинала? Так значит, вы телом и душой продаетесь дьяволу, да еще за деньги?»
7: «Не дьяволу, а кардиналу».
5: «Это одно и то же», — воскликнула молодая женщина. «Кто говорит Ришелье, говорит сатана».
7: «Замолчите, сударыня, замолчите, вас могут услышать».
5: «Да, вы правы. И мне будет стыдно за вашу трусость».
7: «Но чего вы, собственно, требуете?»
5: «Я вам уже сказала. Я требую, чтобы вы сию же минуту отправились в путь и чтобы вы честно выполнили поручение, которым я удостаиваю вас. На этих условиях я готова все забыть и простить вам. И более того, она протянула ему руку. Я верну вам свою дружбу.
8: Бонасье был труслив и жаден, но жену свою он любил. Он растрогался. 50-летнему мужу трудно долго сердиться на 25-летнюю жену. Госпожа Бонасье увидела, что он колеблется.
5: «Ну как же, вы решились?»
7: «Но, дорогая моя, подумайте сами, чего вы требуете от меня. Лондон находится далеко, очень далеко от Парижа. К тому же, возможно, что ваше поручение связано с опасностями».
5: «Не все ли равно, раз вы избежите их?»
7: «Знаете что, госпожа Бонасье, — сказал галантерейщик, — знаете что, я решительно отказываюсь. Интриги меня пугают. Я-то ведь видел Бастилию. Бррр, это ужас, Бастилия. Стоит мне вспомнить, так мороз по коже подирает. Мне грозили пытками. А знаете ли вы, что такое пытки? Деревянные клинья загоняют между пальцами ноги, пока не треснут кости. Нет, решительно нет, я не поеду». «А почему бы, черт возьми, вам не поехать самой? Мне начинает казаться, что я вообще был до сих пор в заблуждении на ваш счет. Мне кажется, что вы мужчина, да еще и из самых отчаянных».
5: «А вы женщина, жалкая женщина, глупая и тупая». «Ах, вы трусите, хорошо. В таком случае я сию же минуту заставлю именем королевы арестовать вас, и вас засадят в ту самую Бастилию, которой вы так боитесь».
8: Бонасье впал в глубокую задумчивость. Он обстоятельно взвесил в своем мозгу, с чьей стороны грозит большая опасность, со стороны ли кардинала или со стороны королевы. Гнев кардинала был куда опаснее.
7: «Прикажете арестовать меня именем королевы?» — сказал он наконец. «А я сошлюсь на его высокопреосвященство».
8: Тут только госпожа Бонасье поняла, что зашла чересчур далеко и ужаснулась. Со страхом вглядывалась она в это тупое лицо, на котором выражалась непоколебимая решимость перетрусившего глупца.
5: «Хорошо», — сказала она. «Возможно, что вы в конце концов правы. Мужчина лучше разбирается в политике, особенно вы, господин Бонасье, раз вам довелось беседовать с кардиналом. И все же мне очень обидно», — добавила она, «что мой муж, человек, на любовь которого я, казалось, могла положиться, не пожелал исполнить мою прихоть».
7: «Ваши прихоти могут завести слишком далеко», — покровительственным тоном произнес Бонасье. «И я побаиваюсь их».
5: «Придется отказаться от моей затеи», — со вздохом промолвила молодая женщина. «Пусть так. Не будем больше об этом говорить».
7: «И если бы вы хоть толком сказали мне, что я должен был сделать в Лондоне», — помолчав немного, заговорил Бонасье с некоторым опозданием, вспомнивший, что Рашфор велел ему выведывать тайны жены.
5: «Вам это ни к чему знать», — ответила молодая женщина, которую теперь удерживало недоверие. «Дело шло о пустяке, о безделушке, которую иногда так жаждет женщина, о покупке, на которой можно было бы хорошо заработать».
8: Но чем упорнее молодая женщина старалась скрыть свои мысли, тем больше Бонасье убеждался, что тайна, которую она отказывалась доверить ему, имеет важное значение. Он поэтому решил немедленно бежать к графу Рашфору и дать ему знать, что королева ищет гонца, чтобы отправить его в Лондон.
7: «Простите, дорогая, но я должен покинуть вас», — сказал он. «Не зная, что вы сегодня придете, я назначил свидание одному приятелю. Я задержусь недолго, и если вы подождете меня минутку, я, окончив разговор с приятелем, сразу же вернусь за вами, и так как уже темнеет, провожу вас в Лувр».
5: «Благодарю вас, сударь», — ответила госпожа Бонасье. «Вы недостаточно храбры, чтобы оказать мне какую-либо помощь. Я могу вернуться в Лувр одна».
7: «Как вам будет угодно, госпожа Бонасье», — сказал бывший галантерейщик. «Скоро ли я увижу вас снова?»
5: «Должно быть, на следующей неделе я получу возможность ненадолго освободиться от службы и воспользуюсь этим, чтобы привести в порядок наши вещи, которые, надо думать, несколько пострадали».
7: «Хорошо. Буду ждать вас. Вы на меня не сердитесь?»
5: «Я нисколько».
7: «Значит, до скорого свидания».
5: «До скорого свидания».
8: Бонасье поцеловал руку жены и поспешно удалился.
5: «Да», — проговорила госпожа Бонасье, когда входная дверь захлопнулась за ее мужем, и она оказалась одна. «Этому дурню только не хватало стать кардиналистом. А я-то ручалась королеве, я-то обещала моей несчастной госпоже. О, боже, боже, она сочтет меня одной из тех подлых тварей, которыми кишит дворец, и которых поместили около нее, чтобы они шпионили за ней. Ах, господин Бонасье, я никогда особенно не любила вас, а теперь дело хуже. Я ненавижу вас и даю слово, что рассчитаюсь с вами».
8: Не успела она произнести эти слова, как раздался стук в потолок, заставивший ее поднять голову.
5: «Дорогая госпожа Бонасье!» — донесся сквозь потолок чей-то голос. «Отворите маленькую дверь на лестницу, и я спущусь к вам».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 18. Любовник и муж.
3: «Да, сударыня», — сказал Д'Артаньян, входя в дверь, которую отворила ему молодая женщина. «Разрешите мне сказать вам, жалкий у вас муж».
4: «Значит, вы слышали наш разговор?»
3: — живо спросила госпожа Бонасье, с беспокойством глядя на Д'Артаньяна. «От начала и до конца».
4: «Но каким же образом, боже мой?»
3: «Таким же образом, каким мне удалось услышать и несколько более оживленный разговор между вами и сыщиками кардинала».
4: «Что же вы поняли из нашего разговора?»
3: 1000 разных вещей. Во-первых, что ваш муж, к счастью, глупец и тупица. Затем, что вы находитесь в затруднении, чему я несказанно рад, так как это даст мне возможность оказать вам услугу. А видит Бог, я готов броситься за вас в огонь. И, наконец, что королеве нужен смелый, находчивый и преданный человек, готовый поехать по ее поручению в Лондон. Я обладаю, во всяком случае, некоторыми из требуемых качеств, и вот я жду ваших распоряжений». Госпожа Бонасье ответила не сразу, но сердце ее забилось от радости, и глаза загорелись надеждой.
4: «А что будет мне порукой, — спросила она, — если я решусь доверить вам эту задачу?
3: Порукой пусть служит моя любовь к вам. Ну, говорите же, приказывайте, что я должен сделать?»
4: «Боже мой,
3: — прошептала молодая женщина, —
4: могу ли я доверить вам такую тайну? Ведь вы еще почти дитя.
3: Вижу, вам нужно, чтобы кто-нибудь поручился за меня.
4: Признаюсь, меня бы это очень успокоило.
3: Знаете ли вы Атоса?
4: Нет.
3: Портоса?
4: Нет.
3: Арамиса?
4: Нет. Кто они все эти господа?
3: Мушкетеры его величества. Знаете ли вы их капитана, господина Д'Отревиля?
4: О да, его я знаю. Не лично, но понаслышке. Королева не раз говорила о нем как о благородном и честном дворянине.
3: Вы, надеюсь, не считаете возможным, чтобы он предал вас в угоду кардиналу?
4: Разумеется, нет.
3: В таком случае откройте ему вашу тайну и спросите, можете ли вы довериться мне, как бы важна, драгоценна и страшна ни была эта тайна.
4: Но ведь она принадлежит не мне, и я не имею права открыть ее.
3: Ведь собирались же вы доверить ее господину Бонасье, с обидой сказал Д'Артаньян.
4: Как доверяют письмо дуплу дерева, крылу голубя, ошейнику собаки. Но вы же видите, как я вас люблю.
3: Да, вы это говорите. Я честный человек.
4: Думаю, что так.
3: Я храбр.
4: О, в этом я убеждена.
3: Тогда испытайте меня. Госпожа Бонасье, борясь с последними сомнениями, посмотрела на молодого человека. Но в глазах его был такой огонь. Голос звучал так убедительно, что она чувствовала желание довериться ему. Да и кроме того, другого выхода не было. Приходилось пойти на риск. Чрезмерная осторожность, как и чрезмерная доверчивость, были одинаково опасны для королевы. Затем, мы вынуждены признаться в том, заставило ее заговорить и невольное чувство, испытываемое ею к этому юноше.
4: «Послушайте, — сказала она, — я уступаю вашим настояниям и полагаюсь на вас. Но клянусь перед Богом, который нас слышит, что если вы предадите меня, хотя бы враги мои меня помиловали, я покончу с собой, обвиняя вас в моей гибели».
3: «А я, — проговорил Д'Артаньян, — клянусь перед Богом, что если буду схвачен, выполняя ваши поручения, я лучше умру, чем скажу или сделаю что-нибудь, могущее на кого-либо набросить тень». И тогда молодая женщина посвятила его в тайну, часть которой случай уже приоткрыл перед ним на мосту против самаритянки. Это было их объяснением в любви. Д'Артаньян сиял от гордости и счастья. Эта тайна, которой он владел, эта женщина, которую он любил, придавали ему исполинские силы. «Я еду», — сказал он. — «Еду сию же минуту».
4: «Как это вы едете?» — воскликнула госпожа Бонасье. «А полк, а командир?»
3: «Клянусь своей душой, вы заставили меня забыть обо всем, дорогая Констанция. Вы правы, мне нужен отпуск».
4: «Снова препятствие», — с болью прошептала госпожа Бонасье.
3: «О, с этим препятствием», — промолвил после минутного размышления Д'Артаньян, — «я легко справлюсь, не беспокойтесь».
4: «Как?»
3: «Я сегодня же вечером отправлюсь к господину де Тревилю и попрошу его добиться для меня этой милости у его зятя, господина де Зессара».
4: «Но это еще не все».
3: «Что же вас смущает?» — спросил Д'Артаньян, видя, что госпожа Бонасье не решается продолжать.
4: «У вас, может быть, нет денег?»
3: «Может быть, тут излишне», — ответил, улыбаясь, Д'Артаньян.
4: «Если так», — сказала госпожа Бонасье, открывая шкаф и вынимая оттуда мешок, который полчаса назад так любовно поглаживал ее супруг. «Возьмите этот мешок».
3: «Мешок кардинала?» — расхохотавшись, сказал Д'Артаньян. А он, как мы помним, благодаря разобранным доскам пола, слышал от слова до слова весь разговор между мужем и женой.
4: «Да, мешок кардинала», — подтвердила госпожа Бонасье. «Как видите, внешность у него довольно внушительная».
3: «Тысяча чертей!» — воскликнул Д'Артаньян. «Это будет вдвойне забавно — спасти королеву с помощью денег его высокопреосвященства».
4: «Вы милый и любезный юноша», — сказала госпожа Бонасье. «Поверьте, что ее величество не останется в долгу».
3: «О, я уже полностью вознагражден», — воскликнул Д'Артаньян. «Я люблю вас. Вы разрешаете мне говорить вам это. Мог ли я надеяться на такое счастье?»
4: «Тише»,
3: — вдруг прошептала, задрожав, госпожа Бонасье. «Что такое?»
4: «На улице разговаривают».
3: «Голос
4: моего мужа. Да, я узнаю его».
3: Д'Артаньян подбежал к дверям и задвинул засов. «Он не войдет, пока я не уйду. А когда я уйду, вы ему отопрете».
4: «Но ведь и я должна буду уйти. Да и как объяснить ему исчезновение денег, если я окажусь здесь?»
3: «Вы правы. Нужно выбраться отсюда».
4: «Выбраться? Но как же? Он увидит нас, если мы выйдем».
3: «Тогда нужно подняться ко мне».
4: «Ах!»
3: — вскрикнула госпожа Бонасье.
4: «Вы говорите это таким тоном, что мне страшно».

0: легкие, как тени, через внутреннюю дверь проскользнули на площадку, бесшумно поднялись по лестнице и вошли в комнату Д'Артаньяна. Оказавшись у себя, молодой человек для большей безопасности загородил дверь. Подойдя затем к окну, они увидели господина Бонасье, который разговаривал с незнакомцем, закутанным в плащ. При виде человека в плаще Д'Артаньян вздрогнул и, выхватив наполовину шпагу, бросился к дверям. Это был незнакомец из Менга. «Что вы собираетесь делать?» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы погубите нас!» «Но я поклялся убить этого человека!» — воскликнул Д'Артаньян. «Ваша жизнь сейчас посвящена вашей задаче и не принадлежит вам. Именем королевы запрещаю вам подвергать себя какой-либо опасности, кроме тех, которые ждут вас в путешествии». «А вашим именем вы мне ничего не приказываете?»
1: «Моим именем»,
0: — произнесла госпожа Бонасье с сильным волнением.
1: «Моим именем я умоляю вас о том же. Но послушаем, мне кажется, они говорят обо мне».
0: Д'Артаньян вернулся к окну и прислушался. Господин Бонасье уже отпер дверь своего дома и, видя, что квартира пуста, вернулся к человеку в плаще, которого на минуту оставил одного.
2: «Она ушла», — сказал Бонасье. «Должно быть, вернулась в Лувр».
3: «Вы уверены?» — спросил человек в плаще, что она не догадалась, зачем вы ушли.
2: «Нет», — самодовольно ответил Бонасье. «Она для этого слишком легкомысленная женщина».
3: «А молодой кавалер дома?»
2: «Не думаю. Как видите, ставни у него закрыты, и сквозь щели не проникает ни один луч света».
3: «Все равно не мешает удостовериться».
2: «Каким образом?»
3: «Нужно постучать к нему в дверь».
2: «Я справлюсь у его слуги».
3: «Идите».
0: Бонасье скрылся в подъезде, прошел через ту же дверь, через которую только что проскользнули беглецы, поднялся до площадки Д'Артаньяна и постучал. Никто не отозвался. Портос на этот вечер для пущего блеска попросил уступить ему планше. Что же касается Д'Артаньяна, то он и не думал подавать какие-либо признаки жизни. Когда Бонасье забарабанил в дверь, молодые люди почувствовали, как сердца затрепетали у них в груди.
2: «Там никого нет», — сказал Бонасье.
3: «Все равно, зайдемте лучше к вам. Там будет спокойнее, чем на улице».
1: «Ах!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Мы теперь больше ничего не услышим».
0: «Напротив», — успокоил ее Д'Артаньян, «нам теперь будет еще лучше слышно». Д'Артаньян снял несколько квадратов паркета, превращавших пол его комнаты в некое подобие Дионисиева уха. Разложил на полу ковер, опустился на колени и знаком предложил госпоже Бонасье последовать его примеру и наклониться над отверстием.
3: «Вы уверены, что никого нет дома?» — спросил незнакомец.
2: «Я отвечаю за это», — ответил Бонасье.
3: «И вы полагаете, что ваша жена
2: вернулась во дворец,
3: ни с кем предварительно не поговорив?»
2: «Уверен в этом».
3: «Это очень важно знать точно, понимаете?»
2: «Значит, сведения, которые я вам сообщил, можно считать ценными?»
3: «Очень ценными, не скрою от вас, дорогой мой Бонасье».
2: «Так что кардинал будет мною доволен?»
3: «Не сомневаюсь».
2: «Великий кардинал!»
3: «Вы хорошо помните, что ваша жена в беседе с вами не называла никаких имен?»
2: «Кажется, нет».
3: «Она не называла госпожи де Шеврес или герцога Бекингема или госпожи де Верне?»
2: «Нет, она сказала только, что собирается послать меня в Лондон, чтобы оказать услугу очень высокопоставленному лицу».
1: «Предатель»,
0: — прошептала госпожа Бонасье.
1: «Тише»,
0: — проговорил Д'Артаньян, взяв ее руку, которую она в задумчивости не отняла у него.
3: «И все-таки», — продолжал человек в плаще, — «вы глупец, что не сделали вида, будто соглашаетесь. Письмо сейчас было бы у вас в руках, государство, которому угрожают, было бы спасено, а вы были бы пожалованы званием дворянина».
2: «Он вам говорил...»
3: «Да, я знаю, что он хотел обрадовать вас этой неожиданностью».
2: «Успокойтесь», — произнес Бонасье, «жена меня обожает, и еще не поздно».
1: «Глупец»,
0: — прошептала госпожа Бонасье.
1: «Тише!»
0: — чуть слышно проговорил Д'Артаньян, сильнее сжимая ее руку.
3: «Как это не поздно?» — спросил человек в плаще.
2: «Я отправлюсь в Лувр, вызову госпожу Бонасье, скажу, что передумал, что все...»

0: Сделаю, получу письмо и побегу к кардиналу.
1: Хорошо, торопитесь. Я скоро вернусь, чтобы узнать, чего вы достигли. Незнакомец вышел.
0: «Подлец!» — сказала госпожа Бонасье, награждая этим эпитетом своего супруга. «Тише!» — повторил Д'Артаньян, еще крепче сжимая ее руку. Но дикий вопль в эту минуту прервал размышления Д'Артаньяна и госпожи Бонасье. Это муж ее, заметивший исчезновение мешка с деньгами, взывал о помощи. «О, Боже, Боже!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Он поднимет на ноги весь квартал!» Бонасье кричал долго. Но так как подобные крики, часто раздававшиеся на улице могильщиков, никого не могли заставить выглянуть на улицу, тем более что дом галантерейщика с некоторых пор пользовался дурной славой, Бонасье, видя, что никто не показывается, все продолжая кричать, выбежал из дома. Долго еще слышались его вопли, удалявшиеся в сторону улицы Дюбак.
2: «А теперь, — сказала госпожа Бонасье, — раз его нет, очередь за вами. Уходите, будьте мужественны и в особенности осторожны. Помните, что вы принадлежите королеве».
0: «Ей и вам! — воскликнул Д'Артаньян. — Не беспокойтесь, прелестная Констанция. Я вернусь, заслужив ее благодарность. Но заслужу ли я и вашу любовь?» Ответом послужил лишь яркий румянец, заливший щеки молодой женщины. Через несколько минут Д'Артаньян, в свою очередь, вышел на улицу, закутанный в плащ, край которого воинственно приподнимали ножны длинной шпаги. Госпожа Бонасье проводила его тем долгим и нежным взглядом, каким женщина провожает человека, пробудившего в ней любовь. Но когда он скрылся за углом улицы, она упала на колени.
2: «О, Господи!»
0: — прошептала она, ломая руки.
2: «Защити королеву! Защити меня!»
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Его имя сегодня известно немногим. Морозовы, Бахрушины, Третьяковы – эти на слуху. Их фамилии теперь носят больницы и картинные галереи. А вот музей изобразительных искусств в Москве называют Пушкинским. Хотя, по справедливости, ему следовало дать имя Юрия Нечаева-Мальцова. Он родился в 1834 году. Отец – историк, археолог и высокопоставленный чиновник. О матери почти ничего не известно, она умерла совсем молодой. А еще у Юры Нечаева был дядя – Иван Мальцов, действительный статский советник, дипломат и фабрикант, владелец 12 крупных фабрик, в том числе Гусевского хрустального завода. Вот как раз этот капитал и достался по наследству Юрию. Почему? Иван Мальцов рассуждал так.
2: Дело выше семейных отношений. А среди близких родственников нет того, кто смог бы разумно распоряжаться фабриками, кроме Юры. Он единственный достойный.
1: Вступая в права наследования, Нечаев в знак благодарности принял фамилию дяди и стал Нечаевым Мальцовым.
0: Благое дело.
1: Тем временем профессор Иван Цветаев, хранитель кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, обивал пороги богатых домов. Уговаривал купцов и фабрикантов пожертвовать деньги на совершенно неожиданное дело. Новый музей, какого страна еще не видывала. Добрался он и до Нечаева-Мальцова.
3: Юрий Степанович, дело-то ведь какое? Изящное искусство, чтобы любой желающий не по картинке его судил, а вживую мог видеть.
1: Фабрикант не отпирался, не торговался, согласился почти сразу, а в качестве первого взноса выдал Цветаеву 300 тысяч рублей. Профессор, не ожидая такой щедрости, потерял дар речи. За время строительства музея Нечаев, Мальцов и Цветаев стали близкими друзьями. Они вместе появлялись на заседаниях всевозможных комитетов, в театрах и ресторанах. Профессора светская жизнь тяготила, но где еще он мог бы на коротке пообщаться с обладателями крупнейших состояний? Цветаев жаловался жене.
3: «Что мне делать с этим Нечаевым Мальцовым? Опять полярды и устрицы». «Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну зачем мне, сыну сельского священника, устрицы? А заставляет злодей, заставляет!»
1: Фамилия Нечаева-Мальцова в доме Цветаевых звучала постоянно. Дочь профессора, поэтесса Марина Цветаева, вспоминала, как отец переживал.
4: «Сердце разрывается от жалости. Ведь на эту 100-рублевку что можно для музея сделать? Из-за каждой дверной задвижки торгуются что да зачем, а на чрево свое, на этих негодных устриц, 100 рублей не жалеет. Выкинутые деньги. И завтра с ним завтракать. И послезавтра так на целые 500 и назавтракаем».
1: Что делать? Юрий Степанович действительно жил на широкую ногу, но и вклад его в музей изящных искусств был огромен. Мраморная и гранитная облицовка, колоннада главного фасада, портик. Нечаев-Мальцов выделил средства на итальянских каменотесов и оплатил оформление центральной парадной лестницы. 300 рабочих добывали на Урале белый мрамор особой морозоустойчивости. Один из инженеров-строителей писал.
5: «А когда выяснилось, что 10-метровые колонны для портика сделать в России невозможно, господин Нечаев-Мальцов заказал их в Норвегии, зафрахтовал отдельный пароход для доставки морем и баржи для сплава по рекам до самой Москвы».
1: В 1905 году, когда в России началась революция, нечаевские заводы остановились. Промышленник нес огромные убытки, но, как вспоминала Марина Цветаева, финансирование музея не урезал ни на рубль.
4: Нечаев-Мальцов на музей дал 3 миллиона. Покойный государь – 300 тысяч. Эти цифры помню достоверно. Музей Александра Третьего, нынешний Пушкина, есть 14-летний бессребренный труд моего отца и 3 мальцовских, таких же бессребренных миллиона.
0: Нечаев-Мальцов. Благое дело. Московские меценаты.
6: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде напомнил, что наша страна сильна своими усилиями по повышению благополучия народа. Президент отметил ключевую роль Агентства стратегических инициатив в развитии России для будущих поколений.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого. Волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей.
1: Известно, что в пятницу вечером Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. Там ему представили линейку автомобилей «Газель-НН», новые модификации, включая современную скорую помощь, школьный автобус, а также мини-вэн «Соболь». До этого президент самостоятельно проехал за рулем нового автомобиля «Волга К-50», оценив эргономику водительского и пассажирского кресел. Вооруженные силы России в течение недели поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах украинских боевиков. Это в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. По данным Министерства обороны, российские войска за 7 дней нанесли 1 массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Освободили 7 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Только за минувшие сутки российские беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго» в Киевской области. Причиной массовой гибели рыбы в реках Тюменской области, включая Туру и Тобол, стал острый дефицит кислорода, вызванный аномальным летним паводком. Токсического отравления в пробах воды не выявлено. Росрыболовство оценивает масштаб ущерба. Популяция массовых видов рыб восстановится самостоятельно, однако для сохранения ценных осетра, стерляди, нельмы потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле ведомства. С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Ее блоки в расчетное время прибыли на полигон Кура на Камчатке, сообщило Министерство обороны. Твердотопливная ракета мобильного базирования подтвердила тактико-технические характеристики. Задачи выполнены в полном объеме, подчеркивают в военном ведомстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тольятти. Памятник преданности. На пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина застыл на обочине бронзовый пес. Он сидит на гранитном постаменте высотой 1.5 метра и пристально смотрит на дорогу. У всех, кто проезжает мимо, создается впечатление, что собака поворачивает голову им вслед. Это памятник настоящему другу человека, сохранившему верность хозяевам до самой своей смерти. На картах монумент обозначен как памятник преданности.
1: Имя на карте.
2: В середине 90-х горожане впервые заметили у обочины дороги печальную собаку. Всегда на одном и том же месте. Уже несколько месяцев она либо спокойно лежала в сторонке, либо кидалась и лаяла на проезжающие мимо машины. Это была немецкая овчарка. Люди приметили собаку и стали интересоваться, откуда взялась такая. Из местной газеты прислали корреспондента и фотографа. Конечно, о том, чья это собака, кто ее бросил, никто не знал. Пришлось довольствоваться слухами. Как оказалось, летом на этом участке дороги произошла страшная авария, в которой столкнулись две легковые машины. В одной из них находилась овчарка и ее хозяева. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался уже в больнице. Говорили, что молодые люди недавно поженились. В живых остался только их пес, который остался ждать своих хозяев на этом самом месте. Что оставалось журналисту? Записал историю, придумал псу кличку Константин, что в переводе с греческого означает «верный» или «постоянный». После публикации заметки с фотографиями легенда о верной собаке получила статус признанного факта. Верный пес Константин, Костик, стал настоящим достоянием города Тольятти.
1: Имя на карте.
2: 7 лет. И в снег, и в дождь Костик неизменно находился на своем посту. Его жалели, строили конуру, пытались забрать домой, но пес неизменно возвращался обратно и ждал, ждал своих хозяев. От сочувствующих граждан он принимал только еду, и то близко к себе не подпускал. 7 лет. В любую погоду, в жару и холод, он подбегал ко всем проезжающим рядом автомобилям и заглядывал в окна. Но однажды Костик пропал. Пес просто ушел в лес, чтобы там умереть. Собаки часто так поступают, почуяв приближение смерти. Константин ждал своего хозяина до последней секунды. Не дождался.
1: Имя на карте.
2: Через год после гибели Костика ему поставили памятник, средства на который собирали дружно, всем миром, убитые общим горем. С тех самых пор в Тольятти сложилась традиция. Все пары молодоженов должны после ЗАГСа обязательно приехать к Костику с цветами и потереть ему кончик носа. Тогда они будут верными друг другу и проживут в браке долго и счастливо. Тольятти. Памятник преданности.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Неизвестно, почему покойная государыня не приказала тотчас по возвращении Лаксмана отправить корабль в Нагасаки. Вероятно, что беспокойства, произведенные в Европе французской революцией, были тому причиной. Но в 1803 году, при ныне царствующем императоре Александре I, послан был в Японию двора Его Величества камергер Николай Петрович Рязанов. Путешествие капитана Крузенштерна познакомило с сим посольством всю Россию. Написанное в его книге касательно до сего предмета и мне было известно, ибо первый том сего путешествия, как я выше упомянул, удалось мне прочитать до отправления моего из Камчатки. Я знал, что объявление японского правительства, сделанное Рязанову, состояло в строгом запрещении русским судам приближаться к японским берегам, и даже людей их, будь принесены будут к нашим пределам, запретили они привозить на наших кораблях, а предложили присылать их, если хотим, посредством голландцев. Господин Рязанов, возвратясь из Охотска в Камчатку, отправился туда в Америку на компанейском судне, которым командовал лейтенант Хвостов. Оттуда он на следующий год с тем же офицером возвратился в Охотск и поехал сухим путем в Петербург. Но на дороге занемог и умер. А Хвостов пошел в море и сделал на японские селения нападение. О всех сих происшествиях упоминается в предисловии к книге под заглавием «Двукратное путешествие Хвостова и Давыдова», изданное его превосходительством вице-адмиралом Александром Семеновичем Шишковым. Любопытные могут там видеть, как дело это случилось. Но мне достоверно было известно, что правительство не одобрило поступков Хвостова. Впрочем, если бы Рязанов и Хвостов в живых находились, то, может быть, поступки сего последнего были бы лучше объяснены. Но теперь станем держаться старой пословицы. Об умерших, кроме хорошего, ничего говорить. В живых находились, то, может быть, поступки сего последнего были бы лучше объяснены. Но теперь станем держаться старой пословицы. Об умерших, кроме хорошего, ничего говорить не должно. Получив повеление описывать Южные Курильские острова, знал я, что некоторые из них заняты японцами, и потому всеми мерами старался, сколько возможно подробнее, наведаться о всем том, что Хвостов у них делал, и на сей конец расспрашивал бывшего с ним штурмана, которого ответы уверили меня, что оба их нападения на японцев походили не столько на войну просвещенного народа, сколько на самовольные поступки. И что японцы не имеют ни малейшей причины быть уверены, что такое на них нападение двух малозначащих судов могло быть сделано по воле монарха великой и сильной державы, о пространстве и могуществе коей они должны были иметь ясное понятие по описанию своих единоверцев, живших несколько лет в России. Объявления помянутого штурмана совершенно сходствовали и с тем, что я о сём деле слышал в первый год прибытия нашего в Камчатку от компанейского приказчика Масникова, бывшего также с Хвостовым в его экспедициях. Но, несмотря на все это, я не хотел без повеления высшего начальства иметь с японцами никакого сношения, ни свидания. Намерение мое было плавать подле берегов тех островов, которые они занимают, не поднимая никакого флага, дабы не произвести страха и сомнения в подозрительных японцах. Но судьбе угодно было все расположить иначе. И, вероятно, к лучшему. Вот в каком отношении, сколько мне известно, находилась Россия в рассуждении Японии, когда я должен был отправиться к берегам островов в японской зависимости находящихся. Теперь обращусь к главному предмету моей книги. После полудня 17 июня мы находились весьма близко западной стороны северной оконечности острова Итурупа, не зная тогда, что она составляет часть всего острова, оконечность сия, напротив того, казалась нам отдельным островом, ибо залив Сана, вдавшись далеко внутрь земли, походил на пролив, Да и на карте капитана Броттона сия часть берега оставлена под сомнением по неизвестности, пролив ли тут или залив. Желая узнать это достоверно, приблизились мы к берегу мили на три итальянские. Тогда увидели на берегу несколько шалашей по-сибирски барабор, две большие лодки, байдары и людей, бегающих взад и вперед. Полагая, что тут живут курильцы, отправил я для отобрания от них сведений об острове и о других предметах до нашего дела принадлежащих мичмана Мура и штурманского помощника Новицкого на вооруженной шлюпке с четырьмя гребцами. А усмотрев, что с берега едет большая лодка к ним навстречу, и не зная, как жители хотят их встретить, я тотчас подошел со шлюпом ближе к берегу, и потом на вооруженной шлюпке с мичманом Якушкиным и с четырьмя гребцами поехал сам к ним на помощь. Между тем, лодка, встретив первую нашу шлюпку, воротилась и вместе с нею погребла к берегу, куда я и приехал. На берегу нашел я, к великому моему удивлению, мичмана Мура в разговоре с японцами. Он мне сказал, что тут есть несколько наших курильцев с 13-го острова, или Рашуа, занесенных сюда в прошлом лете погодою, которых японцы, продержав около года в заключении, решились, наконец, освободить. Теперь они приведены были на сие место под конвоем японских солдат, с тем, чтобы при первом благополучном ветре отправиться им отсюда на лодках к своим островам. Господин Мур показал мне японского начальника, стоявшего на берегу саженях в 40 от своих палаток к морю. Он был окружен 18 или 20 человеками в латах и вооруженными саблями и ружьями. Каждый из них в левой руке держал ружье у ноги без всякого порядка, как кто хотел, а в правой — два тонких зажженных фитиля. Я ему сделал привет.

0: приветствие по нашему обыкновению поклоном, а он мне поднятием правой руки ко лбу и небольшим наклонением вперед всего тела. Мы говорили посредством двух переводчиков. Первый был один из его воинов, знавший курильский язык, а другие — наши курильцы, умевшие немного говорить по-русски. Японский начальник сделал мне сперва вопрос. «Зачем мы пришли к ним? Если торговать, а не с худым против них намерением, то чтобы шли далее вдоль берега за сопку, где находится главное сего острова селение Урдбич». На это велел я ему сказать, что мы ищем безопасной для нашего судна гавани, где могли бы запастись пресной водой и дровами, в коих имеем крайнюю нужду. А получив нужное нам количество воды и дров, тотчас оставим их берега. Впрочем, опасаться нас они не должны, ибо судно наше есть императорское, а не купеческое, и мы не намерены причинять им никакого вреда.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Выслушав мой ответ со вниманием, он сказал, что японцы имеют причину бояться русских, ибо за несколько лет пред сим русские суда два раза нападали на японские селения, и все, что в них не нашли, то или увезли с собою, или сожгли, не пощадив даже ни храмов, ни домов, ни съестных припасов. А так как пшено, главная и единственная их пища, привозится на остров из Японии, нападение же на них сделано было одно поздно осенью, когда суда их в море не ходят, и нового запаса на зиму привезти не могли, а другое рано весною, прежде нежели пришли суда, притом и жилища их были выжжены, и потому японцы принуждены были много претерпеть от голоду и холоду, до того даже, что многие лишились жизни. Следовательно, невозможно, чтобы японцы, видя русское судно столь близко у своих берегов, были покойны и не боялись. На этот вопрос отвечать было трудно, посредством таких плохих переводчиков, каковы были курильцы. Однако же я старался вразумить им мои мысли и желал, чтобы они постарались пересказать мои слова сколько возможно точнее. Я спросил японского начальника, если бы их государь хотел на какой-нибудь народ идти войною, то много ли судов и людей он послал? Ответ его был «не знаю». «Ну, судов 5 или 10 послал бы?» — спросил я. «Нет-нет», — сказал он, засмеявшись, — «много послал бы, очень много». «Следовательно, как же японцы могут думать, — продолжал я, — чтобы русский государь, обладатель такой обширной земли и великого множества народа, мог послать 2 суденышка вести войну с Японией? И потому они должны знать, что суда, сделавшие на них нападение, были купеческие, и все те люди, которые ими начальствовали и управляли, не принадлежали к службе императорской, а занимались звериными промыслами и торгами. Напали на японцев и ограбили их самовольно, даже без ведома последних наших начальников. Но коль скоро поступки их стали известны начальству, то дело было исследовано, и виновные наказаны по нашим законам. Доказательством всему может послужить и то, что суда сии, сделав 2 набега, которые оба имели совершенный успех, более уже не являлись в течение 3 лет. Но если бы государь наш имел причину и желал объявить японцам войну, то множество судов приходило бы к ним всякий год, покуда не получили бы того, чего требовали. Японец, приняв веселый вид, сказал, что он рад это слышать. Всему, что я ему говорил, верит и остается покоен. Но спросил, где теперь те 2 человека, которых увез у них Хвостов, и не привезли ли мы их с собою? Они бежали из Охотска на лодке, отвечал я, и где скрылись, неизвестно. Наконец он нам объявил, что в всем месте нет для нас ни дров, ни хорошей воды, что мы и сами видели, а если я пойду в Урбич, то там могу получить не только воду и дрова, но сарачинское пшено и другие съестные припасы, а он для сего даст нам письмо к начальнику того места. Мы его поблагодарили и сделали ему и приближенным к нему чиновникам подарки, состоявшие из разных европейских вещей. А он нас одарил свежей рыбой, кореньями сарана, диким чесноком и фляжкой японского напитка саги, саке, которым подчивал нас, отведывая наперед сам, а я поил начальника и всех его товарищей французской водкой, выпив сперва сам, по японскому обыкновению, дабы показать, что в ней нет ничего опасного для здоровья. Они пили с большим удовольствием, прихлебывая понемногу и прищелкивая языком. Принимая от меня чашечку, из которой пили, они благодарили небольшим наклонением головы вперед и поднятием левой руки ко лбу. Я взял у одного из них фитиль, чтобы посмотреть его, и когда стал ему отдавать, изъявляя знаками вопрос, можно ли мне от него немного отрезать, то они мне тотчас предложили весь моток. Начальник их, видя, что мне желательно посмотреть их ставку, тотчас повел меня туда. Она состояла из весьма длинной, невысокой, крытой соломенными или травяными матами палатки, разгороженной поперек на многие отделения, из коих в каждое вход был особенный, с южной стороны. Окон не было, а свет проходил дверьми. Его отделение находилось на восточном краю. Пол воном услан очень чистыми матами, на которые мы сели, поджав ноги, как портные. В середине поставили большую жаровню и принесли ящик в чехле из медвежьей кожи, шерстью наружу. Начальник положил две сабли в сторону и стал снимать кушак. Приметив, что он собирается угощать нас не на шутку, а на дворе становилось поздно, и шлюп был слишком близко к берегу для ночного времени, я поблагодарил его за ласковый прием, велел сказать, что приеду к нему в другой раз, а теперь остаться не могу, и пошел к шлюпке. Когда я был с начальником на берегу, ко мне подошел с большим подобострастием и унижением престарелый Тайон, или старшина мохнатых курильцев всей части острова. Их тут было обоего пола человек до 50. Они показались нам так угнетены японцами, что тронуться с места не смеют. Сидели в куче и смотрели с робостью на своих повелителей, с которыми иначе говорить не смели, как стоя на коленях, положа обе руки ладонями на ноги, немного выше колен и наклонив головою низко, а всем телом нагнувшись вперед. Наши курильцы с нами говорили с такими же знаками почтения, как и с ними. Я желал на свободе с ними поговорить и сказал, чтобы они приехали к нам, если это не будет противно японцам и не причинит им самим вреда. Впрочем, велел я, чтобы они уверили японцев в нашем дружеском к ним расположении и что мы не намерены делать им отнюдь никакого вреда. Курильцы пересказали им мои слова, но за точность перевода я ручаться не могу. В ответ же они мне объяснили, что японцы нас боятся и не верят, что мы к ним пришли с добрым намерением или с добрым умом, как они говорили, но подозревают, что мы с таким же худым умом пришли, с каким приходили к ним суда Хвостова. Я желал более о сём деле разведать и сказал курильцам, чтобы они поговорили с японцами и узнали, что они об нас думают, а потом приехали к нам.
2: Мы возвратились на шлюп в 7 часов вечера, а курильцы приехали через час после того. Их было 2 мужчин, 1 женщина и девочка 4 лет. Мужчины оба говорили по-русски столько, что нас понимали, и мы их могли разуметь без затруднения.
0: Они нам привезли обещанное письмо японского начальника к главному командиру Вурбичи, уверяя, что оно содержит извещение о приходе нашим сюда не со злым, а добрым намерением. И сказали, что тотчас по отъезде нашим из селения японцы отправили в Вурбич с подобным известием байдару, большую лодку, которую мы и сами видели, когда она отправилась. Письмо было писано на толстой белой бумаге и сложено кувертом длиною в 6,5, а шириною в 2 с четвертью дюйма. Куверт был сделан таким образом, что с одной стороны бумаги оставался треугольник, который краями был приклеен к той стороне, а верхний, оставшимся углом длиною в 0,5 дюйма, загнут на другую сторону, где края также приклеены, а на самой вершине положен черными чернилами штемпель. Надпись была сделана с обеих сторон.
2: Сверх того, вот какие вести курильцы нам сообщили. Японцы не хотят верить, что мы пришли к ним за каким-нибудь другим делом, кроме намерения их грабить, утверждаясь в своем подозрении на прежнем примере. Рассказывая о 7 поступке русских, они обыкновенно говорят: «Русские на нас напали без вины, перебили много людей, Некоторых захватили, разграбили и сожгли все, что у нас было. Они не только отняли у нас обыкновенные вещи, но даже лишили всего нашего пшена и саги и оставили нас, несчастных, умирать с голоду. А потому, по уверению курильцев, японцы пребывают в полном убеждении, что россияне решили сделать им всякое возможное зло. Подозревают, что и мы пришли к ним с таким же намерением. Почему они давно уже все свое имущество отправили внутрь острова. Весть сия крайне огорчила всех нас. Однако же курильцы утешали нас уверением, что не все японцы так мыслят о русских, но что один только здесь находящийся при них начальник и товарищи его считают русских грабителями и боятся их, чему, конечно, чрезвычайная трусость сих людей причиною. В доказательство сего они рассказали нам свои приключения. В прошлом лете принесло их сюда бурей. Японцы их взяли и посадили в тюрьму. Предлагали им множество вопросов касательно сделанного на них русскими нападения, на которые они отвечали, что курильцы в поступках русских никакого участия не имели. Притом слышали они в Камчатке, что начальники тех судов, которые их грабили, были промышленные, а не государевы офицеры, и нападение сделали без приказу, за что исправник отобрал от них японские вещи и положил в государевы балаганы, магазины, а их самих посадил в тюрьму. После сего объявления, продолжали курильцы, японцы сделались к ним добрее, стали их лучше содержать и, наконец, велели немедленно отпустить, одарив пшеном, сагою, табаком, платьем и другими вещами. А теперь они сюда привезены с тем, чтобы им с первым благоприятным ветром отправиться на свои острова. Между прочими разговорами, когда они сделались посмелее от двух рюмок водки, часто упоминали они, что имеют крайнюю нужду в порохе, что им зимой нечем будет промышлять зверей, и что японцы, так они называют японцев, все им дают, кроме пороху. Частое повторение о порохе нетрудно было понять. Они хотели просить его у меня, но не смели. А я, будучи уверен, что они имеют в нем надобность, действительно только для промыслов, подарил им полфунта мелкого английского пороху, прибавив к тому же еще табаку, бисеру и сережек. Позднее время не позволяло мне продолжать с ними разговор, и я отпустил их в 10 часу на берег, сказав, чтобы они сколько возможно старались изъясниться с японцами и уверить их в нашем миролюбивом и дружеском к ним расположении. Между тем, как курильцы у нас гостили, я посылал на берег мичмана Филатова, дав ему табаку, чтобы достать черемши и сараны от мохнатых курильцев. Он скоро возвратился и привез несколько пучков, которые я велел оставить для больных. Тишина во всю ночь на 18 число продолжавшаяся не позволила нам удалиться от берега. Рано поутру увидели мы едущую к нам байдару под флагом. Думая, что японцы хотят нас посетить, мы приготовились принять их и показать, что мы их дожидаемся. Я велел опустить паруса, хотя по причине безветрия настоящей нужды в том и не было. Около 8 часов байдара подъехала к нам столь близко, что вместо флага виден был белый кусок мата или рогожки. А вскоре, после того, что узнали мы старых своих друзей-курильцев, всех тех же, которые и вчера нас навестили, с ними был еще молодой мужчина, который называл себя Алексеем Максимовичем. Мужчины были одеты в японские длинные и очень широкие халаты с короткими широкими рукавами. Халаты сии сшиты из толстой бумажной материи синего цвета с частыми сероватыми полосками. А женщина одета была в парку, сшитую из птичьих шкур. На спине у нее для украшения висели в несколько рядов носы топорков. На голове был бумажный платок. Мужчины были с открытыми головами. На ногах торбасы или русские бахилы, сделанные из горл сивучей. И Саул на шлюп вошел босой. Но прежде, нежели поклониться или стал с нами говорить, сел на шкафуте, надел свои торбасы, а потом подошел ко мне и присел с таким же подобострастием, как они кланяются японцам. Из сего я заключил, что у них неучтиво боссому показаться людям, которых они уважают. Человек он лет 50 и, по-видимому, очень дряхлый. Маленькую дочь свою во все время таскал он у себя за спиною в своем халате, придерживая веревкою, кругом его обвязанную, которая обыкновенно была против груди спереди, а когда надобно было ему действовать руками, то чтобы, сжимая плечи, она не мешала, он поднимал ее на лоб, для чего в том месте, где веревка должна касаться лба, пришит был к ней широкий ремень. Мужчины имели большие, густые, черные, как уголь, волосы и бороды. Волосы они так носили, как наши ямщики. Искусственных украшений никаких у них на лице и теле не было, а у женщины рот кругом по губам на 1/5 или 1/4 дюйма выкрашен синей краской, и также испещрены руки. Они привезли к нам в гостиниц 2 пуда рыбы кунжи и трески, несколько сараны и черемши.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Первый вопрос мы им сделали о японцах и узнали, что начальник их, вследствие подаренной ему мною бутылки водки, весь вечер и ночь до самого утра весьма спокойно и крепко спал. Но прочие во всю ночь не спали и стояли в ружье. Подозрения своего в дурных наших против их замыслах они не оставляют и грозят курильцам, что если мы на них сделаем нападение, то они им головы отрубят, как русским подданным, для чего и отпустили их к нам всех, а некоторых оставили у себя под стражею, равно как и этих во всю ночь караулили, а поутру послали сами нарочно к нам, чтобы точнее выведать, зачем мы пришли и чего хотим. В сей раз курильцы наши сбились в словах и признались, что их сюда не погодой занесло, а приехали они к японцам торговать, что в старые годы им позволялось. Но ныне, по причине неприятельских поступков со стороны русских, японцы их захватили и поступили с ними, как выше описано. А потом велели отпустить, дав им на дорогу 20 мешков пшена, саги и табаку, хотя им возвращена была свобода. Но дурная погода мешала им уехать до нашего прихода. Ныне же японцы хотят опять их держать с тем, что они головами своими должны будут отвечать за наши дурные против них поступки. Они приехали к японцам в числе 7 мужчин, 6 женщин и 2 ребят, из коих во время их пребывания на 7 острове от заключения в тесном месте умерло 3 мужчин и 3 женщины. Они не умели назвать по-русски болезни, бывшей причиной их смерти, но по описанию должна то быть цинга и слабость. Однако же японцы прилагали попечение о сохранении их здоровья, и им удалось побывать в руках японских врачей. Один из курильцев имел опухоль в руках, а в ногах судороги, так что ноги притягивало икрами вплоть к задним частям лядвей, ляжек. Его лечили бросанием крови, сначала вдруг из обеих ног, а после из рук, из одной после другой. Впрочем, по незнанию выражений, не могли они описать ни инструментов, ни средств, употребленных японцами. Только они сего курильца вылечили. Он жаловался лишь на то, что после сей болезни не стало у него, так он изъяснялся, мяса ни на руках, ни на ногах. По мнению нашего лекаря, господина Бранда, человека в своем деле весьма искусного, этому должна быть другая причина. Рассказывая свои приключения, они часто сбивались и противоречили друг другу. Наконец стали меня просить взять их с собою и отвезти на их остров Рашуа, потому что они имеют крайнюю нужду там быть. На вопрос мой, если я их возьму, что тогда будет с их товарищами, 2 женщинами и ребенком, оставшимися на берегу у японцев? Они молчали, но скоро опять возобновили свою просьбу, говоря, что Япони их убьет. Вчера ни слова не было ими сказано нам о нуждах их ехать скоро на свой остров, а только лишь твердили, что пороху нет и что не знают, чем им промышлять на Урупе. Дурная погода, препятствовавшая им отправиться, была также сущая ложь. Им неизвестно было, что мы давно уже в соседстве их плаваем и знаем, когда какие погоды стояли. Крепких ветров давно не было, и туманы случались не так часто, чтобы с острова на остров нельзя было ехать, а особливо с Утурупа на Уруп, где переезд имеет 25 верст. А притом туманы им не опасны, потому что у них был компас, который мы видели. Они его привозили к нам и берегут, как глаз, не оставляют даже в лодке, а выносят с собой. Компас сей был в круглом футляре диаметром 3 дюйма. Картушка разделена на ромбы без градусов и раскрашена. Вместо стекла — слюда. Футлярчик компасный они хранят еще в ящике с задвижной крышкой. По их словам, получили они его в Камчатке. По всем их рассказам, из коих многие не стоят того, чтобы о них здесь упоминать, можно было догадываться о их положении. Коль скоро японцы, подозревая, что мы хотим напасть на их селение, сказали об этом курильцам и погрозили их наказать за наши поступки, то они, имея причину также об нас дурно мыслить, как и японцы, стали опасаться, чтобы не потерять голов, для спасения коих желали лучше быть у нас, оставляя на жертву своего товарища, двух женщин и ребенка, почему и просили меня взять их с собой.
3: Я старался их убедить, что им, японцев, бояться нечего. Мы им ни малейшего зла не желаем и не сделаем. Следовательно, и они нашим вредить не захотят. Что мы только сыщем гавань, запасемся водою и дровами, и потом оставим берега их в покое, и что в Урбиче мы постараемся своими поступками уверить японцев в нашей к ним дружбе, почему и советовал им, ничего не боясь, ехать на берег. Для начальника японского послал я в подарок 4 бутылки французской водки, узнавши, что им отменно нравится сей напиток. При расставании я предложил, не хочет ли один из них остаться на шлюпе, чтобы показать нам гавань в Урупе, и если пойдем в Урбич, служить переводчиком. На предложение мое они все тотчас согласились остаться. Но сего нельзя было сделать, и так решено оставаться Алексею, а прочим ехать на берег. Они так уверены были в нашем намерении неприятельски поступить против японцев, что перед отъездом один из них уведомил нас, хотя прежде о том ни слова не говорил, будто они слышали, что в Урбиче поставлены пушки, и коль скоро русские покажутся, то станут стрелять. А через минуту после другой сказал нам, что там у них одна только пушка.
2: К полудню ветер стал изрядно дуть с юга. Погода была светлая, и так, чтобы успеть осмотреть восточный берег Урупа, отправив наших гостей, мы поставили все паруса и пошли к западу. Но оставив их от нас на полмили или на версту, мы увидели, что они стояли в байдаре с поднятыми вверх руками, махали нам и громко что-то кричали. Думая, что байдара тонет, я велел тотчас остановиться. Они приехали к нам опять очень благополучно, только для того, чтобы сказать, что они боятся японцев, которые их убьют, если мы сделаем им что-либо дурное. Надобно было снова их уговаривать. Наконец, решились они ехать с величайшей робостью, не оставляя мысли, что мы покусимся разбить японцев. Последнее прощание с нами, сих жалких бедняков, очень меня тронуло. Они кричали нам с байдары своей: «Прощайте, мы вам наловим рыбы, наберем черемши и сараны, и будем вас ожидать, если японцы не убьют нас».
1: Радио «Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
3: От Итурупа пошли мы к восточному берегу Урупа, у которого для описи провели 3 дня, а потом хотели возвратиться к Урбичу, но ветры не позволяли пройти проливом де Фриза, а посему и стали мы держать к югу, вдоль восточного берега Итурупа, для описи сего острова.
2: Между тем, по необходимости, мы должны были усилить подозрение нашего курильского лоцмана в том, что хотим напасть на японцев. Я, с моей стороны, охотно бы старался в других случаях искоренять из него такую мысль. Но в таком деле этого миновать было нельзя. Когда день был тихий, со светлой, сухой погодой, мы обучали команду абордажной экзерциции с настоящей пальбой. Коль скоро курилец наш увидел всех в ружье, одно отделение с большими мушкетонами, другое с малыми, третье с пистолетами и пиками и прочее, то при виде такого, по его понятиям, множества оружия, не мог он скрыть своего удивления. Мы старались уверить его, что сами боимся нападения на нас, японцев, и для того готовимся защищаться, а им от нас вреда никакого не будет, если обойдутся с нами по-дружески. Он хотя и качал головою в знак согласия, но про себя совсем не то думал. Впрочем, часто он сам открывал нам нечаянно такие вещи, в которых на вопросы наши запирался и приходил в замешательство. Например, он не хотел признаться, каким образом они прежде производили торговлю с японцами, когда мы его о том прямо спрашивали, а после, между посторонними разговорами и особливо за чаем, сам рассказывал, почем, за какие товары японцы им платили, не помышляя немало, что объявлял тайну, которую прежде хотел скрыть. Я был очень недоволен, что мы могли, не приводя его в замешательство и не причиняя страха нашему гостю, узнать в обыкновенных разговорах все, что только нужно было, и что вредить ему никак не могло. А потому я не стал его спрашивать ни о чем, кроме самых обыкновенных всеобщих вопросов, иначе как заведя сначала постороннюю речь. Сим способом, при разных случаях, я от него узнал, что торг с японцами до разрыва с нами они действительно производили постоянный и правильный, так как был он учрежден публичными актами двух государств, а может быть, еще и с лучшим порядком и с большей честностью. Курильцы возили к японцам напромен бобровые и нерпячьи тюленьи кожи, орлиные крылья и хвосты, а иногда лисиц, которых, однако же, японцы покупают редко и за дешевую цену.
3: От них же получали сорочинское пшено, бумажные материи, платья, главное, халаты, платки, табак, курительные трубки, деревянную лакированную посуду и другие мелочи.
2: Пшено меряется у японцев мешками, большим и малым. Три малых мешка составляют один большой, который, по описанию курильцев, так тяжел, что один человек с нуждою его поднимает. Следственно, можно положить пуда в 4. Мена товаров происходила по взаимному согласию с обеих сторон, без всякой обиды и притеснения. Цены вообще почти всегда постоянны и одинаковы.
3: Обыкновенно японцы давали курильцам за одного полнорослого бобра 10 больших мешков сорочинского пшена.
2: За тюленью кожу 7 малых мешков. За 10 орлиных хвостов 20 малых мешков или шелковый халат. За 3 орлиные хвоста дают бумажный халат с такой же подкладкой и с ватой в середине. За 10 орлиных крыльев связку сухих листьев табаку, папушу, до которого курильцы – великие охотники. Они вообще кладут его за губу. Некоторые нюхают, а другие и курить научились у японцев из таких же трубок. Японцы употребляют крылья и хвосты орлиные для своих стрел, почему они у них отменно ценны. Впрочем, в большом уважении и по весьма дорогим ценам продаются у них разные европейские вещи, которых курильцы не имеют. Главное из них – алые или красные и других цветов сукно, стеклянная посуда, янтарные и бусовые ожерелья, стальные вещи и прочее. Алое сукно употребляют они для знатных гостей, расстилая кусок оного в квадрате на аршин и более на том месте, где гость должен сидеть, а из других сукон шьют платье. С не меньшей откровенностью гость наш Алексей Максимович, когда, кстати, и обиняками заставляли его о том говорить, рассказывал нам об успехах своих промыслов, также о способах, какими они производят их, и о своем прокормлении. Он жаловался, что ныне бобров стало мало, в чем верить ему очень можно, и даже одно это показание достаточно вселить доверенность к другим его рассказам, ибо и на Алеутских островах, и на американском берегу, занимаемом работниками промышляющей там компании, сих животных ныне не стало. Они все, испугавшись человеческого гонения и взора, удалились далее, к югу, в проливы, рассеянные между бесчисленными островами, окружающими северо-западные берега Америки. Летом, когда море бывает спокойно и позволяет безопасно ездить и отдаляться от берегов на байдарах, курильцы бьют бобров стрелами, а зимой у берега стреляют их ружьями или ловят сетями, протягивая оные между каменьями, где сии животные бывают. Лисиц они промышляют как черно-бурых, сиводушек, так и красных, тремя способами. Во-первых, если попадется, то стреляют винтовками. Во-вторых, ловят кляпцами, как и в Камчатке. То есть ставят западню с приманкой, которую, коль скоро зверь дернет, то спускается острое железо и ударяет в него. А третий способ – чайками. Привязав чайку к чему-нибудь в том месте, где приметят лисьи следы, окружают ее перья.

0: орел, спустившись, вцепляется когтями. И пока он силится добычу свою оторвать или остается там пировать на ней, его убивают. Орлы у них бывают только зимой. А летом, как они говорят, улетают хищные сии птицы в Камчатку, что и справедливо. Их там бывает великое множество. Многие рыбы и изобильные реки, текущие по всему полуострову, доставляют им обильную пищу. Бобры, сивучи, тюлени, лисицы и орлы – суть единственные промыслы курильцев, производимые для торговли. Впрочем, для своего прокормления и домашних потреб они промышляют разных морских птиц, как то гусей, уток разных родов, черков и прочих. И рыбу, которой нам принадлежащие Курильские острова, очень неизобильны. При берегах обитаемых островов 13 и 14, то есть Рашуа и Ушисира, только и есть один род рыбы – жителями называемой сербок. Она величиной с горбушу, красноватого цвета. Ловит ее удами между каменьями. Из птиц, гусей и уток они промышляют редко, потому что сей промысел сопряжен с трудами и издержками пороха и свинца. Но ловят руками топорков, старичков и еще род птиц, на их языке называемых мавридори, в их гнездах. Так что один человек в день наберет их 40-50 штук, с коих кожу с перьями сдирают и, сшивая, делают парки для жителей обоего пола.
1: Из жиру топят сало, а мясо, выкоптив над дымом, берегут в зимний запас своей пищи, которая вместе с черемшою, сараною, разными дикими кореньями, ракушками, морскими яйцами и разными родами морского растения составляет главный и, можно сказать, единственный их запас, к которому иногда прибавляется купленное у японцев пшено.
0: Вдобавок к всему описанию, присовокупляю еще следующие подробности касательно курильцев. Наши курильцы вообще бреют бороды, хотя найденные на Итурупе были с бородами, но это делают они из подражания мохнатым, которые носят длинные бороды, а потому наш Алексей, находясь между русскими, изъявил желание выбриться, в чем его и удовлетворили. А сверх того, я велел дать ему пару казенного платья, оставшегося после умерших.
1: Жители Сумшу и Парамушира ездят на собаках, подобно камчедалам, а на Рашуа и Ушисире не ездят, по неумению. Но некоторые держат сих животных для лисьей травли. Я выше не говорил о сём способе промышлять лисиц, потому что он не общий и употребляется только некоторыми на острове Рашуа, где есть свои лисицы. А ушисирские жители, не имея их у себя, ездят на другие острова, и потому с собаками таскаться им невозможно. Впрочем, на обоих островах собачьи кожи употребляют для зимних парок. Алексей нас уведомил, что на южной стороне острова Кунашира, 20-го Курильской гряды, есть безопасная гавань и укрепленное при онной селение, где могли мы запастись дровами, водою, пшеном и зеленью. Почему я и вознамерился в Урбич уже не ходить, а идти прямо к Кунаширу.
0: Главной же причиной сему намерению было желание мое описать подробнее гавань и пролив, отделяющий Кунашир от Мацмая, который прежде всего европейским мореплавателям не был известен и на многих картах означен вместо него сплошной берег, да и на карте Броттона оставлен он под сомнением. Сверх того, и другая причина еще понуждала меня поскорее прийти к селению в безопасную гавань. Мы нашли, что в трюме у нас крысы съели более 4 пудов сухарей и около 6 четверяков солоду. А как мы не могли знать, в каком состоянии находится провизия, лежавшая внизу, то и нужно было поспешать к месту, где бы в случае нужды можно было получить какой-нибудь запас. Ветры, туманы и пасмурность не позволяли нам войти в пролив между Мацмаем и Кунаширом прежде 4 июля. Во все сие время мы бились у островов Итурупа, Кунашира и Чикатана, часто их видали, но по большей части они были скрыты в тумане. Вечером подошли мы близко к длинной низкой косе, составляющей восточную сторону Кунаширской гавани. А чтоб не причинять беспокойства и страху японцам, входом нашим в гавань к ночи, я рассудил стать в проливе на якорь. Во всю сию ночь на двух мысах гавани горели большие огни, вероятно, для сигнала о нашем приходе. На другой день, 5 июля, поутру мы пошли в гавань. При входе нашем с крепости сделаны были 2 пушечные выстрела ядрами, которые упали в воду, далеко.

0: кони, долетев до нас. Мы заключили, что японцы здесь не получили еще известия с острова Итурупа о миролюбивом нашем расположении. Между тем густой туман покрыл крепость и залив, почему мы бросили якорь. А когда погода прочистилась, то опять пошли ближе к крепости, с которой уже более не палили, хотя промеривавшая глубину впереди шлюпка была от нее не далее пушечного выстрела. Крепость вся кругом была обвешана полосатой материей, состоящей из белых и черных или темно-синих широких полос. Так что ни стены, ни палисад нельзя было видеть. Местами между материей поставлены были щиты с нарисованными на них круглыми амбразурами, но так грубо, что даже издали нельзя было принять их за настоящие батареи. Мы могли только видеть некоторые строения внутри крепости, кои, будучи расположены по косогору, видны были через вал. В числе их дом начальника отличался от прочих множеством флагов и флюгеров, над ним выставленных. На прочих частях города также много сих знаков развивалось, но гораздо менее, нежели у начальника. Алексей не знал причины, для чего это делается, но сказывал, что всегда город таким образом украшается, когда приходит в порт чужое судно или приезжает чиновная особа. Остановясь на якоре в расстоянии верст двух от крепости, поехал я на берег, взяв с собой штурманского помощника среднего, четырех гребцов и курильца. Японцы, подпустив нас сажен на 50 к берегу, вдруг начали с разных мест крепости в шлюпку стрелять из пушек ядрами. Мы тотчас поворотили назад и стали грести, как то всякий сам легко догадаться может из всей силы. Первые выстрелы были очень опасны, и ядра пролетели, так сказать, мимо ушей наших. Но после они пушки свои заряжали медленно и нехорошо наводили. Японский порох должен быть очень дурен, потому что при пальбе производил чрезвычайно густой и черный дым. С нашего шлюпа при первых выстрелах старший по мне офицер, капитан-лейтенант Рикард, отправил к нам на помощь все наши вооруженные гребные суда, в коих, однако ж, к счастью, мы не имели нужды. Ни одно ядро в нашу шлюпку не попало. Когда я уже выехал из дистанции пушечных выстрелов, японцы не перестали палить и даже продолжали по приезде моем на шлюп. Бесчестный их поступок крайне меня огорчил. Я думал, что дикие одни только в состоянии сделать то, что они. Видя небольшую шлюпку с семью человеками, едущую прямо к ним и подпустив онную вплоть к батареям, стали в нее палить. Так что от одного ядра все бывшие на ней могли бы погибнуть. Сначала я считал себя вправе отомстить им за это и велел было уже сделать один выстрел крепости, чтобы, судя по оному, лучше можно было видеть, как поставить шлюп. Но рассудив, что время произвести мщение не уйдет, а без воли правительства начинать военные действия не годится, я тотчас переменил свое намерение и отошел от крепости, а потом вздумал объясниться с японцами посредством знаков.
1: На сей конец поутру следующего дня, 6 июля, поставили мы перед городом на воду катку, пополам разделенную. В одну половину положили стакан с пресной водой, несколько поленьев дров и горсть сорочинского пшена, в знак, что имели нужду в сих вещах. А на другую сторону катки положено было несколько пиастров, кусок алого сукна, некоторые хрустальные вещи и бисер, в знак, что мы готовы за нужные вещи заплатить им деньгами или также отдарить вещами.
0: Сверху положили мы картинку, весьма искусно нарисованную мичманом Муром, на которой была изображена гавань с крепостью и нашим шлюпом, на коем пушки были означены очень явственно и в бездействии, а с крепости онные палят с летающими ядрами через нашу шлюпку. Сим способом я хотел некоторым образом упрекнуть их за их вероломство. Лишь только мы оставили катку и удалились, как японцы, тотчас взяв онную на лодку, отвезли в крепость.
2: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

слушаете «Радио Звезда».

0: зеркало и обезьяна. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка», — говорит, — «кум, милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ушинки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. Ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть». «Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться?» — ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку нечист, все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра. Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Зеркало и обезьяна». Читал Владислав Купряшин.
1: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и военными компетенциями будущего. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни.
1: Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», «Боевые офицеры», подчеркнул президент и пожелал им успеха на новом поприще. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ВПК и пунктам управления дронами. В Киевской области беспилотники уничтожили завод «Firepoint», производивший компоненты для ракет «Фламинго», и склад «Stellarjet» с топливом и ракетами. Кроме того, авиабомбами ФАБ-3000 поражены украинские центры управления БПЛА в Харьковской и Херсонской областях, а также места дислокации украинских бригад. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с государственными почестями, сообщил министр юстиции Сербии Ненад Вуич. Глава ведомства отметил, что протоколы для генерала будут соблюдены, а место захоронения выберет семья. Младич ушел из жизни 27 августа в Гааге, ему было 84 года. По данным Международного уголовного суда, он отбывал пожизненное заключение за военное преступление. С 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Крупных собак разрешат перевозить в салоне при наличии намордника, поводка и подстилки, мелких животных и птиц в контейнерах или клетках. Перевозчики сами определят допустимые размеры и вес ручной клади, запретят перевозку опасных веществ, обяжут информировать о классе автомобилей с кондиционером и бесплатно перевозить кресла-коляски для пассажиров с ограниченной мобильностью. И о погоде. В субботу в Москве кратковременно дождь и до 22 градусов. В воскресенье солнечно и плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: Другой приговор полевого суда, а именно против полковника Иванова и компании, явился тоже необходимым вследствие великокняжеских неудач в Карпатах. В письме ко мне эти неудачи закарпатской операции вызвали со стороны генерала Янушкевича такой же вопль об измене. Сейчас узел событий на Карпатах. Надо успеть предупредить. Очень опасаюсь, что и там есть свой Мясоедов. Это так чувствуется, что волосы дыбом становятся. Неужели Русь так опустилась? Впрочем, Бог даст, справимся и с изменниками, хотя роль даже заглазного палача не особенно приятна. Но тут не до того. Так писал мне Янушкевич. И действительно, усердием следователя, специалиста в таких делах, прапорщика Кочубинского, найден и здесь шпион. Альтшиллер, которого я знал еще в Киеве. И в составе уже целого сообщества – полковник Иванов, его жена, Николай Михайлович Гашкевич, его бывшая жена, Веллер, Думбадзе и писарь главного артиллерийского управления Милюков. Если дело Мясоедова возмутительно, то дело полковника Иванова и компании – верх безобразия и морального упадка. Приговор по этому процессу, который велся полевым судом в Бердичеве, состоялся лишь после моего увольнения. Какой это был суд? – Можно представить, исходя из сообщения главнокомандующего Юго-Западным фронтом 23 февраля 1916 года начальнику штаба Верховного главнокомандующего по поводу приговора. «Я не мог не прийти к выводу, что между изложенным в приговоре и постановлением заключается непримиримое противоречие. Суд, признавая подсудимых виновными в тягчайшем преступлении, в шпионстве в военное время, в текущую войну, в пользу неприятеля, в то же время указывает, что деятельность названных лиц являлась полезной в период настоящей войны, а в отношении Иванова даже усиленно полезной. Такое исключительное противоречие в таких важных документах, как приговор суда и постановление того же суда, я могу объяснить только тем, что полевой суд не вынес твердого убеждения в виновности осужденных. А это, в свою очередь, могло произойти вследствие того, что полевой суд не мог разобраться во всех деталях дела и справиться с возложенной на него задачей, о чем неопровержимо и свидетельствует противоречие приговора и постановления. К счастью, по этому суду никого не казнили. Двух дам оправдали, остальных же приговорили в каторгу и на поселение на разные сроки. Насколько все это было незакономерно, достаточно указать на то, что на основании статьи 1321 Устава военного суда дело было подсудно военно-окружному суду. Затем на основании статьи 1317 того же устава, так как в сообщество входил нижний чин, унтер-офицер главного артиллерийского управления Милюков, то и Петроградскому суду. А это было уже совсем не в интересах преступного оборудования и подтасовки всего дела, так как если по статье 1345 Устава военного суда как свидетеля меня могли не вызвать, то в Петрограде избежать этого было трудно. На суде все время упоминалось мое имя, а я допрошен не был. Письмо, которое я писал начальнику штаба фронта, Кочубинский предъявил лишь после энергичного настояния подсудимого Николая Гашкевича. Что касается сообщества, то только из неблагодарного усердия и желания угодить ставке можно было сочинить подобный абсурд, будто бы военный министр состоял деятельным членом преступного сообщества и, будучи по должности источником наиболее важных военных тайн, являлся центральной фигурой этого сообщества, связующим звеном между деятелями, с одной стороны, германского, с другой — австрийского шпионажа. Преступное же сообщество это образовалось якобы с целью учинение против России государственной измены, а именно способствование правительствам Германии и Австро-Венгрии в их враждебных против России планах и действиях путем собрания и доставления этим правительствам через их агентов сведений о вооруженных силах России. Обращаясь просто к здравому смыслу судей, спрашивается, зачем источнику военных тайн могло понадобиться целое сообщество в таком прямо до смешного составе, с Анной Гашкевич и писарем Милюковым. «Тайны у меня в руках, а я собираю какую-то совершенно невероятную компанию для собирания этих же тайн, подвергаю такое страшное дело без всякой надобности риску». В актах следственного производства было еще много чудовищного. Оба приговора полевых судов казались недостаточными, чтобы на основании моих отношений к Мясоедову и Альтшилеру приговорить и меня к смертной казни. Поэтому в следственный материал притянуто было и десятилетней давности бракоразводное дело моей жены с первым ее мужем Бутовичем. Очевидно, здесь была и другая цель — придать моему процессу пикантность и доставить господину Бутовичу случай своей клеветой и сплетнями обдавать меня грязью перед обществом. Среди следственного материала находился и анонимный донос, автором которого обнаружился князь Андроников. Когда назначена была комиссия генерала Петрова для выяснения причин недостаточной нашей подготовки к войне, то князь Андроников сочинил донос, который в экземпляре, направленном в комиссию генерала Петрова, заканчивался заявлением, что пишет «маленький человек, не рискующий подписаться, чтобы не пострадать от Сухомлинова, но может указать на князя Андроникова, который, он надеется, не откажется подтвердить все изложенное невидным маленьким человеком». Пригласили Андроникова, и как автору этого клеветнического документа ему ли было не знать, что там написано. Показания его сошлись с доносом, как две капли воды, и послужили программой для всего следствия. А все, что было измышлено князем при содействии достойных его сотрудников, всякими благородными способами, а нашей с женой жизнью, Было, например, в таком роде. Была у меня северская люстра, которую я собирался продать. Об этом знала Червинская. Из этого создано было, что я продал люстру на завод Шнейдера Крызо за громадные деньги. Маскированный подкуп. Но люстры я не продал, из Крызо никогда никаких дел не имел. Сама же люстра продолжала висеть в моей квартире. Затем в склад Ее Величества, устроенный у меня на квартире, инженер Балинский привез пожертвования от завода и вручил деньги мне. Я передал их по принадлежности и квитанцию выслал Балинскому. Этот факт в доносе превратился во взятку, которую я якобы получил от Балинского за заказы на его фабрику. Нетрудно представить себе, какой смысл мог быть в подобном подкупе в такое время, когда у нас не было достаточно заводов для наших заказов, и вследствие этого правительство находилось в зависимости от доброй воли фабрикантов, а не обратно. Русская индустрия далеко не была так развита, чтобы правительство могло делать выбор. И военный министр должен был бы радоваться, что вообще может помещать свои заказы. Таково было совершенно ясное положение этого дела. В довершение всего возник еще один курьез. Жена моя была в меховом магазине, где ей показывали дорогой мех в несколько десятков тысяч рублей, как и другим дамам. Она купила всего муфту в несколько десятков рублей. Об этом чудном мехе был, конечно, разговор дома. Этот факт приводился в доказательство безумных, не по моим средствам, трат. И стало быть, тоже на доходы незаконные. О покупке одной муфты, конечно, умалчивалось. На все эти и подобные же измышления свидетели готовились из салона госпожи Червинской. Но на суд никто из этих лжесвидетелей не явился. Один только Андроников был приведен под стражей. Но и тот сознался, что никаких конкретных данных у него не было во всем том, что он сочинял в своем доносе. Верховная комиссия генерала Петрова имела полную возможность все эти махинации и измышления Андроникова разоблачить. Для этого ей нужно было только допросить меня. То, что она на это не решилась, было понятно, если представить себе цель ее существования. Она образована была не для того, чтобы раскрыть правду, а чтобы ее скрыть и меня уничтожить. Оценки свидетелей сенатор Кузьмин не придавал никакого значения, но подбор их оказался удивительный, начиная князем Андрониковым и заканчивая австрийским шпионом Мюллером. Мои дополнительные письменные показания подшиты просто к делу, без занесения в постановление или протокол, поэтому не попали в копии. Вообще, материал, который мог служить в мою пользу, игнорировался. А письменные показания, поданные моей женой дополнительно следователю Кузьмину в Петропавловской крепости через администрацию последней, из дела исчезли бесследно, о чем и было заявлено на суде. В таком же смысле сделана и выборка из писем моих и Янушкевича, а целый ряд писем из действующей армии, взятых у меня при обыске, в которых добросовестный следователь мог найти материал, свидетельствующий о том, что нельзя приписывать мне какое-то якобы бездействие, если армия выступила в поход в образцовом порядке, Кузьмин абсолютно игнорировал. Сенатор Кузьмин не обратил даже внимания на то, что я ни разу не был вызван в Верховную комиссию, и что при расследовании причин недостаточной подготовленности нашей армии о деятельности Совета государственной обороны, специально для того созданного и существовавшего с 1905 по 1909 год, ничего не выяснено, равно как упорно умалчивается о том, что же я получил в наследство и что сделано. В результате следственного производства обер-прокурор, сенатор Носович, получил такой обильный следственный материал, в котором из-за деревьев леса стало не видно. Он правильно сказал нам с женой после одного из допросов, что для того, чтобы разобраться во всей массе томов, надо 2 года. Защита же имела на этом меньше месяца. Не особенно способствовало при столь одностороннем направлении, которое получило дело, собирание данных для фактического разоблачения всего неверно мне приписываемого, в особенности при той позиции, которую занял сенатор Кузьмин.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: 2 года тянулось дело, возникшее в 1915 году в самый разгар войны для выяснения причин недостаточности снабжения армии боевыми припасами. В этот столь продолжительный промежуток времени все, кто только хотел, могли делать какие угодно заявления. Началось нагромождение в одну кучу. Ведомостей о пушках, ружьях, снарядах, подозрениях о шпионстве, покупке имения, продаже люстры, мехах, шляпках, нарядах, бракоразводном деле, супружеских подвигах Бутовича и тому подобных сплетен, клеветы, шантажа. Господин оберпрокурор имел полную возможность рассеять туман, что не представляло никаких затруднений. Надо было поставить несколько вопросов по существу, для ответа на которые из кучи взять лишь материал, непосредственно относящийся к делу. А именно, первое. В каком состоянии была русская армия к 1909 году? На этот вопрос можно было ответить неопровержимо. К выступлению в поход, не готовой и не боеспособной. Второе. В каком состоянии застало ее объявление войны в 1914 году? Способной быстро мобилизоваться, сосредоточиться на театре войны и боеспособной. Третье. Чем же объяснить недостаток снабжения боевыми припасами? Тем, что никто из воюющих сторон не ожидал такой продолжительной войны. То, что можно было сделать за 4,5 года в русской армии, сделано. И для кампании в 4-6 месяцев при правильном расходовании припасов было достаточно. Четвертое. Почему не приняты были меры обеспечения боевыми припасами на случай такой продолжительной войны? Потому что на это не было ни времени, ни средств, так как только широко развитая обрабатывающая промышленность в стране могла задачу эту разрешить успешно. Одному же военному ведомству такая задача была не по силам. На этом, по вопросу о бездействии власти, можно было бы поставить точку, потому что в разных деталях специального артиллерийского дела явится возможность разобраться лишь по окончании войны, а делать сейчас одного человека ответственным решительно за все, относящееся даже ко времени задолго до его фактической ответственности, может быть, с политической точки зрения и нужно было, но с этической было бессовестно, нечестно. Что же касается обвинения, то тут и вопросов ставить не было надобности, так как чистейший вымысел фантасмагория прапорщика Кочубинского со всей очевидностью вызвала необходимость применения к нему статьи 1210 Устава военного суда, то есть за преступление по должности следователя, проявившего чисто провокаторскую деятельность. Мое глубокое убеждение, что это для господина оберпрокурора был тот редкий случай, когда по чистой совести обвинитель от обвинения мог отказаться, что было бы встречено полнейшим одобрением. В то время, когда я так отстаивал свою голову, вспыхивает февральская революция 1917 года, и какая-то компания вооруженных людей арестовывает меня на квартире и везет в Таврический дворец, где уже организовалась новая власть. Во время переезда в грузовом автомобиле субъект в очках держал против моего виска браунинг, дуло которого стукалось мне в голову на ухабах. Полнейшее мое равнодушие к этому боевому его приему привело к тому, что он вскоре спрятал оружие в кобуру. Затем несколько вопросов относительно моего дела, и совершенно спокойные мои ответы на них окончились тем, что первоначальное неприязненное ко мне отношение превратилось в благожелательное. У Таврического дворца снаружи и в залах, по которым я проходил, была масса народу, и никаким оскорблением я не подвергался, как об этом неверно сообщали газеты. Действительно, всего один долговязый кавказского типа человек произнес из дальних рядов «изменник». Я остановился и, глядя на него в упор, громко ему ответил «неправда». Тип настолько уменьшился тогда в росте, что головы его больше не стало видно, и я спокойно продолжал дорогу, без малейших каких-либо инцидентов. Сначала меня провели, очевидно, к коменданту города, каковым оказался бывший улан его величества, а затем офицер генерального штаба, член Государственной думы Энгельгард. Он, конечно, поспешил меня сплавить, я вполне понимаю его щекотливое положение при таком свидании, и по указанию господина коменданта меня повели к Керенскому. Разобраться в том сумбуре, который происходил в то время в этом бывшем потемкинском жилище, было очень затруднительно. Мы вошли в какую-то залу, в которой за громадным столом сидела масса генералов, чиновных лиц и, кроме того, у всех стен, где только можно было приткнуться. Я думал, что это какое-то заседание, так как заметил генералов Павла Сергеевича Савича и Петра Ивановича Секретева. Оказалось, что они все арестованные. Меня провели дальше, а в небольшом коридоре просили подождать. Я сел у колонны и наблюдал то столпотворение, которое происходило вокруг. Солдаты, матросы, штатские с повязками и шарфами, вооруженные. Все это снует, что-то ищет. «Товарищ, как пройти к такому-то? Вы, товарищ, обратитесь в информационную комнату». Кругом все товарищи. Подошел ко мне какой-то приличный господин, подал мне ножницы и попросил очень вежливо, чтобы я спорол погоны. Я их просто отвязал и отдал ему. Тогда он попросил и мой Георгиевский крест. Но я его не отдал, и, к моему удивлению, бывший тут часовой молодой солдатик вступился за меня и сказал: «Вы, господин, а не товарищ, этого не понимаете. Это заслуженное, и так отнимать, да еще такой крест, не полагается». Наконец, пригласили меня тут же рядом в сени, где стоял взвод солдат с ружьями, и появился Керенский, небольшого роста, бритый, как актер. Мне он ничего не говорил, а обратился к нижним чинам и в приподнятом тоне сказал, что вот, мол, бывший военный министр царский, который очень виноват, и его будут судить. А пока он им повелевает, чтобы волос с головы моей не упал. Хорошо, что я был в фуражке, а то люди убедились бы, что им нечего оберегать на моей голове. Так начал свои гастроли в роли Бонапарта Керенский, выступая против царизма. Тем все и закончилось. Я вышел во внутренний подъезд дворца, где стоял тот самый автомобиль, в котором меня привезли. Мой почетный караул, оберегавший мою голову, присутствовал, когда я в него садился, а мои уже старые знакомые конвоиры дружески встретили меня и самостоятельно распорядились, чтобы посторонней публики не было. От них же я узнал, что меня везут в Петропавловскую крепость, куда приблизительно через полчаса меня и доставили. После же моего ареста явилась на квартиру целая шайка грабителей во главе с прапорщиком Черкуновым и под предлогом поиска оружия попользовалась чужой собственностью. Этот предусмотрительный прапорщик перед тем, как удалиться с награбленным, потребовал удостоверения, что никаких претензий моя жена к ним не имеет. Они исполнили свой революционный долг, как порядочные люди. В крепости уже хозяйничали революционеры. Вместо коменданта появился какой-то офицер в казачьей форме. Грязь и беспорядок успели уже водвориться и в комендантском доме. Какой-то гимназист сидел в роли писаря, хотя кое-кто из старых писарей еще показывался. Тут же ели, пили, курили, спали. Вообще всякий делал то, что хотел. Полная свобода. В то время как я среди этой публики ожидал своей дальнейшей участи, явился Харунжий Донского войска и осиплым голосом рассказывал, как он с казаками водворил порядок при разгроме винного магазина на Васильевском острове. Видимо, это его очень забавляло. Со мной все были вежливы, даже принесли котлету с картофелем и чай. Затем появился исполнявший роль коменданта и предложил следовать за ним. У подъезда выстроен был взвод пехоты, который меня конвоировал в Трубецкой бастион. По глубокому снегу мы пробирались медленно, в ясный лунный вечер, под печальные звуки «Коль славен» на колоколах часов Петропавловского собора. В бастионе меня встретил тот же полковник Иванишин со своей старой командой унтер-офицеров. Арестованных еще не было никого, камеры были не отоплены. Я занял опять свой номер 55. Оказалось, что революционная толпа нахлынула в крепость разбивать Бастилию и выпускать заключенных, но таковых не оказалось. Повторить страничку из французской истории не пришлось. Собирались учинить насилие над командой бастиона, но ограничились украшением их шинелей красными тряпочками. Опять лязгнули запоры, и я остался в моем каменном гробу только со своими мыслями. Снова опустился занавес, отделивший меня от мира. И я понятия не имел о том, что творится на свете. Отняли у меня все, что было в карманах, и без часов я узнавал о времени от дежурных, так как бой крепостных часов не доходил до этой камеры. По шуму и движению в коридорах можно было догадаться, что камеры наполняются арестованными. Помощником у полковника Иванишина был какой-то офицер, из Михайловского артиллерийского училища, на погонах которого спорота была уже корона над вензелем. А что происходило нечто совсем скверное, я мог догадываться по тому, что проделывали со мной. Режим при царском правительстве был строгий, но гуманный, а при новом порядке, или, говоря правильнее, беспорядке, бесчеловечный, чисто инквизиторский. Существовавшую до революции инструкцию забраковали, стали вырабатывать новую, и недели три нашу жизнь заключенных отдали на произвол солдат гарнизона крепости. Обнаглевшие, со зверскими физиономиями люди в серых шинелях под видом каких-то гарнизонных комиссий врывались периодически в камеру, шарили в убогой и без того обстановке. У меня решительно ничего не было своего, полагалось быть в казенном белье и халате. Утешались эти изверги тем, что выбрасывали в коридор подушку, одеяло, матрац. Свирепствовал особенно какой-то рябой скотоподобный солдат Куликов. При неоднократных обысках, причем раздевали меня догола на каменном полу в холодной камере, этот изверг нашел, что надо снять с меня и крест. Сняли, но кто-то из верующих еще в Бога отстоял, и крест отдали, а золотую цепочку Куликов оставил себе на память. Убрали его от нас, когда он присвоил себе два револьвера товарищей.
0: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Белье давали с клеймом клинического военного госпиталя. Очевидно, выбракованное. До того рваное, что нижнее состояло иногда из отдельных штанин на каждую ногу. Рубашки, доходившие лишь до половины живота, с оборванными тесемками, так что нельзя было завязать воротника, а грубейшие носки фасона прямого мешка в том месте, где приходилась пятка, во всю ее величину имели дыру. В две недели один раз меняли простыню, и однажды дали вместо нее саван с нашитым посредине крестом. Немного суеверного каптенармуса, латыша Мазика, очень хорошего человека, это даже смутило. Но я ему объяснил, что крест не может быть плохим предзнаменованием, а скорее хорошим. Зато попалась как-то прекрасная длинная батистовая рубашка с клеймом «Женек» гимназии княгини Оболенской. Как она попала сюда, никто объяснить не мог. А я жалел, когда с ней пришлось расставаться при смене на кургузую и грубую мужскую. Хозяйство начало приходить в расстройство. Электричество часто не давало света, и в зимние дни приходилось сидеть в темноте, потому что ни керосина, ни свечей уже не было. Это было особенно тягостно, поэтому, когда раздобывали какой-нибудь огарок и спички, то приходилось беречь его, как зеницу ока, зажигая лишь на несколько секунд. Всю старую команду постепенно отправили в строй, а вместо нее назначили новую. Приехал и сам Бонапарт, Керенский. Надобности в этом, понятно, не было никакой, но его влекло к знакомым берегам, и надо же было покуражиться перед бывшими сановниками, которым он объявил, что государь отрекся от престола и составилась новая власть, временное правительство, в коем он не последнее звено. Объявили новую инструкцию, утвержденную Керенским. Жаль, что он не испытал ее после того на своей спине. Прогулки полагались всего по несколько минут, так как выводили поодиночке, чтобы никто друг друга не видел. Пища исключительно из солдатского котла, вернее, остатков в нем, так как команда питалась раньше нас в коридоре, а затем разносили заключенным, подавая оловянную миску с бурдой и на ней тарелку с признаками какой-нибудь каши, в которую однажды мне подсыпали битое стекло, кусок которого уколол в небо, что и спасло меня. В глазок при этом все время наблюдали, когда начнутся последствия этого варварства. От полков гарнизона приходили солдаты посмотреть, как сидят бывшие царские слуги. На нервы действовало постоянное щелканье закладки глазка, пока все не удовлетворят свое любопытство. Слышен был при этом смех, всякие издевательства, обещание скоро с нами покончить. В самом начале никаких свиданий не допускали, и я не подозревал, что мою жену тоже арестовали. Во время прогулки один из часовых мне мимоходом сообщил: «Ваша жена тоже арестована». Через несколько же дней, проходя по коридору на прогулку, я заметил женщину вместе с дежурным. Это навело меня на мысль, не здесь ли и Екатерина Викторовна. Оказалось, что она и Анна Александровна Вырубова действительно в Трубецком бастионе, и для них из женской тюрьмы командированы две надзирательницы. Камеры наши мы должны были убирать сами, для чего в форточку нам просовывалась половая щетка. При царском режиме уборка производилась во время прогулки прислугой. И никогда ничего из нашего имущества не пропадало, чего нельзя сказать про время царствования Керенского. И физические, и моральные условия были таковы, что никакое здоровье не могло их вынести без ущерба. Пришлось обратиться к врачу, каковым оказался ассистент известного Мечникова и прекрасный доктор, и прекраснейший человек Иван Иванович Манухин. Все, что он только в силах был сделать, чтобы облегчить нашу участь, не говоря уже о медицинской помощи, он делал. Разрешено было, например, молоко сильно ослабевшим и второй матрац. При всей строгости наблюдения страже удавалось сделать кое-что, выходящее за пределы установленного режима. Так, например, я мечтал о том, каким развлечением были бы карты и возможность убивать время пасьянсами. Бумага, перо и чернила нам разрешались в течение дня. Я попросил купить мне так называемую «Александрийскую» и получил несколько листов этой бумаги. Ни ножа, ни ножниц, конечно, не давали. Перегибая лист многократно и нажимая ногтем на сгиб, я постепенно делил бумагу до размера самых малых пасьянсных карт, что выходило у меня чрезвычайно аккуратно. Затем от руки изображены были все масти и фигуры. Но особенно забавно вышли дамы. Когда мне удалось передать затем такие карты в камеру жены, она мне говорила, что страшно им обрадовалась. Они придали ее номеру уют, но на дам она без смеха не могла смотреть. Раскладывать пасьянсы надо было только так, чтобы карты не были видны в глазок. Это достигалось тем, что сидеть приходилось спиной к двери. Да у столика иначе и нельзя было поместиться. Удалось соорудить и абажур к электрическому фонарю благодаря случайно очутившемуся у меня в руках кусочку проволоки от бутылки боржоми, которую откупоривали в коридоре у моей двери. Отправляясь на прогулку, я ее заметил и при возвращении носком сапога продвинул в камеру. Бумага у меня была, и этого материала было достаточно, чтобы защититься от падающего прямо в глаза отраженного от рефлектора неприятного света. На это примитивное сооружение почему-то решительно никто никакого внимания не обратил. Среди нашей стражи были люди с человеческим сердцем, которым мы с женою обязаны тем, что имели возможность сообщать друг другу несколько слов, а каким это было подбадривающим средством для нас лично, не испытавшему того, что мы испытывали, понять трудно. Также мне удалось самостоятельно значительно уменьшить сырость в камере. Дело в том, что зимой окно намерзало, оттаившая вода собиралась в желобок, а затем стекала по стене, образуя на полу лужу. Мокрая же стена покрывалась плесенью. Я неоднократно заявлял об этом старшему, но это оставалось глазом вопиющего в пустыне. Сердце мое стало пошаливать, и доктор прописал микстуру, которую принесли из аптеки в довольно большой стеклянной посуде. По инструкции она подавалась только в окошко и после приема лекарства отбиралась. Но однажды случайно бутылка осталась у меня, и я решил ею воспользоваться для осушки стены. Для этого нужна была веревка. На мое счастье, во время прогулки я заметил порядочный кусок таковой возле водосточной трубы, и мне удалось поднять ее незаметно для часовых. Нужный материал был у меня таким образом готов, не хватало только палки, чтобы достать до высоко прибитого у нижнего края окна желобка. Это удалось добыть последовательно на трех прогулках. В первую я выломал из куста хворостинку и должен был оставить на месте. Во вторую я ее очистил, но не успел спрятать. И в третью забрал, принес в камеру и положил под матрац. Я проложил по желобу веревку, и ее хватило настолько, что удалось еще из середины опустить часть и привязать бутылку. По этой системе верви стала стекать вода преисправно, и я только ежедневно выливал ее. Вся эта махинация, находясь за светом, не была видна со стороны двери, поэтому обратила на себя внимание старшего то обстоятельство, что стена стала просыхать, а затем и совсем высохла. Когда же он мне заявил, что не понимает, почему у других стена мокрая, а у меня сухая, во избежание недоразумений я секрет свой открыл, но не только не получил упреков, а напротив, мне высказано было одобрение. Называли меня дедушкой. И на этот раз старший говорил библиотекарю: «А дедушка-то поди, какой механик оказывается». Наша квартира и все наше достояние осталось на руках у Марьи Францевны Кювье, заведовавшей в доме хозяйством уже много лет. Несмотря на свое слабое здоровье, она добилась с большим трудом свиданий со мной. Происходили они в присутствии товарища прокурора и солдатского депутата. Всего 10 минут. Однажды меня неожиданно позвали на допрос. Приехал сенатор Кузьмин, чтобы закончить следствие и заявить, что появившееся со слов воруна секрета сообщение в «Новом времени» по моему делу оказалось ложным. Оно действительно было ложно, как и все остальные приписываемые мне, но только не удостоилось того же внимания со стороны следователя раньше. Со следственным материалом ознакомиться я успел только частью и настаивал на предъявлении мне дел полевых судов о Мясоедове и Иванове. Их и привез мне после того прокурор Ланской. Прочтя одни только приговоры, я понял, почему так долго нельзя было их добиться и почему сенаторы Таганцев и Носович так сопротивлялись и так опасались их оглашения. Такими же были в действительности и оба Николая Николаевича, великий князь и его начальник штаба. Для чтения этих дел посадили меня в комнату, в которой градусник показывал ниже нуля. Ланской находил, что в делах нет ничего интересного и не стоило из-за этого зябнуть. Ему очень не понравилось, когда я ему показал, что в них представляет совершенно исключительный интерес, и сделал все нужные мне и сделал выписки. После того явился ко мне в камеру присяжный поверенный Муравьев в роли председателя новой чрезвычайной следственной комиссии и убедительно говорил, что дело это чрезвычайно важное. Я и ожидал, что чрезвычайная комиссия в чрезвычайном деле и разберется.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Глава 33. Гласное судопроизводство и обвинение. Совершенно в стиле предшествовавшего следственного производства, ни в одной из фраз которого не было и подобия поисков правосудия, а лишь целый ряд эпизодов политической борьбы, в августе 1917 года решили инсценировать гласное судилище, обставив его с особенным усердием. Власть так называемого временного правительства близилась к закату. Дело Сухомлинова, состряпанное в 1915 году для того, чтобы спасти полководческую славу великого князя, удовлетворить жажду мести Поливанова, а господам Радзянко и Керенскому пробраться к кормилу правления, должно было уже теперь в 1917 году послужить дальнейшей цели – Керенскому и окружающим его людям удержаться у власти. Великий князь Янушкевич, Поливанов и Гучков – были уже давно в роли инструмента в руках Керенского, именно в то самое время, когда в своем ослеплении думали, что вожжи в их собственных руках. Дело Сухомлинова должно было демократам и социал-демократам, ставшим целиком органом посольства Антанты, послужить средством унизить в глазах общественного мнения свергнутое царское правительство и раз и навсегда закрыть ему возможность возвращения к власти». Горькое разочарование для Николая Николаевича, надеявшегося возложить корону на свою собственную голову. «Мой процесс должен был служить доказательством для всех в России, как опустилось, насколько развалилось и до какой степени предательским стало военное ведомство под эгидою царского правительства и побудить крестьянина взять в свои руки спасение Отечества. Мало того... Новые властелины хотели процессом против царского военного министра учинить пропаганду и отвлечь им внимание солдатской массы от большевиков, которые после предательского приказа по армии номер один военного министра Гучкова все сильнее и сильнее завладевали настроением всей страны. С апреля 1917 года зажигательные ленинские речи раздавались уже на фабриках и в казармах Петербурга. Большевистское восстание тогда было подавлено... не без больших усилий. Немцы наступали безостановочно. Распространяемый в народной массе большевиками лозунг мира с немцами и войны с капиталом согласия становился среди молодого корпуса офицеров все популярней, так как очевидная эксплуатация России Антантой, несомненное использование русского солдата исключительно как пушечного мяса многочисленным патриотам открыли глаза на то, что они гнусно приносятся в жертву только интересам Франции. Это было проклятие, тяготевшее над временным правительством, а также и царским, которое под руководством Извольского и Сазонова, договором двойственного союза, вело Россию к французскому игу. С того времени, как Россия в своей конвенции с Францией пошла на то, чтобы после объявления войны не соглашаться идти ни на какой сепаратный мир, она потеряла самостоятельность, так как в техническом отношении находилась в полной зависимости от своего союзника. Верховная комиссия по этому пункту не признала нужным разбираться, ввиду тех ограничений, которые ей были поставлены в вопросе о военном ведомстве. Она должна была бы затем выяснить, что Франция заключила договор, которого не в силах оказалось выполнить, потому что при европейской войне она нам технически оказать помощи не могла, как она это делать обязалась. В 1915 году русская дипломатия имела полную возможность вести самостоятельную политику, которая привела бы к тому, что Антанта пошла бы на мир с Германией, так как Россию нельзя было вынудить выполнять условия договора, не соблюдаемого другой страной. В связи с этим есть и моя в этом вина, которую я вполне сознаю и сейчас подтверждаю. В те годы, с 1909 до 1914, я сделал не все, чтобы обратить внимание подлежащих ведомств на слабый пункт нашего положения в договоре двойственного союза. В течение этого времени я постоянно заботился о создании русской военной промышленности, не избегнув и личных конфликтов там, где их обойти было нельзя. Каковцев и великий князь Сергей Михайлович в союзе со Шнейдер-Крезо парижской и петербургской дипломатии препятствовали мне во всем и со своими возражениями выступали в Совете министров, в Государственной Думе и проникали даже до государя. В продолжении многих лет ставились задачи, которые можно понять, лишь если допустить, что преследовалась цель полнейшей зависимости от воли Франции – покорить Германию. Отсюда и пункт союзного договора с добровольным подчинением приказу французского капитала, который в условии договора Каковцева о железнодорожном займе проявлен определенно. Русский народ своими дипломатами и финансовыми людьми прямо-таки был продан Франции. Весной 1917 года широкие круги в России начали это сознавать. И так как временное правительство не хотело мира, который оно от Германии в ее затруднительном положении могло получить за понюшку табаку, то появился Ленин и товарищи, которым с их лозунгом «Мир без аннексий и контрибуций» было нетрудно привлечь на свою сторону страну и все военные силы. Господа сенаторы, присяжные заседатели, прокуроры, защитники и подсудимые поместились на эстраде концертного зала собрания армии и флота. Места для публики было много. Состав присяжных заседателей был образован, не считаясь с послереволюционным демократизмом. Случайно попал один, оказавшийся ко дню заседания солдатом, и сенат, или вернее председатель суда сенатор Таганцев, немедленно же поспешил его устранить, сославшись на закон аннулированной революции о бесправии солдата. Свой нравственный облик Таганцев выказал образно по поводу свидетеля моего старинного приятеля Николая Федоровича Свирского, лет 20 тому назад имевшего мастерскую художественной мебели, дворянина, человека с высшим образованием и по происхождению ничем не хуже Таганцева. Сенатор брюзгливо спросил: «Свирский мебельщик?» Тон и манера говорили при этом: «Военный министр и какой-то мебельщик». Целый месяц тянулось судопроизводство. Перед судом и публикой продефилировала вереница свидетелей, более 100 человек всех сословий, рангов, положений и состояний. Неизвестно для чего вызваны были представители магазинов, удостоверившие только что предъявленные счета моей жены подписаны действительно ими. В моем гардеробе почему-то следственные власти не рылись, поэтому мои портные и сапожники на суде не дефилировали. Зато сенаторы считали деньги в чужом кармане, и моей арифметикой, по выражению Носовича, были недовольны, так как миллионов ни русского, ни германского происхождения у меня не оказалось. Были свидетели, сопровождаемые стражей. Давать показания и подтверждать свои сказки на суде охоты не было у всей группы лжесвидетелей. Очень жаль, что чрезвычайно интересные показания давал генерал Михельсон, бывший наш агент в Берлине при закрытых дверях. Дело в том, что когда рылись при обыске в моей переписке, то увидели, что лет 12 тому назад мне писал барон Теттау, известный германский военный писатель, проделавший с нашими войсками всю японскую кампанию. Сенатор Носович хотел его использовать против меня и спросил генерала Михельсона: «Не знаете ли, кто такой барон Теттау?» «Да, знаю, он офицер генштаба и русофил, отчего и уволен в отставку». При этом неожиданном ответе нужно было видеть выражение лица прокурора. Он сделал смешное движение рукой, но это ни к чему не привело. Он должен был рассмеяться. Как не юрист, я не могу рассудить, насколько господин председатель оказался на высоте своего положения с формальной стороны. Но как простой смертный, я сомневаюсь, закономерно ли было обрывать на каждом шагу защиту и показания свидетелей, говоривших в мою пользу, не допускать оглашения документов, имеющихся в следственном материале, и вместе с тем не останавливать обвинителя в некорректных выражениях и вообще в его вызывающей манере, что отмечалось даже в газетных отчетах из зала суда.

0: со своим бывшим начальником. По окончании показания этого свидетеля господин председатель предложил ему вопрос. «Скажите ваше личное мнение. Были ли мы подготовлены к войне?» Такой вопрос озадачил даже свидетеля, и он переспросил. «Мое личное мнение?» «Да», — ответил Таганцев. Тогда Величко стал излагать личное свое мнение, превратившись из свидетеля в эксперта. Затем, как бывший долгое время прокурором сенатор Таганцев, должно быть по привычке забыв, что он исполняет обязанность председателя, в своей напутственной речи присяжным в течение 3 часов уговаривал их, склонял, а вернее соблазнял к обвинению. Каждого же из свидетелей он предупреждал, что просит говорить правду, одну только сущую правду, а сам в своей обвинительной речи усердно повторял уклонение от истины прокурора Носовича и лжесвидетелей. Если к этому добавить, что на 3 дня присяжные были отпущены домой, что у них на руках был обвинительный акт, то картина незакономерности этого судилища будет полная. Пунктом 1 я признан виновным в том, что, состоя с 11 марта 1909 года до 13 июня 1915 года в должности военного министра и будучи в качестве главного начальника всех отраслей военно-сухопутного управления, входящих в круг ведения военного министерства, обязан наблюдать за благоустройством войск и военных управлений, учреждений и заведений и направлять действия всех частей министерства к цели их учреждения, в прямое нарушение таковой своей обязанности оставил без наблюдения личного своего руководства деятельность главного артиллерийского управления по принятию сим последним надлежащих мер для снабжения войск и крепостей оружием, артиллерием и огнестрельными припасами и вообще для полного обеспечения государства предметами вооружения.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юлиан Семенов. Рассказ «Голубые города». Читает Александр Курицын.
1: Дом был старый, рубленный крепко и надолго. Бревна большие, мореные, хранящие в себе до сих пор пьяные запахи летней тайги. Пакля, перевитая, белая, будто на старом паруснике. В красном углу висели иконы, без серебра, в строгой кедровой рамке. Лица святых были строги, вавилонские длинные глаза смотрели пристально и жарко. Здесь, под образами, на двух сдвинутых, одна к другой кедровых лавках, жил прораб. После 3 лет, когда мы расстались на разъезде Балыксу, который он построил за месяц, я разыскал его снова в самом глухом углу тайги, на берегу Козыра, в стороне от жилья. Он стиснул мою руку своей, жестяной и шершавой. «Садись», — сказал он, — «сейчас напою чаем». Мы сидели под образами и пили чай, настоянный на сухой малине. Жар разливался по телу, густо тяжелели ноги, у висков проступала испарина. «Все воюешь?» — спросил я его. «Воюю». «Долго что-то?» «Тише едешь, дело мастера боится». Этот парень с лицом мясистым и грубым, с громадными плечами и короткой шеей борца был одержим идеей. Она жила в нем, взявшись неизвестно откуда, как у солдата из Свердловской гренады. Он, мой прораб,

0: жил мечтой о голубых городах. В первую нашу встречу мы сидели в холодном бараке в тайге, а вокруг нас были колючая проволока в три ряда, но она уже не страшна была тогда, потому что лагеря не было, и все его обитатели разъехались по домам. Мы топили буржуйку. Прораб смотрел на пареньков, приехавших сюда с путевками МК, которые сейчас спали, укрывшись старыми тулупами, оставшимися здесь от стражи. Прораб тогда говорил: «Помнишь у Толстого голубые города? Бред солдата-архитектора, обжорливость НЭПа, проклятое спокойствие насытившихся обывателей. Помнишь? А он мечтал о голубых городах на берегах рек. Он мечтал о стеклянных улицах и алюминиевых домах. Но для этого тогда ему нужен был пожар, чтобы спалить старые домишки и охотнорядческие улицы. Это было, когда килограмм хлеба стоил миллионы, а сыпняк валил людей прямо на холодные полы российских вокзалов. А потом стали строить города с растральными колоннами и с карнизами, на которых лепили цементное изобилие. Мне по душе Корбюзье, он по духу космонавт, он хотел приподнять здание, он хотел нарушить закон заземления. Ты строитель, — говорил я ему тогда, — ты же обязан быть реалистом, а сам проповедуешь, как чревовещатель в цирке. Про цирк молчи. Вы все думаете, что цирк — это тюлени и кио, а цирк — это арена. Для цирка Гомер писал. Гомер писал для себя. Для себя моя племянница пишет, она только 5 букв знает. А вот ты мне можешь объяснить, зачем сюда в тайгу завозить сборно-щелевые дома, когда лес на просеках бестолку лежит? Почему не строить здесь коттеджи 2-этажные, красивые, вписанные в красоту тайги? Почему надо возить сюда уроды шкафы из Москвы, а не сделать в коттеджах стеллажи из кедра или пихты? Ты мне можешь это объяснить?
1: Не могу.
0: Можешь, просто тебе лень. Все наши неурядицы от лени. Я хочу, чтобы здесь, рядом с рельсами, выросли голубые города, понимаешь ты? Мне не нужны алюминий и стекло. Мне нужен лес. А он тут есть. Даровой. Я хочу сделать здесь поселки из розового кедрача. Я хочу обставить дома мебелью, сделанной здесь же, за верстаками. Я хочу, чтобы было все красиво, понимаешь? Он вышел на крыльцо и поманил меня пальцем. Я стал рядом с ним и сразу вспомнил Пастернака. «Надмирно высились созвездия в туманной бездне января». Сторожевые будки покосились, а если налетал ветер, они скрипели, как мачты затонувшего корабля. По нафталиному насту снега петляли пьяные следы хитрого зайца. Луна светила хорошо поставленным театральным светом, делая тайгу нереальной и декоративной, как задник в театре. «Я понимаю художника», — задумчиво сказал прораб. «Он любит работать на чистом холсте». «Вот мой холст», — он кивнул на тайгу, — «и я обещаю тебе сделать здесь неплохую картину, как бы мне не пришлось воевать за это». И вот мы сидим и пьем чай, настоянный на малине, а позади 3 года, громадные, одновременно короткие, как память. «Ну, — говорю я, — где голубые города?»
1: «Протри глаза», — посоветовал прораб.
0: «Думаешь, тогда увижу?»
1: «Увидишь».
0: Он открыл свой чемодан, измятый, словно лицо пьяницы, и разложил на столе грохочущие листы ватмана. Я увидел дома будущего таежного поселка. Окна были громадны и разнообразны, как в здании известий. Здание столовой было похоже на салон в Клондайке. Танцверанда была вынесена к реке, пронзительно синий, как небо у Сарьяна. Дома были вписаны в тайгу, дорога бережно петляла среди пихт и только высоко вверху. Понад сопками шли рельсы, безжалостно разметая все на своем пути. Станция была тоже новой, простой и полукруглый, подсвеченный неоном. «Красиво», — сказал я, — «только это не голубой город. Он скорее розовый, как и всякая фантазия».
1: «Смотри ниже», — предложил прораб. «Вот что здесь самое красивое, видишь?» «Подпись. Это уже не мечта. Это директива». Потное мясистое лицо его расплылось в улыбке. Круглые зеленые глаза смеялись. Большие руки мечтателя лежали на кедровом столе. Они пахли у него смолой, как у художника. «Если хочешь, можешь завтра поехать с нами на 7-й километр».
0: «А что?»
1: «Ничего», — ответил он, сдерживая высокомерную улыбку победителя. «Просто мы там закладываем этот город».
0: Мы продирались через тайгу, вышагивая топкие километры следом за трактором. Тайга была безмолвна, как зрительный зал. Мы шли за прорабом, растянувшись в цепочку. Он привел нас на пригорок, сбросил рюкзак в синий мох и срубил длинную осинку.
1: «Очисти ее от веток», — попросил он Рыбкина.
0: Пока Рыбкин срезал здоровым тесаком ветки, прораб вынул из рюкзака фанерку, на которой чернильным карандашом было написано «Здесь будет город». Потом прораб прибил к осине эту фанерную дощечку, а осину вкопал в жирную рыжую землю.
1: «Вот так», — сказал он, — «и не иначе». И засмеялся, и ребята засмеялись. И тайга отозвалась им, как зрительный зал, который приветствует актер.
0: Когда мы шли обратно, прораб отстал. Я шел с ним рядом. Лоб его собрался морщинами, а круглые глаза спрятались под бровями.
1: «Слушай», — сказал он, — «если победители не судят, то я выскочу».
0: «О чем ты?»
1: «О том, что подписи на проектах я подделал».
0: «Это плохое слово».
1: Зато дело хорошее.
2: Мы читали рассказ Юлиана Семенова «Голубые города». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Систему поддержки инноваций необходимо создавать в России. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент также подчеркнул необходимость формирования долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде.
2: Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами и технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций, способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной, отличительной чертой Агентства стратегических инициатив.
1: Президент добавил, Россия сильна своими усилиями по повышению благополучия народа, а человек и семья должны находиться в центре принимаемых властями решений. Стало известно, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры. 31 августа лидеры России и Китая обсудят международную повестку, двустороннее сотрудничество и финализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Это их вторая личная встреча за год, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, позже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Саесяном для обсуждения торгово-экономических и энергетических связей. В Непале спасли еще двоих российских туристов после разрушительного наводнения. Общее число эвакуированных иностранцев достигло 120 человек. В пятницу стало известно, что армия Непала спасла 350 рабочих, заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в районе Расува. Причиной катастрофического паводка, напомню, стал сход ледника, спровоцировавший мощный оползень. По официальным данным, общее число жертв стихийного бедствия в стране достигло 579 человек. Пропавшими без вести считаются еще 2000. В Министерстве просвещения уточнили, что школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование и учебники. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, школы обязаны самостоятельно обеспечить все необходимое для учебного процесса. Если администрация заявляет, что без взноса ребенка не зачислят в класс или будут хуже относиться, это незаконно, добавили в министерстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава вторая. Петр любил Петергоф не меньше Парадиза. Бывая в нем каждое лето, сам наблюдал за устройством плезирских садов, огородных линий, кашкад и фонтанов. Одну кашкаду приказывал царь сделать с брызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, как стекло. Пирамиду водяную сделать с малыми кашкадами, перед большою наверху историю Еркулову, который дерется с гадом семиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода. Также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадями, у которых изо ртов пойдет вода. И по уступам делать тритоны, якобы играли в трубы морские, действовали бы те тритоны водою и образовали бы различные игры водяные. Велеть срисовать каждую фонтанну и прочее хорошее место в перспективе, как французские и римские сады чертятся. Была белая майская ночь над Петергофом. Взморье гладко, как стекло. На небе зеленым с розовым отливом перламутра выступали черные ели и желтые стены дворцов. В их тусклых окнах, как в слепых глазах, мерцал унылый свет зари неугасающий. И все в этом свете казалось бледным, блеклым, зелень травы и деревьев серый, как пепел, цветы увядшими, в садах было тихо и пусто. Фонтаны спали, только по мшистым ступеням кашкад, да с ноздреватых камней под сводами гротов падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в нем белели, как призраки, бесчисленные мраморные боги, целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь, подобную ночному дню Аида, в этих бледных тенях теперь умершей Лады была бесконечная грусть. Как будто воскреснув, они опять умирали уже вторую смертью, от которой нет воскресения. Над низеньким стрижным садом у самого моря стоял кирпичный голландский домик, государев дворец Монплезир. Здесь также все было тихо и пусто, только в одном окне свет, то горела свеча в царской конторке. За письменным столом сидели друг против друга Петр и Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как в эту ночь, казались призрачно бледными. В первый раз по возвращении в Петербург царь допрашивал сына. Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку. «Кто из светских или духовных ведал твое намерение к противности? И какие слова бывали от тебя к ним или от них к тебе?» «Больше ничего не знаю», — в сотый раз отвечал Алексей. «Говорил ли такие слова, что я де плюну на всех, здорова бы мне чернь была?» «Может быть, и говаривал спьяно, всего не упомню. Я пьяный всегда вирал всякие слова, и рот имел незатворенный. Не мог быть без противных разговоров в компаниях, и такие слова с надежи на людей бреживал. Сам ведаешь, батюшка, пьян где кто не живет». «Да это все пустое». Он посмотрел на отца с такой странной усмешкой, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший. Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу. «Твоя рука?»
4: «Моя».
3: То была черновая письма, писанного в Неаполе к архиереям и сенаторам с просьбой, чтобы его не оставили. «Волей писал?»
4: «Неволей»,
3: — принуждал секретарь графа Шенберна Кейль. «Понеже, — говорил, — есть ведомость, что ты умер, того ради пиши, а буди не станешь писать, и мы тебя держать не станем». И не вышел вон, пока мест я не написал. Петр указал пальцем на одно место в письме. То были слова: «Прошу вас ныне меня не оставить. Ныне».
4: Слово «ныне» повторено было дважды и дважды зачеркнуто. «Сие ныне в какую меру писано и зачем почернено?»
3: «Не упомню», — ответил царевич и побледнел. Он знал, что в этом зачеркнутом «ныне» единственный ключ к самым тайным его мыслям о бунте, о смерти отца, о возможном убийстве его.
4: «Истина ли писано неволею?»
3: «Истина». Петр встал, вышел в соседнюю комнату, позвал денщика, что-то приказал, вернулся, опять сел за стол и начал записывать последние показания царевича. За дверью послышались шаги. Дверь отворилась, Алексей слабо вскрикнул, как будто готов был лишиться чувств. На пороге стояла Ефросинья. Он ее не видел с Неаполя. Она уже не была беременна, должно быть, родила в крепости, куда посадили ее тотчас по приезде в Петербург, как узнал он от Якова Долгорукова. «Где Селебиной?» — подумал царевич и задрожал, потянулся к ней весь, но тотчас же замер под пристальным взором отца. Только искал глазами глаз ее. Она не смотрела на него, как будто не видала вовсе. Петр обратился к ней ласково. «Правда ли, Федоровна, — сказывает царевич, — что письмо к архиереям и сенаторам писано неволею по принуждению цесарцев?» «Неправда, — отвечала она спокойно, — писал один, и притом никого иноземцев не было, а были только я да он, царевич, и говорил мне, что пишет те письма, чтоб в Петербурге подметывать, а иные архиереям подавать и сенаторам. Афрося, Афросюшка, маменька, что ты?» — залепетал царевич в ужасе. «Не ведает она, забыла, чай спутала». Обернулся он к отцу опять с той странной усмешкой, от которой становилось жутко. «Я тогда план белгородской атаки отсылал секретарю Вицероеву, а не то письмо». «То самое, царевич. При мне и печатал, аль забыл». «Я видела», — проговорила она все так же спокойно и вдруг посмотрела на него в упор, тем самым взором, как 3 года назад в доме Вяземских, когда он, пьяный, бросился на нее, чтобы изнасиловать, и замахнулся ножом. По этому взору он понял, что она предала его. «Сын, — сказал Петр, — сам чай видишь, что дело сие нарочитой важности. Когда письма те волей писал, то явно намерение к бунту не токмо в мыслях имел, но и в действо весьма произвесть умышлял. И то все в прежних повинных своих утаил не беспамятством, а лукавством знатно для таких же впредь дел и намерения. Однако же совесть нашу не хотим иметь пред Богом нечисту, дабы на носом без испытания верить». Последний спрашиваю, правда ли, что волей писал? Царевич молчал. «Жаль мне тебя, Федоровна, — сказал Петр, — а делать нечего. Буду пытать».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Алексей взглянул на отца, на Ефросинью и понял, что ей не миновать пытки, ежели он, царевич, запрется. «Правда», — произнес он чуть слышно. И только что это произнес, страх опять исчез, опять ему стало все безразлично. Глаза Петра блеснули радостью. «В какую же меру ныне писал?» «В ту меру, чтобы за меня больше вступились в народе, применяясь к ведомостям печатным о бунте войск в Мекленбурге». А потом подумал, что дурно, и выморал. «Значит, бунт урадовался?» Царевич не ответил. «А когда радовался, — продолжал Петр, как будто услышав неслышный ответ, — то чаю не без намерения. Ежели б впрямь то было, к бунтовщикам пристал бы. Буде прислали б за мной, то поехал бы. Отчаял быть присылки по смерти вашей. Для того...» Остановился еще больше, побледнел и кончил с усилием. «Для того, что хотели тебя убить, а чтоб живого отлучили от царства, не чаял». «А когда бы при живом?» — спросил Петр поспешно и тихо, глядя сыну прямо в глаза. «Если б сильны были, то мог бы и при живом», — ответил Алексей также тихо. «Объяви все, что знаешь», — опять обратился Петр к Ефросинье. «Царевич наследство всегда желал прилежно», — заговорила она быстро и твердо, как будто... повторяла то, что заучила наизусть. «А ушел от того, будто ты, государь, искал всячески, чтобы ему живу не быть.
4: И как услышал, что у тебя меньшой сын, царевич Петр Петрович, болен, говорил мне: вот видишь, батюшка делает свое, а Бог свое. И надежду имел на сенаторий. Я де старых всех переведу, а изберу себе новых по своей воле. И когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Петербурге тихо, говаривал, что видение и тишина не даром. Либо де отец мой умрет, либо бунт будет. Она говорила еще долго, припоминала такие слова его, которых он сам не помнил, обнажала такие тайны сердца его, которых он сам не видел. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, царевич хотел из цесарской протекции к папе римскому. «И я его удержала», — заключила Ефросинья. «Все ли то правда?» — спросил Петр сына.
5: «Правда», — ответил царевич.
4: «Ну, ступай, Федоровна. Спасибо тебе».
5: Царь подал ей руку, она поцеловала ее и повернулась, чтобы выйти. «Маменька, маменька!» — опять вдруг весь потянулся к ней царевич и залепетал, как в бреду, сам не помню, что говорит. «Прощай, Афросюшка, ведь, может быть, больше не свидимся. Господь с тобой».
4: Она ничего не ответила и не оглянулась.
5: «За что ты меня так?» — прибавил он тихо, без упрека, только с бесконечным удивлением. Закрыл лицо руками и услышал, как за нею затворилась дверь. Петр, делая вид, что просматривает бумаги, поглядывал на сына из-под лобья, украдкую, как будто ждал чего-то. Был самый тихий час ночи, и тишина казалась еще глубже, потому что было светло, как днем. Вдруг царевич отнял руки от лица. Оно было страшно. «Где ребеночек? Ребеночек, где?» — заговорил он, уставившись на отца недвижным и горящим взором. «Что вы с ним сделали?»
4: «Какой ребенок?» — не сразу понял Петр.
5: Царевич указал на дверь, в которую вышла Ефросинья.
4: «Умер», — сказал Петр, не глядя на сына. «Родила мертвым».
5: «Врешь!» — закричал Алексей и поднял руки, словно грозя отцу. «Убили! Убили! Задавили, аль в воду, как щенка выбросили! Его-то за что, младенца невинного? Мальчик, что ли?»
4: «Мальчик».
5: «Когда б судил мне Бог на царстве быть», — продолжал Алексей задумчиво, как будто про себя, — «наследником бы сделал. Иваном назвать хотел. Царь Иоанн Алексеевич. Трупик. Трупик-то где? Куда девали? Говори».
4: Царь молчал.
5: Царевич схватился за голову, лицо его исказилось, побагровело. Он вспомнил обыкновение царя сажать в спирт мертворожденных детей вместе с прочими монстрами для сохранения в кунсткамере. «В банку! В банку! Со спиртом! Наследник царей всероссийских в спирту, как лягушонок, плавает!» Захохотал он вдруг таким диким хохотом, что дрожь побежала по телу Петра. Он подумал опять: сумасшедший, и почувствовал то омерзение, подобное нездешнему ужасу, которое всегда испытывал к паукам, тараканам и прочим гадам. Но в то же мгновение ужас превратился в ярость. Ему показалось, что сын смеется над ним, нарочно дурака ломает, чтобы запереться и скрыть свои злодейства. «Что еще больше есть в тебе?» — приступил он снова к допросу, как будто не замечая того, что происходит с царевичем. Тот перестал хохотать так же внезапно, как начал, откинулся головой на спинку кресла, и лицо его побледнело, осунулось, как у мертвого. Он молча смотрел на отца бессмысленным взором.
4: «Когда имел надежду на чернь», — продолжал Петр, возвышая голос и стараясь сделать его спокойным, — «не подсылал ли кого к черни о том возмущении говорить? Или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать?» Алексей молчал. «Отвечай!» — крикнул Петр, лицо его передернуло судорога. Что-то дрогнуло и в лице Алексея. Он разжал губы с усилием и произнес: «Все сказал. Больше говорить не буду». Петр ударил кулаком по столу и вскочил. «Как ты смеешь!» Царевич тоже встал и посмотрел на отца в упор. Опять они стали похожи друг на друга, мгновенным и как будто призрачным сходством. «Что грозишь, батюшка?» — проговорил Алексей тихо. «Не боюсь я тебя. Ничего не боюсь. Все ты взял у меня. Все погубил. И душу, и тело. Больше взять нечего. Разве убить? Ну что ж, убей. Мне все равно». И медленная, тихая усмешка искривила губы его. Петру почудилось в этой усмешке бесконечное презрение. Он заревел, как раненый зверь, бросился на сына, схватил его за горло, повалил и начал душить, топтать ногами, бить палкою, все с тем же нечеловеческим ревом. Во дворце проснулись, засуетились, забегали, но никто не смел войти к царю, только бледнели да крестились, подходя к дверям и прислушиваясь к страшным звукам, которые доносились оттуда. Казалось, там грызет человека зверь. Государыня спала в верхнем дворце, ее разбудили, она прибежала полуодетая, но тоже не посмела войти. Только когда все уже затихло, приотворила дверь, заглянула и вошла на цыпочках, крадучись за спиной у мужа. Царевич лежал на полу без чувств. Царь в креслах тоже почти в обмороке. Послали за лейб-медиком Блюментростом. Он успокоил государыню, которая боялась, что царь убил сына. Царевич был избит жестоко, но опасных ран и переломов не было. Он скоро пришел в себя и казался спокойным. Царю было хуже, чем сыну. Когда его перевели и почти перенесли на руках в спальню, с ним сделались такие судороги, что Блюментрост опасался паралича. Но к утру полегчало, а вечером он уже встал и, несмотря на мольбы Катеньки и предостережение лейб-медика, велел подать шлюпку и поехал в Петербург. Царевича везли рядом, в другой закрытой шлюпке. На следующий день, 14 мая, объявлен был народу второй манифест от царевича, в котором сказано, что государь изволил обещать сыну прощение, ежели он истинное во всем принесет покаяние и ничего не утаит. Но понеже он, презрев такое отцово милосердие о намерении своем получить наследство через чужестранную помощь или через бунтовщиков силою, утаил, то прощение не в прощение. В тот же день назначен был над царевичем, как над государственным изменником, Верховный суд. Через месяц, 14 июня, привезли его в гарнизон Петропавловской крепости и посадили за караул в Трубецкой раскат.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Глава 3. Преосвященным митрополитом и архиепископом, и епископом, и прочим духовным. Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти над оном по божественным и гражданским правам имею, особливо по правам российским, которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут, учинить за преступление по воле моей без совета других, а однако ж боюсь Бога, дабы не погрешить. Ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Так же врачи, хотя бы всех искуснее, который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. Ежели б один сам он ее лечил, иногда бы не познал силы в своей болезни, а наипаче в том, что я, склятвою суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истина вины своей скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел и особливо замысла своего бунтовного противу нас, яко родителей и государя своего, однако ж мы, вспоминая Слово Божие, где увещевает в таковых делах вопрошать и чина священного, как написано во главе 17 Второзакония, желаем от вас, архиереев и всего духовного чина, яко учителей Слова Божия, не издадите, каковы о сем декрет, но да взыщите и покажете от Священного Писания нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся намерение сына нашего по божественным заповедям и прочим Святого Писания прикладам и по законам достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы из того, усмотря неотягченную совесть, всем деле имели. В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей заповедей Божиих и верных пастырей Христова стада и доброжелательных Отечествия, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите. Петр. Архиереи отвечали: «Сие дело весьма есть гражданского суда, а не духовного, и власть превысочайшая суждению подданных своих не подлежит, но творит, что хочет по своему усмотрению, без всякого совета степеней низших. Однако ж, понеже велено нам, приискали мы от священных писаний то, что возомнилось быть всему ужасному и беспрекладному делу сообщено. Следовали выписки из Ветхого и Нового Завета, а в заключении повторялось: «Сие дело не нашего суда, ибо кто нас поставил судьями над тем, кто нами обладает? Как могут главу наставлять члены, которые сами от нее наставляемы и обладаемы? К тому же суд наш духовный по духу должен быть, а не по плоти и крови. Ниже вручена есть духовному чину власть меча железного, но власть духовного меча. Все же сие при высочайшему монаршескому рассуждению с должным покорением полагаем, да сотворит государь, что есть благоугодно пред очами его. Ежели по делам и по мере вины хочет наказать падшего, имеет образцы Ветхого Завета. Ежели благоизволит помиловать, имеет образ самого Христа, который блудного сына принял и милость паче жертвы превознес». Кратко сказав: «Сердце царево в руце Божией, да изберет ту часть, куда Божия рука его преклоняет». Подписались смиренный Стефан, митрополит Рязанский, смиренный Феофан, епископ Псковский, еще 4 епископа, 2 митрополита греческих, Ставропольский и Фифанский, 4 архимандрита, в том числе Федос, и 2 иеромонаха, все будущие члены святейшего правительствующего синода. На главный вопрос государя, о клятве, данной сыну, простить его во всяком случае, отцы не ответили вовсе. Петр, когда читал это рассуждение, испытывал жуткое чувство. Словно то, на что он хотел опереться, провалилось под ним, как истлевшее дерево. Он достиг того, чего сам желал. Но, может быть, слишком хорошо достиг. Церковь покорилась царю так, что ее как бы не стало вовсе. Вся церковь — он сам. И царевич об этом рассуждении сказал с горькой усмешкой: «Хитрее де черта смиренный. Еще духовной коллегии нет, а уже научились духовной политике». Еще раз почувствовал он, что церковь для него перестала быть церковью. И вспомнил слово Господне тому, о ком сказано: «Ты, Петр, камень, и на сем камне созижду церковь мою». Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 4. Первое заседание Верховного суда назначено было 17 июня в аудиенц-зале Сената. В числе судей были министры, сенаторы, генералы, губернаторы, гвардии и флота капитаны, майоры, поручики, подпоручики, прапорщики, оберкригскомиссары, чины новых коллегий и старые бояре, стольники, окольничьи, всего гражданского и воинского чина, 127 человек. С баркада, с сосенки жаловались знатные. Иные даже не умели грамоте, так что не могли подписаться под приговором. Отслужив обедню Духу Святому у Троицы для испрошения помощи Божией в столь трудном деле, судьи перешли из собора в Сенат. В палате открыли окна и двери не только для свежего воздуха, день был знойный, предгрозный, но и для того, чтобы суд имел вид всенародный. Заградили, однако, рогатками, заперли шлагбаумами соседние улицы, и целый батальон лейб-гвардии стоял под ружьем на площади, не пропуская подлого народа. Царевича привели из крепости как арестанта под караулом 4 офицеров со шпагами наголо. В аудиенц-зале находился трон, но не на трон, а на простое кресло в верхнем конце открытого четырехугольника, образуемого рядами длинных, крытых алыми сукнами столов, за которыми сидели судьи, сел царь прямо против сына, как истец против ответчика. Когда заседание объявили открытым, Петр встал и произнес: «Господа сенаты и прочие судьи, прошу вас, дабы истинную сие дело вершили, чему достойно, не флотируя и не похлебствуя, и отнюдь не опасаясь того, что ежели дело сие легкого наказания достойно, и вы так учините, мне противно было б, в чем клянусь самим Богом и судом его. Так уж не рассуждайте того, что суд надлежит вам учинить, на моего, я как государя вашего сына, но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтобы совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно». Вице-канцлер Шафиров прочел длинный перечень всех преступлений царевича, как старых, уже объявленных в прежних повинных, так и новых, которые он будто бы скрыл на первом розыске. «Признаешь ли себя виновным?» — спросил царевича князь Меншиков, назначенный президентом собрания. Все ждали того, что так же, как в Москве, в столовой палате царевич упадет на колени, будет плакать и молить о помиловании, но потому, как он встал и оглянул собрание спокойным взором, поняли, что теперь будет не то. «Виновен я или нет? Не вам судить меня, а Богу единому», — начал он, и сразу наступила тишина. Все слушали, притаив дыхание. «И как судить по правде безвольного голоса? А ваша воля где? Рабы государевы, в рот ему смотрите, что велит, то и скажете. Одно звание суда, а делом беззаконие и тиранство лютое. Знаете басню, как с волком ягненок судился? И ваш суд волчий. Какова-нибудь правда моя, все равно засудите. Но если бы не вы, а весь народ российский судил меня с батюшкой, то было бы на том суде не то, что здесь. Я народ пожалел. Велик-велик, да тяжеленек Петр, и не вздохнуть под ним, сколько душ загублено, сколько крови пролито, стоном стонет земля. Аль не видите, не слышите? Да что говорить, какой вы сенат? Холопы царские, хамы, хамы все до единого!»
3: Ропот возмущения заглушил последние слова царевича, но никто не смел остановить его. Все смотрели на царя, ждали, что он скажет. А царь молчал. На застывшем, как будто окаменелом лице его ни один мускул не двигался. Только взор горящих, широко раскрытых глаз уставился в глаза царевичу. «Что молчишь, батюшка?» Вдруг обернулся он к отцу с беспощадной усмешкой. «А ли правду слушать в диковину? Отрубить бы велел мне голову попросту, я б слова не молвил. А вздумал судиться, так любо-нелюбо слушай. Когда манил меня к себе из протекции цесарской, не клялся ли Богом и судом его, что все простишь? Где ж клятва-то? Опозорил себя перед всею Европою. Самодержец российский, клятворугатель и лжец. Слушать сего не можно, оскорбление величества. Помешался в уме, вывести, вывести вон, послышался гул голосов. К царю подбежал Меншиков и что-то сказал ему на ухо, но царь молчал, как будто ничего не видел и не слышал в своем оцепенении, подобном столбняку. И мертвое лицо его было, как лицо изваяния. Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольешь. Опять заговорил царевич, и казалось, что он уже не от себя говорит. Слова его звучали, как пророчество. И падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию. Петр зашевелился медленно, грузно, с неимоверным усилием, как будто стараясь приподняться из-под страшной тяжести. Наконец поднялся, лицо исказилось неистовой судорогой, точно лицо изваяния ожило, губы разжались, и вылетел из горла сдавленный хрип. «Молчи, молчи, прокляну!» «Проклянешь!» — крикнул царевич в выступлении, бросился к царю и поднял над ним руки. Все замерли в ужасе. Казалось, что он ударит отца или плюнет ему в лицо. «Проклянешь! Да я тебя сам! Злодей, убийца, зверь, антихрист, будь проклят! Проклят! Проклят!» Петр повалился навзничь в кресло и выставил руки вперед, как будто защищаясь от сына. Все вскочили. Произошло такое смятение, как во время пожара или убийства. Одни закрывали окна и двери, другие выбегали вон из палаты. Иные окружили царевича и тащили прочь от отца. Иные спешили на помощь к царю. Ему было дурно. С ним сделался такой же припадок, как месяц назад в Петергофе. Заседание объявили закрытым. Но в ту же ночь Верховный суд опять собрался и приговорил царевича пытать.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Глава 5. Обряд, как и обвиненный, пытается. Для пытки приличившихся в злодействах сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей подьячий. В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в 3 столбах, из которых 2 вкопаны в землю, а 3 сверху поперек. И когда назначено будет время, то кат или палач явиться должен в застенок с инструментами, а он и суть — хомут шерстяной, к нему пришита веревка долгая, кнутья и ремень. По приходе судей в застенок долгую веревку палач перекинет через поперечный в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут, через приставленных для того людей, встягивает, дабы пытанный на земле не стоял,
4: у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит. Потом свяжет ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу, и, растянувшись им образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет.
3: Когда утром 19 июня привели царевича в застенок, он еще не знал о приговоре суда. Палач Кондрашка Тютюн подошел к нему и сказал: «Раздевайся». Он все еще не понимал. Кондрашка положил ему руку на плечо, царевич оглянулся на него и понял, но как будто не испугался. Пустота была в душе его, он чувствовал себя как во сне, и в ушах его звенела песенка давнего вещего сна. «Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, точат ножи булатные, хотят тебя зарезать».
2: «Подымай», — сказал Петр палачу. Царевича подняли на дыбу, дано 25 ударов.
3: Через 3 дня царь послал Толстого к царевичу: «Сегодня после обеда съезди, спроси и запиши не для розыску, но для ведения. Первое. Что есть причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел угодное делать? А ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд. Второе. Отчего так бесстрашен был и не опасался наказания? Третье. Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел наследство?» Когда Толстой вошел в тюремный каземат Трубецкого раската, где заключен был царевич, он лежал на койке. Блюментрост делал ему перевязку, осматривал на спине рубцы от кнута, снимал старые бинты и накладывал новые с освежительными примочками. Лейб-медику велено было вылечить его как можно скорее, дабы приготовить к следующей пытке. Царевич был в жару и бредил: «Федор Францевич, Федор Францевич, да прогони ты ее, прогони ради Христа. Видишь, мурлычет проклятая, ластится. А потом, как вскочит на грудь, станет душить, сердце когтями царапать». Вдруг очнулся и посмотрел на Толстого. «Чего тебе?» «От батюшки? Опять пытать?» «Нет, нет, Петрович, не бойся, не для розыска, а только для ведения». «Ничего, ничего, ничего я больше не знаю», — застонал и заметался царевич. «Оставьте меня, убейте, только не мучьте. А если убить не хотите, дайте яду, аль бритву, я сам. Только скорее, скорее, скорее!» «Что ты, царевич, Господь с тобою!» Глядя на него нежным бархатным взором, заговорил Толстой тихим бархатным голосом: «Даст Бог, все обойдется. Перемелится мука будет, полегоньку да потихоньку, лотком да мерком. Мало ли чего на свете не бывает, дело житейское. Бог терпел и нам велел. Аль думаешь, мне тебя не жаль, родимый?» Он вынул свою неизменную табакерку с аркадским пастушком и пастушкою, понюхал и смахнул слезинку. «Ох, жаль, болезный ты наш! Так тебя жаль, что, кажись, душу бы отдал!» И, наклонившись к нему, прибавил быстрым шепотом: «Верь, не верь, а я тебе всегда добра желал и теперь желаю». Вдруг запнулся, не кончил под взором широко открытых, недвижных глаз царевича, который медленно приподымался с подушек. «Иуда-предатель! Вот тебе за твое добро!» — плюнул он Толстому в лицо и с глухим стоном, должно быть, повязка слезла, повалился навзничь. Лейб-медик бросился к нему на помощь и крикнул Толстому: «Уходите! Оставьте его в покое, или я ни за что не отвечаю!» Царевич опять начал бредить. «Вишь, уставились, глазища как свечи, а усы торчком, совсем как у батюшки. Брысь! Брысь!
5: Федор Францич, Федор Францич, да прогони ты ее ради Христа!»
3: Блюментрос давал ему нюхать спирт и клал лед на голову. Наконец он опять пришел в себя и посмотрел на Толстого уже без всякой злобы, видимо, забыв об оскорблении.
5: «Петр Андреевич, я ведь знаю, сердце у тебя доброе. Будь же другом, заставь за себя Бога молить, выпроси у батюшки, чтоб с Афросией мне видеться».
3: Толстой припал осторожно губами к перевязанной руке его и проговорил голосом, дрожавшим от искренних слез: «Выпрошу.

0: И слов нет, мыслей нет в голове. Совсем одурел. «Ничего, ничего, батюшка», — заторопился Толстой, придвигая стол, доставая бумагу, перо и чернильницу. «Я тебе говорить буду, а ты только пиши».
1: «Писать-то сможет?» — обратился он к лейб-медику и посмотрел на него так, что тот увидел в этом взоре непреклонный взор царя. Блюментрост пожал плечами, проворчал себе под нос «варвары» и снял повязку с правой руки царевича. Толстой начал диктовать. Царевич писал с трудом, кривыми буквами, несколько раз останавливался. Голова кружилась от слабости, перо выпадало из пальцев. Тогда Блюментрост давал ему возбуждающих капель. Но лучше капель действовали слова Толстого. «С Афросьюшкой свидишься, а может и совсем простит, жениться позволят. Пиши, пиши, миленький». И царевич опять принимался писать. 1718 года, июня, в 22-й день, по пунктам, по которым спрашивал меня господин Толстой, ответствую. Первый. Моего к отцу непослушания причина та, что с младенчества моего жил с мамой и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а также научился ханжить, к чему я и от натуры склонен. И отец мой, имея о мне попечение, чтобы я обучался делам, которые пристойны царскому сыну, велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великою леностью, только чтоб время проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах и от меня отлучался, того ради те люди, которые при мне были, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и черницами, и к ним часто ездить и подпевать, в том во всем не токмо мне не претили, но и сами то ж со мною делали. И отводили меня от отца моего, и мало-помалу не токмо воинские и прочие отца моего дела, но и самое его особо зело мне омерзело. Второй. А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца моего наказания, и то происходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю, понеже, хотя имел страх от него, но не сыновский. Третий. А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследство? То может всяк легко рассудить, что когда я уже от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, как я делал, хотя свое получить через чужую помощь? И если б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, дабы вооруженную рукою доставать мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследство, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его, и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короны российские, взял бы я на свое иждивение, и, одним словом сказать, ничего бы не пожалел, только чтобы исполнить в том свою волю. Алексей. Подписав, он вдруг опомнился, как будто очнулся от бреда и с ужасом понял, что делает. Хотел закричать, что все это ложь, схватить и разорвать бумагу. Но язык и все члены отнялись, как у погребаемых заживо, которые все слышат, все чувствуют и не могут пошевелиться в оцепенении смертного сна. Без движения, без голоса смотрел он, как Толстой складывал и

0: спрятал бумагу в карман. На основании этого, последнего показания, прочитанного в присутствии Сената 24 июня, Верховный суд постановил: «Мы, ниже подписавшиеся министры, сенаторы и воинского, и гражданского стану чины, по здравому рассуждению и по христианской совести, по заповедям Божиим Ветхого и Нового Заветов, по священным писаниям Святого Евангелия и апостол, канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей, по статьям римских и греческих цесарей и прочих государей христианских, так аж по правам всероссийским, единогласно и без всякого прикословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за умысел бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому при животе государя отца своего, не токмо через бунтовщиков, но и через чужестранную цесарскую помощь и войска иноземные с разорением всего государства, достоин смерти».
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Мне вспомнилось в тысячный раз гневное восклицание Чехова. Какая гадость чиновничий язык! Исходя из положения, с одной стороны, с другой стороны, и все это без всякой надобности. Тем не менее, по мере того, чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь. Неясно, холодно и неизящно. Пишет сукин сын, точно холодный в гробу лежит. Замечания Чехова относятся исключительно к казенным бумагам, но кто же может объяснить, почему авторы, которые пишут о литературных явлениях старого и нового времени, обнаруживают такое пристрастие к этому неясному, холодному и неизящному стилю, связывающему их по рукам и ногам? Ведь только эмоциональной, увлекательной, взволнованной речью могли бы они передать, особенно школьникам, то светлое чувство любви и признательности, какое они питали всю жизнь к благодатной поэзии Пушкина. Потому что дети до конца своих дней возненавидят творение Пушкина и его самого, если вы вздумаете беседовать с ними на таком канцелярском языке, каким пишутся казенные бумаги. «Пока с Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавший при условии ее отпуска в море значительный откуп, неиспользованный вначале стариком, имеет важное значение. Повторная встреча с рыбкой, посвященная вопросу о новом корыте, это убийственно злая пародия блистательного юмориста Зиновия Паперного хороша уже тем, что она почти не пародия. Именно таким языком протоколов и прочих официальных бумаг еще недавно принято было у нас говорить в учебниках, брошюрах, статьях, диссертациях о величайших гениях русской земли. Когда Паперный сочинял «Поимку рыбаком» и «Отпуск в море», ему и в голову не приходило, что для педагогов написана ученая книга, где о том же стихотворении Пушкина говорится вот такими словами. В сказке о рыбаке и рыбке Александр Сергеевич Пушкин, рисуя нарастающее чувство гнева синего моря против вздурившейся старухи в форме вводных предложений. При второй заявке старухи с ростом аппетита проклятой бабы растет реакция синего моря. Так и напечатана реакция синего моря. Чем же это лучше показа поимки и вопроса о новом корыте?
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде напомнил, что наша страна сильна своими усилиями по повышению благополучия народа. Президент отметил ключевую роль Агентства стратегических инициатив в развитии России для будущих поколений.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого. Волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей.
1: Известно, что в пятницу вечером Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. Там ему представили линейку автомобилей «Газель-НН», новые модификации, включая современную скорую помощь, школьный автобус, а также мини-вэн «Соболь». До этого президент самостоятельно проехал за рулем нового автомобиля «Волга К-50», оценив эргономику водительского и пассажирского кресел. Вооруженные силы России в течение недели поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах украинских боевиков. Это в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. По данным Министерства обороны, российские войска за 7 дней нанесли 1 массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Освободили 7 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Только за минувшие сутки российские беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго» в Киевской области. Причиной массовой гибели рыбы в реках Тюменской области, включая Туру и Тобол, стал острый дефицит кислорода, вызванный аномальным летним паводком. Токсического отравления в пробах воды не выявлено. Росрыболовство оценивает масштаб ущерба. Популяция массовых видов рыб восстановится самостоятельно, однако для сохранения ценных осетра, стерляди, нельмы потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле ведомства. С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Ее блоки в расчетное время прибыли на